0: Я вас прошу, прислушайтесь к Варваре. Варвара – это свет. Свет в нашем маленьком окошке.
1: Ну, ты что-то это...
0: Ну, что-то я... Ну, а что? У вас с другой стороны...
1: Какой я свет-то?
0: Да. Ну, ты свет, понимаешь, Варвара?
1: Да сам ты свет.
0: Слушай... Ну, я знаю, что мы на «ты» сейчас перешли. Я, во-первых, тоже хотел Виталику, честно сказать, огромное спасибо за такую замечательную...
1: Да ты бы его увидел, ты бы ему ничего не смог сказать.
0: Да ладно.
1: Да, конечно.
0: Да он что?
1: Да ты просто бы обосрался бы, когда...
0: Да ладно. Ну, ты смотри, что творится. Виталик, я хочу сказать...
1: Да не скажешь ты, я тебе говорю, вот только вот так вот за глаза ты сможешь сказать. А так его все боятся, как увидят, сразу срутся.
0: Да ты что?
1: Поэтому и куры-то засрали.
0: Действительно. И мы хотим сказать, что удивительная судьба и удивительная семья.
1: Удивительная рядом, я хочу сказать.
0: Вот-вот, удивительная семья. Это когда вместе...
2: Варь, что ты делаешь здесь? Ее просто...
1: Виталя!
2: Да а это что? Ну что?
0: Вот, наконец пришел. Наконец пришел и Виталик.
2: А что это ты с мужиком сидишь здесь?
1: Виталий,
2: я тебя нормально, блядь, спрашиваю. Нормально, ответь. Че ты сидишь с ним? Один на один, а? Морда к морде, епте, еще. А?
0: Ну, Виталий.
2: Че ты молчишь? Ты вообще молчи, блядь. Баран, блядь.
1: Виталий, я прошу.
2: Ты не Виталька, ты мне скажи.
1: Че тебе сказать-то?
2: Ты скажи, че ты оружие кружи, блядь, с ним сидишь здесь. Я тебя оставить не
1: дам. Да мы на метре, вдруг
2: да мне срать на этот метр, ты понимаешь?
1: А мне на тебя сейчас насрать будет.
2: Ты че, охамела, баба, ебать?
1: Да ты озверел совсем, мужик, совсем уже озверел.
0: Давайте сейчас послушаем музыку.
2: Мудак,
1: да пошел ты,
2: какую
1: своему...
2: Какую музыку, а? Я тебе сейчас музыку здесь устрою. С бабой, блин,
1: Виталь,
2: сел,
1: дай парень. Ему что-нибудь, дай по морде ему, в конце концов.
2: Лес тебе, скажи мне, а? Лес тебе, просто скажи мне.
1: Да он улыбается в то время.
2: Слышь ты, че ты стык улыбаешься, баба моя?
0: Я же задаю вопрос.
2: Какие нах вопросы ты нах задаешь?
0: Я задаю вопросы,
2: что не давал право-то вопросы задавать, ну дело.
0: Это же радиостанция. И радиостанции.
1: Да он, да...
0: Мы же пригласили вот специально поговорить.
2: А нахера они тебя пригласили, эти козлы? Че ты соглашалась?
1: Да я думал, нормально люди будут.
2: Ну и че?
1: И ничего. А тут козлы один.
2: Не позорь мне фамилию Бузовых.
0: Ну вот на этом, дорогие друзья, давайте мы все-таки подведем итоги.
1: Да не будем мы никаких итогов подводить.
2: Это... Возьми меня, ты, сука, выживу тебя.
3: We'll be right back.

0: Ну и чё?
1: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
3: Нагально! Улунульдой полетя! Но фурабашущий цамбан! Да пылевали гасить! Йо амсварет, чермоносильный ардян! Но хады ты бишо, драка, спунялась!

0: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you? Лихач трезвенник.
1: Я не сижу на месте, Ирочка, и Русик.
2: А где мы вас поймали? Как нам так посчастливилось?
1: И Русик, ну вы сейчас меня поймали просто. Я на дельтаплане спустился с горы Ай-Петри. Вы знаете, что такое Ай-Петри? Это Кавказ. Вау, я же
2: хач. То есть я правильно понимаю, что вы какой-то супермен?
1: Я хач, ох, слушай.
2: Понимаете, какой у нас удивительный гость, да? А, по-моему, таких еще не было.
1: Не было, конечно, не
2: да,
1: было.
2: Да, просто не
1: Ирка,
2: было.
1: Ирка, я тебя покатаю, честно.
2: Мне понравилось.
1: Ты классная. Ты создана
2: быть,
1: для этого.
2: Может быть, вы оставите
1: какой-то... Взлет хочешь?
2: Может быть, вы оставите какой-нибудь телефончик для того, для тех,
1: тебе?
2: Кто хочет,
1: тебе?
2: Не мне, а нашим радиослушателям и нашим зрителям, которые бы захотели с вами прокатиться.
1: Вау.
2: Оставите?
1: Ирка, сначала тебя. Тебя.
2: Нет, вы знаете, я...
1: Тебя отпустят домашние твои, скажи?
2: Мои домашние? Меня
1: да.
2: не отпустят,
1: а ты когда-нибудь
2: боюсь.
1: Спускалась с парашютом сразу под воду?
2: Вы знаете, боюсь высокой скорости, поэтому придется отказаться. А вот многие из наших зрителей, они как раз были бы не против.
1: Ну, Ируся, ну я тебя прошу, чуть-чуть, буквально. Вот спустимся с Ай-Петри, раз под воду, там батискаф на батискафе. Тыу по газам!
2: Меня, понимаете, как сказать, подташнивать, начинать от скорости. И тогда произойдет не взлет,
1: мутить
2: а
1: тебя,
2: как
1: мутить.
2: Мы уже с вами сказали.
1: Тебя
2: мутить.
1: Да, мутить. Ну, это нормально. Если тебя мутит, это нормально. Это
2: меня
1: значит...
2: даже сейчас чуть-чуть мутит, потому что вы очень быстро двигаетесь, чуть-чуть мелькаете перед глазами.
1: Это движмищ! Движмищ,
2: да.
1: Понимаешь?
2: Я прям чувствую, что меня начинает что-то будоражить. Я не знаю, хорошо это или плохо.
1: Это хорошо.
2: Хорошо, да?
1: Это хорошо. Ты придешь домой потом в солярий. У тебя есть солярий дома, да?
2: Нет, у меня нет
1: солярия. Вау, пойдешь в солярий просто, пойдешь. Ты скажешь от лихача. Я от лихача тебя пропустят бесплатно.
2: А почему
1: солярий? Я люблю солярий.
2: А что-то по вам не заметно.
1: А сейчас не ходил.
2: А, ну есть новая услуга, невидимый солярий.
1: Невидимый солярий.
2: Как бы получаешь, но не
1: и ты ведешь в солярий, и вот там ты почувствуешь, вот это вот тебя немножечко отпустит, понимаешь?
2: Скажите, а у вас есть в машине подушки безопасности?
1: Нахрен они мне нужны.
2: Нету.
1: Нет.
2: А
1: просто
2: аптечка?
1: У меня есть подушки, просто подушки.
2: А аптечка?
1: Конечно.
2: Есть.
1: Да.
2: И что
1: только
2: в этой
1: у меня
2: аптечке?
1: Там есть аптечка. Две вещи. Они несовместимы абсолютно. Ап – это все, что вверх. Ап – это английский. Ап. Аптечка – это просто все текучее. Все лекарства текучие.
2: И что у вас там из текучего?
1: На таком скорости, я видишь, иногда хач, я тебе говорю, на таком скорости,
2: а
1: да?
2: А на китайском можете? Спасибо, а то мы ничего не поймем. Итак, значит, ну скажите, что у вас в аптечке?
1: Кимайвань. Это значит, ты мне понравилась.
2: Благодарю.
1: Да,
2: так
1: да.
2: Что у вас в аптечке? Ну просто чтобы
1: в аптечке
2: знали...
1: текучее, потому что на скорости таблетки ты не закинешь.
2: То есть вам
1: они
2: не
1: засовываются на скорости.
2: Я спрашиваю, название есть?
1: Название есть.
2: Какие?
1: Успасмис.
2: Что это такое?
1: Ну, это такая штука, она меня заводит.
2: А хлоргексидин используете?
1: Нет, никакой, это прошлый год. Прошлый день, прошлый век.
2: Нет.
1: Все эти хроксидины,
2: хоксибин.
1: А?
2: Йод.
1: Ёкарный бабай. Вот
2: зеленка.
1: Что у меня есть. Зеленка.
2: Мазь Вишневского. Нет, все это не для вас.
1: Тусузова. Вот
2: хорошо,
1: это есть. Да.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Еще один вопрос,
1: ну,
2: потому
1: давай,
2: что,
1: давай.
2: Как ни странно, многие наши слушатели интересуются.
1: Хочешь, мы обмажемся
2: есть?
1: Вместе и полетим.
2: Понимаете, что происходит?
1: Ирка,
2: понимаете?
1: Ну ты, слушай, такая классная.
2: Правда, серьезно. Итак, возвращаемся к моему вопросу.
1: Давай.
2: Многие наши слушатели спрашивают, каково должно быть питание лихачей?
1: Я тебе говорю, оно тоже жидкое. Как лекарство, так все жидкое. Потечь. Я тебе говорю, ап и течь.
2: То есть суп?
1: Суп.
2: Компот?
1: Очень-очень сильно протертый. Компот даже нет, потому что ни в коем случае
2: нет.
1: Сливы начинают друг об друга тыкаться так. Это
2: кисломолочные.
1: Невозможно. Кисломолочные. Ну, что-то такое легенькое.
2: Легкий,
1: все да. Вообще, лихачи налегке всегда. Ты же
2: то
1: чувствуешь?
2: То есть вы употребляете налегке, только да. Жидкое?
1: Жидкое.
2: То
1: потому
2: есть ничего...
1: Что оно быстро усваивается, быстро опс, и все. ГИБДД now. И все, понимаешь?
2: Ну, дорогие наши слушатели, зрители,
1: вы так, поняли... поедем или нет, говорит Ирка?
2: Нет, нет.
1: А глаза
2: нет,
1: горят
2: нет,
1: у тебя?
2: После эфира
1: глаза договоримся. Глаза горят? Тебя тошнит, а глаза горят?
2: Ну, потому что меня взбудоражили, слегка подташнивает.
1: Ну, давай,
2: ну,
1: давай.
2: Так вот, я возвращаюсь к зрителям, да. нашим и слушателям, да. которым хочу сказать, что я вам говорила, что гость удивительный. Да. Я, по-моему, вас не обманула.
1: Ой, завелась ты.
2: Итак, ну, ладно, у нас в гостях был Леонид Супеев-Ли.
1: Да, Супеев.
2: Который лихачит не по-детски. Не по...
1: Оближи губы сейчас. Да. Оближи. Ну, я прошу тебя. Вот так. Ну, хорошо. Хорошо. Я потом... Ну, хорошо.
2: Тот, кто захочет с ним связаться, наверное, сможет его найти, если догонит. Правильно я все сказала?
1: Правильно, правильно.
2: Спасибо, дорогой Леонид.
1: Спасибо, Иришка.
2: Было приятно с вами пообщаться.
1: Целую.
2: А теперь новости на Фоменко Фейк Радио.

0: Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
1: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ. Но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.

0: и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года».
1: Разлинуй лист!
2: Сегодня у нас гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш.
3: Здрасте. Здрасте.
2: Пока мы ждем ваших звонков, я хотел бы задать вопрос Сергею Пупышу из Money BMG GmbH Studio.
3: Давайте.
2: Дорогой Сергей, скажите, пожалуйста, вот группа Тамарочки, которую вы только что подписали с ней контракт, я понимаю.
3: Конечно.
2: У нее уже есть материал?
3: Конечно, есть, есть, есть.
2: Ну, написан вами целиком?
3: Да, конечно. Дон-дон-дон под дон. Это
2: Минуту-минуту. Минуту-минуту, прошу прощения, у нас дозвонились.
3: Давайте.
2: Алло, алло, мы вас слышим, здравствуйте.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Алло.
2: Кто это, представьтесь.
4: Здрасте, это я к Пупышу дозвонилась.
2: Да, к Сергею Пупышу вы дозвонились.
4: Пупышу. Сергею Пупышу.
2: Подождите.
4: Я хотел на вопрос ответить.
2: Как вас зовут?
4: Меня зовут Екатерина, Екатерина Сергеевна Круглова.
3: Круглова.
2: Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, очень приятно. Откуда вы звоните?
4: Я звоню из Красноярска.
2: Красноярск, о, как хорошо, да как, о, да, как долетает-то далеко. Вот ну так, вот сейчас Сергей Пупыш будет отвечать, вы будете отвечать на вопрос Сергея Пупыша.
3: Да.
2: Вы помните вопрос?
4: Сергей Пупыш, вопрос хочу ответить. Я считаю, вообще-то я считаю, что и не 24, и не 28, но так как только два варианта, да, надо сказать, только один вариант надо выбрать.
2: Один из двух вариантов надо выбрать, да.
4: Ну хорошо, мне тогда кажется, что 28.
2: 28, в клипе с Долиной.
3: В клипе с Долиной.
4: Да, в клипе с Долиной, когда в клипе с Долиной снимал 28.
2: 28 в клипе с Долиной. Ну, что я могу сказать, Екатерина из Красноярска.
3: Ну?
2: Удивительная вещь. Это ну, правильный ответ, мы вас поздравляем.
3: Да.
4: Ой, вы правда, Влад, 10... Влад, правда, что ли?
3: Да. Да, ну, Катечка. Не,
2: да, конечно,
3: Катюшечка,
2: конечно.
3: Клип из Долиной.
2: Деньги, не вешайте трубку. Сейчас деньги будут.
3: Вы отгадали, молодцы. Молодец. Умничка. В Красноярск,
4: спасибо,
3: умничка, целую.
4: Спасибо, дорогой, спасибо.
3: Целую, Красноярск.
2: Вот так вот.
4: Деньги, только скажите, как получить.
2: Не вешайте трубку,
3: хорошо,
2: Катя.
3: Хорошо, получите.
2: Вот, не вешайте.
4: Я не вешаю трубку, не буду вешать.
2: Не вешайте, да. Итак, дорогие друзья.
3: Они такие веселые.
2: Итак, дорогие друзья, в Красноярск отправляется 10 тысяч рублей. Сергей свои 10 тысяч рублей, не наши.
3: Нет,
2: свои
3: конечно,
2: отправляет Money BMG GmbH Studio.
3: Отправляет
2: свои 10 тысяч рублей. Потому что в клипе с Долиной, как выясняется, снимал
3: 28 человек.
2: А вот теперь мы подбираемся к самому главному.
3: Но приз.
2: Нет.
3: Ага.
2: Теперь мы зададим другой вопрос.
3: Давайте.
2: Ну, он более сложный.
3: Давайте.
2: Есть ли во втором куплете слова «не давай мне, не давай»?
3: Ага.
2: И ну, если,
3: давайте.
2: Если, я правильно понимаю, я правильно читаю,
3: правильно,
2: да?
3: Правильно, да.
2: И если вы угадываете это,
3: да.
2: То, соответственно, ну, есть там в клипе с Долиной слова «не давай мне, не давай».
3: Ну, естественно, конечно, в клипе с Долиной.
2: Есть они или нет?
3: Это, конечно,
2: и если вы вдруг отгадываете правильно, то у вас, вас наградят тем, что вы
3: будете
2: запись с Долиной.
3: Да? То есть вы запись будете, Долиной. Дайте я скажу, вы понимаете, в чем дело? Запись с Долиной, запись с Долиной, что это такое? С Долиной, запись с Долиной, это счастье. Это вас омывает со всех сторон. Потому что в клипе с Долиной, когда вы находитесь, ну, как бы это одно дело, когда запись с Долиной, это счастье.
2: Фантастика.
3: Это фантастика.
2: А потом я предлагаю сразу после этого разыграть.
3: Да.
2: Запись с Дюной.
3: Ну да.
2: И в клипе с Дюной.
3: Ну, сначала в клипе с Дюной.
2: В клипе с Дюной. Вы знаете, столько у вас сегодня призов.
3: Честно говоря,
2: я прямо...
3: Нет, во-первых...
2: Money BMG GmbH Studio прям вообще.
3: А мы готовимся,
2: Я понимаю
3: Владик,
2: вас.
3: Вы понимаете, и в клипе с Дюной, и в клипе с Долиной. Да с кем бы вы даже не догадаетесь.
2: А запись с Дюной будет?
3: Конечно.
2: И в клипе с Долиной будете смотреть. Сначала делаем запись с Долиной. Потом смотрим в клипе с Долиной. Потом делаем запись с Дюной. И потом смотрим в клипе с Дюной.
3: Да.
2: Теперь, ну, в общем,
3: давайте,
2: в клипе с Дюной.
3: Давайте задам вам вопрос.
2: А почему я-то его задаю вопрос?
3: Давайте вы действительно зададите. Я задаю. Острый вопрос. Значит, не давай, не давай, да?
2: Угу.
3: Итак, вопрос. В клипе с Долиной есть ли такие слова «не давай мне, не давай мне, не давай»?
2: Я хочу сказать, вы должны

0: Понять, дорогие друзья, что, конечно, в основном тексте в клипе с Долиной вы этого не слышите.
1: Естественно, конечно.
0: Вы просто задаем вопрос. Где-то там, на заднем плане, звучат вот, ли вот эти слова?
1: Там же массовка была.
0: Да, вот.
1: 50
0: вот,
1: человек не была давай, массовка, не давай. В клипе с Долиной
0: да,
1: была
0: 50. Да, в клипе с Долиной. 28
1: да.
0: мы сказали.
1: 28, но, да, 28, но на заднем плане.
0: Да, они были размножены.
1: Естественно.
0: Потом. Да, естественно.
2: Разлиной лист. Флора и фауна родной планеты.
3: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8500 особей. Но достоверность этой оценки сомнительна.
2: Один на один с пони. Фоменко Фейк Радио.
4: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
3: 57-2 Минздрава. Здраво.
4: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
5: На газу готовим вместе.
6: И вот вновь мы через чуточку-чуточку вернулись в студию. На газу с вами Юрий Бурзон. И напротив меня уже мой друг Геннадий Гамак, повар и владелец сети лакшери-ресторанов «Губы осьминога». Геночка, как мне приятно. Вот вы знаете, я ведь только видел ваши как бы вот эти вот самые инсталляции, как бы, которые вы, и вы сеть, показывали. В сети вашей. Вы сделали такое губы как бы красиво, губа осьминога, молодожены. Вот мы возвращаемся к теме именно молодоженов Тома и Георг, которые ходят к вам постоянно, записываются. То есть они только выходят и сразу записываются.
7: Более того, они только входят уже записываются.
6: И уже они входя записываются.
7: Боже мой.
6: На входе. На входе, боже мой. А ведь сколько они уже вместе, я даже не знаю.
7: Ну, они вместе, наверное, некоторое время.
6: Ну, некоторое время какое-то, да. Георг может себе позволить. Конечно.
7: Ну что?
6: Демоль Томочка. Удивительная просто Томочка. Да. Я видел их, когда они проезжали, как раз им дал велосипед Капронов.
7: Да, конечно.
6: Да, вот этот двойной дуэт, как он называется?
7: Дабл байк.
6: Ну, конечно.
7: Боже
6: мой. Без седла тоже.
7: Он тоже стоячий.
6: А, тоже стоячий. Дабл байк стоячий.
7: Стоячий, дабл байк с вилкой.
6: С вилкой специальной. Боже мой, как это все удивительно. И вот вы знаете, возвращаясь к губам осьминога, хочется сказать: а вот скажите, вы не нарушаете природный баланс? Все-таки осьминоги – это ведь такая удивительная особь.
7: Это
6: понимаете?
7: Правда. Как это сказать? Вы правы, да. Защитники млекопитающих и не млекопитающих к нам обращались.
6: Конечно. Это Greenpeace просто PIS?
7: Это PIS, это большой Greenpeace, это
6: малый Greenpeace.
7: Большой и малый Greenpeace. Это фонд дикой природы.
6: Да. Но что они высказывали свои какие-то претензии, естественно.
7: Но дело все в том, что я хочу развенчать.
6: Ну-ка, расскажите.
7: Потому что наши осьминоги, они живут в специальных наших же водоемах.
6: Вот, дорогие радиослушатели, специальные водоемы и специальные люди, ловцы, осьминоголовы.
7: То есть мы вот с этого начинали.
6: Естественно, мы с этого начинали, конечно, рассказывать. А это удивительный рассказ. То есть почти, и вы знаете, я с вами общаюсь, как будто я общаюсь с Жаком Ифом Кусто.
7: И Кусто бывал.
6: И Кусто бывал.
8: Вау.
6: Так расскажите же, господи боже.
7: Старик
6: успел. То есть проводил по губам, сам прямо.
7: Щеткой.
6: Щеткой проводил. Боже мой. А ведь как он любит осьминогов.
7: Он любит
6: и как он решился.
7: Любил,
6: но теперь его уже нет с нами. Ну, как он решился? Потому что он со осьминогами ведь дружил под водой.
7: На ты.
6: А как он решился скушать, как бы? Вот это психологический момент.
7: Вот это интересно.
6: Да, его крутило.
7: Его сначала крутануло пару раз.
6: Чуть-чуть. Ну, чисто, да, так сказать.
7: Потом вытолкнуло.
6: А, потом вытолкнуло. И он как бы оказался у тарелки.
7: Да.
6: С губами.
7: Практически на берегу.
6: И на берегу. Как бы вы же так это называете. У вас это специально называется.
7: Веранда.
6: Вы на берегу. Веранда на берегу. Где вы видите этих плавающих осьминогов. И удивительно, можно похлопать их.
7: Пойма реки Сетунь.
6: Сетунь, конечно. Вот это вот Сетунь.
7: Третья излучина.
6: Все мы знаем.
7: Все там есть.
6: Как это все?
7: Рядом с коллектором.
6: И рядом с коллектором. Там они и плавают.
7: Тепло, да.
6: Там, где ближе к теплу.
7: А как же?
6: Ближе, конечно.
7: Это зимой.
6: Это зимой.
7: Зимой.
6: Мы же работаем... Мы работаем круглогодично. Я знаю, что вы круглосуточно. И круглосуточно, круглогодично. Вот на этой удивительно счастливой ноте, дорогой Геночка, я прекращаю, хотя будем говорить друг другу до свидания.
7: До свидания.
6: Будем говорить Бога ради.
7: Бога ради.
6: Приходите к нам еще.
7: Да, дверь открыта для вас.
6: Для нас. Спасибо. Бога. Спасибо. Да. Прикоснитесь к губам осьминога.
7: Сделайте это.
6: Всего доброго.
7: Спасибо.
5: На газу готовим вместе.
9: Знаете ли вы, что?
10: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

0: 101.ru.
1: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
2: Отказыватель.
3: Здравствуйте еще раз. И у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Скажите, ну вот да. В 24 года, когда вы сказали первое нет, вы уже к тому времени закончили институт?
2: Я заканчивал институт несколько раз.
3: Ага, именно из-за того, что отказывали, видимо.
2: Да, я все время отказывал, я сначала отказывал.
3: Ответьте там на такой-то вопрос.
2: Да, естественно.
3: Нет, и все, и
2: самое простое, когда профессор задает какой-то глупый вопрос.
3: Да.
2: Я говорю ему нет. Естественно, он спрашивает, почему?
3: Почему?
2: Я его объясняю. Это глупый вопрос. Поэтому нет.
3: Ах, вот как.
2: Вот и все.
3: И все-таки, ну, все-таки вам удалось закончить?
2: Да, с шестого раза.
3: С шестого раза?
2: Я закончил. Этот профессор умер. То есть своей смертью, конечно.
3: Ага.
2: Ну, просто ему было много лет.
3: Да.
2: После того, как я ему сказал нет в шестой раз.
3: Что?
2: Он отправился к своим братцам.
3: Боже мой, боже мой,
2: да.
3: Боже мой.
2: А именно... Это, пожалуй, единственный случай, когда
3: о
2: я сказал...
3: О котором вы жалеете.
2: О котором я жалею, потому что я мог ему сказать «да».
3: Понятно.
2: Но...
3: Ну, драматическая ситуация,
2: да.
3: Надо сказать. Просто
2: да.
3: Драматическая.
2: Да.
3: А потом, после окончания института, скажите, вы сразу стали работать вот узко в этом направлении? Или все-таки вы пытались какую-то другую...
2: Во-первых, я сразу скажу вам, Ирина, что это не узкое направление. Вы ошибаетесь, вы заблуждаетесь, и в результате вы присмыкаетесь сейчас. Объясню. Почему вы присмыкаетесь? Потому что вы пытаетесь понять основное, чем я дышу. Вы как журналист, правильно?
3: Ну, пытаюсь, да, пытаюсь понять.
2: Так вот, и в этот момент вы как-то пристраиваетесь ко мне. Это я называю присмыканием. Я не хочу вас обидеть ни в коей мере. Просто... Видите, я кашлянул.
3: Да.
2: Да, это нормально. Но я не сказал нет. Я просто говорю, что вы, пытаясь добиться от меня результата, чтобы узнать, чем я дышу, о чем я думаю, как я живу, я пытаюсь сказать вам самое главное, сформулировать. Это то, чем я занимаюсь, это не узконаправленные действия.
3: Я поняла, я
2: это
3: уже поняла,
2: широкий
3: это абсолютно
2: спектр.
3: Огромный спектр.
2: Это огромный спектр.
3: И вы, я так понимаю, единственный специалист, потому что школу вы не открыли.
2: Нет.
3: Свою, вы единственный специалист в своем роде.
2: Да.
3: И вас, так сказать, к вам обращаются. Когда возникают проблемы, человек не может сказать сам нет. Он
2: ко мне приходят люди, их очень много. Если бы я начал открывать свою школу, то я не смог бы одновременно преподавать, писать книги.
3: А где вы преподаете, кстати?
2: Я преподаю в институте Сухого. Значит, это Сухой Виктор Сергеевич. Я его выгнал, потому что он не справлялся со своими обязанностями.
3: Но институт по-прежнему называется...
2: Да, институт называется по-прежнему Сухого.
3: А почему не Аушкина?
2: Я не люблю педалировать свою фамилию.
3: Ага.
2: Потому что один раз всего, мне было 28, когда я сказал «нет», и... Девушка, естественно, это была девушка, как вы понимаете.
3: Но вы же не что... только девушкам говорите «нет», а то может сложиться превратное впечатление у наших слушателей, что тут только девушкам вы говорите «нет».
2: Да нет, конечно. Нет, конечно, были и мужчины, тем более...
3: Я так понимаю, не только мужчины, спортсмены, политики.
2: Были спортсмены, которым я говорил «нет».
3: И политики.
2: Просто были даже такие политики и спортсмены, которым я им говорил «никогда в жизни».
3: Ага.
2: И они, между прочим, после этого очень продвигались, скажем так, по своей карьерной лестнице.
3: Да вы что?
2: Да, потому что они понимали, что никогда в жизни Дальше я не буду, так сказать, продолжать, но они понимали, что никогда в жизни.
3: Скажите, а вот ваш отказ, да, вот
2: когда... 28, да, 20... я просто к чему говорю. Когда я девушке сказал «нет»,
3: да,
2: она переспросила и сказала мне «аушки». И вот это меня выбило из себя. Потому что моя фамилия Аушкин.
3: Да.
2: Она переспросила «аушки». Это что такое, скажите мне? Как это понять?
3: Ну, я думаю, она не хотела вас обидеть, а она...
2: Не знаю. Я не знаю. Меня это выбило из себя. До сих пор я чувствую себя выбитым.
3: Выбитым из колеи?
2: Выбитым.
3: Ну, может быть, сменить фамилию как-то?
2: На выбитого?
3: Да.
2: Может быть, я не знаю, как лучше.
3: Неплохо, Борис Альфредович выбитый.
2: Борис Альфредович Выбитов.
3: Выбитов.
2: Тогда лучше Выбитов.
3: Выбитов. Ну вот видите, хорошо звучит.
2: Нет.
3: Опять нет.
2: Этого недостаточно.
3: Этого недостаточно.
2: Да.
3: Так вот, я...
2: Тогда это должно быть какой-то двойная фамилия.
3: Выбитов Выбит.
2: Аушкин Выбитов.
3: Аушкин Выбитов, тоже неплохо. Хорошо?
2: Да.
3: Ну вот видите, вот в нашем разговоре какие вообще...
2: Я скажу так, в нашем с вами разговоре прослеживается самое главное. Вы доискиваетесь до самой сути.
3: Пытаюсь, я пытаюсь.
2: Я делал вам комплимент.
3: Спасибо.
1: Отказыватель. Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: «Пока нет», — выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: «Потереби».
3: И вот снова у нас в гостях в программе «Потереби», да. Виктор Загрязин, да. Теребитель второго, четвертого уровня. Четвертого. Выпускник, 18 лет назад закончил университет ХУСНИС. Да. Это Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения. Закончил его с красным дипломом. И вот уже 18 лет трудится, ну, практически главным теребителем.
2: Ну, в общем, да, у меня в отделе, так сказать, вы знаете, самая потрясающая команда.
3: Я просто хочу сказать, да. Про Усова, вашего педагога.
2: Усов, да. Леонид Карлович.
3: Да, вот Леонид Карлович.
2: Тереби скажите. Нескончаемо.
3: Тереби это нескончаемо.
2: Над кабинетом висело.
3: Тереби нескончаемо.
2: Да. Mm-hmm. Вот. Что такое нескончаемо теребить? Это значит не давать покоя никому никогда. Вы понимаете, что все. Вот представьте себе, вот как вы думаете, если что будет, если вообще не теребить? Как вы думаете?
3: Ну, мне кажется, все будет нормально.
2: Нет, ненормально будет. Все будет ужасно, потому что все встанет. Все встанет, люди, кони.
3: То есть, получается, если не теребить,
2: да,
3: то все встанет.
2: Все, люди, трамваи, производство, сталелитейный цех, если встанет, вы понимаете, что это такое?
3: Ах, вот оно что.
2: Да.
3: Ваша профессия,
2: да,
3: это как бы все время...
2: Имели в виду, это и называется теребить. Угу, угу. То есть не давать покоя.
3: А какие средства теребления у вас существуют?
2: Средства теребления.
3: Средства.
2: Средства.
3: Средства.
2: Средства.
3: Да, друг мой.
2: Да, вот видите, как я говорю, средства. Угу. Раз, два, три. Угу. Средства. Угу. Ну, так вот, хорошо. Да, средства теребления. Вот видите, с тереблением не очень. Средство теребления. Угу. Да. Вы понимаете? Ну, прежде всего, конечно, это доискивание.
3: Ага!
2: Да, доискивание.
3: Доискаться.
2: Доискаться. Угу. Вот иногда, знаете, есть выражение: что ж ты доискался-то до меня? Угу. А это означает как раз, что здесь работает теребитель.
3: То есть, что же ты меня до меня доискался?
2: Да, да.
3: Угу. А скажите, чем вы доискиваете?
2: Ну, у меня несколько есть разных, так сказать, направлений. Есть доискивание внутреннее, есть внешнее, угу, есть промежуточное. Угу. Вот особенно я хотел бы остановиться на промежуточном доискивании. Угу. Это как бы вроде бы вы и не спрашиваете ничего, а в то же время говорите: извините, ради бога, я вас побеспокою. Это вот вы приходите в цех сталеплавильный. Извините, ради бога, я вас побеспокоил. А он говорит: да нет, ничего. А там тут льется, вы знаете, раскаленный металл, да, сплавильный цех. А вы так аккуратно. Я вас побеспокоил. Он говорит: нет, ничего, ничего. И вот когда проходит полчаса, человек начинает волноваться как-то немножко. Угу. И вот это называется промежуточное доискивание. Угу. Потому что он потом говорит: а что ты здесь делаешь? И он уже начинает волноваться. Угу. И вот в этот момент вы задаете конкретный вопрос: сколько тонн металла ты отгрузил за эту неделю? Вот. Понимаете? В этот момент человек, он понял, что до него доискались.
3: То есть получается, что теребитель – это самая главная профессия.
2: Конечно.
3: То есть везде нужно теребить.
2: Везде.
3: Людей нужно теребить, чтобы они работали, чтобы они создавали.
2: Все встанет.
3: Вот оно что.
2: Конечно.
3: Если не теребить, все встанет.
2: Да.
3: Вот поразительные, значит, да, все-таки свойства. Вот, вы знаете, вот. Получается как?
2: Но.
3: Если ты теребишь, обычно ведь как?
2: Ну да.
3: Потеребил, и все встало.
2: Да. Я понимаю.
3: А вы говорите: не потеребил,
2: да,
3: все встало.
2: Все встало. Объясняю, я вам расскажу.
3: Сейчас вы объясните, да, нам, пожалуйста. Мы вернемся буквально через минуту и в следующей части поговорим о том, как теребить не теребя.
2: Потереби.
4: Если вдруг захочешь пива
5: или водки в тот же миг,
4: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Ты удивительная женщина. Ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились, точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света. Вспышки фейерверков, вскрика древних вулканов, но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало.
2: Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
0: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
4: Без белья.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. И с вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И по огромному количеству просьб, писем и так далее у нас сегодня в гостях человек, который взрывает просто представление о моде, о стиле, вот эти вот рутинные на наши взгляды и так далее. У нас в гостях Виталий Фламбо. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте,
6: Здравствуйте.
5: Виталий. Ну скажите, да. Вот белье — это страсть?
6: Милая ты моя.
5: Да.
6: Киса. Господи, боже ты мой.
5: Да.
6: Это жизнь.
5: Жизнь.
6: Девочка моя, пойми, белье — это жизнь. Без белья. Ты видела человека без белья?
5: Ну и иногда.
6: А потом представь себе, что в человека вселяется этот бес.
5: Бес.
6: И этот бес начинает вертеть своим хвостом.
5: Вертеть просто,
6: и
5: да, да.
6: И так создаются, да, лучшие модели.
5: Лучшие модели. Ну скажите, ну вы имеете в виду белье, именно которое вы, собственно, изобрели?
6: Я говорю это... только о себе.
5: Только о себе.
6: Какой смысл говорить о ком-то другом?
5: Ай, правильно. Конечно. Это действительно верно, да.
6: Ну,
5: верно.
6: Девочка моя, Боже.
5: Ну так вот, ну, скажите, кто разрабатывает ваши уникальные модели?
6: Ну, как ты думаешь?
5: Ну, что вы, такое? Конечно.
6: Ну, как ты думаешь? Ну, конечно, я разрабатываю все сам. Я все проверяю на себе.
5: Да. Вы знаете, это видно. Это видно, что...
6: Пойми.
5: Да.
6: Пора менять. Надо все поменять в корне. Мода на белье. Господи,
5: да.
6: Вот эти вот ужасные... Ну, как
5: утлые бретели.
6: Ну, утлые бретели.
5: Да.
6: Вот это... Постоянная портупея.
5: Да, да, да, да, да, да, да.
6: Посмотри.
5: Вот эта петелька крючочек.
6: Меня, конечно.
5: Да.
6: Смотри на меня, моя красавица.
5: Боже, боже, боже, боже.
6: Ну,
5: боже, боже.
6: Я объясню тебе. Это новый подход к человечеству в целом.
5: В целом, вообще.
6: Конечно. Да. Объясняю.
5: Да, объясните,
6: пожалуйста. Мы не разделяем белье на части.
5: Да.
6: Никаких вот этих, типа, носки, гольфы, чулки,
5: трусы,
6: пояс, потом боди, потом лифчик. Вот этого ничего нет.
5: Сплошняк.
6: Это решение далось мне не сразу.
5: Не сразу. А как? Как вы к этому пришли? Расскажите вот историю.
6: Знаешь,
5: предысторию.
6: Я, знаешь, чем вы тебе сказать? Ирка, господи.
5: Ну, так сказать, увертюру.
6: Ир,
5: дайте нам,
6: ну,
5: дайте увертюру.
6: Эти взгляды назад в историю, когда я был молод. Я все время думал о том, сколько же мучений, я все время думал, сколько же мучений вот это вот... Вот это вот...
5: Вот это вот... Да.
6: Мы, предположим, нужна любовная страсть.
5: Ну, например, да.
6: И вот она встреча.
5: Вот она встреча.
6: И вот мы схлестнулись.
5: Да.
6: Вот мы кинулись.
5: Да.
6: И начинает.
5: А это сними, это расстегни. Да-да-да.
6: Ты
5: понимаешь? Да, да, вот это
6: ты
5: вот
6: сама
5: задержка.
6: Это знаешь прекрасно, Ирка.
5: Задержка вот эта ненужная. Да-да-да, я понимаю.
6: Не то, что все пропадает. Все на... Любые надежды разбиваются.
5: Разбиваются, да. А крючочек, да.
6: Конечно.
5: А бретели, да, утлые, да.
6: Ад. Да,
5: ад.
6: Утлые вот эти принадлежности.
5: Да, утлые принадлежности. Но скажите, а вот это ваше вот уникальное белье, его так просто снять?
6: Одним движением.
5: Да вы что?
6: Конечно.
5: Да?
6: Во-первых, это унификация.
5: Да.
6: Во-первых, и мужчина, и женщина. И мужчина, и женщина.
5: Да.
6: Они одинаковые. Представь себе, мы, так сказать, я не призываю ходить в белье. Нет. Ну что за глупость? Зачем ходить в белье?
5: Да.
6: Я не призываю к этому. Я просто говорю о том, что и мужчины, и женщины одеваются в одно и то же.
5: В одно и то же.
6: Да. Ну, естественно, потом мы набрасываем сверху какие-то, так сказать, красивые, модные вещи.
5: А, все-таки мы набрасываем.
6: Набрасываем, конечно.
5: Да, набрасываем.
6: Конечно. Но когда мы приходим, предположим, к моменту, мы подползаем, так сказать, к нашему главному моменту, к моменту, соитие двух судеб.
5: Ага.
6: Понимаешь?
5: То есть вы ставите упор на это все-таки?
6: Да. В этот момент, конечно же, легким движением.
5: Легким
6: сейчас
5: движением.
6: Я не буду показывать.
5: Да. И неважно, на работе тебя застало это. Ну, понятно, да. А мы это все продолжим, наш интереснейший разговор, буквально через минутку.
3: Без белья. Флора и фауна родной планеты.
5: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
2: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
3: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
4: Веселые сапожата.
5: Сегодня в программе «Веселые сапожата» удивительная, потрясающая женщина, которая создала компанию «Твои настоящие соседи». Да. Вот. Это профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова, которая рассказала нам о всех трудностях и о всех радостях своей работы. Мы сегодня узнали о том, что профессиональный сосед, конечно, много лучше соседа непрофессионального. То есть, если вы обращаетесь в компанию, которая называется «Твои настоящие соседи», обращайтесь с просьбой подобрать вам соседа, вы должны быть уверены в том, что вам действительно компания, которую возглавляет Лидия Евгеньевна Хвостова, отдаст всю свою душу, все свое сердце, да, весь свой профессионализм в подборе желаемого. Но вы должны понимать, что ваши желания очень часто могут расходиться с вашими пониманиями и реальностью жизни.
6: И потребностями.
5: Конечно. Да. Вы думаете, что вам нужен соседка-старушка, как мы уже говорили, а вам на самом деле нужен сосед-драчун. Вот и все.
6: Вот и все. И я еще хотела сказать, что у нас сейчас впереди будет месячник скидок.
7: Вот это вот как раз.
6: Поэтому, дорогие друзья, кто меня сейчас слышит и видит, да, обращайтесь. Сейчас вот очень большие, очень выгодные предложения у нас будут. А берешь одного соседа, второй подарок. Ну, в общем, и вот так.
7: Да.
5: Это прекрасно.
7: Удивительно.
5: Берешь одного соседа, второй подарок. Это очень хорошо.
7: Да. И он же делает струйку, да, вот которая вот постоянно недержание.
6: По договоренности,
7: да?
6: Девочки,
5: я начинаю вас подозревать в каких-то вопросах. А вы не могли бы вот так на скидку сейчас? Осмотреть, как бы, Юрия, и прийти к выводу.
7: Пожалуйста. Ну, что вы скажете?
6: Ну, я, конечно, не профессиональный психолог. Это отдельные люди, специально обученные этим занимаются. Но вы знаете, на скидку...
5: У вас в компании?
6: Конечно. У нас в компании, да, как я уже говорила. Но мне кажется, на скидку вот Юрию нужен подглядывающий сосед.
5: Ах, вот оно что.
6: Да.
7: Вот оно что.
5: Подглядывающий сосед мужчина.
6: Да.
5: Чтобы он подглядывал за...
7: Мужчина
6: Юрием.
7: Какого возраста?
6: За Юрием. Мужчина какого возраста?
7: Да.
6: Ну, вашего.
7: Очень приятно. Приятно, действительно.
6: Ну, вот видите, вам уже приятно. Вот уже стало приятно.
7: Да, уже стало приятно.
6: Это совершенно не случайно.
7: Да.
5: Вот удивительная вещь, дорогие друзья. Вот вы видите, мы здесь сейчас как бы, мы сидим в эфире и делаем специально для вас эти программы и встречи с интересными людьми. И вот сейчас мы обращаем внимание вдруг, как прямо на ваши глаза, начинается вот эта работа удивительная. Я всю жизнь смотрел на Юрия Бурзона, с которым я работаю много, мы коллеги.
7: Мы много
5: вот,
7: работаем,
5: я не мог себе представить, конечно, что ему нужен подглядывающий сосед.
7: Как интересно.
5: Как выясняется, действительно ему это нужно, необходимо. И мы, я думаю, в рамках эксперимента, поскольку сколько мы развиваем малый бизнес, мы попробуем.
6: Тем более месячник скидок.
5: И месячник скидок.
7: Тем более совпало.
5: Давайте попробуем.
6: Можно второго, второй в придачу.
7: Давайте.
5: И мы вернемся.
7: Давайте.
5: Ух, получается.
7: А вот действительно, я тоже подумал, это очень бы оживило.
5: Да. То есть вы получите сразу не только, но и со скидкой у вас получается еще и...
6: Второй.
5: Акция.
6: Акция, конечно, да.
7: Это акция.
6: Второй бесплатно. Да.
5: Второй
6: подарок.
5: Сосед бесплатно. Удивительно. И давайте вернемся потом, после того, как мы все закончим этот эксперимент, узнаем, как Юрию жилось с его двумя, а то, может быть, и тремя, которых он получил по акции.
7: И четырьмя, может быть, даже.
6: Я боюсь, мы не узнаем Юрию, совершенно не узнаем. Вы не представляете, как меняются люди, да? Конечно.
5: Потрясающе.
7: Вот это интересно.
5: Итак, дорогие друзья.
7: Знаете, я возьмусь за это.
5: Сегодня в программе «Веселые сапожата» у нас была Лидия Евгеньевна Хвостова, руководитель компании «Твои настоящие соседи», настоящая профессиональная соседка. Спасибо вам за то, что вы были у нас в гостях.
6: Спасибо большое. Ждем вас.
5: До свидания.
2: «Веселые сапожата».

0: 101.ru.
1: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, с вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Кто они?». В гостях у нас канцлер и Гриффи.
1: Да.
0: И мы выясняем все о скальных войнах. Итак, значит, вы сказали, что война перемещается на скалы.
1: Да.
0: Скал не так много, на всех не хватит.
1: Да.
0: Правильно я понимаю?
1: Ну, конечно.
0: Да-да-да.
1: Но
0: да.
1: Я вам скажу так. Скалы. Что это такое?
0: Да.
1: Это острые, значит. Острые. Они впиваются.
0: Да.
1: И вот чтобы не впивались, для этого и существуем мы.
0: Так.
1: Чтобы скалы никуда не впивались.
2: Да. Ну, впивающиеся скалы – это лишь часть
1: ну,
2: того,
1: это часть, конечно.
2: Конечно же, конечно. У наскальных войск существует новое вооружение.
1: Да.
0: Угу.
2: Ну, в частности, это...
1: Чесночное оружие.
2: Не, ну, чесночное оружие, ну, само это... собой.
0: Я слышала про боевые мхи.
2: Боевые мхи, вы знаете, я скажу вам так. Боевые мхи, да, конечно, есть. Но мы не хотели бы сегодня говорить о них. Потому что, во-первых, это секрет.
0: Ну, это... По-моему, это относится к химическому же оружию.
1: Ну, это уже полное секрет.
2: Ну, нет, не совсем. Это химическое совсем. Оружие.
1: Оно раззадаривает.
2: Это, да, это оружие раззадоривания.
1: Раззадоривание.
2: Да, раззадоривание. Новое. Дело в том, что ведь как вызвать противника его, как его, так сказать, возбудить, чтобы он, так сказать, сразу же был готов к битве, ну и практически готовность к битве с нами, это практически, ну, уже сразу и сдача.
1: Конечно.
0: Скажите, а готовы ли ваши противники прийти на войну на скалы?

0: которой нельзя не сказать.
1: Да. Да.
0: Значит, это, конечно, все поражающие. Все поражающие. Во-первых, штробохват, он и штробит одно время, как из названия.
2: Да, да,
0: конечно.
2: Конечно.
0: Значит, штробохват пуля 9.
1: Да.
0: Пуля 9.
1: Какая-то там дальнострельность какая-то.
0: Да, дальнострельность, конечно, сумасшедшая.
1: Сумасшедшая, да.
0: 34
1: да.
0: метра.
1: Поэтому я правильно понимаю, что противнику не обязательно приближаться к вашей скале,
0: конечно,
1: а да, вы просто
0: конечно,
1: скалы их хреначите себе.
0: Конечно, конечно. Мы да. хреначим,
2: вот
0: как говорится.
2: Правильно, вот сейчас Ириша правильно сказала.
0: Да. Я могу сказать очень важный момент.
1: Да.
0: Действительно, война, как и жизнь на скалах, будет специфической. Потому что...
1: Да.
0: Запомните, мы полностью исключаем пещеры. Полностью.
2: Абсолютно, да. Пещерные войны.
1: Очень странно. Пещера такое удобное место, чтобы укрыться,
2: нет,
1: чтобы от невзгод, от непогоды.
2: Запомните, раз и навсегда, пещерной войны не будет.
1: Только на открытом, так сказать, пространстве.
2: Только открытый. Открытый.
1: Так, мне кажется, что я понимаю. Значит, смотрите, мне кажется, что получается так. Вы сидите на своей скале.
2: Угу.
1: В нашей стране, а на другой скале, в другой стране сидят другие войска, и вы вот так вот друг друга, как я уже говорила, извините, хреначите. Правильно я говорю, да?
2: Ну, немножечко, я бы пояснил.
0: Все-таки пояснить кое-что хочется.
1: Укрываться нельзя при этом.
0: Представьте себе, да, уже разговоры, после того, как закончится обычная война, уже разговоры о том, что... будут какие-то свои, понимаете, скалы или там чужие скалы, уже не будет.
1: То есть уже все общие.
0: Просто скалы.
1: Просто
0: я вам говорю,
1: да,
0: скал
1: да,
0: не
1: да,
0: так
1: да,
0: много.
2: Да.
0: Понимаете?
2: Просто
0: на всех
1: скалы
0: не хватит.
1: Угу.
2: Я вам скажу так. И
0: да,
2: хотелось бы добавить, да. Во-первых, важна выправка.
1: Выправка важна.
2: На скалах.
1: Согласна,
2: это
1: да,
2: прежде всего обтянутость.
1: Обтянутость и выправка важна. Но мне кажется, вы недостаточно обтянуты сейчас. Тогда форма должна быть какая-то очень облегающая.
0: Послушайте. Вы же не в боевой сейчас, а в парадной форме.
2: Это парадная форма, конечно. А как вы думаете, на скалах же проводится парад? Когда заканчивается наскальная война, нарисуются сначала наскальные портреты всех родов войск. А родов войск очень много.
1: 38, по-моему.
2: 39.
1: Извините, да.
2: Забыли про один род войск.
1: Да.
2: Знаете, какие?
1: Какие?
2: Высерпы.
1: Так, на этом мы сейчас прервемся и вернемся к вам буквально через мгновение.
2: Хорошо.

0: они.
1: Трогаем все. Фоменко фейк-радио.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
1: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Фламенко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Итак, это программа «Ноготь Адама». Сегодня в программе «Ноготь Адама» у нас в гостях главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта Адам Вартанович Д'Артаньян.
3: Да.
2: Адам Вартанович, напомню тем, кто присоединился к нам только что, сделал удивительное открытие. Допинг не нужен спортсменам.
3: Нет, не нужен.
2: Допинг не нужен. И в связи с этим, конечно, хочется сказать, что все-таки он нужен.
3: Да. Ну, почему?
2: Он как бы не нужен, но как бы он и нужен, понимаете? Но!
3: Да.
2: Природный, родной, национальный допинг внутри каждого человека,
3: конечно,
2: это, в принципе, просто ногти. Да?
3: Да.
2: Это банальная, но интересная вещь.
3: Да.
2: Ну,
3: да.
2: И, соответственно,
3: да,
2: хочется сказать, если вы, например, мы уже выяснили, что да, правая рука и средний палец на правой руке, и мизинчик.
3: Окей.
2: Вот средний – это для
3: биатлон,
2: хоккеистов, а мизинчик – это для биатлона. Вот. Но погрыз-погрыз и побежал вроде быстрее.
3: Да.
2: Погрыз-погрыз и шайба лучше забрасывается, реактивность повышается. Вот. А вот, так, когда мы приблизились к фигурному катанию, потому что, ну, все-таки это тоже важно, да, да, выяснилось, что ногти нужно грызть на ногах. В этом суть открытия Адама Вартановича. Я не понимаю, как, если человек не дотягивается до собственной ноги и не может погрызть ноготь собственный, как ему быть? Во-первых, какой палец, я хочу спросить?
3: Это большой. Большой спорт.
2: Для фигурного катания?
3: Да, да, большой.
2: Фигурное катание.
3: Конечно.
2: Большой спорт.
3: Большой спорт.
2: Правая,
3: и большой
2: левая,
3: палец.
2: Левая нога, если вы
3: крутите. Если вы крутите на правом, если вы крутите на левом, значит правая нога.
2: А, меняется.
3: Меняется. Mm-hmm. Это
2: понимаю,
3: меняется.
2: Прекрасно.
3: Это
2: Но
3: единственный.
2: Вы сказали удивительную вещь.
3: А, Влад, я уже догадался, что
2: тренер
3: вы хотели. Тренер?
2: Да.
3: Почему? Тренер воспитывает. Ему передается, вы понимаете, ему передается все от
2: это
3: вас.
2: Это ногтевая энергия.
3: Ногтевая энергия, mm-hmm, на импульс. Я почему mm-hmm говорю, что я занимаюсь mm-hmm и только импульсным. Только импульсными.
2: И теперь
3: видами
2: у нас острый.
3: Да, да, пожалуйста.
2: Важный вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Наши проблемы связаны с тем, что всегда допинг определяется.
3: Да.
2: Не с тем, что мы его принимаем. Нет.
3: Да.
2: Нет. То, что мы его принимаем, это не проблема.
3: Да.
2: Я считаю,
3: конечно,
2: это не проблема.
3: Это конечно. Конечно.
2: Да и хорошо даже, что мы его принимаем.
3: Я думаю,
2: мы
3: да
2: все принимаем допинг.
3: Да.
2: Придешь, бывало, вечером, зайдешь в бар, и уже, пожалуйста, тебе допинг.
3: И уже есть.
2: Здесь уже есть, конечно, понимаете?
3: Нет, потом, когда вот собираются друзья, понимаю, я
2: уже... Конечно, что
3: уина, понимаю, ну
2: конечно,
3: а как же, конечно.
2: Не люди, не люди.
3: Что же мне делать, действительно, конечно,
2: конечно, конечно. И вот тогда, Вартанович, я хочу спросить вас. А вы говорите, что ногтевой допинг, так называемый...
3: Да-да.
2: Ногодоп.
3: Ну уж, можно так.
2: Вы так его называете,
3: ногодоп. Я ногодоп, да.
2: Ногодоп, да. Никак не определяется антидопинговым комитетом.
3: Точно.
2: Никак.
3: Как я это определил?
2: Угу.
3: Я специально на предыдущей Олимпиаде я заехал в небольшое такое местечко. Ну, это было... Не буду рассказывать. Да. Это, пусть это будет секрет. Я там увидел много спортсменов. Я увидел много специалистов. И, конечно, прежде всего, это были агенты из антидопингового комитета.
2: Mm.
3: Как только я их увидел, я специально нагрыз ногти и разложил их на столах. На столах разложил. Тогда они у меня стали, как бы им стало неуютно. Понимаешь? А когда они начали дотрагиваться до этих ногтей, они почему-то, они вдруг... почувствовали себя какими-то взбудораженными, понимаете?
2: Mm-hmm.
3: И тут я им сказал, я говорю, вы знаете что, это просто ногти. Не обращайте внимания, это ничего страшного в этом нет.
2: Mm-hmm.
3: И вот в этот момент я как бы заложил им программу.
2: Mm-hmm.
3: Когда я отгрыз ногти и подкинул им на стол, я заложил программу, что это не допинг и что с ним бороться не надо.
2: Вот это потрясающе! Вот так, я считаю, надо работать всем нашим спортивным функционерам. Вот так направлять. Вот
3: да,
2: так.
3: Именно
2: взял,
3: так.
2: Подложил
3: именно
2: ногти. Да. И они уже не могут определить допинг.
3: Все. Не могут.
2: Не могут. Почему? А все благодаря тому, что Адам Вартанович работает, как говорится.
3: Конечно. От не покладая рук.
2: Олимпиад, не покладая рук.
3: Не покладая.
2: Молодцом. Мы сейчас прервемся. Да, это да. Программа «Ноготь Адама» на Фоменко Фейк Радио. Здесь Владислав Жульпацкий. И буквально вернемся к вам через несколько минут.
1: Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
0: Чай, который не виден.
1: Только запах.
0: Только вкус.
1: Только нано.
0: Только чай.
1: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
4: Лицензия 09765Q 3809808765.
1: Минутка поэзии.
5: Память глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова.
6: Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: не одни.
1: И снова здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу интереснейшую передачу. Мы не одни в эфире. В гостях Анастас Суйко. Да. Продолжайте, Анастас.
2: Здравствуйте. Так вот, на чем мы остановились?
1: Мы остановились, да. Что вы увидели на осциллографе какие-то там сбои начались,
2: да.
1: Вы говорите.
2: Вообще, да, это, ну, это шкала, но это специально. Я не буду вам вдаваться, чтобы вас
1: Ну, кто не знает, что это такое. Это сейчас любой школьник это знает.
2: Да, нет. Да. Шкала Дыбина. Шкала Дыбина.
1: Шкала Дыбина.
2: Да,
1: именно,
2: это
1: конечно.
2: Очень простая, да, шкала, по ней сразу определяются все сдвиги.
1: Ага.
2: Вот, какие сдвиги, это потом скажу. Но основное, мы подключили радиоаппаратуру, потом мы подключили видео, и мы получили сигналы от гусениц.
1: Так, то есть вы поняли, что это что-то гусеница, вот эта вот Люся, хочет вам
2: Люсенька
1: сказать?
2: Люсенька наша сладкая. Как мы ее называем? Она вот Люлися, Люлися, прямо Люлися. Она вдруг подала нам сигнальчики.
1: Сигнальчики, а скажите, да? Пожалуйста, она у вас живет где? В принципе, в коробочке какой-то или в мисочке?
2: Нет, в пенальчике.
1: Да, в пенал, который для карандашей, для ручек.
2: Ну да, да,
1: почему? А, ну правильно, он же длинный, ей удобно там, да.
2: Ей очень удобно, она тоже длинная.
1: Да, она же выросла с тех пор, за этот месяц она...
2: Да, уперлась в пенал, уперлась в пенал, и мы пересадили ее.
1: Уже в более обширном.
2: Да.
1: Ясно, ясно. Так вот, а удалось же ли расшифровать то послание, Люся?
2: Вот, вот нет.
1: А, пока
2: нет. А я вам объясню, почему, почему. Потому что у нее, она слюнявая.
1: Да.
2: Она слюнявая гусеница. Она ползает, ползает и вздает все время слюнявой. Ну, это у нее специальные выделения. А мы их называем слюни Люси. Слюни Люси.
1: Слюни Люси. Ну, вы рассказывали, что это очень какая-то, получается, огромная польза от слюней, если их наносить на лицо.
2: Да.
1: Потому
2: да.
1: что я вот с вами встречалась буквально полтора месяца назад.
2: Я
1: а вы
2: был
1: выглядите...
2: в слюнях.
1: Да,
2: я
1: вы
2: был
1: были
2: тогда
1: в слюнях.
2: Нет,
1: вы выглядите сейчас значительно лучше.
2: Спасибо.
1: Значительно лучше. Просто вы... разгладились морщины.
2: Ну, просто да, наверное.
1: Да.
2: Вот,
1: да.
2: Я что, что?
1: Да.
2: Что? Так вот, я, значит...
1: Сигнал вы сигнал. Не расшифровали.
2: Нет, нет. Но, вы понимаете, надо же понимать, Люся, ну, я имею в виду гусеница, это зеркало. Это наше с вами зеркало всей нашей цивилизации. А цивилизация где сейчас находится? Не подсказываю вам, где? В тупике.
1: А, да, да, да.
2: А ответ у кого надо искать?
1: Неужели у гусениц?
2: Да.
1: Да вы что?
2: Я вам говорю.
1: Да вы что?
2: Именно Люсенька наша сладенькая. Она подскажет. Подскажет всем, как надо жить. Вы понимаете, она ведь гусеница. Вы когда-нибудь задумывались? Гусеница живет коротко и ясно. Коротко и ясно.
1: Ну, с этим не поспоришь, действительно.
2: Гусеница, да, да, да, да. Вообще, этимология, вы знаете, гусеница значит волосатый.
1: Ах, вот
2: да,
1: что.
2: Да, этимология, она восходит к слову ус. Ус, ага. Понимаете? Вот
1: ус,
2: ведь как.
1: Ус, волоса.
2: И есть все, и четыре фазы. Есть четыре яйца, гусеницы,
1: так,
2: куколки
1: так.
2: И имаго.
1: Угу.
2: А вот задумайтесь, что такое имаго.
1: Ну, имаго, насколько я понимаю, самая интересная стадия.
2: Вот это и ждет нас всех. Люсенька намекает нам. Она говорит,
1: грандиоз.
2: Вы. Она говорит, вы.
1: Просто да.
2: Имаго.
1: Грандиозно.
2: Люди,
1: грандиозно.
2: Имаго.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире передачи «Мы не одни». В гостях у нас Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ НИИ Горского. А мы прерываемся буквально на минутку.
0: Мы не одни!
3: Флора и фауна родной планеты.
1: Гигантский слепыш-слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающие в основном лишь возмещение естественной смертности.
4: С нами легко.
5: Онлайн-радио.
6: Бобы в сторону.
3: Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
4: Ух ты! О-о-о! Постой! Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
3: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Да, у нас в гостях Георгий Станиславович Пастух.
6: Очень
5: заслуженный
6: приятно.
5: Врач, доктор медицинских наук, академик. Да. Вот мы остановились на том, что вот человек, который же вот этот мужчина,
6: да.
5: Который сел вот на этот диван, которому да. накапали капели, корни вот эти вот
6: обрелые. Проросли следа, тазовые, проросли. Значит, да. из области таза да, в диван проросли.
5: Да. И все,
6: пожухлые корни.
5: Да, пожухлые. Да. Вот что я хотела узнать, понимаете?
6: Он сросся с диваном. И психологически. Это лекарство, оно работает и на психику,
5: вот
6: конечно.
5: На вопрос.
6: А вот, пожалуйста.
5: Потому что
6: а
5: я
6: вы
5: думала...
6: невнимательно меня
5: да,
6: слушали.
5: Да, да, да. Ну, извините.
6: Я в первой части
5: да.
6: об этом
5: извините,
6: уже говорил.
5: Ну, я просто да. думала, что, вдруг же есть какие-то желания воздуха, но нет, никаких желаний.
6: Никаких не возникает. Нет. Воздух – это форточка, открытая
5: да,
6: форточка, и человек
5: да.
6: сидит на диване,
5: да.
6: дышит форточку.
5: Да,
6: да, абсолютно.
5: И форточковым воздухом нормально.
6: Курит форточку, курит, если он да. курящий, да. пожалуйста.
5: А вот скажите вот что. Вот мужчины ходоки, понятно.
6: Да, да, да.
5: Но не секрет.
6: Да.
5: И в том числе для наших слушателей да. и зрителей, что бывают женщины, которые
6: да.
5: тоже любят, так сказать...
6: Пойти налево.
5: Пойти. Да.
6: Или вот направо, ним, да. так сказать.
5: Да, да, да.
6: Понимаю. Для этого мы разработали, как мы их называем, праворульные диваны.
5: Так, вот это да, подробнее, пожалуйста.
6: Праворульный диван. То есть метод тот же самый. Это, конечно, просто диванит,
5: да.
6: только просто Ж. Диванит Ж.
5: Да, да, вот. Да, я так и подумала.
6: Да, да. Есть как точка G,
5: да.
6: точка G, а это, значит, просто диванит Ж.
5: Ж, да.
6: Ж, Ж. Вот и все.
5: Что с женщиной происходит?
6: Да, с женщиной происходит то же самое.
5: То есть это уже муж должен капать?
6: Уже муж, естественно, капает.
5: А вот, извините, да? Сейчас быстро прерву, да, потому что пожалуйста, потом забуду вопрос.
6: Да, пожалуйста.
5: А вот скажите, а вот может быть такая ситуация, что сначала муж ходил, через просто диванит его, значит, вылечили абсолютно, он уже никуда не ходит, он уже и доволен там, так, и на диване.
6: Да, да.
5: Женщина вот вдруг куда-то пошла. Ведь он, который сидит на диване уже смертельно и в мертвое, он уже даже капель накапать не может, получается, своей жене.
6: А, я понимаю. То есть вы имеете в виду, если как бы...
5: Семья Ходоков.
6: Семья Ходоков.
5: Да.
6: Да. И получается, оба уже проросли в диван.
5: Да. Нет, один-то пророс в диван, а вторая ходит и пошла, и пошла, и пошла.
6: И пошла, и пошла.
5: И пошла, и пошла. Вот с ней что будем делать?
6: Вы понимаете, в чем дело? Мы как бы предотвращаем эту ситуацию.
5: Ходливость.
6: Ходливость. Да, да, да. Она почти звучит как годливость. Но действительно, это ходливость, годливость.
5: Ну да, я согласна с вами. Да,
6: конечно, конечно. Мы, мы как бы разрабатываем сейчас. Угу. Да, да, да.
5: Что же делать? Да,
6: будет так и называться Ходок 8.
5: Ходок 8?
6: Да, Ходок 8.
5: Это специально для вот таких вот семей, где два ходока.
6: Да, это означает, что сразу, одновременно они начинают как бы...
5: Друг другу капать.
6: Вот и все. Они капают друг другу.
5: Вместе прорастают.
6: И все уже как бы они заняты только собой, собственно, и диванами, с которыми они срослись.
5: Понятно. Вот а что же с детьми делать?
6: С детьми тут надо работать над этим.
5: Дети-ходоки ведь тоже есть.
6: Дети-ходоки бывают, да. Но тут, вы знаете, можно занять немножко... сейчас ведь эпоха гаджетов.
5: Да, это
6: мы
5: правда.
6: Мы знаем это.
5: Да, да, да.
6: И как бы не секрет, что многие сидят перед компьютером.
5: Конечно.
6: Они как бы не могут оторваться от дисплея.
5: Да.
6: И вот так будет называться «Неотрывин».
5: «Неотрывин», да. Неотрывин. Очень простое название, главное, очень говорящее. Да, да,
6: оно «Неотрывин».
5: Просто это... сел ребенок и...
6: Сел и «Неотрывин».
5: И залип.
6: Да, он залип просто, и как бы он уже у компьютера.
5: Да, и хорошо, и главное, что
6: хорошо,
5: дома. Да.
6: И он дома, и уже он не ходит.
5: И кресло у него опять-таки, чтобы можно было по нужде. Там, и
6: да, да, специально, да. Нужда-3.
5: Нужда-3.
6: Да, так называется кресло «Нужда-3». Да, отлично. Это очень приятно. Это,
5: кстати, прекрасная идея.
6: Очень хорошая
5: «Нужда-3».
6: Идея. Да, естественно.
5: Замечательно. Конечно. Ненадолго прервемся, чтобы снова встретиться.
6: Да.
3: Корни. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: И вновь мы в нашей студии, а у нас на газу, а у нас повар, и у нас владелец сети элитных ресторанов, лакшери-ресторанов «Губы осьминога» Геннадий Гамак. Геночка, могу я вам теперь уже?
3: Бога ради,
2: действительно, какие там наши годы. Я вам скажу так, ведь помимо того, что это вкусно, вот губы осьминога, да, вы готовите ведь только губы, правильно? Только губы. Две, верхняя и нижняя. Вы знаете, осьминог от 9 метров. Это действительно колоссально. Это махина.
3: Несколько тонн.
2: Он свежайший поступает к вам на кухню. Вы его готовите. И человек, который кушает это, он запивает это только крюшоном.
3: Соевым крюшоном.
2: Вот запомните, дорогие радиослушатели, для себя запишите, хотя не знаю, попадете ли вы когда-нибудь в ресторан Геннадий.
3: Проблематично.
2: Вы знаете, потому что записывается даже... Я уж раскрою ваш секрет, да?
3: Да, Бога ради.
2: Есть Бога ради, конечно, да. Как мне приятно, когда мы так с вами беседуем, вот так вот, незатейливо.
3: Вдруг беседуем,
2: как будто перед нами лежит этот осьминог уже как бы распростертый, да?
3: Да, распластанный.
2: Распластанный.
3: Мы же его пластуем.
2: И мы как бы беседуем, легко как бы какие-то бобоны пожевываем.
3: Кстати, на закуску.
2: А все-таки есть.
3: Абонемент.
2: На бобоны. Хорошо, это очень приятно, кстати. Обязательно обращусь. Обязательно. Удовольствие.
3: Юрий, для вас, пожалуйста.
2: Боже мой, Геннадий.
3: Выкроем несколько
2: бобонов, да. И купонов. Да. Так вот, что я скажу вам? Значит, смотрите, как это удивительное как бы у вас происходит, что вы готовите, но девушки и тоже любят...
3: В губы.
2: Любят. Вот. И вот вы пошли отсюда, как бы от этого оттолкнулись.
3: Ну, оттолкнулся я впервые.
2: От чего вы
3: оттолкнулись?
2: Впервые.
3: Я оттолкнулся от подоконника.
2: Ну, хорошо, так. Ну, давайте начнем, действительно.
3: Да.
2: Так, и попал.
3: Прямо в губы.
2: Боже мой. Вот ведь как оно.
3: Да.
2: И вот как судьба сложилась, как она удивительно у вас распределила ваши как бы обязанности.
3: Такой кульбит.
2: Кульбит. Да. И вы пришли в результате к губам осьминога. То есть губы там были и губы здесь.
3: Да.
2: Но вы знаете, почему я заговорил про девушек? Потому что это ведь полезно очень. Нижняя губа,
3: да.
2: Вот поподробнее расскажите, для
3: здесь,
2: девушек.
3: Здесь Юрий,
2: мой после дорогой, 18, конечно.
3: Юрочка, можно?
2: Ну, можно. О чем мы, Геночка? Ну, что да, мы здесь?
3: Значит,
2: что
3: главное, не загубить губы.
2: Вот расскажите, знаете, поэтому, как это готовится.
3: Потому что это никакая консервация не помогает.
2: Так.
3: Только распластал.
2: Да.
3: Сделал челюстно-лицевую операцию.
2: А, то есть делается операция.
3: Изъятие губ.
2: Но. Это специальный, конечно, специалист.
3: Да, конечно.
2: Они занимаются только изъятием.
3: Ни один повар в мире,
2: да.
3: А их всего два.
2: А их два же. Один здесь и другой
3: в Японии.
2: Конечно. Это
3: Хирохито Самаката-сан.
2: Господи боже.
3: Как без него? Это учитель, это сенсей.
2: Это сенсей. Гуру. Он же гуру. Так вот, и что вы рекомендуете, как вот когда специальный человек приготовил, изъял нижнюю губу, и когда она подается, с каким наслаждением девушки как бы принимают это?
3: Это просто, вот вам надо прийти все-таки.
2: И это тает?
3: Надо слышать.
2: Надо слышать
3: это
2: вот эти... визги. Особенно после 19.
3: Это КО, да.
2: После 19, это конечно...
3: Это эргоистично.
2: Да. Это тает на губах. То есть вы видите, как удивительно играют слова здесь. Губы тают на губах. Боже, это песня?
3: Это поэзия.
2: Губы тают на губах. Та-та-ри-та-ра-та-ти-та. Удивительно, как мы спелись. Давайте еще раз пятерочку. Петушка. Мы с вами, как это удивительно.
3: Ну, петушков мы не готовим.
2: Мы не готовим петушков ни что. Ни в коем случае. Ни одного петуха не приготовлено Геннадием Гамаком за всю свою жизнь. Ни одного. Только губы осьминога ждут вас, дорогие мои. Так вот, возвращаясь к тому, что за 6 месяцев записываются люди... Вот сделаем на этом паузу, легкую паузу, и вернемся к вам через мгновение.
1: На газу готовим вместе.
0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.

Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио. One on one. Are you?

0: снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что наши передачи вы можете смотреть и слушать во всех доступных вам социальных сетях. Набирайте Фоменко FM, слушайте и смотрите. Итак, у нас в гостях, напоминаю, Петр Массерони, который в «Шоколаде», который известнейший в «Шоколаде». Ну, и он рассказывает, мы подошли к самому главному, к самому интересному и захватывающему, как сказать, к открытию, наверное, который сделал Петр.
1: Да. Ну, дело в том, что, вы понимаете, в какой-то момент я вдруг понял, что тот шоколад, который я варю, что-то в нем, так сказать, не хватает, чего-то не хватает.
0: Изюминки.
1: Ну, даже не то, что изюминки, он как-то, знаете, как у всех.
0: Какого-то изыска.
1: Ну, я стал внимательно заниматься этим вопросом и вдруг обратил внимание на разницу в шоколадных бобах. Ведь мне стало казаться, что одни бобы выглядят вот так, другие бобы выглядят по-другому.
0: Вот так.
1: Я стал задумываться, в чем же дело, стал внимательно к этому приглядываться. Ну, конечно, привлек, так сказать, своих товарищей, которые занимаются глобальными изучениями генетики. Вдруг поняли мы в какой-то момент.
0: Что?
1: Ну, что, милая моя? Ну, мы поняли, что есть бобы женские, а есть бобы мужские.
0: То есть бобы мальчики, бобы девочки?
1: Да, бобы бабы и бобы мужики. Бобы мальчики и бобы девочки.
0: Естественно, тогда у них получается и вкус разный, и запах, и вообще
1: абсолютно
0: все разное.
1: Абсолютно, вы понимаете. Ну,
0: а вот в чем дело.
1: И я в какой-то момент вдруг понял, что разница-то не только в том, что мы понимаем, что у них есть разница.
0: Да.
1: А разница еще и в том, что, например, женские бобы.
0: Так, уже женские, да.
1: Они абсолютно, ну, как и любые женские, так сказать, любое женское начало. Ну, женские бобы, как и обычные женщины, не могут ждать. Они не могут ждать своего созревания.
0: Да.
1: Они прямо прыгают сразу, так сказать. Они сразу находятся. А мужские могут.
0: А вы знаете, вот я сейчас вспомнила, что вот как раз недавно, буквально на прошлой неделе, ела шоколад какой-то. Ну, дорогой, горький, все хорошо. Ну, как-то странное было ощущение. Вроде все вкусно. Ну, какая-то, понимаете, какая-то я стала серьезная, что ли, после этого. Наверное, это был мужской шоколад.
1: Ну, значит, смотрите.
0: Из мужских бобу.
1: Смотрите, я вам скажу так.
0: Да.
1: Обычно шоколадье, когда варят шоколад, они используют исключительно мужские бобы.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Мужские бобы, но они делают это, но я вам сейчас объясню. Во-первых, они так глубоко не задумываются. Они типа зачерпнули, сварили. Вот,
0: зачерпнули бобов,
1: Да, бобов зачерпнули, не посмотрели, кто там чего. Ну, как-то отсеяли, вот так у нас такая есть
0: отсевка.
1: Просевка, и в этой просевке дырочки для мужских бобов, они, так сказать, они побольше. И поэтому женские бобы сразу просеиваются и падают вниз.
0: Да. И что же, их выбрасывают, что ли?
1: Да, это что значит? Мелкие никому, мелкие.
0: То есть женские бобы...
1: Женские бобы никому не нужны.
0: Идут в ссор.
1: Да. И я в какой-то момент подумал, а что сделать? Ну, попробуем сначала из женских. Я сделал шоколад из женских бобов исключительно.
0: И что, и как
1: он? Ну, вы знаете, как сказать? Он нежный.
0: Вот. Вот
1: но
0: это
1: не
0: очень
1: настолько.
0: Не настолько?
1: Да. Получается, что нежный, но какой-то, когда изюмины, что ли?
0: Да.
1: Ее совершенно нет.
0: Нет. А скажите, не пробовали ли вы, боюсь даже предположить, но скрестить, что ли? Вот
1: а раз... как, милочка моя, я достиг такого успеха?
0: Ах,
1: конечно.
0: Вот оно что.
1: Путем скрещивания мужских и женских бобов.
0: Простите, вот может быть за интимный очень вопрос, а как вы... этот вопрос я задам чуть позже. Потерпите, дорогие слушатели и зрители. А теперь, сейчас легкая музыкальная пауза.
1: Шоколад. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИ, энергика «Вымпел».
3: Сайта пока нет.

0: Я уйду, брось меня тревожить старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины. Из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою. Не с тобою больше. Не с тобою.
1: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
3: Агония Гонева.
4: Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Агония Гонева». И Сергей Гонев у нас в гостях, который рассказывает, причем очень скучно это делает, рассказывает о том, что он 41 год находится в агонии.
5: Скучно. Это вам скучно жить.
4: 41 год вы находитесь в агонии. И ничего интересного не можете рассказать нашим радио.
5: Я рассказываю вам.
4: Что вы рассказываете?
5: Вы перенеситесь вместе со мной назад, 41 год назад.
4: Куда? Перенесся.
5: На, пожалуйста.
4: Хорошо.
5: Вы сидите, голубой огонек.
4: Я сижу, голубой огонек.
5: Начинается. Вы покормили собачку.
4: Да в жопу эту собачку.
5: В жопу эту собачку.
4: Хорошо.
5: Сдохла киска, сдохла вся. Так. Сдохло все. Сдохло все мое в мозгу.
4: Так.
5: Понимаете? Вот вы должны почувствовать вот этот вот баланс. Баланс, который вдруг нарушается.
4: Ну, расскажите, как вы вдруг почувствовали. Это что, пупыры у вас по коже
5: пупыры,
4: пошли?
5: Пупыры, конечно.
4: Так, пупыры пошли по коже.
5: Это пошли что? Пупырища.
4: Да.
5: Понимаете, пупырища.
4: Вы стали терять сознание, что?
5: Ничего не терял. Пошли я в жопу. Да. Ничего я не терял. У меня все с собой. У меня все нормально. Вы поймите, у меня
4: вы
5: есть
4: не падали
5: стержень.
4: В обморок?
5: Я не падал, у меня есть
4: а
5: стержень.
4: А в чем проявлялась тогда ваша агония?
5: Агония проявлялась...
4: Что вы тратите наше время?
5: Подождите.
4: А вы здесь, у вас никакой
5: подождите.
4: Агонии нет?
5: Владик, я узнал вас. Вы были на этом самом, да? На собрании веселых, да?
6: Каких веселых?
5: Каких веселых? Я же вас там видел.
6: Где?
5: Когда я собирал, ну, я собирал друзей. Не только ведь у меня агония, понимаете? Агония у многих людей. Я собрал их, ну, как бы в один, ну, в один центр. Скажем так, это был маленький центр такой. Вот, я так и написал. Агония Гонева. Приглашаются все желающие. Вот, я вас там, по-моему, видел, мне кажется. Вот вы сейчас, тем более, сняли очки. Я увидел, я увидел в ваших глазах тоже есть какие-то...
4: А таблеточки-то вы пьете какие-то?
5: Да подождите.
4: Не, ну, мне просто
5: а зачем?
4: Понять.
5: А зачем?
4: Не, просто понять.
5: А зачем мне таблеточки? Абсолютно. Если
4: да
5: я
4: вот
5: чувствую
4: я уже,
5: себя...
4: честно говоря, смотрю, что таблеточки вам действительно уже и не нужны.
5: Нет, абсолютно.
4: Конечно. Вам уже уколы.
5: Вы так думаете?
4: Конечно.
5: А я чувствую в вас тоже агонию.
4: Никакой агонии
5: есть,
4: у меня нет.
5: Есть.
4: Я вчера был
5: а
4: у врача.
5: А почему вы все время закрываетесь очками?
4: Я вчера был, я плохо вижу.
5: Вы были у Потоцкого?
4: Я был и у Потоцкого в том
5: и у Потоцкого? Да. Что он вам сказал?
4: Да в жопу этого Потоцкого.
5: Ну и в жопу ну, этого все. Потоцкого, действительно.
4: И хорошо, понимаете.
5: Да пошлем его, действительно.
4: Конечно.
5: Я вам скажу другое. Когда я почувствовал впервые это, впервые... И опять я возвращаюсь, видите?
4: Угу.
5: Видите, я все время возвращаюсь.
4: Я вижу.
5: Как приятно, да?
4: Так.
5: Правда? Так вот, вы приятный собеседник, я вам скажу. Если бы говорили по-французски, может быть, было бы и не так весело. А вот вы говорите по-настоящему.
4: А я ведь могу по-французски.
5: Можете? Да. Скажите, пожалуйста, несколько слов.
4: Je suis malade.
5: Oui, absolument. Да, очень хорошо поговорили.
4: Прекрасно, прекрасно.
5: Ну, это чувство. А агония, она передается. Вот вы меня
4: она
5: пригласили.
4: Заразна?
5: Она заразна.
4: Агония
5: это
4: заразна.
5: Это такая зараза. Но она приятная. Знаете, что приятная зараза?
4: Я не могу понять, Сережек.
5: Да, да.
4: В чем она заключается, эта агония?
5: Агония в предвкушении. В предвкушении. Вы все время предвкушаете.
4: Так это просто образ.
5: Да какой же это образ, боже мой. Это же по всему телу прокатывается.
4: Мне это кажется, вы же полумертвый ходите.
5: Вы снизу
4: год.
5: До, это вам кажется. Это зомби, вас напугал телевизор. А нужно было смотреть тогда «Голубой огонек». Вот что вы делали 41 год назад? Расскажите, вспомните.
4: Я, вы знаете, 41
5: год. Вы кормили черепашку, нет?
4: Так она умерла.
5: Она сдохла.
4: Угу.
5: Ну и в жопу. Ну,
4: да, согласен, в жопу
5: ну,
4: ее.
5: Ну хорошо. Ну и что?
4: Ну что?
5: Что вы делали
4: черепашка
5: 41
4: сдохла?
5: Год назад?
4: 41 год назад, в этот день?
5: Отмотайте в этот день,
4: в этот,
5: вот конкретно, когда я сидел перед
4: вот
5: телевизором.
4: Конкретно
5: да.
4: 41 год назад?
5: Что? Вот видите, у вас поехало.
4: Я был в школе.
5: Вы ходили в школу?
4: Конечно.
5: Боже мой. Вспомните вот этот первый день.
4: И перед тем, как вспомнить этот первый день, мы расстанемся с вами буквально на одну минуту и вернемся, дорогие друзья.
3: Агония Гонева.
1: Флора и фауна родной планеты.
6: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
1: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.

0: Обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков.
1: Китайские присыпки от диатеза Янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
2: Соскок.
0: Нёбо в меду, рука в рыбе. Фоменко, фейк-радио.

0: Ну, я даже, знаете, ну, просто... Да я просто, просто скажу вот так. Создатель отношений Вероника Зай. Здравствуйте, Вероника.
1: Здравствуйте.
0: Ну, вот давайте сразу к делу. Значит, когда была образована госпрограмма по созданию семьи,
1: да.
0: Вы, так сказать, потому что, конечно, в госпрограмме этого не было.
1: Нет.
0: И вы внесли туда, так сказать, свои поправки.
1: Ну, мне удалось так проникнуть, так сказать.
0: И убедить.
1: И убедить.
0: Понимаю вас.
1: Это моя
0: работа. Ну что ж, давайте разберемся, что же такое создатель отношений в госпрограмме по созданию семьи.
1: Ну, я буду объяснять на простых примерах, чтобы нашим простым слушателям было все понятно.
0: Давайте, с удовольствием.
1: Вот смотрите, ну, встречаются некие Вероника и Ибрагим, предположим, да? Вот они встречаются, и, например, Ибрагим говорит Веронике, хочет сказать, что... для начала, может быть, что-нибудь пойдем съедим, поедим суши. Тут сразу же появляюсь я, которая говорю: стоп. Секундочку, подхожу к Веронике и говорю: Вероника, вы любите суши? Она говорит: терпеть не могу. Я поворачиваюсь к Ибрагиму и говорю: Ибрагим, не стоит Веронику звать в суши, потому что вы тем самым можете нарушить то самое, что только-только начало создаваться. И вот на начальном этапе любой маленький-маленький вопрос, все идет через меня. То есть я так называемый посредник, что ли, в отношениях, который приведет стопроцентно к счастливому браку.
0: Удивительно.
1: Понимаете, да? В любом вопросе.
0: То есть получается так, что если я, например, приглашу вас, да, на первое свидание с девушкой, вот я хочу познакомиться с девушкой, например.
1: Да.
0: И я приглашу вас вместе с собой.
1: Конечно.
0: Да. То я, в общем, получается, не допущу ни одной ошибки.
1: Абсолютно.
0: То есть я не сделаю никакого нелепого предложения, не скажу то, что ей не нравится. И она, в свою очередь, не скажет.
1: Она не сможет просто сказать, что ей не нравится. Она, может, даже и захочет, но я-то ее ротик-то заткну.
0: Ага!
1: Конечно.
0: Вот оно что.
1: Поэтому со мной вы гарантированы. Да.
0: Удивительно.
2: Без промаха. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
4: Алло. Майк тестинг. What happened? Johnny?
5: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
4: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा. You are बोका चोर. चालू करो. 1

0: You are Bocachur.
1: 101.ru
2: Сытые в заперти. Фоменко Фейк Радио.
3: За и против. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «За и против» дебаты. Дебаты – это так любимо вами. Вы так любите дебаты. Ну, конечно, когда конфликт, когда вспыхивает вот эта вот яркая и ясная сущность героев, которые сталкиваются между собой, взрываясь, так сказать, покоряя все, что есть. Каждый отстаивает свою позицию. Очень ярко, очень шумно, порой переходя границу. И надо сказать, вы, конечно, дорогие радио наши слушатели, все это очень и очень любите. И сегодня у нас в программе «За и против» в наших дебатах сегодня два лидера. Два человека, которые взяли на себя смелость, которые повели за собой людей, людей, которые пошли за ними. Это лидеры двух удивительных человеческих объединений. Да-да-да. Итак, сегодня у нас в гостях лидер одутловатых. Это Сергей Груздев. Он возглавляет движение одутловатых, как я уже сказал. И сегодня у нас в гостях Любовь Потанова. Она является лидером движения сухих. Здравствуйте, Любовь.
4: Здравствуйте.
3: Ну, прекрасно. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте.
3: Ну что ж, мы сразу потихонечку начну задавать вам вопросы, а вы потихонечку сейчас в этом первом сете, в наших дебатах, нужно будет говорить по одному, не перебивая друг друга. Не так. Ну вот, Сергей.
5: Да.
3: Я сразу хочу у вас спросить. Да. Этот вопрос задают мне все время. Появляется он без конца, этот вопрос. На наших мониторах приходит по СМС. Сережа, как снять одутловатость?
5: Ай, господи, боже мой, как снять? Первое, что я могу, чем вам парировать? А зачем?
3: Зачем снять одутловатость?
5: Зачем?
3: Нет, ну просто хочется понять, зачем она нужна, одутловатость?
5: Я скажу вам, я объясню.
3: У вас 2 минуты.
5: А, хорошо. Вы находитесь в метро, например. Ну, вдруг вы оказались в метро, в электричке. Вы оказались в электричке. Вы едете в Бунино, например. Есть такое местечко, я там отдыхал. Удивительно. Ну, не будем говорить. Так вот, вы едете в Бунино. Как протиснуться? Если вы одутловаты, то вы можете протиснуться, то есть как бы вы переминая свои, как бы скажем так, ваши возможности, ваши все эти самые чресла и все-все-все, вашу природу, которую одарила вас матушка, вот, и, соответственно, и тятенька, вот, я бы так сказал. Вот, вы протискиваетесь в эту электричку и замечаете...
3: То есть одутловатость дает возможность вам протиснуться.
5: Протиснуться.
3: И это как бы первый вброс.
5: Это первый вброс.
3: За то, чтобы одутловатость...
5: Я легко протискиваюсь.
3: Да, одутловатые протискиваются.
5: Одутловатые протискиваются.
3: Любочка, скажите, пожалуйста, дорогая, пересушенность опасна ли это?
4: Во-первых, почему пересушенность? Я не очень поняла. А потому что сухие не значит пересушенность.
3: Ах, вот оно.
4: Совершенно это не обязательно абсолютно. И пересушенности бояться не стоит.
3: Есть ли смысл ее устранять? Вот такой
4: нет,
3: вопрос.
4: Есть смысл ее устранять, но она, в общем, мало кому из сухих грозит. Если правильно подходить к вопросу физиологии своего тела. Я бы попросила, я вас не перебивала. Только что. Поэтому прошу как-то относиться с пониманием и с тактом. Потому что вот вы видите, какой у меня голос?
3: Да, конечно.
4: Слышите?
3: Конечно, вот это все от пересушенности.
4: Нет, дебаты. Дебаты с Груздевым.
3: Ну вот, прекрасно. Прекрасно. Любовь Потанова, Сергей Груздев. Сергей Груздев, лидер одутловатых.
5: Да.
3: Любовь Потанова, это лидер сухих.
5: Да.
3: На этом мы сделаем небольшой перерыв. У нас перерыв, и мы вернемся буквально через короткое время.
1: За и против.
6: Вау!
2: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Найди себя!
3: А мы с вами, дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. И у нас в прямом эфире Татьяна
4: Машаева.
3: Мы просто, я вам скажу, можем помочь вам, дорогая Татьяна Болеславовна. Мы для этого пригласили вас к нам, на наше Фоменко Фейк Радио.
4: Чтобы
3: я вам помогу. Я лично. Ведь вы знаете, что я еще и психотерапевт. Вы знаете?
4: Нет, я не знал.
3: Не знали. Вот видите, как я. Я вам объясню. Ведь перед тем, как начать работать на фейк-радио, я... будьте здоровы, господи боже. Вот, да. Я практиковал. И я работал вот с такими вот людьми, как вы, которые действительно находятся на грани. Вы на грани.
4: Я на грани.
3: Да, вы находитесь на грани. И я передаю какую-то вот атмосферу. Вы сейчас почувствуете, или вы сейчас чихнете, или наоборот, этот чих уйдет от вас. Как только я вам скажу, что мы для вас подготовили. А мы подготовили для вас новую работу, Татьяна Болеславовна. Это, ну, вы готовы? Да. Поднятие малых величин. Вы готовы?
4: Поднять малых величин.
3: Да.
4: Я готова. Я умею.
3: Хорошо. Вы же в руках держали. Если вы...
4: Если вы окусыватель
3: в руках держали 37 лет, то, господи,
4: Знаете, я хорошо могу поднимать малые величины.
3: Можете, да?
4: Я могу поднимать. Вот. Я могу поднимать и даже немалые величины.
3: Нет, немалые
4: не надо. Мне тут работа нужна, понимаете?
3: Да согласен я вам. Да мы поможем вам, господи
4: богу. А начальником что, кто будет?
3: Начальником будет Сусов.
4: Сусов?
3: Конечно, вы же его знаете.
4: Юрий Васильевич.
3: Юрий Васильевич Сусов.
4: Ой, так он же очень хороший человек.
3: Это душка.
4: Он хороший человек.
3: Душка. А он на стеле, он же тоже висит на стеле.
4: А мы рядом там висим.
3: Вы же рядом с Сусовым, конечно.
4: Ой, как хорошо.
3: Вот Сусов слева, вот так чуть-чуть.
4: Вот Сусов-то я не пропаду.
3: Да.
4: Тоже человек.
3: Человек Сусов.
4: Человек.
3: А я вам скажу, Сусов это настоящий мужчина.
4: Я прям расплакалась.
3: Не волнуйтесь, я вас спрашиваю.
4: Неожиданно так.
3: Я уже теперь, как и психотерапевт, я вам хочу сказать, успокойтесь.
4: Я успокоилась.
3: Вы спокойны.
4: Я успокоилась.
3: Вы попили.
4: Я
3: водичка прошла.
4: Прошла.
3: И ушла в самый низ к вам. Почувствовали? Татьяна Болеславовна, вы меня видите?
4: Да.
3: Вот хорошо. Почувствовали, как вниз водичка пришла?
4: Я на туалет.
3: Хорошо. Сейчас мы закончим уже. Мы сейчас уже заканчиваем нашу программу, дорогие наши друзья. Мы помогли Татьяне Болеславовне преодолеть эту психологическую травму. Она была на гребне. И вот сейчас она побежит как раз на гребень. Я вас спрошу, перед тем, как вы отправитесь на гребень.
4: Да.
3: И перед тем, как вы наконец начнете заниматься интересной, нескучной, я вам скажу, работой поднятия малых величин на предприятии узкого круга.
4: Да.
3: Вы знаете, узкий круг величин. Вот. Вы будете поднимать там малые величины. И дай бог вам, и счастья вам, радости.
4: Спасибо.
3: И бегите спасибо. Уже наконец.
4: Спасибо.
3: Всего доброго вам. До свидания. А для вас, дорогие наши друзья, я предлагаю послушать знаменитую, популярную, легендарную группу «Бильбао».
2: Найди себя.
5: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Классика в эфире.
6: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду. В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
5: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя? Поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: Ну, как-то объясните уже нам. Вы как-то нас, понимаете,
1: гипнотизируете. Не надо кактать. Кактать здесь не надо.
0: Мне кажется, вы чересчур строги с нами, смертными, понимаете? Ну, как-то полегче, можно
1: чуть-чуть? Смотрите внимательно, я вновь поднимаю сейчас карандаш.
0: А что вы для карандашу к этому? Ну, подняли бы еще что-нибудь, я не знаю.
1: Я для вас специально это делаю. Вот сейчас я делаю это уже лобным посылом, не глазным. Я его разворачиваю именно лобным поворотом. Вы видите, как я это делаю?
0: Я вижу, да. Но я вот все-таки...
1: Я начинаю раскручивать карандаш.
0: Меня нитка смущает чуть-чуть.
1: Вас всю жизнь смущает нитка, Ирина. Нитка и будет вашим последним пристанищем, Ирина. Посмотрите внимательно. Я сейчас отвлекся. Карандаш продолжает раскручиваться сам. Я задал ему... Вектор, Ирина.
0: Лобным посылом.
1: Лобным посылом. Ирина.
0: А теперь можете остановить его?
1: Вы шамкаете губами, Ирина.
0: А что такое вообще? В чем дело? Почему нужно обязательно оскорблять?
1: Я показываю вам. Смотрите, я остановил карандаш силой мысли. И сейчас я вновь опущу ваше IQ. Вы видите? Вы внимательно следите.
0: Да я внимательно слежу, только я не чувствую, что моя IQ то поднимается, то опускается. Понимаете, вот этого я не могу почувствовать совершенно. Где оно было, там оно и есть, понимаете?
1: Итак, что было доказано сейчас? Смотрите.
0: Что вы на нитке подняли карандаш. Что было
1: доказано? Нет. Карандаш взлетел.
0: На нитке.
1: Нитка в вашей сейчас... В вашей голове. Я специально силой мысли заставила вас поверить, что карандаш на нитке.
0: А зачем? Вы можете объяснить?
1: Объясняю вам, чтобы вы совсем не были глупенькой. Вот карандаш, вы видите?
0: Ну там
1: вот
0: на нем болтается оторванная нитка.
1: Где она?
0: Вы ее сняли.
1: Нет. Нитка была в вашей голове. Она застряла у вас в голове.
0: А вот это
1: и
0: висячая.
1: И пока... Что висячая?
0: Висячая.
1: Где? Где висячая, скажите? Где висячая? Вы теперь почувствовали разницу между Ириной до опыта и Ириной после опыта?
0: Я пытаюсь сейчас что-то почувствовать.
1: Соберитесь, Ирина. Я наглядно сейчас все вам показываю. Я ничего от вас не скрываю. Вот
0: хорошо,
1: карандаш.
0: Хорошо, вы мне скажете, что я должна почувствовать. Я почувствую.
1: Почувствуйте легкий, как бы дуновение. Вы почувствовали? Вот когда карандаш сейчас я вам показал.
0: Да.
1: Легкое дуновение как бы пахнуло на вас. На вас пахнуло, скажите, чем-нибудь.
0: Ну, чем-то пахнуло, я только не могу понять, чем.
1: Соберитесь и сама погрузитесь сейчас в себя.
0: Ну, единственное,
1: нитка, что я могу... была у вас в голове, а не в этой студии. В этой студии был только карандаш и сила моей мысли.
0: А пахнуло чем на меня?
1: Вот я и хочу спросить вас, чем пахнуло на вас, Ирина?
0: А чем на меня должно пахнуть? Что вы меня мучите? Скажите, чем должно пахнуть, то и тем на меня пахнет. Ну?
1: На вас пахнуло юностью. Вы понимаете, что это такое? Юность пришла к вам.
0: Ну, вы знаете, как-то не знаю. Пахнуло юностью, как-то не знаю. Хорошо ли это?
1: Это хорошо, Ирина. Это в любом случае. Ваше IQ, конечно, занижено. Я попробую поработать с этим. Это нормально.
0: Я все-таки опасаюсь. Может быть, не стоит со мной работать? Тревожно как-то, понимаете?
1: А это нормально. Тревога, она всегда предшествует поднятию IQ. Сначала вам становится тревожно, потом вы шамкаете губами, и после этого...
0: Пахнуло юностью.
1: Пахнуло юностью.
0: Она вас пахнула сейчас чем-то?
1: Посмотрите внимательно.
0: Да.
1: Посмотрите.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа.
1: Финансы.
0: Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
2: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
1: Наука.
0: Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
3: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
5: Каникулы Бонифация.
6: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях прекрасный Бонни, он же Бонифаций, и девочка Майя.
7: Ну, девочки, меня уже трудно назвать,
6: знаете,
7: конечно.
6: Все равно, вот знаете, для меня вас остались все той же девочкой. И вот смотрите, у вас и прическа с бантиком осталась. Та самая, та самая.
7: Ну да, потому что в концертах мы, естественно, с Бонни, так сказать, используем этот наш, эту нашу историю.
6: История. Вот платьице вот в этом коротеньком.
7: Да, конечно, и до сих пор хожу в коротеньком платьице. Что делать, хотя мне уже, как я уже говорю, шестой.
6: Ну, у вас прекрасная
7: десяток.
6: Фигура, вы знаете, просто прекрасная.
8: Очаровательная.
7: Одним словом, я хочу вам сказать, когда мы поплыли.
6: Когда вы поплыли, да, вот как вот на пароходе вообще, как вы себя чувствовали,
7: ну,
6: на пароходе?
7: Я чувствовала себя очень тяжело, потому что Бонни был в каюте.
6: Да.
7: А мне пришлось прятаться в трюме, в ящиках.
6: Ну, конечно, вы же совершенно без документов.
7: Я без документов, без ничего. Он повез меня, понимаете,
8: Маечку тошнило, прости, Маечка, я должен сказать.
6: Тошнило в ящик прямо, да?
8: Да, в ящик прямо тошнило, и приходилось менять ящики.
7: Я не люблю качку, что это? Я же не знала, что такое качка.
6: Да, конечно, вы не знали.
7: До этого путешествия я ни разу никогда не путешествовала.
6: Конечно, вы только общались с бабушкой Бонни, и все.
7: Да, конечно, бабушка Бонни, так сказать, ну и там наши родители.
6: Ну, да,
7: ну наши родители, знаете.
6: А родители-то как? Вот скажите, родители-то как
7: знаете,
6: вообще?
7: Родители, наши родители, они, так сказать, как говорится, темнокожие.
6: Конечно, да.
7: Понимаете?
6: Да.
7: Ну, а что с них возьмешь?
8: Ну, назовем афрокожи.
6: Ну, сейчас-то вы уже туда, как
7: сказать. У нас их, как говорится, нас детей.
6: Да, да.
7: У родителей много.
6: Да.
8: Конечно.
7: Понимаете, поэтому они не за всеми даже могут уследить. И, в общем, честно вам скажу.
6: Да.
7: Меня хватились только через 9 лет.
6: Да вы что?
7: Да.
6: А как вы об этом узнали?
8: Мне пришла телеграмма.
6: Телеграмма.
7: Да, мне пришла
6: телеграмма. А с тех пор вы были уже опять у бабушки, а вы вот у своих многочисленных родителей ездили туда?
7: Ни ногой.
6: Не ногой?
7: Не ногой.
6: То есть эти плохие воспоминания все-таки.
7: Да какие плохие воспоминания? Что там делать-то на этом острове, господи?
6: Ничего, да?
7: Да кошмар.
6: То есть самое интересное, как сказать, самое интересное, как
7: так
6: лучше,
7: была
6: можно
7: сказать. Дичь, так дичь и осталась.
6: Дичь.
7: Ну, в общем, я же выросла в большом городе.
8: Я увидела большой свет, город, иллюминацию. Вот это вот. Это праздник, который...
7: Проходить публику.
6: Да.
7: Вы не забывайте публику. Любой публики, которую привил мне Бони с самого детства.
6: Да.
7: Конечно, это вещи, которые уже нельзя, так сказать, забыть или оторвать от себя.
6: Скажите, вот есть у меня такая информация, что вы, Майя, все-таки в первое время в городе были, так сказать, постоянным, так сказать, посетителем детской комнаты милиции. Это правда или нет?
7: Я вам объясню. Дело в том, что у нас, так сказать, народ родине, с самого детства все дети курят.
6: А, так.
7: Ну, конечно, когда я приехала, я тоже курила и продолжала курить, и продолжала, но была же я маленькая.
8: К самокрутке.
6: Самокрутки?
7: Да, ну, конечно. Это, кстати, с разными надбавками.
6: Вместо конфет, да, нет же развлечений, да.
8: Конечно. И потом,
7: ну, а поганые менты, конечно, меня ментовали.
8: Не надо, Маечка, я тебя просто не называю.
7: Да помолчи ты, господи.
8: Вот так у нас.
7: Ну, я могу сказать, что за 50 лет, конечно, уже много воды утекло.
6: Да-да-да. Уже не курите?
7: Да, вы знаете, не курю. Ну, во-первых, здоровье не позволяет. Все время в цирке. Работа тяжелая.
6: Но выпиваете.
7: Ну, это не без этого. А кто не выпивает? Давайте так.
8: Губастик ты мой, губастик. Вот так я обычно называю Маечку.
6: Скажите, а как сложилась ваша личная жизнь?
7: Вы знаете, сложно.
6: Сложно, да?
7: Сложно.
6: С гимнастом что-то было, да?
7: Да.
6: Да.
8: Ну, это три
7: раза. Я сейчас расскажу об этом.
6: Истории, к этой истории мы вернемся чуть позже, через легкую музыкальную паузу.
5: Каникулы Бонифация.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже?

0: lehpää, kun nimismies tuli polkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt kun olisi tuomio oikeuden mukainen...
1: С нами хорошо. 101 ру. Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
2: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня в передаче прелестные гости. Директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Скажите, пожалуйста, Илья, а вы не боитесь потерять работу вообще-то? Вот вам что дороже? Искусство, хор, который вы выпистывали, не побоюсь этого слова, или вот этот алкоголь? Противный. Что дороже вам, скажите? Вот прямо вот людям скажите.
3: Вы знаете, Ира, я скажу вам так прямо при наших радио и телеслушателях. Я скажу вам так. Этот человек...
2: Да.
3: Не раз клялся. Он божился. Говорил, что больше
2: прилюдно,
3: никогда.
2: Прилюдно.
3: Он не раз медикаментозно подвергался. Не раз пытался исправиться. Ничего. Это заболевание.
4: Нет, нет, нет.
3: Это заболевание.
4: Нет, я докажу вам. Это вода. Я докажу. Я абсолютно свеж. Я свеж. Я готов творить.
3: Это вы сейчас готовы.
2: Это вы сейчас свежий, а завтра уже будете совсем не свежий. Понимаете? Вот в чем дело.
4: Мне и Уткин сказал, ты должен отдаться. Отдайся.
2: Так что же вы не отдались-то Уткину?
3: Так мне кажется, он отдался уже, отдался так уже алкогольной зависимости, что дальше уже некуда.
2: Даже Уткину не может отдаться теперь.
3: Я устал заделывать гастроли, понимаете, я заделываю их,
2: заделываю.
3: Хор стоит на месте, мы не можем выехать.
4: Нет, ты насилуешь! Ты, стука, насилуешь меня!
3: Я вызову сейчас полицию, ей-богу.
4: Насилуешь ты так, нельзя меня насиловать, я его...
3: Друзья, нам требуется новый хормейстер. Нашему хору 148 единиц. Требуется новый хормейстер. Говорю это публично сейчас.
4: Облился.
3: А вот это Рёва, пьяница вот этого.
4: Облился.
3: Вот, пожалуйста.
2: Но это
3: спасибо,
2: еще
3: не обоссался.
2: Хорошо, что облились хотя бы. Ну ладно.
3: Был случай, кстати, Ирина. Я не хочу его сейчас вспоминать.
2: Не надо.
3: Но
2: я...
3: он был, понимаете? Это случилось прямо на сцене.
4: Я...
3: Прямо во время они... Господи, они пели Иоланту, Петра Ильича Чайковского. И что? Он обоссался?
2: Боже.
4: Неправда. Это был... Это поток.
3: Он сказал, что он обоссался от романтического горя.
2: Не, ну так нельзя, ну в самом деле, Илья,
4: надо,
2: ну...
4: Надо понимать, Иоланту писал Петр Ильич, когда ему было тяжело психологически, на него давили, его насиловали, наконец!
3: Господи, боже мой!
4: А вы не понимаете, вы насилуете всех, он и вас изнасилует! Вместо того, чтобы заделывать.
3: Ну что ж, вот, собственно, и вскрывается вся Ирочка подноготная. Вся
2: я
3: правда.
2: Вот, я вот сейчас вот
3: вот как в культуре сегодня обстоит дело с хоровым пением.
2: Да, с Вениамином Витальевичем я разговариваю и понимаю, что он только и делает, что заделывает.
4: Он насилует.
2: Нет, он не насилует, он заделывает гастроли.
3: Конечно.
4: Он заделал уже двух.
2: Потом кого?
4: Изнасиловал и заделал двух. Ну, не буду. Я не могу.
2: Нет, знаете что? Это уже что, обвинение?
3: Это вот уже, вы знаете, обвинение? Какие-то уже мой адрес,
2: тогда?
3: Я даже растерялся.
4: Я не обмочился.
2: Кого?
3: Бесин, ты порок!
2: Кого?
3: Ты человеческий порок!
2: Кого Вениамин Витальевич мог в мужском хоре, понимаете ли, заделать?
3: Действительно.
4: Зачем же меня так-то?
3: Мало того, что обоссался на сцене прямо, мало того, что... Еще и говорить такие вещи. Мне, человеку, который дает ему работу, который позвал его, который прикрывал его, 8 лет я прикрываю.
2: А главное, знаете, что я хочу сказать? Как жалко хор.
3: Хор жалко.
4: Хор мой. Мой хор.
2: Так, а с какой стати он не может
4: никому,
2: вам принадлежать?
4: Я никому не позволю его насиловать. Хор. Хор – это мои дети. Это дети, вы поймите, я для них...
2: Содержит хор кто?
3: Кто содержит хор?
4: Вот.
3: Вот!
2: Тогда, тогда понимаете, вот вы сами.
3: Как я могу заделывать гастроли, если вы насилуете нас всех своим поведением?
4: Я на качающемся пандусе обмочился, потому что вызывали 10 раз. Почему?
3: Ох, какие вы у же... нас тонкие нервные организации!
2: А не волнует ли вас, Илья, что 148 человек, мужчин, оставили свои семьи...
4: Они все хотели!
2: Секунду, оставили свои семьи без средств, так сказать, к существованию.
4: Им потом выплатили.
2: Что?
3: Кто им выплатил? Что им выплатил? Из твоей зарплаты им выплатили? Сгулькин нос.
4: Да.
2: Смешно говорить.
3: Конечно, позор, позор.
4: Они вообще чуть...
3: Мы не можем показать новую программу, которая
4: почему?
3: Сделана.
4: Почему? Есть,
3: он
4: есть.
3: Все время пьет.
4: Кот в сапогах. Все время... Я подготовил. Подожди, Вениамин. Кот в сапогах. У меня готова уже программа. Кот в сапогах. Но
2: это для младшей, вот эта младшая группа хора.
3: Мы академическое... Мы собрание академических исполнителей. Наш каждый солист, каждый работник, каждый член нашего
4: я
3: хора...
4: Я умею.
3: Бриллиант!
2: На вес золота,
3: по сути, солист!
4: Я... Перестань. Вениамин, я прошу. Я учитаю по губам. У каждого солиста я читаю прямо по губам, вы понимаете?
2: Так они отказались!
4: Кто это может, кроме меня, читать по губам?
1: Судный день. Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Деревянная диета.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. Расскажите, слышала, что вы жарите.
4: Конечно.
3: Как же, вы жарите прямо сок?
4: Нет.
3: Что жарим?
4: Сначала, значит, еще раз, четыре отжима сразу. Четыре отжима сердцевины,
3: да.
4: Осины.
3: Да.
4: Вот. То это, в принципе, это соки земли же.
3: Ага.
4: Ведь что такое осина? Она питается.
3: Да.
4: Это же корни.
3: Конечно, да.
4: А они же землей насыщаются. Значит, это соки земли в вас бродят.
3: Ах, вот в чем дело.
4: Бродят соки земли. Кто поможет? Не видно, не сги, вы понимаете? А поможет, конечно, сок осины.
3: Сок осины.
4: Ну, конечно.
3: Что? На жарку что идет?
4: На жарку идет пуповина осины.
3: Так, подождите, есть сердцевина?
4: Да, есть сердцевина,
3: а есть пуповина.
4: Конечно,
3: вот скажите, чем отличается одно от другого и где находится та самая пуповина?
4: Понимаю, сейчас вы захотели самого...
3: Ну, конечно, мы всегда хотим все.
4: Ну, это деревянная диета, естественно, это нормально.
3: Деревянная диета, то есть мы исключительно питаемся только осиновой
4: только
3: едой.
4: Только осиновой, как бы...
3: Пищей.
4: Осиновая пища.
3: Осиновая пища.
4: Да.
3: Осиновая аптека.
4: Ну, можно и называть это осиновой аптекой. Иногда мы какие-то делаем...
3: примочки?
4: Примочки от этого. Иногда какие-то суспензии.
3: Сустракты.
4: Да, сустракты и суспензии.
3: Угу.
4: Осунуться от этого нельзя.
3: Нельзя,
4: я уже сказал.
3: А припухнуть?
4: Не сказал.
3: Может случиться какой-то небольшой припух.
4: Припух может быть, если в прикупе у вас как бы здоровье.
3: Кора. Попадает кора.
4: Кора.
3: От коры может быть припух.
4: От коры припух. Припух. Да, конечно. Да, небольшой. Вы знаете,
3: так припух или припух?
4: Ну, мы называем его припух.
3: Припух.
4: Потому что, ну, конечно, потому что вы как бы выпукиваете все ненужное.
3: Ах, вот
4: конечно.
3: Что. То есть газообразование.
4: Газообразование.
3: Кора способствует газообразованию.
4: Кора способствует газообразованию, но вы и в то же время избавляетесь от ненужного.
3: От ненужного. То есть и кору тоже стоит употреблять иногда.
4: Кору
3: это как раз
4: иногда,
3: в осиновой аптеке.
4: Да, да.
3: Тогда конечно. Начинается усиленное газообразование,
4: да.
3: Припух пошел.
4: А мы так и называем же это осиновая аптека.
3: Да, припух потом пошел.
4: Обязательно, да.
3: Припух, который
4: приходящий. То есть вы чуть-чуть, немножечко, вы в течение дня припукиваете, но это не сильно, абсолютно.
3: То есть не нарушая, так сказать,
4: не
3: работу?
4: Не нарушая экологию, этику.
3: Да, не нарушая.
4: И мораль.
3: То есть это беззвучный будет?
4: Это припух абсолютно беззвучный.
3: Извините, ну как сказать, это есть название вот у этого, вот у припука?
4: Конечно, да, называется шептунчик.
3: Вот шептунчик?
4: Да, да, мы так мило его называем. Осиновый шептунчик.
3: Но экологию не нарушает?
4: Не нарушает абсолютно экологию. Вот один тракторист, мы его так зовем Симон, хотя он Семен, конечно.
3: Да.
4: Вот, Семен Катакомбов.
3: Да.
4: Вот. Он, ну, скажем,
3: на
4: герой
3: коре.
4: Труда, а?
3: На коре живет.
4: На коре живет. Он герой труда, он передовик, он все время в передовицах его, он висит на этой доске почета.
3: То есть он все время в состоянии припука получается.
4: Да, да. Вот он работает в состоянии припука, вы понимаете?
3: И ничего.
4: Припукивая, он все равно добивается...
3: А кому-то нравится, вы знаете?
4: Лучших результатов.
3: А кому-то нравится.
4: А это дает ему какой-то стимул.
3: Стимул. Ну вот видите, значит, все-таки не только сердцевина идет.
4: Не
3: значит,
4: только.
3: И кора идет. И наверняка и листья для чего-то. Наверняка мочегонное какое-нибудь мощное.
4: Ну, скажу вам так. Мы работаем и с мочегонным, конечно.
3: Угу.
4: Но тут главное не переборщить.
3: Не переборщить.
4: Осина, она очень сильно действующая.
3: Сильно действующая
4: субстанция.
3: Понятно.
4: Да.
2: Деревянная диета.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне.

0: меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
1: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветреная». Читал автор.
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
5: Парапет времени.
1: Возвращаемся в студию.
6: Ну, вы знаете, возможно, это была актерская импровизация. Я просто должен был понять. Ну, во-первых, скажите, как вы узнали за закрытыми дверьми лифта, что он родился догола?
7: Ну, как я узнала? Потому что мне по красной кнопке позвонила Анжела и сказала, я не знаю, что делать. Спектакль-то у нас детский.
6: Ах, вот оно что!
7: Ну, естественно, 12+.
8: Господи, по красной кнопке никто не может дозвониться. Никто.
7: Велен Борисович.
8: Не-не-не-не.
7: Велен Борисович, тише. У нас давно в театре установлены красные кнопки на всякие экстремальные ситуации.
8: Я пробовал.
6: Вернемся, давайте я все-таки пробовал, вернемся да. тогда. Давайте да, вернемся да. тогда к спектаклю.
7: И поймем. Детскому спектаклю.
6: Да, детскому спектаклю. Да. Вы знаете, ну, во-первых, это только сейчас стало понятно.
7: Да, вообще мы не скрывали этого, вы знаете. Спектакль начинается в 11 утра, 12+. Это детский спектакль, конечно.
6: А Елена, значит, Борисович позволил себе раздеться в лифте с Анжелой.
7: Конечно.
6: Скажите,
7: Анжела, Елена Борисович,
6: а что вы? А да.
7: Анжела кто? Анжела, это десятиклассница.
8: Да нет.
6: Господи.
7: Да вы понимаете, это подсудное дело. Конечно.
6: Да это же подсудное дело.
7: А все потому, что Велен Борисович начал принимать какие-то странные препараты.
8: Ни в коем случае. Это сурбадас. Это простая абсолютно таблетка, которая доступна любому юноше. Я вам больше скажу. Молодые люди сейчас сурбадас вообще просто перед сном. Каждое утро и перед сном принимают мой племянник Никита. Он это каждый день. Никита приходит, кстати, к вам пришел. Вы помните в детскую студию, что вы Никите сказали? Вы Никите сказали: мальчик мой, я не уверена, что ты вообще поступил туда, куда решил. И это почему? А потом все сказали: ну, конечно, потому что это...
7: Велен Борисович, да, при чем здесь Никита сейчас?
8: Виноват.
7: При чем здесь Никита? Вот, в общем, вы понимаете, что Велен Борисович сейчас сам просто на всю страну признался о приеме этого запрещенного.
8: Это сурбадас. Это сурбадас.
7: Скажите,
8: это
7: вы слышали об этом
8: скажет.
7: Препарате?
8: Это БАТ. Это БАТ. Вы знаете, вы можете сказать, что такое БАТ?
7: Одно из побочных эффектов этого БАДа – это прилюдное раздевание. То есть постоянно человеку начинает становиться жарко, он раздевается, он не понимает, где он находится, он раздевается...
8: Я нахожусь у себя в театре.
7: Так, вы штаны не снимаете, Велен Борисович?
8: Я у себя в театре. Я в театре.
7: Велен Борисович! Я прошу вас не снимать штаны! Я хочу!
6: Стойте!
8: Все, тише!
6: Стойте, дорогие друзья!
8: Оставьте сейчас меня! Не щупайте ничего!
5: Парапет времени.
3: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
1: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6,7 и 2 миллиметров. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно сфанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом.

0: летом зимует жук.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101
0: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением.
3: Коктейль-бар. Телепорт.
2: Космопитание 9-го уровня.
4: Персональный андроид в каждом номере.
2: Сеть саун портал в Терлево.
5: Приезжайте, будем рады.
6: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители! В эфире передача «Слово из букв». И, как обычно, я с вами, естественно, Ирина Рыбладзе. А в гостях у нас, как мы всегда и стараемся, необычный, замечательный, одареннейший человек, лауреат премии «Серебряные ветви», призер фестиваля «Оброк», председатель жюри конкурса «Грешное слово» Стас Рысь. Здравствуйте, Стас,
1: здравствуйте,
0: дорогой.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Очень приятно.
0: Вы знаете,
1: очень
0: прежде
1: приятно.
0: Всего о вашей фамилии. Очень да. интересуются наши зрители и слушатели. Понимаю. Почему Рысь? Откуда это взялось?
1: Ну как? Ну, прежде всего.
0: Да.
1: Издревле рыси, угу. как бы они считались, нет, не звери. Абсолютно
0: да
1: не
0: что?
1: Звери, конечно.
0: А кто
1: ну,
0: же это?
1: Например, лошади. Да, у нас самое прекрасное.
0: Да.
1: Самое прекрасное, сколько написано поэзии, сколько
0: да.
1: написано прозы.
0: О лошадях.
1: О лошадях.
0: Да.
1: Даже музыка есть, да?
0: Естественно,
1: и, конечно,
0: песни.
1: И песни, боже мой, белогривые лошадки. Ну, это немножко
0: да.
1: другая история.
0: Немножко другая,
1: чуть-чуть, да.
0: да.
1: Но дело даже не в этом.
0: Да?
1: Вы знаете, вот рысь, как удивительно. Это же есть аллюр у лошади, угу. да, есть галоп,
0: да.
1: а есть рысь.
0: Есть,
1: это
0: есть,
1: самое да. удивительное, как бы это полет, мне кажется.
0: То есть, другими
1: лошадь
0: словами?
1: Летит. Это рысь имеется в виду.
0: Лошадиная.
1: Это лошадиная рысь.
0: То есть, можно сказать, что вы слегка Стас полет.
1: Стас улет.
0: А улет? Какая прелесть. Какая прелесть.
1: Бог с ним. Ну да.
0: Да.
1: Хорошо.
0: А вот расскажите, а как же вы все-таки, как началась ваша вот любовь, взаимная любовь с литературой?
1: Мы влюбились одновременно, как я в интервью иногда говорю. Мы влюбились друг в друга одновременно.
0: С первого взгляда?
1: С первого взгляда.
0: Так, поподробнее, пожалуйста.
1: Я в литературу, она в меня. Ну, естественно, этому предшествовало прочтение многих авторов замечательных, прекрасных.
0: А кто вам читал в детстве? Скажите, пожалуйста.
1: Бабушка.
0: Ведь от этого очень многое зависит,
1: да?
0: как
1: бабушка,
0: мы знаем.
1: Бабушка. Няня. Почти как у Пушкина, няня.
0: Да?
1: Ты помнишь, няня? Была...
0: Да,
1: действительно была такая бабушка, удивительная
0: да?
1: у меня, да,
0: прекрасно.
1: Потрясающая.
0: Она тоже была рысь?
1: Она была почти рысь.
0: Почти
1: она была почти рысь, а мне уже передалось как бы это в увеличенном
0: да.
1: как бы объеме.
0: Рысь-рысь.
1: Да, она, кстати, вы угадали, Ириша. Можно я так буду вас называть?
0: Хорошо, конечно.
1: Мне приятно, боже мой.
0: А скажите,
1: да?
0: вот была ли какая-то самая любимая, может быть, в детстве книга? Потому что вот многие мамы интересуются, с чего начинать, с чего приучать детей к литературе.
1: Ну, тут надо думать. Дело в том, что, понимаете, как бы книга. Ну, прежде всего, Денискины рассказы.
0: Денискины, да.
1: Это удивительно.
0: Да.
1: Ведь сколько прозорливости у автора, да, когда он написал, это же не просто Дениска. И это же не просто какой-то мальчуган сопливый.
0: Да.
1: А он чувствует это, он чувствует начинающийся катаклизм.
0: Ага, да.
1: Вот
0: да,
1: что-то да, вот да. я вот так это почувствовал. И отсюда дальше уже пошло от Денискиных рассказов много-много всего.
0: Я так понимаю, что вы, в отличие от многих-многих литераторов, принципиально не заканчивали никакой литературный институт.
1: Нет, вы же посчитали,
0: что это вообще не нужно.
1: Абсолютно.
0: Да? А вот расскажите, вот это очень интересно. Вы посчитали, что это как-то нарушит вашу самобытность?
1: Конечно, да? Это нарушит. Я скольких знал и знаю прозаиков, поэтов. Да, вот взять одного Силюли.
0: Силюли?
1: Силюли, например.
0: И он тоже не кончал?
1: Попал в чулан. Ну, я как это называю?
0: Это вы и называете так институт, да?
1: Институт, чулан, да. И все, и он растворился.
0: Просто растворился.
1: В этом институте, а его самого Силюли...
0: Да.
1: Не стало.
0: Не стало.
1: Силюли
0: об этом
1: не
0: чуть
1: стало.
0: Поподробнее, да. буквально минуты через 4.

0: что?
1: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: с любовью. Фоменко Фейк Радио.
1: Будь безобразником!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас на Фоменко Фейк Радио «Быть безобразником». «Быть безобразником» и у нас в гостях сегодня Вероника Сатан, как я уже говорил. Вероника потрясающая, совершенно удивительная. Она руководит компанией ООО «Бедовые мысли». Она сама бедовая. Она, наша дорогая, она у нас... Да она у нас вообще, как говорится. Вот. Что мы сейчас только что узнали от Вероники Сатан? Да. Вероника Сатан просит называть ее Ника. Что мы только что узнали? Мы узнали, что бедовые живут без мозга.
3: Ты хотелось побыть Глафирой.
2: Глафирой захотелось побыть прямо сейчас.
3: Так бывает, знаете, приходит. Ну, пришла мысль, сразу вас говорю, сразу. Надо сразу говорить.
2: Сразу говорить и да. сразу делать.
3: Сразу говорить и делать. Хочу Глафирой.
2: Хочу вернуться к нашему обсуждению дорожной ситуации. Вот вы, когда садитесь за руль, например, такое же может быть?
3: Конечно.
2: Вдруг ни с того ни с сего у вас возникает идея сесть за руль. Такое может быть, правильно?
3: Ну, возникла идея, пошла, села за руль, поехала.
2: И вы такая бедовая садитесь, значит, да. очертя голову за руль. Да. И в это время...
3: Мало того, вам скажу, иногда захотелось сесть за руль этой машины, я пошла, села. Стекло, сажусь, все.
2: Вот так, это бедовая мысль такая.
3: Бедовая мысль, а пошло-поехало.
2: Соответственно, просто я понимаю так, что мозг вообще не подключается.
3: Ну, я объяснял, ну, да, отказ от мозга, Влад.
2: Отказ от мозга?
3: Влад.
2: Отказ от мозга, дорогие друзья. Что такое бедовые, бедовые люди? Отказ от мозга. Приятно.
3: А чем тебе...
2: да. Но куда тогда приходят мысли, если мы отказались от мозга?
3: Нет, они приходят, но они успевают только прийти, и все, они сразу воплощаются в жизнь. Не надо их думать, понимаете, не надо переваривать, взвешивать, не дай бог, ну зачем, ну зачем?
2: Ни в коем случае не надо переваривать мысли.
3: Нет, нет.
2: То есть мозг мозг просто пропускает через
3: просто
2: себя.
3: Просто пропускает, по как сути, бы ловишь импульс.
2: По сути, это первый, как да. труба.
3: Слушайте, знаете, на что похоже? Как вот эти вот серферы, да, на волне, поймать волну. Вот пришла мысль, как волна... Ты поймал ее, сразу запустил и в жизнь воплотил. Все, и ты на волне, на волне, на волне.
2: Понимаю вас. Ну, так сказать, жизнь без мозгов, жизнь очертя, жизнь, так сказать, пропуская через себя, не вдаваясь в подробности, она, конечно, уникальна. И я хотел бы вернуться к разговору о той частной клинике, в которой... Собственно, вы и побывали, который вы рекламируете теперь эту...
3: Восторг!
2: Я понимаю, что она тоже входит, эта клиника, в ООО
3: да,
2: «Бедовые
3: да,
2: мысли»,
3: ну,
2: правильно?
3: Знаете, бедовых уже столько много,
2: бедовые что... врачи!
3: Да, бедовые врачи! У нас уже бедовые учителя! Слушайте, такие классные! Вообще, такие классные учителя!
2: Да?
3: Слушайте, такие вот... Я в такую школу походила!
2: В школу, где бедовые учителя?
3: Я в такую школу походила! Бедовые учителя! Это вообще... Бедовый завуч, это вообще...
2: Бедовый завуч! Удивительно, бедовый завуч. Я бы учился в такой вот школе.
3: Вот, я
2: говорю. Я бы учился среди бедовых, а учился бы, очертя голову. Но хочу сказать сразу, дорогие друзья, мы понимаем с вами, что поскольку мозг не участвует, он нигде не участвует, я понимаю. В процессе нигде. Вот вы сейчас мне сказали, что вы собрались искупаться, поехать искупаться со своим новым знакомым.
3: Вчера познакомился.
2: Вчера познакомился?
3: В бассейне.
2: В бассейне, в раздевалке.
3: В раздевалке, конечно. Я там знакомлюсь обычно.
2: В мужскую раздевалку и давай.
3: Да, естественно, ну что эти в женскую, понимаете? Ну и что там я увижу, интересно? Да ничего. Просто ничего.
2: Согласен.
3: Заходишь в мужскую раздевалку, сначала испуг, страх, то все нормально, мужички расслабляются.
2: А испуг, страх все-таки есть.
3: Ну, конечно.
2: У бедовых бывает и испуг,
3: нет,
2: и страх.
3: У меня
2: мы вернемся
3: нет.
2: к вам буквально через минуту, дорогие друзья. Через минуту мы вернемся к вам. Небольшая короткая пауза.
0: Будь безобразником.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Схизотураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка? Возвращаемся в студию.
1: А сколько вы зажимаете за смену?
2: Я 4, где-то мне получается 4, ну 5 иногда там бывает. Ну, это уже сильно уже. Я имею в виду атмосферу.
1: Атмосферу. Да. То есть прямо руками?
2: Ну, естественно, а как же? Ну,
1: то есть другом. В межручье у вас порядка 5
2: атмосфер? По где-то вот так вот, 5, да, где-то там. Но это надо сильно, это надо в любом случае там держать, это надо держать, потому что не этот, который с пальцем ходил, понимаешь?
1: А у тесочников, вот я хочу спросить, да. Социалка у них какова?
2: Социалка, да не очень, честно говоря, но там все равно, там иногда бывает и спускается сверху этот, понимаешь, все вот эти тарифы какие-то там специальные, эти самые, на такие догрузки. Какие-то там,
1: а у вас, да, профсоюз же есть?
2: У нас профсоюз тесочников, естественно. У нас мы прежде всего мы в Висковую эту самую область мы писали. Нам прям там присылали оттуда бумаги. И по бумагам прям, по губам, можно сказать. По губам прям. И дали как, и все.
1: Потом, ну, слава богу.
2: Слава богу, да.
1: И детский сад, я слышал, построили.
2: Детский сад построили, потом там пристань сделали. Нормально. Там лодки, там хорошие, там улов хороший, там. Пора пас.
1: А вы еще и рыбак, Матвей, да?
2: Да, конечно, рыбак. Я люблю это дело.
1: Понимаю вас. Ну что ж, дорогие друзья, я рад сказать, что сегодня у нас в гостях в программе «Чья спецовка», программе, посвященной профессиям, был наш старый, давнишний друг, слесарь, тесочник, да, Матвей Стежко.
2: Да ладно.
1: Спасибо, спасибо, Матвей. Спасибо, Мотя.
2: Нормально.

Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете «Фоменко Фейк Радио».

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл о буле, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий, протяжный, трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.

0: Прямая трансляция.
1: Мы снова в седьмой съезд клапанов. Он проходит в Капино. Напомню, дорогие друзья, Фоменко Фаик Радио ведет прямую трансляцию в Дворце культуры имени Мосина. Сегодня мы берем интервью у Сергея Тырина, руководителя областной организации «Свободный клуб». Да. Скажите, Сергей, почему до сих пор не выделяются площади для тренинга клопов? Почему?
2: А потому что клопов не умеют тренировать. Раньше это было, вот когда наши деды, наши прадеды, они как-то, они клопов подмывали, они занимались.
1: Ну, подождите, я просто хочу спросить, ну, все-таки, давайте вернемся не об истории, так сказать, когда да, деды, прадеды, да, а просто скажите, какие площади нужны для тренинга клопов?
2: Громадные площади. Ну, нужно рыть котлованы, нужно использовать технику для того, чтобы клопов собирать в одну стаю.
1: Ну,
2: клопы же собираются стаями, это забывают наши законодательные органы.
1: Я просто хочу спросить вас, Сергей, вот вы, как руководитель областной организации, да, я просто хочу узнать, а примерно вот так вот, как у вас в плане, как рассчитано, что вот вы, ну, количество вот этих площадей для тренинга, ну, например, можно ли, например, складское использовать помещение?
2: Можно.
1: Или легко возводимой конструкции?
2: Скажите? Нет, можно возводить. Можно и легко. Но только единственное, они не должны быть легко воспламеняться. Клоп любит воду, влажность. Но он не любит огня. Не надо его пугать. Вот я поэтому говорю, не надо пугать клопов.
1: А вот что я хочу спросить, да, вас, Сергей, скажите, пожалуйста. А вот, предположим, как вы тренируете? Буквально, может быть, в двух словах. Как сам тренинг с клопами-то проходит?
2: Да замечательно. Наши айтишники разработали удивительную систему, которая как бы подступает к клопу прямо к его гипофизу. У клопов гипофиз, он не уступает, между прочим, гипофизам ведущих наших пернатых, а они пересекаются между собой, и вы знаете, между ними возникают даже какие-то чувства, и мы готовы это доказать в нашей области.
1: Я вот что хочу спросить у Сергея Тырина, руководителя областной организации «Свободный клоп». Вы, так сказать, проповедуете свободу клопа, но свободу ограниченную, правильно?
2: Свободу, но свободу клопа, который подготовлен к современной жизни.
1: Скажите, пожалуйста, ваша связь с клопами, она, так сказать, буквально прямую или, так сказать, нет?
2: Вот мы неразрывно связаны с клопами, каждый час, ежесекундно.
1: То есть вы хотите сказать, что профессиональный клоповод ни на секунду не расстается с клопом как таковым?
2: Никогда!
1: Ага.
2: У меня лично несколько особей проживают прямо рядом со мной. Это несколько особей отдельных, которые накормлены хорошо. Это настоящие друзья.
1: Итак, дорогие друзья, напомню вам, что мы в 7-м съезд клоповода, журналист Владимир Лебязин сейчас у микрофона. Мы находимся в Капино, во Дворце культуры имени Мосина. И аккредитовано здесь 64 издания, 64, 19 телекомпаний. Но мы не можем транслировать это по видео, потому что все права у телекомпании «Вздох». Она все права забрала и не можем транслировать. Но поговорив с Сергеем Тыриным, руководителем областной организации «Свободный клуб», мы приняли решение, что будут выделяться площади для тренинга клопов, площади для тренинга клопов будут выделяться, и законодательная база будет поднята на самый высокий уровень. Правильно, Сергей?
2: Каждому клопу по клоповнику.
1: Вот такой простой, но ясный и четкий ответ дают сегодня наши представители организации областной «Свободный клоп» в лице Сергея Тырина. Итак, дорогие друзья, это 7-й съезд клоповодов. Мы вернемся к вам в прямой трансляции буквально через несколько мгновений.
0: Прямая трансляция.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
6: Online Radio 101.1.
4: 1.ru.
3: Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
3: Не тереби старость.
0: Фоменко Фейк.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Ну, что сказать, сегодня у нас в гостях удивительный человек. Понятно, что у нас всегда удивительные люди. Но сегодня мы говорим о прорыве, который наконец состоялся. Это не какой-то прорыв, который, знаете, там еще, возможно, будет, а, возможно, и не получится. Нет! Это настоящий прорыв, которого нет... Не было, и вот он вступил в силу. Этот прорыв, которого ждало не просто, не ждали не просто мы все, а человечество. Человечество. Это новый вид перемещения в пространстве. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Нет, Смыслов.
0: Все-таки Смыслов, да?
1: Смыслов.
0: Итак, конечно. У нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Здравствуйте, Владик, здрасте.
0: Ну, Алевтин Вячеславович, ну, сразу, как говорится, с места в карьер.
1: Ну, давай.
0: Из метро, так сказать, в небо.
1: В
0: каково это?
1: Из метро в небеса. Это мечта. Это мечта. Об этом мечтала Лиля Максимовна Който.
0: Должен ну, подождите, об этом... Давайте так.
1: Давайте так. Ну, нет, сначала я должен сказать...
0: Мечтало человечество.
1: Мечтало человечество. Господи, после того, как Юрка слетал, Гагарин...
0: Да подождите. Мы сейчас говорим ведь не об этом. Ну, вдумайтесь.
1: Ну.
0: Ведь мы всегда... Я понимаю, что вы внутри процесса. И вы
1: конечно.
0: В технологии.
1: Конечно.
0: Но самое главное, о чем мы, простые обычные люди... Вот представьте себе. Я собираюсь, например, в отпуск.
1: Да,
0: в отпуск. Я простой человек, собираюсь в отпуск. Да. А отпуск, предположим, у меня у простого, обычного человека где-нибудь, в центре Индийского океана.
1: Да.
0: Ну, предположим, какие-нибудь такие там острова, не знаю, какие-нибудь.
1: Такие бывают.
0: Вот, какие бывают острова.
1: Да.
0: Ну, вот представьте себе, я простой вот житель нашего города, выхожу с чемоданом, сажусь, так сказать, в метро, еду в метро, выхожу из метро, после этого пересаживаюсь в аэроэкспресс, еду до аэропорта, хожу, сажусь в самолет, и после этого, так сказать, лечу и приземляюсь, и там я выхожу, и, как говорится, я уже на островах. А вот мне всегда думалось, почему же наши ученые, эти наши великие, я не боюсь этого слова, люди, почему эти люди не изобретут так? Вот я вышел из дома, сел в метро, и потом я вышел, и уже прямо раз, и на, как говорится, островах в Индийском океане.
1: Владик, давайте я все-таки скажу. Дело в том, все это здорово, прекрасно, но... Было непросто совместить все это вместе. И все-таки мы это сделали.
0: Ну, то есть, я понимаю, так откроем, да? Откроем.
1: Нет, давайте мы откроем.
0: Вагон-самолет.
1: Конечно, это вагон-самолет. Это вагон-самолет, это отечественная разработка, конечно. Вы прекрасно понимаете. Владик, вы понимаете, в чем дело? Вагон-самолет это не просто так. Это вы должны из-под земли вы вырываетесь, сразу поднимаетесь ввысь. Вы понимаете?
0: В некотором смысле это получается ракета, вагон-ракета.
1: Это вагон-ракета, в каком-то смысле, да.
0: Но по факту вагон-самолет.
1: По факту, да. Нужны там, естественно, люди бывалые, а я бывалый, но вы понимаете, небывалых там не бывает, но это наш лозунг, небывалых не бывает. Вот и все, понимаете? Небывалых не бывает. У нас небывалых не бывает. Дело в том, что здесь не просто навыки космонавта, навыки пилота, навыки машиниста. Здесь это квинтэссенция всего. Это как бы, понимаете, это сжатый какой-то, просто какой-то пружина.
0: Это сгусток профессий.
1: Ну, по сути дела, я сейчас и работаю над... Ведь я, понимаете, я сейчас защитился.
0: Да, я понимаю. Но все-таки ваша основная деятельность, вы машинист.
1: Я машинист, но
0: Пилот-машинист,
1: но я написал мой сгусток.
0: Я понимаю, что вы написали книгу под названием «Мой сгусток», но мы к ней перейдем позже.
2: Высокие технологии.
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: 101.ru.
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
2: Снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Продление». У нас в гостях Александр Евгеньевич Рестопопов, это сын, ему 123 года, и Евгений Александрович Рестопопов, это отец, ему 168 лет. Да, и они рассказывают удивительные вещи про ястребиный кисель, которым уничтожается практически враг. Враг, да. Скажите, а вот, вот эти груши, сливы, тыквы, чем удобряем?
3: Ну, давайте так, если мы начнем их удобрять,
2: да,
3: чем-то, кроме живой воды,
2: да,
3: то ничего у нас и
2: ничего
3: не будет.
2: Не выйдет. Угу. То есть только живая вода.
3: Конечно.
2: Только живая вода.
3: На основе живой воды мы выращиваем молодильную грушу, сливу и тыкву.
2: Скажите, ну раз такое разнообразие у вас уже есть, и груша, и тыква, и слива, вот не приходило ли вашу неуемную голову скрестить, например, тыкву с грушей?
3: Деточка.
2: Да.
3: Ну, что-то я вот смотрю, вот я сколько лет живу, ни раз таких людей не встречал.
4: Тормозит.
3: Ну, зачем это нужно, объясни мне.
2: Ну, так просто интересно.
3: Что это скрещивать-то?
2: Ну, интересно, мне кажется, Ириш, это получилось бы.
4: Есть груша, есть тыква, есть брюква, мы-то сейчас...
3: Есть, в конечном итоге, ястребиный кисель.
2: Вот. Ястребиный кисель.
3: Понимаешь?
4: И не надо смешивать.
2: И не надо смешивать.
4: Те, кто смешивали, закончили рано.
2: Угу.
4: И мы их пережили.
2: То есть я правильно понимаю, что у вас грушовые сады, вот эти молодильные, сливовые сады молодильные, и тыквенные, так сказать, плантации молодильные, угу. Да?
3: Конечно,
4: да.
2: Количество?
3: Ну, в среднем пока работаем 1,5 тонны в сезон,
2: да. Самим-то достается
3: каждого
2: чуть-чуть
3: продукта.
4: Да мы на ней сидим практически. Ну что?
3: Все, как говорится.
4: Да.
2: В основном, я так понимаю, в поле у вас работает сестра.
4: Да.
3: Ну а как?
4: Ну как? И я расскажу, да,
3: да,
4: про нашу...
2: Про Александру, да.
4: Про Александру, там. Шурку нашу. Немножко она... Ну, не страшно. Кто там? Ничего страшного. Так вот.
2: И что Шурочка? Что
4: Шурочка?
2: Она? Да. Она замужем
4: один вообще? Раз обсосала осоку. Она, когда занималась там у себя, у нас на этой, на плантации...
2: Да, да, да.
4: Росла Навашина, осока.
2: Да. Осока.
4: Большая такая, сочная.
2: Ну, да, да, знаю.
4: Она такой... ее все обсосала.
3: Порезала себе язык.
2: Порезала язык об осоку-то, конечно.
3: И сразу схватила молодильную сливу.
4: О!
2: Помазала просто, да?
4: Схватила.
2: И все.
3: В одно мгновение все прошло.
4: Все, а то язык пополам прям. Вот так вот.
3: И мы пришли к выводу, что сейчас запускаем сливу только на обличение.
2: На обличение, на промазку.
3: На промазку.
4: Да.
3: Груша на продление жизни.
2: Так, а тыква?
3: Ну, тыква не хочу
2: рассказать. На перистатике.
4: Но это уже, нет, но это...
3: Ну, это глубинный процесс.
4: Глубинный.
2: Глубинный, конечно, конечно, да. Ну, внутреннее, как бы, омоложение и так,
3: ну,
2: далее, и так далее, да.
4: Да.
2: Да. Ну, обещайте, пожалуйста, что в следующий раз Александра с собой приведете.
3: А, обязательно.
4: Конечно. Да.
2: Хорошо.
3: Ну, что вам, молодильную игрушку?
2: Но
4: выдать, что ли?
2: Захватили с собой.
3: Конечно.
2: А, давайте.
4: Ну, Саш, дай
2: да, ну, мы сейчас закончим эфир, а после я с удовольствием
4: попробую.
2: Ну,
4: давай.
2: Дорогие наши слушатели, зрители, у нас в гостях был прекрасный Евгений Александрович, 168 лет, не поверите никогда. И его сын Александр Евгеньевич, 123 года всего. Все впереди.
3: Пока.
2: До свидания.
4: Ну, пока. Успехов тебе.

0: наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: Фигляр.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня уникальная личность, потрясающая, интересная, встреча с которым вы давно мечтали. Да-да-да, это Грег. Он жиголо-фигляр. Так он себя позиционирует, во всяком случае. И мы договорились, что он нам, ну, как сказать, доступным языком расскажет о том, что же это такое, с чем это едят, едят ли вообще. Да, Грег? Здравствуйте, во-первых.
2: Ну, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот скажите, фиглярство, это что это такое? Что вообще это такое? Да, как вы считаете?
2: Ну, пойми, детка, фиглярство.
1: Да.
2: Но это не позерство.
1: Не позерство, да?
2: Угу. Ну, соответственно, позерство это не фиглярство.
1: А, ну, в общем, просто все, да,
2: достаточно.
1: Очевидные,
2: да. Ясные вещи.
1: Да, то есть, если вы фигляр, то вы не позер. Так, мы, ну, приходим,
2: конечно,
1: к такому выводу,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, нет.
1: Конечно, нет, конечно, конечно, нет. А вот скажите, пожалуйста, так как вы позиционируете себя жиголо-фигляром, да? А вот, ну, все знают значение слова «жиголо», и хочется спросить, вот такой прямой, достаточно острый вопрос. Танцуете ли вы за деньги?
2: Когда как, девочка моя.
1: То есть случается все-таки, да?
2: Ну, ты должна понять.
1: Да-да-да, что?
2: У нас при нашей работе.
1: Да.
2: У нас тоже есть душа.
1: Ну, конечно.
2: Любой жиголо может влюбиться.
1: Ну, конечно, да, я знаю. И вы ни от кого не скрывали вот эту вот нашумевшую историю о вашей страсти, так сказать, к партнерше по танцу, да?
2: Всякое было.
1: Всякое было, да.
2: Но я могу сказать, детка.
1: Да.
2: Я внимательно смотрю на тебя и понимаю сейчас.
1: Ну-ка.
2: Ну... У тебя могло бы быть все гораздо лучше.
1: Если бы?
2: При твоей внешности.
1: Так.
2: При твоей потрясающей стройности.
1: Так.
2: Удивительной красоте, Ира.
1: Боже.
2: Да без Божия это...
1: Так и что же мне мешает? Расскажите.
2: Мне кажется, ты зажата.
1: Надо просто зажата. Раскрепоститься.
2: Тебе немножко нужно раскрепоститься, конечно.
1: Ну, естественно.
2: Для этого, ты понимаешь, должны быть, я бы сказал, учителя.
1: Ага. Ну, а где, как не в танце, можно раскрепоститься? Правильно я понимаю? Ну, я могу это рассматривать как приглашение, так сказать. Натур. О, даже так. Да? Мамба?
2: Ну, милая. Это моя знаменитая желтая погремуха.
1: Да. Я очень рада, что вы ее взяли с собой. Жалко, что вы не захватили с собой Монику. Вы же хотели с ней прийти сегодня.
2: О Монике забудьте.
1: Да, действительно.
2: Когда я смотрю на тебя, я думаю, боже.
1: Да. Ну, хорошо. Но у меня просто есть еще несколько вопросов.

0: услышал, что я сказал?
1: Конечно. Ну, конечно.
0: Я сказал: Боже. Боже, когда я вижу тебя.
1: Да. Боже мой, вы знаете, что я хочу сказать нашим слушательницам, в основном зрительницам, как вы, должно быть, мне сейчас должны завидовать. Боже мой, напротив меня такой мужчина, ну, такой мужчина, рядом с которым вы бы наверняка почувствовали себя настоящей женщиной.
2: Жигало Фигляр.
3: Порошок Байт тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Номер 312-372-89-67-32-89-67-35-44-87-38-94-567-80.
3: Минутка поэзии.
5: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелас.
3: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
2: Оркестровая яма.
6: Дорогие друзья, сегодня вновь в эфире программа «Оркестровая яма». Как вы знаете, эта программа, конечно, посвящена прежде всего музыке, и это следует уже и из названия. Я веду сегодня эту программу с известным композитором, с одним из соавторов новой постановки, о которой сейчас пойдет речь. Ну, в общем, я представляю. Сегодня у нас в гостях лауреат премии «Малахитовый Орликин», прима театра оперетты имени Кальмана, народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова. Вот. И вместе с Алевтиной Алексеевной сегодня сюда пришел главный дирижер театра оперетты имени Кальмана Никис Лидис Домостопулос.
7: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Сегодня пойдет, конечно, у нас рассказ о той интернациональной постановке, но буквально которую ждет, ну, я даже не боюсь этого слова, вся, может быть, даже наша страна. Не просто, так сказать, город, но даже просто страна, да?
1: Спасибо. Приятно слышать.
6: Я буквально в двух словах скажу. Впереди премьера. Это спектакль театра оперетты, который называется «Набережная любви». Да, ну, я перечислю, конечно, всех, кто участвовал в нем, для того, чтобы, ну, так сказать, уже потом двинуться в нашу беседу. Итак, композиторы Алексей и Витольд Трескуновы, либретто Соломона Хвилидзе, балетмейстер Лариса Данзас, режиссер-постановщик Гедемина Стребаус, главный режиссер, как я уже, главный, простите, дирижер, Никис Лидис Домостопулос, да, который здесь, конечно, с нами.
1: Мой друг, мой друг.
6: Художник-постановщик Боже Гейсик. Вот. Ну, да. Репетитор по вокалу Вероника Евгеньевна Ли. Ну и водитель Руслан Боев.
1: Боев, да. Итак, хороший. Русланчик наш, да.
6: Ну что ж, ну, думаю, Никис Лидис, я думаю, да, что мы первый вопрос адресуем нашей героине, которая, да, сегодня, да, у нас здесь. Да. Напомню, что это Алексея Алексеевна Гусарова.
7: Я люблю ее.
1: Народная. Никис Лидис,
7: я люблю вас.
6: Ну, подождите, прошу вас.
7: Ждем. Ждем.
6: Алевтина Алексеевна. Да, Алевтина, да, Алексеевна, да, Гусарова. Да. Алевтина Алексеевна, скажите, да, пожалуйста, вы ведь первая исполнительница Изольды, правда?
8: О, приятно, что вы об этом вспомнили. Да, это так. Тут я не могу скромничать. Это правда, потому что правда остается правдой. Да, всегда. Да.
7: Чудная, чудная. Ну, я люблю ее.
6: Не только исполнительница Изольды, правильно?
8: А, ну, конечно. Я исполнительница Изольды и Инги.
6: Да, прекрасно.
8: Да-да-да. В этой прекрасной оперете Феликса Зую. Вилькин переполох. Да-да. Никис Литис это помнит.
7: Да, я помню.
6: Скажите, вот там же, ну, кто же может забыть вот это вот? Ты же помнишь, ты же помнишь.
8: Ты как с тобой получилось?
6: Да-да-да. Ну вы-то подождите.
7: Ну я не могу, я люблю ее. Ну спасибо, хорошо.
6: Я прошу вас. Ну так вот.
8: Да-да.
6: Вы сейчас подготовили вот эту новую постановку.
8: Да-да-да.
6: Об этой постановке говорят все. Скажите, пожалуйста, ну вот это вопрос, наверное, не только к Алевтине Алексеевне Гусаровой, но и, конечно же, к Нике Слидису как главному дирижеру. Скажите, в чем разница между вот опереттой и уже набившим оскомину мюзиклом?
8: Ну, Никис Лидис, ну, ну давай.
7: Я не могу, прямо я. Ну, я хочу. Я не то, что не могу. Я и могу, и хочу, и я хочу просто сказать.
8: Скажи правду.
7: Я говорю правду. Она прелесть. Она прелесть. Она,
8: скажи, я люблю правду.
7: Ее. Ну, я правду говорю, что я люблю
8: Никис
7: тебя.
8: Никис Лидис, ну, пусть мой, зрители должны задать.
7: Ну, пожалуйста.
8: В наше вот это вот страшное,
7: да,
8: время,
7: да,
8: засилье, вот это мюзикловое засилье,
7: да,
8: понимаете,
7: да,
8: зритель,
7: да,
8: радиослушатель тоже, он, ну, должен знать разницу.
7: Да,
8: понимаете?
7: Я хочу сказать, разница есть огромная.
8: Да,
7: вот,
8: да,
7: например,
8: да,
7: баловни. Мы знаем этот удивительный мюзикл, так его окрестили, мюзикл. Ну, как эти баловни могут сейчас вот по всей стране, я чувствую вот это вот неприятие, зритель мучается,
8: да,
7: вы понимаете,
8: что,
7: да?
8: Можно я перебью,
7: да,
8: тебя,
7: да,
8: если простите?
7: Давай, целуй.
8: Понимаете, просто,
7: да,
8: распущенность,
7: да,
8: понимаете,
7: да,
8: какая-то,
7: да,
8: пропагандируется, вот эта вот распущенность нравов. Совершенно другое дело в оперете, где легкость, где...
6: Набережная любви.
8: Конечно, «Обережная любви», где прикосновение к руке – это уже целое огромное событие. И мы воспитываем молодежь,
6: понимаете?
8: Понимаю,
6: да, вас.
8: Да, да.
2: Оркестровая яма.
6: Вы вместе в этом спектакле с Яном Трепетовым. Так сказать, вы поете, так сказать, партию Гали.
8: Конечно, да.
6: А он партию Стива. Правильно?
8: Да, да, да, да.
6: И,
8: да,
6: вот,
8: да,
6: что я хотел спросить. «Набережная любви». Вы не могли бы приоткрыть завесу тайны над, так сказать, сюжетными коллизиями, автором которых является Соломон Хвилидзе? Ну, либретто, я имею в виду.
8: Ну, вы знаете, мне вам сложно отказать.
7: Алевтиночка, Алевтиночка.
8: Обаятельный ведущий.
7: Я ревную. Алевтиночка, не надо.
8: Но я легкую завесу тайны могу, наверное, все-таки приоткрыть. А скажу... Так, на сцене будет вода. Да, да, да. Потому что у нас замечательный художник.
6: Вы он... имеете в виду, конечно же, ну, Божика Гейсика?
8: Ну, конечно.
6: Я... Он ведь приехал из Праги, правильно?
8: Конечно, из Праги. Понимаете, Прага – это родина. Родина всех выдающихся художников театра. Я открою еще одну вам тайну.
6: Угу.
8: Будет вода. И будут наши синхронистки. Да, да.
6: Вот это да!
8: Да. Этого есть... еще не было нигде.
6: Вот,
8: да,
6: это да. Да. И все это как бы «Набережная любви».
8: «Набережная,
6: правильно,
8: любви».
6: Да?
8: Ну, так и быть, скажу еще о третьей вещи, но это еще не все. Я только три вещи скажу, больше не буду говорить. И Никис,
7: я прошу,
8: не давай, если что, я могу
7: заговорить.
8: У нас еще будут дельфины.
6: Да. Так это просто непросто, непросто, непросто.
7: Я люблю,
8: не просто.
7: Я не просто,
8: так сказать. Насколько это непросто,
6: да,
8: все.
6: Это не просто спектакль, это уже, так сказать, какая-то феерия получается.
8: Феерия абсолютно.
6: Технологическая,
8: да,
6: правильно?
8: Да, именно так, именно так.
6: Не могли бы вы, не кислись буквально, ну, может быть, приоткрыть завесу,
7: да,
6: опять?
7: Да, да.
6: И опять приподнять ее, так сказать, да?
7: Может быть,
6: какую-то короткую небольшую мелодию?
7: Конечно, я с удовольствием.
6: Напеть.
7: С удовольствием.
6: Прямо сейчас.
7: Но ты готов? Ну, ты готов? Ну, я тебя прошу.
8: Ну, ты мужскую, ну, спой,
7: да,
8: арию мужскую.
7: Хорошо,
6: ну,
7: мужская,
6: да, сегодня нет Яна,
7: да,
6: Трепетова,
7: да,
6: с нами.
7: Сегодня нет, но я...
6: Который поет Стива
7: вот,
6: здесь.
7: Вот это его выход, когда Галя как бы томится, томится. И он
6: ну,
7: таким...
6: на набережной.
7: На набережной томится. Дельфины хвостами своими.
8: Девушки,
7: дельфины.
8: Синхронистки.
7: Все, я люблю их всех. Но вопрос главный, все. Когда вот первое его, как я называю, это первое провидение. Как бы вот такое. Он говорит, ну... Неужели? А? Как она звучит?
6: Знаете, я прямо чувствую все-таки... Вы знаете, у меня даже есть такое ощущение, что для братьев Трискуновых, которые композиторы, это, наверное, пожалуй, что, наверное...
7: Это их пик.
8: Это прорыв.
7: Это пик.
8: Вы знаете, это прорыв.
6: Прямо сейчас по этим двум нотам... Прямо по этим двум нотам я прямо почувствовал...
7: Ну, неужели?
8: А ответ, знаете, какой? Ну, неужели? Стив! Это ты? Да.
7: Да?
6: Господи.
7: Боже
6: мой. Вы знаете, я, честно говоря, я еще не был ни на одном прогоне.
7: Я люблю тебя.
6: Я еще не видел. И даже и не слышал ничего. Но вы все это держите в тайне, я понимаю.
7: Да, естественно.
6: Но, тем не менее, вот по этим буквально первым нотам здесь и нашим радиослушателям, я думаю, совершенно понятно, что это просто, ну...
7: Это тревога.
8: Это дикая глубина. Понимаете, есть просто глубина.
7: Говори.
8: А есть глубина невероятная.
7: Говори.
8: Невероятная. Вот в этой музыке Трискуновы просто достигли какого-то апогея глубины.
6: Да вы знаете, мне тоже показалось.
8: Да.
6: Ну уж кощунственно скажу. Ну как-то, вы знаете, где-то даже вот у меня внутренне закралось. Господи, хотелось, сразу я услышал сейчас эти ноты. Господи, да какой Евгений Онегин.
7: Да, во, как я почувствовал, да.
8: Сложно об этом говорите, но действительно так.
6: А вот это мера воздействия одновременно. Ведь вы перед мы ведь не забываем, там одновременно и драматические сцены,
8: конечно,
6: которые
8: конечно,
6: играются как в драматическом театре. И тут же переходит, так сказать, в арии и в песню.
7: Да.
6: Так сказать, да, как...
8: Молниеносный танец!
7: Конечно! Более того, танцуют все. Там есть удивительный...
8: Все не танцуют! Не кислитесь, не надо.
7: Ну ладно.
8: Все не танцуют. Мне так хотелось. Не все могут танцевать. Не все.
7: Хорошо. Танцует Алевтиночка.
8: Я танцую.
7: Да.
2: Оркестровая яма.
6: У меня такой вот вопрос. А вы, поскольку, ну, я понимаю, что... Ну, будете ли вы, так сказать, участвовать снова в конкурсе «Малахитовый Орликин»?
8: Юный «Малахитовый Орликин».
6: Ах, вот.
8: Да.
6: Мне кажется, да. А скажите, а гастрольный план уже сверстан?
7: Уже. Я хочу Алевтиночку повезти в Бонюэ. Это, но вы знаете, это удивительно.
8: Бонюэ?
7: Да, в Бонюэ. Нет, я хочу, чтобы ты там была. Да, это такая удивительная страна, вы знаете, Бонюэ.
6: Да.
8: Сплошь набережная.
7: Да, сплошь.
6: Скажите вот еще такой вопрос.
8: Такая аллюзия.
6: Вот такой у меня вопрос. Еще технический. Сейчас Ла Скала очень любит, так сказать, на открытом воздухе представление давать.
7: Mm-hmm.
6: Не думали ли вы о том, чтобы набережную у любви продемонстрировать, так сказать, публике на открытом воздухе?
7: Это было, да. Я уж тогда скажу, это у нас с Алевтиночкой было в замысле в самом. Я говорю, мы хотели открыть, это open air.
6: Mm-hmm.
7: Это open air, да? Mm-hmm. А если в Бонюэ?
8: Да. Ну, конечно, на набережной.
7: Да.
8: А там единственная сложность, что дельфины могут уплыть, понимаете? Mm-hmm. Непонятно, как
7: не
8: сохранить...
7: Не волнуйся, я договорился.
8: Как сохранить этих
6: будете выгораживать
8: дельфинов.
7: Конечно,
8: есть еще опасность, связанная с синхронистками.
7: Они не уплывут, конечно.
8: Понимаете, но некоторая загрязненность водоемов, она все присутствует.
6: Ну, видите, получается, что одновременные набережные любви одновременно является экологическим, так сказать, проектом.
7: А вы чувствуете, я почему заговорил про эту удивительную республику Бонюэ? Потому что там всегда жарко, там всегда тепло, боже мой, там все открыто. Там все чисто. И там, и как это будет смотреться, Алевтиночка, дельфины, и все чисто.
6: Несколько слов я хотел бы спросить по отсутствующей сегодня у нас на интервью Ян Трепетов.
7: Трепетов
6: Ян. Это ведь его первая большая работа.
7: Ну да, да, да.
6: И вы вот так как-то доверили ему. Кому принадлежит выбор самого непосредственно Яна?
7: Ну,
6: решал
7: конечно.
6: Ли это Никис Лидис, или это, может быть, Гедемина Стрыбаус?
7: Нет.
6: Или, может быть, это Алевтина
7: Алексеевна?
8: Нет, ну а кто это можно решать?
7: Ну, конечно,
8: смешной вопрос.
7: Алевтина.
8: Но...
1: Ну, как же мне работать с партнером, если я его не выберу, если не буду чувствовать его? Да. Понимаете, нужна какая-то сенсорная связь. Да, без нее
6: вот
1: никак.
6: Алексей Алексеевна, здесь вот такой вот пришел сейчас острый вопрос по СМС.
1: Интересно.
6: Вас не пугает разница в возрасте, так сказать, между Галей и Стивом? Это пишет Виталий.
1: Угу. А ее нет.
7: Она абсолютно.
1: Ее нет.
7: Алексиночка.
6: То есть вы ровесники с Яном Трепетовым?
1: Понимаете, дело в том, что Ян Трепетов мне признавался на репетициях, но не сразу, разумеется, где-то через неделю. Что, боже мой, говорил он, Алевтина Алексеевна.
7: Я старше
1: моложе,
7: вас. Да, он так и сказал.
1: Всех моих знакомых, подруг. И вы знаете, даже, ну, чтобы как-то сблизиться с Яном, мы даже были на несколько дискотеках.
7: Боже мой, это удивительно, это даже вот это такое.
1: А вот какие-то новые вот эти вот музыкальные стили. И вы знаете, я вполне чувствую их и могу, и должна не отставать от вот этой музыкальной, вот этих музыкальных направлений.
7: Абсолютно.
6: Ну и тогда у меня сразу вопрос к Нике Слидису. Значит, напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в программе «Оркестровая яма» находится народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова, прима театра оперетты имени Кальмана, и главный дирижер Ники Слидис Домостопулос. Готовится премьера спектакля «Набережные любви», и мы с удовольствием беседуем об этом. Вот что я хотел узнать у вас. Скажите, пожалуйста, Ники Слидис, дело в том, что современные ритмы, которые, так сказать, вторгаются сегодня, вторгаются прямо в яму, прямо в оркестровую яму они вторгаются, и как бы оркестр уже начинает жить другой нотой, другим как бы жанром, другим стилем. Вот. Это как-то отражается на, ну что ли, эти новые музыкальные веяния, отражаются на партитуре каким-то образом.
7: Да. Мы это почувствовали. Без этого все равно мы никуда не денемся. От этого и без этого, естественно. Мы просто... Я бы не был бы Ники Слидисом, если бы я в один момент не почувствовал, как отдается Алевтиночка. А как она отдается музыке?
1: Ну, понимаете, в партитуре сейчас появилось такое группетто и мордентов очень
7: много. Да, мордентов очень много.
1: Мордентов очень много. И вот эти вот варшлаги. Да. Вот эти прекрасные, варшлаги.
6: Тогда вы знаете, что ж, уже подходит к концу наше время.
7: Да.
6: Я хотел бы попросить все-таки в конце нашей программы буквально приоткрыть снова
1: завесу. Какой лукавый человек.
6: Небольшой отрывок все-таки спеть вдвоем, где вы, конечно, Ники Слидис споете за Яна Трепетова.
7: Да, я с удовольствием это сделаю. Больше того, я с Левтиночкой настолько мне это нравится. Хорошо, давай.
1: Это
7: ты не одна, ты не один. Давай, вот это. Ты не одна, ты не один. Давай. Ты не одна.

0: потеряю.
1: Ты не один, ты не один.
0: Но я не знаю, если ты
1: поверь мне, уйдешь,
0: уйдешь на мгновение.
1: Прощай.
0: Прощай.
2: Господи, дорогие друзья, вы только что прослушали отрывок из нового спектакля театра оперетты имени Кальмана «Набережная любви». Это прозвучали голоса народной артистки Алевтины Алексеевны Гусаровой и главного дирижера Никислидиса Домостополоса. Потрясающе! Какая музыка! Музыку написали, как я уже говорил, Алексей и Витольд Трескунов. С нетерпением ждем всех в театре, если, конечно, сможем достать билеты.
3: Пока-пока!
0: А пока-пока! Счастливо!
4: Оркестровая яма.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
8: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот,
4: то отправишься в полет.
3: Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
5: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
6: Здоровое питание.
7: ООО «Автобоб».
8: Торгуем контейнерами.
9: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
10: Лицензия 45748-4289-88-4857.
11: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
12: Медики.
13: Скажите, а чтобы, например, из регистратуры, то есть с Коневой-6, попасть на Бокова 37, какой-то один маршрут или могут быть какие-то разнообразия?
14: Вы знаете, конечно, разнообразия в маршрутах могут быть.
13: Могут быть.
14: Но они разнятся 200-300 метров.
13: 200-300 метров.
14: Это
13: незначительно. Я правильно понимаю, что, особые условия созданы именно на этом маршруте?
14: Конечно.
13: Конечно. Визуальные.
14: Конечно.
13: Так сказать,
14: конечно.
13: Обонятельные.
14: Конечно.
13: Какие-то, да? Вот все
14: конечно.
13: Способствует тому, чтобы...
14: Высаженные
13: лимфа, да?
14: Дерева.
13: Да,
14: высаженные
13: вот я и хотел.
14: Дерева.
13: Можжевеловая аллея.
14: Разные. Да. Ну, во-первых, с можжевельником мы работаем только между, ну, если уж говорить откровенно,
13: да.
14: Между Тучкова 9
13: да.
14: и Конева 6.
13: И Конева 6.
14: Когда человек после того, как побывал у меня на приеме,
13: да.
14: и получил рецепт. Диагноз
13: да.
14: и рецепт либо назальный,
13: да.
14: либо оральный,
13: он
14: отправляется
13: опять прямиком
14: в регистратуру, которая находится на Конева 6.
13: На Конева 6, да.
14: А там уже
13: угу.
14: его направляют в аптечный киоск.
13: В аптечный киоск.
14: Да, в аптечный киоск.
13: Значит, то есть все эти отрезки, где-то значит, можжевеловая история, где-то грибная там поляна.
14: Ну, да. смотрите, с грибной пока не решено
13: не
14: до
13: решено,
14: конца,
13: да.
14: потому что, ну, во-первых, это связано с назальными, так сказать,
13: да,
14: проблемами.
13: Да, да, да, да.
14: Потому что грибные все-таки, ну, споры, они вызывают, так сказать, ну,
13: да.
14: мы еще не все здесь не проработали.
13: Да, да, да.
14: Вот, поэтому, так сказать, ну, опасность существует. Мы, так сказать, охраняем наших пациентов от этого, так сказать, споровмешательства. А так, конечно, по большому счету, ну, если сейчас мы все это разовьем, то, мне кажется, да, и будут и грибные, так сказать, аллеи, и можжевелы, вот, ну, через которые в дыхательные пути, как говорится, вот этим,
13: так назально,
14: опять-таки. Вообще, назально это основная, так сказать, наша терапевтическая профилактика. Ну, я просто скажу вам, что, во-первых, это огромное удешевление для государства. Огромное.
13: Что важно?
14: Что важно?
13: Что важно?
14: Мы беспокоимся, так сказать, о бюджете, обо всем. Страны. Конечно.
13: Совершенно верно. Вот еще такой вот напоследок хотел вам задать такой вопрос. Вот вы сами врач, вы сами доктор, да? Ну вот, а скажите, ведь с вами тоже, наверное, случаются недомогания какие-то. Вот что вы делаете, когда это происходит с вами?
14: Ну,
13: неужели идете в регистратуру?
14: Я могу вам сказать, во-первых, болеющий врач это не врач.
13: Это не врач. Ну, случается.
14: Нет, это неуважение к своим пациентам. Что это такое?
13: Ну, вот я видел, вы сейчас утираете что-то все время. Может, у вас насморк, значит, вы чуть-чуть перехворали, может быть, нет?
14: Я не могу позволить себе. Не могу себе этого позволить. Не могу. Потому что, во-первых, я все время в движении.
13: Да.
14: Как я болею. Я таким образом и доказываю свою безболезненность.
13: Безболезненность.
14: Вы понимаете?
13: Но
14: конечно,
13: лимфа чистится постоянно, поэтому вам приходится утираться.
14: Ну, конечно, она иногда выходит немного у меня лимфа носом, но, так сказать, это ничего. Ничего такого.
13: Конечно.
14: Вот. Кстати, это описано в моей последней работе. Ну, она популярная, она, так сказать,
13: ее
14: журнале...
13: можно приобрести в магазине.
14: Ну, я печатаю в журнале «Медики и мы».
13: «Медики и мы».
14: «Медики и мы». Там, значит, я как раз и писал о том, что подтекание лимфы – это, так сказать, ну,
13: нормальный процесс.
14: Нормальный процесс. Вот, собственно, и все. Ну, одним словом, дорогие друзья.
13: Да-да-да, вот скажите что-нибудь на нашем
14: слушателе. Улучшая каждый день качество лечения, каждый раз тратя свое сердце на каждого пациента, мы ведем нас всех вместе в будущее. К 30-му году вы не узнаете себя.
13: Боже мой, спасибо большое. Спасибо, дорогой Камиль. С вами была я, Арина Рыбладзе, передача «Медики». У нас в гостях был грандиозный Камиль Пазухов. Не болейте, друзья.
14: Спасибо.
12: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: 101.ru. Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: Рядом с криминалом.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Икс, страшный человек, но несчастный, как я вижу, который занимается рыботорговлей. Передача «Рядом с криминалом». Итак, мы остановились на новом наркотике, которым, опять-таки, занимается этот пришедший к нам в студию человек. Этот наркотик называется «рыбный газ». Вот ответьте на вопрос, куда вы его собираете? Чтобы можно было сразу отличить и не попасться на удочку, не купить случайно, не, как это называется, избежать вот этого наркотического влияния.
3: Ну, во-первых, я должен сказать, что рыбный газ я же не сразу нашел. Но есть такая рыба-зануда, короче, это из красного.
2: Говорящая рыба-зануда, да, мы знаем.
3: Говорящая,
2: мы это все знаем.
3: Да, рыба-зануда. Вот, а это вообще редкая рыба, и она в Красной книге, там во всех этих книгах, короче, их там ЮНЕСКО там.
2: Да-да-да-да-да.
3: Фигеско их, Гринпис там, Пис-Мис и все эти.
2: Да-да-да, знаем все эти организации,
3: конечно. Все эти движения, все их защищают, короче, ну, в общем, рыба-зануда.
2: Да.
3: В общем, я как-то с ней поговорил, и, ну, и так, с глазу на глаз, туда-сюда, там, как бы... Я договорился с этой, с одной рыбой.
2: Она вам просто рассказала, на чем сидят большинство рыб.
3: Ну да, они сидят на рыбном газе.
2: Понятно.
3: Я же не знал этого, но поскольку...
2: Они, собственно, поэтому и не разговаривают, правильно?
3: Ну, естественно,
2: ну, конечно,
3: они вообще ни с кем не разговаривают.
2: Это они вообще не разговаривают, рыба зануда, она избавилась от этой наркотической зависимости, поэтому начала, собственно, говорить.
3: Ну да.
2: А они просто не могут ничего сказать, потому что все, как сказать, поголовно наркоманы. Вы охотитесь, вы, собственно говоря, вы охотитесь за больными совершенно существами, понимаете?
3: Ирин, ну что? Не надо мне душу
2: их
3: травить.
2: Их лечить надо, понимаете? Лечить.
3: Да всех вас надо лечить. Ну ладно, сейчас не об этом. Короче, рыба-зануда, это самое, это она попала...
2: Рыба-зануда вам рассказала.
3: Да, значит,
2: об она... этом наркотике.
3: Да, да, да. Она, ну, вообще-то особо ценный газ. Это, как бы мне пришлось как-то выпытывать из нее... Она мне рассказала, как это делается, как там они применяют этот газ. Вот, они все под газом.
2: Они под газом, мы это уже выяснили, и понятно, и
3: ну
2: наконец
3: и
2: стало
3: потом...
2: ясно, почему рыбы не разговаривают.
3: Ну,
2: да.
3: Я потом начал это, короче, предлагать уже своим знакомым, а потом потихонечку это, я все подсели.
2: Скажите, вы на рыбном газу сидите? Я смотрю, у вас виловатая речь.
3: Да нормально у меня речь, что...
2: Нет, у вас ненормальная речь.
3: Есть.
2: Слегка заторможенная речь. Очевидно, это очевидно.
3: Я сижу на булочках.
2: Вы сидите на булочках. Но, тем не менее, в туалет вы сходить не можете, помыться вы не можете. И сколько это будет еще продолжаться? Сколько вы еще продержитесь? Скажите нам. Дорогой Икс.
3: Ира, ну не надо так. Ну я, короче, с рыбами я завяжу. С рыбами.
2: Когда? Когда? Нас всех интересует вопрос, когда?
3: Вот тебе я могу сказать, завтра.
2: Скажите.
3: Нет, если... не завтра, послезавтра.
2: А если я пущу вас помыться?
3: Ну, значит, послезавтра.
2: Почему не быстрее? Я сегодня вас пущу помыться, сегодня же вы и завязываете с рыбами. Выпускаете рыб кобелей из ванны и еще двух рыб из унитаза. Мы можем так договориться?
3: Можно. Я уже весь и так исчесался. Ну, надо как-то решить, в общем, это...
2: Ну, надо как-то решить, ну, надо как-то, понимаете, нужно как-то избавляться от зависимости этой, понимаете, от ужасной. Что такое?
3: Чешется там просто.
2: Вы понимаете, вы столько знаете о рыбах, о рыбе-зануде, если вы с ней разговаривали. Много очень интересного и рассказать бы могли, и показать. Ну, зачем же тратить свою жизнь на вот эти бесконечные скрывания, на заматывание и так далее?
3: Да все!
2: Сейчас...
3: Сниму!
2: Внимание, сейчас на секундочку прервемся и вернемся снова к вам.
1: Рядом с криминалом. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок –

0: bag.
1: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: Итак, сегодня на Фоменко Фейк Радио звездные встречи с вами. Юрий Бурзон, а напротив меня тот самый легендарный, вот он машет нам копытами, конечно, конь Борька. Как по-простому мы говорим, Борис Константинович, да, ведь так? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Борис Константинович.
1: Очень приятно быть у вас на радио, конечно, я скажу вам удивительно. Да. Я вот, вы знаете, смотрел много раз, и слушал тоже, как говорится. Ну, у нас не часто это увидишь, как говорится. Мы все-таки в отдалении от больших городов.
0: Ну, я понимаю.
1: Что же, Как у нас, как говорят, знаете, жизнь прожить не поле перейти.
0: Боренька, прям не в бровь, а в глаз.
1: А что ж, действительно.
0: Что хотите сказать? Вот что вопрос первый? О поле, можете рассказать немножко?
1: Конечно, я с удовольствием, конечно, расскажу. Вы имеете в виду, что за поле?
0: Вы до этого вообще один ходили, скажите?
1: Я хочу сказать, до этого до чего? Я же всегда, так сказать, понимаете?
0: Дело в том, что вы вышли же вдвоем.
1: Да вы поймите. Конь!
0: Да понимаете? Я понимаю.
1: Я же не абы что, понимаете? Меня так просто, как говорится, конь? Не заштопаешь, понимаете?
0: Конечно.
1: Мы, как говорится, кони... Парни серьезные.
0: Это точно.
1: Если уж вы меня спрашиваете про поле, да я в поле вырос.
0: Боже мой.
1: Я вам больше скажу.
0: Да.
1: Я ведь еще из того поколения коней,
0: которые
1: в поле и родились.
0: Боренька.
1: Не в каком-то там вам, понимаете,
0: в загоне.
1: Не в каком-то там, понимаете,
0: в яслях там каких-то,
1: в совхозном шаре.
0: Я
1: из поколения...
0: Коней!
1: Поколение натуралов!
0: Итак, с нами...
1: Натуралов!
0: Дорогие мои друзья, это с нами Боренька Константинович, конь натурал. Это важно. И вот как вы, натурал, вышли вдвоем?
1: Куда я вышел вдвоем?
0: Вдвоем в поле выходили.
1: Расскажите, это было. Вы знаете, я вот что вам скажу.
0: Пожалуйста.
1: Я ведь в поле родился.
0: Да.
1: Я, как говорится, в поле и умру.
0: Это понятно, да.
1: Я поэтому хочу вам сообщить, понимаете, я как в поле ходил.
0: Да.
1: Так хожу и буду ходить. Живу в поле.
0: Я понимаю, понимаете? Вас. Вы
1: и вот эта вот история, понимаете?
0: Да.
1: Вот это вот я выйду в поле с конем и вдвоем с конем, понимаете? Я вообще не понимаю этого разговора.
0: Это же было. Согласитесь, Боренька.
1: Это история. Я понимаю цель вашего приглашения меня сюда.
0: Нет, не думайте только о плохом. Я вас прошу. Это же... Мы же не какая-то...
1: Сегодня, знаете, очень любят копаться в нижнем белье, понимаете, в любом.
0: Не будем копаться.
1: Нам, лошадям, это непонятно.
0: Нам, лошадям.
1: Вы знаете, надо, я серьезно говорю.
0: Я понимаю, естественно. Это вторит песней той. Это действительно, я вспомнил про... Это знаменитая песня про
1: лошадей. Да при чем здесь
0: лошадей?
1: Песня? Вы о судьбе поговорите, человека,
0: так вот,
1: понимаете?
0: Давайте.
1: И человека, и лошади.
0: А
1: как разделилось все сегодня, понимаете?
0: Почему разделилось? Вы же вышли не случайно.
1: Вы должны понять, понимаете? И я всегда... Вот я вам скажу.
0: Да.
1: Я... Как уже говорил, я был в поле, я в поле, я в поле и помру, понимаете? Мы кони. В поле прям, мы живем, я живу в поле, что вы хотите, понимаете?
0: Стойте.
1: Ни с того, ни с сего выясняется, понимаете, что есть, как говорится, мы вообще к людям нормально.
0: Я понимаю, но вы же гуляли по полю вдвоем.
1: Я знаю, что вы журналисты.
0: Хотите копаться
1: в нижнем белье. Зачем я вывел человека в поле? Пошел вдвоем. Я ходил до этого один, тут пошел, вдвоем.
0: Вдвоем.
1: На что намекаете?
0: Подождите.
1: Что я хотел к человеку что?
0: Что?
1: Как мужчина с мужчиной, что ли? Что вы намекаете на что?
0: Подождите секунду, вы натурал, Боренька. Вы же натурал.
1: Я прошу это не забывать.
0: Да, действительно.
1: Мы просто по-товарищески вышли.
0: Вышли.
1: Пошли!
0: Пошли, понимаете? Так.
1: Вот. А вы, журналисты, раздули из этого историю.
0: Подождите, понимаете? Дорогой вы мой, Борис Константинович.
1: Да у меня душа болит, понимаете?
0: Понимаю, понимаю.
1: Ну, что ж мы кони, не люди, что ли?
0: Действительно.
1: И потом вы подумайте, в поле с конем, ну как это он будет там управляться-то,
0: да,
1: господи?
0: Да, да, да.
1: Я
0: да,
1: же,
0: да.
1: Представьте, где я, где он,
0: да,
1: понимаете?
0: Естественно, о чем
1: да
0: речь?
1: Да Николай вот. Вячеславович вообще добрейшей души человек.
0: Согласен с вами.
1: Он на меня ни разу не залез.
0: Вот как!
1: За все время, пока мы гуляли,
0: да.
1: Он ни разу на меня не залез, понятно?
0: И это хорошо.
1: А я, как конь, ценю это больше всего.
0: Я согласен с вами, я согласен.
1: А то каждый дурак норовит залезть,
0: да,
1: понимаете?
0: Я понимаю, я вас очень хорошо понимаю, тем более, знаете, когда...
1: Это сердце у коня болит,
0: да, понятно,
1: понимаете?
0: Господи, боже
1: мой. Каждый из вас, я знаю, хочет залезть.
0: Нет, подождите вы, ради бога. Вы скажите, вы теперь и так и ходите вдвоем или нет?
1: Не, зачем педалировать-то ситуацию?
0: Ну, подождите, ну, начинается опять педалировать. Ну,
1: понимаете? Ну, я не могу сказать вам, ну, что это такое? Ну, как вот вы?
0: Нет,
1: вот
0: ну,
1: вы
0: как?
1: Меня удивляете.
0: Ну,
1: просто
0: ну,
1: удивляете. Вы по-человечески подойдите к вопросу.
0: Боренька, я хочу спросить вас.
1: Ну?
0: Завязалась ли просто дружба?
1: Послушайте,
0: вот мы
1: ну мы
0: дружбе.
1: Же просто, мы знаем друг друга тысячу лет, ну просто вышли один раз в поле вдвоем,
0: а,
1: понимаете,
0: так,
1: ну
0: а,
1: уже раздули из этого.
0: Нет,
1: неизвестно
0: подождите.
1: Что, а я вам говорю,
0: но...
1: не залез Николай на меня.
0: Не залез
1: ни
0: Николай.
1: Разу.
0: Молодец, Николай.
1: Вот так.
0: Молодец, я вам
1: и
0: скажу.
1: И я на Николая ни разу не залез.
0: А, вот.
1: А мог бы.
0: А между прочим,
1: а
0: дорогие
1: бы.
0: Мои. Да, согласен
1: понимаете?
0: С вами. Согласен.
1: Потому что Николай и я конь,
0: вот
1: понимаете.
0: Вот именно.
1: Где я, конь, где, как
0: где,
1: говорится...
0: Где говорится
1: ну
0: это
1: что самое, вы в да, самом что деле я... грязь-то все время льете?
0: Согласен я
1: вот
0: вас.
1: Ваше это телевидение, господи, помоги.
0: Подождите, Боренька, я вас пригласил.
1: Мы вдвоем просто по делу.
0: Вы по делу
1: мы
0: пошли.
1: Мы просто по делу
0: просто
1: вдвоем пошли.
0: Пошли
1: в поле поговорить.
0: Хорошо, Боренька.
1: Как
0: а
1: два
0: давай...
1: мужика.
0: Ну, два мужика, ну... естественно, это нормально. А вот скажите, пожалуйста, потом вас видели у реки.
1: Было.
0: Да, вот расскажите.
1: А ну. Я ведь не отрицаю.
0: А вот расскажите.
1: А это уж было после.
0: А вот расскажите, как это
1: после
0: получилось.
1: После того, как мы в поле-то, как говорится.
0: Да, ну если.
1: А потом уже я к реке, естественно. А ну, мыться-то мне надо.
0: То есть и мыться, и попить захотелось.
1: Ну и попить, и сполоснуться. Мы вообще кони только так и делаем.
0: Ну это правильно.
1: Только... После всего пошел, сполоснулся,
0: да,
1: попил
0: да.
1: Немножко и уже,
0: ну,
1: пожалуйста.
0: Ну, уже
1: а вот уже светает.
0: Да, вот как раз забрезжил рассвет.
1: Забрезжил.
0: Тогда, помните, да.
1: Я-то вот... помню хорошо, а вы мне рассказываете, как будто вы там были.
0: Нет,
1: вот вы,
0: нет.
1: Журналисты, все время, знаете, ведете себя,
0: не
1: как будто вот
0: там.
1: Вы, ей-богу,
0: не
1: я
0: были.
1: Скажу вам, как будто вы везде были,
0: нет,
1: как будто
0: нет,
1: вы...
0: Не
1: что
0: были.
1: Вы все время пытаетесь чужую жизнь-то прожить?
0: Не были.
1: Чужую жизнь-то что вы пытаетесь прожить? Объясните мне.
0: Секундочку, это же не так, на самом деле. Вот, Боренька, я вас прошу, я вообще пригласил вас, знаете, вы так здорово ржете. Это ведь та, это всем приятно.
1: Ну что же вы хотите, чтобы я поржал, что ли, здесь?
0: Нет, ну подождите, ну...
1: Вот я... видите, какая простота
0: это,
1: у вас.
0: Это
1: вот
0: красиво.
1: Певец приходит, так певец должен петь, понимаете?
0: Ну, подел, ну...
1: Конь приходит к вам, он должен ржать.
0: Нет, я же не
1: ну,
0: говорю...
1: Ну что, я не понимаю, ну...
0: Ну, не обязательно.
1: Обезьяна придет, у которой, знаете, зад не зарастает.
0: И что?
1: Что она должна делать?
0: Нет, нет, ну
1: должу
0: это
1: просто, это.
0: Нет. Нет, у нас на Фоменко Фейк Радио такого не бывает, не случалось ни разу с обезьяной.
1: Знаю я вас.
0: Нет, ну что вы, что? Что вы? Я вас прошу.
1: Ужасная программа.
0: Да вы что?
1: Просто вышли вдвоем два мужика, вы начинаете тут
0: да,
1: педалировать.
0: Да,
1: что
0: да,
1: вы педалируете?
0: Да. Не, подождите, секундочку. Вот я хочу вам сказать. Он же все равно похлопал вас. Ну, как-то вот по-мужски.
1: Ну, вы знаете, в этом похлопывании я не заметил, чтобы что-то такое прямо сквозило.
0: Да я знаю, Николай Вячеславович, с этой стороны его абсолютно никаких...
1: Ну, похлопал он меня.
0: Похлопал.
1: И что?
0: Ну, нормально это
1: два
0: же.
1: Два раза.
0: Два раза.
1: Но я же вам говорю, подчеркиваю, он ведь не залез на меня.
0: Он не залез,
1: а
0: и
1: мог...
0: у реки тоже не залез.
1: Мог. И не у реки не залез, нигде не залез. Ни ну, я он... не залез на него,
0: да
1: ни он
0: понимаю,
1: на меня не залез.
0: Господи, боже мой. Естественно, что и никто ни на кого
1: ну,
0: не залез.
1: Но а что вы тогда?
0: Вопрос другой. И он потом помыл вас, да? Когда у реки. У реки-то вы пошли.
1: Ну, это было.
0: Это было.
1: Это
0: ну,
1: было. Помыл меня
0: нормально.
1: У реки, конечно. А как меня? Чем мне не помыть?
0: И вот третий
1: у
0: раз...
1: У реки, я вам хочу сказать, даже автомобили моют, понимаете?
0: Ну, если... А вы же лучше, чем автомобиль.
1: Я, во-первых, лучше, чем автомобиль. Я лучше, чем мотоцикл.
0: Я согласен ну, с вами. Я вот. Согласен. А мотоцикл...
1: Но на мне он ни разу не сидел.
0: Не сидел, не сидел.
1: Вот так.
0: Он еще раз просто вас похлопал потом, когда помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Похлопал и помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Это
1: а
0: нормально.
1: Я что делать?
0: Это нормально.
1: Как не помыть коня-то?
0: Да, господи, как боже мой. Ну, если вдвоем, то, конечно, вот. Это нормально.
1: Народ, а вот, вы, знаете, никого.
0: А вот когда вот все-таки вот вот рассвет, тишина, вот я хочу рассказать, что вы чувствуете? Вы натурал, конь Борька, вот что вы утречком с позаранку, когда стоите... Когда тихо.
1: А вы знаете, я скажу, вот да, стою, да. Думаю, такой у нас был хороший разговор.
0: А?
1: После этого меня хорошо похлопал он, понимаете?
0: Так.
1: Не залез на меня.
0: Да.
1: И помыл. И я стою мытый, похлопанный.
0: Да.
1: И думаю,
0: да.
1: Господи, помоги ты, Боже ты мой, как жить-то хорошо.
0: О!
1: Вот оно, наше житье-бытие.
0: Вот
1: понимаете?
0: Оно приятно-то
1: простое.
0: Где?
1: Простое. Ничего такого в этом нет.
0: Ничего в
1: и
0: этом
1: вы
0: нет,
1: нам
0: да,
1: тут,
0: согласен.
1: Я повторю,
0: да,
1: не надо вот это педалировать, понимаете?
0: Да, да, да, да,
1: не намекать вот это вот ваши
0: да,
1: грязные,
0: да, да, да,
1: вот
0: да,
1: эти
0: да.
1: ваши журналистские штучки. Мы знаем
0: Боренька,
1: вас.
0: Боренька, нет, ну я смотрю.
1: Каждый вас. Конь вас знает, понимаете?
0: Конечно.
1: Каждая лошадь знает
0: да,
1: о нас.
0: Да, да, да.
1: На что вы способны.
0: Ну,
1: вот и
0: я вас тоже, честно вам, должен ответить, что не залезал я ни на одну лошадь, ни в коем случае вообще.
1: Да и вы-то на себя-то смысле... смотрели, куда ну, вы залезать-то собрались?
0: Ну, куда? Ну, я просто говорю...
1: Залезало-то у вас еще не вылезло.
0: Залезало-то?
1: Да, как говорится, ну, куда вам взять-то вот это все залезало? Куда оно?
0: Вы по-простому так заговорили.
1: Мы по-простому, мы простые, понимаете,
0: кони.
1: Люди, нормальные.
0: Вы нормальные, простые, натуральные кони,
1: вот
0: Боренька.
1: И все.
0: Это хорошо, это приятно.
1: Но я вам хочу сказать.
0: Да.
1: Я
0: да,
1: вам хочу
0: да,
1: сказать.
0: Да,
1: вы
0: скажите.
1: Вот эти свои штучки бросьте.
0: Не, перестаньте. Я вам честно скажу, Боренька, я пригласил вас почему?

0: туда пути.
1: Ну как же вы так? Почему?
0: Я вам скажу, с вами, вот я смотрю на вас сейчас.
1: Ну, смотри.
0: Ни одна лошадь не пойдет.
1: Да ладно.
0: Эй, все, вот вам разговор такой.
1: Ну, не знаю, ну как-то вы прям так, я не знаю. Вы...
0: Да
1: вы...
0: потому что чувствую я вашу природу, понимаете, подноготную.
1: Какую природу? Почему вы так завелись? Вот скажите, Боренька, вы же нормальный...
0: А на что вы все время мне намекаете?
1: Детка.
0: Что за педальная такая педальность у вас?
1: Ну вот почему вы все время про это говорите?
0: Я же про это говорю?
1: Да.
0: А чего мне позвали-то сюда?
1: Нет.
0: Типа, что я вышел вдвоем, понимаете?
1: Вдвоем, да.
0: Вдвоем он вышел, вдвоем. Понимаете?
1: Вдвоем
0: с конем. Ну, спел человек песню. И что?
1: Не, вот единственное, вот скажи, а...
0: Почему нельзя просто побыть с конем? Объясните мне, чем вам конь-то не нравится?
1: Да нет, конь-то нравится.
0: Вам
1: мне.
0: Нравится конь?
1: Но ведь песня-то...
0: Так конь! Но не достанется вам никогда!
1: Да ладно!
0: Не бывать вам такого, вот и все!
1: Ну что вы говорите?
0: Да!
1: У вас такие замечательные уши! Такие замечательные, прям вот хочется даже похлопать вас! Вы понимаете, Боренька? Просто как натурал-натурала. В этом ничего такого нет, вы понимаете?
0: Что вы хотите сказать, искренне, что вы ласковый?
1: Искренне, конечно.
0: Ласковый?
1: Конечно. Я никогда не обижу вас. Никогда не буду злиться, ругать вас. Там вот, Борька, ты такой, Борька, ты там это. Нет, никогда.
0: Ну, давайте так.
1: Да.
0: С вас кормежка.
1: Так, хорошо.
0: Мытье.
1: Ну?
0: Поглаживание.
1: Так.
0: Похлопывание.
1: Так.
0: Не более того.
1: Ну, согласен. Я, так.
0: И разрешу со мной сходить в поле. Вдвоем.
1: Можем. Хорошо, Боренька.
0: Но сначала прояви себя,
1: Юрка. Понимаю. Вот как приятно, когда Борька мне Юрка говорит. Борька и Юрка. А ведь это ведь в этом что-то есть. Борька и Юрка. Вышли вдвоем.
0: Юр, сейчас не рыси.
1: Почему нет?
0: Не рыси.
1: А что это такое?
0: Ну
1: что? Ну хорошо, ладно.
0: Ну все, еще не договорились ни о чем.
1: Ну хорошо, Боренька.
0: Еще не решил ничего.
1: Боренька. Хорошо. Значит, все-таки я вам хочу сказать, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши друзья, которые смотрят на нас, слушают нас, вот видят нас, Борьку и Юрку, и вот все-таки видят, насколько вот это все-таки... происходит...
0: Но я хочу сказать...
1: Да что?
0: Я хочу сказать важную вещь.
1: Ну что, ну пожалуйста.
0: Я хочу сказать, что я вот это вот все время теперь вдвоем не буду.
1: Нет, конечно, нет.
0: Я могу и один сам ходить.
1: Я согласен.
0: Вот так вот.
1: Я понимаю.
0: И потому что не имеете права.
1: Нет, согласен.
0: Ну и все.
1: В защиту коней.
0: Ну и все.
1: У нас даже есть профсоюз, так и называется.
0: Да вы еще не встречались нормально-то с конем, а уже заявляете.
1: Вот. Защити коня.
0: Заявляйте раньше времени. Вы сначала встретитесь с конем по-нормальному.
1: Вот. Согласен.
0: А потом уже. А конь имеет право!
1: Согласен,
0: вот и
1: каждый
0: все.
1: Конь мы так
0: а то схватил меня под усы, понимаешь, и тащит.
1: Да, согласен.
0: Что добивается-то?
1: Да, вот именно.
0: Ни и смотрите, случае. Вот это вот животных не позволим!
1: Да, никогда под усы.
0: Вот и все.
1: Никогда под усы. Никогда, чтобы за это самое, я имею в виду, вот, Боренька, не обижайтесь, я вас прошу, не обижайтесь.
0: Да вообще, на обиженных-то воду возят, чего мне обижаться?
1: Вот именно. Сами-то воду возили.
0: Под левое копыть попадешь мне, да и все.
1: Ну, понимаю, вот.
0: Я воду не возил никогда, как смеешь так разговаривать, конечно.
1: Согласен.
0: Я ведь не просто, я скакун.
1: Скакун? Эх, скакун!
0: Вот так! Не эх, скакун, а ох, скакун!
1: А, ох, скакун, да, хорошо,
0: вот
1: сделаем.
0: Вот ты чё!
1: Ох, скакун, Борька!
0: Да.
1: Сейчас очень мне захотелось Юрке с Борькой пройтись где-то там с утречка.
0: Ну, ты знаешь, Юрочка, это еще надо заслужить, я тебе
1: понимаю,
0: сказал.
1: Понимаю, Боренька, понимаю. И не все сразу, естественно. Конечно, я вот тебе смотрю, у тебя прям глаза какие потрясающие, Борька. Эх, Борька.
0: Что-то я смотрю, меняешься ты в процессе.
1: Почему я меняюсь?
0: Да что-то я смотрю.
1: Я песню хочу.
0: Ты мне не забывай, я натурал.
1: Да натурал, я сам натурал, Боренька.
0: Ну и все.
1: Я скажу, натуральнее меня ты не найдешь.
0: У меня кобыла Нюрка.
1: У тебя кобыла
0: Нюрка? Чтоб ты знал.
1: Давно с Нюркой?
0: 2 года уже.
1: 2 года. Ну, нравится Нюрка?
0: И не смей намекать.
1: Подожди ты. Нюрка, говорю, нравится?
0: Ну, пока да.
1: Ну, хорошо.
0: А там посмотрим.
1: То есть еще все-таки у тебя так, знаешь, это ты еще не определился.

0: Чего?
1: Я говорю, ты не определился,
0: Снюрка. Ты охренел, что ли? Че ты все не задаешь какие-то мне... Че это я не определился, Снюрка, я два года уже, я тебе говорю.
1: Ага.
0: Ты язык-то понимаешь русский, нет?
1: Да я понимаю, мы же с тобой на русском языке разговариваем, естественно.
0: Скажи спасибо.
1: Ну, хорошо, хорошо, скажу тебе спасибо, скажу. Молодец, молодец, Борька, молодец. Умница.
0: Ну, вот другое разговор.
1: Вот другое дело. Ну, песня-то тебе понравилась, я хотел просто спросить.
0: Какая
1: потом.
0: Песня?
1: Ну, про тебя и как вы выходили вдвоем, вот эта песня. Тебе песня-то нравится, ты вообще песню любишь?
0: Да или... там в этой песне переврали все.
1: Как так?
0: Ну, потому что все было не так.
1: Ну, давай расскажи тогда, я не знаю, в
0: чем... Да что рассказывать, было не так и все.
1: Ну, а как было,
0: скажи. А подробности... Это уж оставь в моем сердце навсегда останутся. Понимаешь?
1: Вот
0: тебе и вся история.
1: Все-таки, вот ты мне молодец.
0: Все, что надо, я тебе рассказал уже.
1: Ты мне копытом прям показал.
0: Ну, про то, что помыл меня, он же, ты же там же не поется в песне, правильно?
1: Не поется.
0: Ну вот, похлопал меня, помыл. Понимаешь, этого же ничего нету.
1: Этого нет.
0: Ну и все, что это за песня тогда такая?
1: Это не песня, правильно, согласен с тобой. Нельзя, нельзя так.
0: Нельзя неправду людям сообщать.
1: Неправду людям, да. Потому что тем более, когда речь идет о таких тонких вещах, это же надо понимать.
0: Ну
1: это
0: еще.
1: Душа. Душа Борькина. Эх, Боря, Боря. Я хочу тебя крепко-прикрепко обнять, Борь. Сказать тебе хорошие слова. Сказать тебе, Боренька, прошу тебя, скачи, мой дорогой. В чистом поле, чтобы перекати поле за тобой катилось, чтобы березки шумели, чтобы грива твоя...
0: Спасибо тебе, вот так уже другой разговор.
1: Вот. Чтобы грива твоя развивалась, да песня лилась.

0: Хорошо, Борька, заслушался? Вот, знай, Борька, мы любим тебя, любим. Мы, натуралы, любим тебя, Борька. И всего тебе самого-самого настоящего. До свидания, Борька.
1: До свидания, Юр.
0: До свиданька. Звездные встречи.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко фейк-радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
3: Классика в эфире.
4: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, напоминка Фейк Радио. У нас в гостях Георгий Иосифович Любин. Он прихвостень. Не только что он нам рассказывал про свою работу в университете, про студентов, про сколько выпускается человек и про то, каким образом можно моментально понять, что перед вами прихвостень.
1: Так приятно, Ирочка, с вами. Я вот редко встречал, знаете, таких людей, которые вот так вот прям искренне, вот так открыто, так вот идут и так вот прямо открываются, и все. Вы понимаете, ну, при том, что вы еще так выглядите, потрясающе так выглядите.
0: Я просто удивлен. Спасибо, Жора. Я все больше и больше, как называется, просто буду склонять вообще наше руководство, что нам необходим вообще...
1: Ну, а там, глядишь, и гетры не за горами.
0: Глядишь, и гетры не за горами.
1: Да, накиньте гетры.
0: А скажите, а дорогие ли услуги? Прихвостень. Если, знаете, сейчас не прямо вот так вот на эту должность и нанимают, правильно?
1: Да, я хочу вам сказать. Значит, конечно, прихвостни высшего эшелона, они, конечно, ну, очень высоко оплачиваются. Mm-hmm. Это очень перспективная работа. И, так сказать, ну уж поверьте мне, я знаю.
0: Да уж, конечно, ну,
1: конечно, через нас все это идет. И мы, так сказать, ну, находим нашим выпускникам места рабочие. Ну, что сказать? Важно понимать, что ведь прихвостень идет не один. Mm-hmm. Прихвостень, даже когда он сейчас как бы выглядит, что он идет один, с ним уже... Да, сразу. Угу. Целая линейка лизоблюдов работы.
0: Да-да-да. То есть это, как сказать, внедрение такое уже,
1: да,
0: системное.
1: Это глубина. Угу. Это глубина, это ширина, ну и, конечно, это длина.
0: А скажите, а на периферии работаете? Конечно. Конечно, конечно.
1: Странный вопрос.
0: Но вообще, вы знаете, все больше и больше. Я понимаю, потому что происходит. Я понимаю, что вы и до периферии добрались уже. И...
1: Ну, во-первых, мы никуда не добирались, мы испокон веку.
0: Ну, понятно, но на такой профессиональный уровень.
1: Ну, конечно,
0: мы
1: просто системно все это сейчас выведено, системно, да, и это, да, конечно, целая история.
0: Прекрасно.
1: Вот, ну, что я могу сказать? Дело в том, что я, конечно, приглашаю всех поступать в университет, но экзамен у нас очень,
0: очень
1: трудный.
0: Сложный,
1: очень,
0: да?
1: Сложный, да.
0: А стипендия есть?
1: А как вы думаете?
0: Да, конечно, я думаю, есть.
1: Вот,
0: я
1: Ирочка, думаю, моя красавица.
0: А преподаватели хорошие?
1: Ну, вы знаете,
0: вы нас... сами преподаете, кстати?
1: Ну, конечно.
0: А какую дисциплину?
1: Я читаю курс «Гнутые три».
0: «Гнутые три»?
1: Да.
0: Ага, это какое-то серьезное.
1: Это, да, это очень сложное.
0: Линейные 5, я знаю.
1: Ну, да, линейные 5,
0: вас
1: 5,
0: да, друг, линейные 5, по-моему.
1: Да, но это обычные. А Карл, это уже гнутые, да, 3, это специализация.
0: Гнутые 3,
1: гнутые 3 это для нормального прихвостня, это уже высокого уровня спецификация.
0: Высокий.
1: И другой диплом.
0: Другой диплом. Да. Ведь там очень много математических расчетов.
1: Ну, конечно.
0: Чтобы вот эту гнутую, как сказать,
1: ну, конечно,
0: выстроить.
1: Как прогнуть.
0: Как прогнуть, да.
1: Угу. Как прогнуть до конца, и это,
0: да, да,
1: это,
0: да,
1: такая вещь тяжелая. Ну, вот я читаю этот курс.
0: А защищались вы чем, когда учились? Была же дипломная работа у вас?
1: Ну, конечно. Конечно.
0: Так.
1: Но дипломная работа у меня была «Как отличить жаркий поцелуй».
0: Так.
1: От «Поцелуя наполовину».
0: А, боже мой, поцелуй не было. А зачем отличать? Это для чего?
1: Я вам объясню.
0: Объясните.
1: Дело,
0: да,
1: в том, что искренность – это вещь очень важная.
0: А, чтобы человек не засомневал.
1: Да. А в работе прихвостня важно вот этот баланс искренности и неискренности. Mm-hmm. Он должен быть соблюден. Вот.
0: Какая тонкость, какая,
1: да,
0: тонина вообще.
1: Ну, а как вы хотели? Конечно.
0: И целая дипломная работа у вас
1: 93%, была. Да, неискренности, и вы 7 искренности. Вот так этот замес...
0: И замес, ну, этот, конечно, дает такие огромные,
1: да, огромные
0: потрясающие результаты.
1: Конечно,
0: результат,
1: конечно. Начальник за начальником, руководитель за руководителем. Все хотели бы, да, видеть,
0: да,
1: ну,
0: рядом
1: себя нормального,
0: человека,
1: хорошего, прихвостня, крепкого прихвостня.
0: В гетрах.
1: Да.
0: Да. Ну что же, дорогие наши слушатели, зрители, мы будем с вами прощаться, и все, и вы, и я благодарим, конечно, Георгия Осиповича Любина.
1: Спасибо.
0: Да, за такой прекрасный разговор, очень интересный. И он зовет, приглашает поступать к себе в университет. Да, я думаю, что многие из наших слушателей, зрителей этим воспользуются предложением. И ждем вас всегда,
1: да,
0: снова.
1: Спасибо большое. Поступить непросто, но мы ждем вас, дорогие абитуриенты. Пока.
0: До свидания.
2: Прихвостень. Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
3: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
2: С нами легко. Онлайн-радио. Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ 'ਚ ਲਵੇਟਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Сварные швы, хлёпаный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как всё разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся. Даём люфт. Фоменко Фейк Радио.
2: И вот, наконец-то, я могу спокойно еще раз поговорить с настоящим старпомом, с морским, я скажу, закаленным настоящим старпомом Любовью Захаркиной. И вот мы заговорили, как с Мойвой. Любовь Васильевна, да, Любовь, дорогая моя. Как ситуация у вас развивалась, вот когда уже, так сказать, вы подружились с Мойвой?
3: Ну как развивалась? Дружили, она плавал он за нами, понимаете?
2: А, вот так прямо, да?
3: Плавал.
2: Ну, она билась об борт-то все время.
3: Ну, конечно, и даже и холод был уже не нужен, потому что он нам и рыбу где показывал брать, и крабов где показывал брать.
2: Уёк, в смысле?
3: Да, уёк, да.
2: Уёк, да, да. Ну,
3: все просто, полюбили, дорогие, вся команда полюбила.
2: Я еще раз повторяю, да, что уёк – это Мойва.
3: Тихоокеанская
2: Мойва – это уёк по-настоящему.
3: Да, и вы, по-настоящему, если.
2: Она показывала вам рыбу.
3: Рыбу, показывала все, да все показывала, понимаете?
2: Все показывала.
3: Не показывала.
2: Да.
3: Какие номера порой показывала.
2: Но она неспокойная рыба.
3: Она неспокойная, поэтому номера были. Иногда среди ночи.
2: Шо?
3: Давай колотиться о борт. Давай, Люба, вставай.
2: Ну да, просит, Люба.
3: Я выхожу на палубу. Что тебе надо, Марат?
2: Марат.
3: Давай спать-то, ну.
2: Подожди.
3: Что в самом деле?
2: Вы ее Марат называли?
3: Я же говорю, вы мне еще не даете договорить. Я говорю, Марат он был. Это самец уйка.
2: А, это самец уйка. Ну, ах ты, господи.
3: Я ухожу, говорю, Марат, да дай поспать, да в чем дело?
2: Да, это Марат.
3: А он бьется.
2: Действительно. Чё в руки
3: надо?
2: Не дается.
3: И тут потом я поняла, что просто хотелось общения.
2: Конечно, но ему не хватало.
3: Мы все в каютках у себя, понимаете, разобрались.
2: Да, да.
3: А он, бедный, там в море, чешет.
2: Но вы вообще, Любовь Васильевна, вы были как не разлей вода.
3: Да
2: вообще.
3: Вы не разлей вода, пока вот нет, баклан страшный.
2: А что с ним случилось? Как вообще, как случилось-то? Что?
3: Ну как, что случилось?
2: Как ее унесло-то?
3: Ну, понимаешь, вы просто понимаете, я понимаю, что метров. Вот эти вот люди, которые на суше живут, вот эти.
2: Да.
3: Сушные вот эти все люди.
2: Сушняк.
3: Сушняк,
2: ну, вы же,
3: да, они.
2: Любовь, вы так называете их, сушняк же,
3: ну,
2: да?
3: Пару, как только не называю.
2: Да я понимаю.
3: А сейчас все просто не могу говорить.
2: Ну все, не надо, но в основном сушняк, говорите, про тех, кто на берегу
3: засуха
2: живет.
3: Засуха, сушняк.
2: Засуха, да.
3: Ну вот, и просто вы не знаете, сколько чудес, понимаете, что море это просто как-то кладезь, понимаете, чудес.
2: То есть
3: такие.
2: Мы не знаем о море ничего.
3: Ну вы же не знали, что бывают гигантские крабы, вы понять не имеете,
2: да,
3: что может встретиться гигантская мойва, уёб.
2: Вот и уёб, действительно.
3: Понимаете? Это никто не знал.
2: Что
3: бывают гигантские чайки, вы знаете?
2: Нет.
3: Ну, а я вам говорю.
2: Так это была гигантская чайка.
3: Гигантская чайка унесла Марата.
2: Унесла Марата.
3: Она долго за ним охотилась, кстати. Долго,
2: да?
3: Долго, да.
2: То есть что, она как бы сначала на...
3: Да, где-то с неделю
2: парила над вами,
3: прямо,
2: да?
3: Прямо чешет над нами, чешет.
2: О, как,
3: даже хотел, я говорю, да, слушай, я говорю, Лень.
2: Да.
3: Ну, это помощник мой.
2: Леня его зовут.
3: Больни ты что-то по этой птице-то.
2: А у вас специальный же есть этот, чем палить-то?
3: Ну, конечно.
2: А, ну да.
3: Естественно, пушка стоит.
2: Против гигантских, что ли?
3: Пушка для рыбы, рыбная пушка.
2: А, рыбная пушка, ну я понял.
3: Рыбная пушка, а я говорю, слушай, да попали ты это,
2: да,
3: по этому,
2: ну да,
3: этому уродцу.
2: Да, да, он, вот им, действительно.
3: А он говорит, да нет, я не могу, это рыбная пушка,
2: ну
3: это
2: да.
3: Не птичья пушка.
2: Так надо было отогнать его вовремя.
3: Надо было птичью пушку с собой брать, там уж.
2: Птичью, да. Ну вот не брали птичью, теперь будете брать. И отогнали, естественно. Птичья пушка-то, она отличается от рыбной совсем, конечно. Ну что вы, боже мой.
3: Любой, да, Василий. Да, да, конечно, летище, совсем другое дело.
2: Ну, совсем другое дело, естественно. Я говорю, вообще море беспощадно.
3: Да море беспощадно, друзья, и так я потерял друга.
2: И так в результате.
3: Все из-за того, что Леня не взял птичью пушку.
2: Ничего просто, не успели даже. Вы что, выбежали, что ли?
3: Ну, как не успели? Мы все успели, 7 лет у нас дружба была.
2: Нет, 7 лет-то успели, а вот ее как-то ухватить бы за что-нибудь, я не знаю.
3: Вот птица-то, да что вы.
2: Бесполезно.
3: Да что вы, да вы меня сейчас здесь не увидели, если меня что-то ухватить.
2: А, ну да, точно, точно.
3: Гигантская птица, повторяю.
2: Ох, Любовь Васильевна, заканчивая...
3: Берегите друзей.
2: Вот берегите друзей, дорогие. Море беспощадно.
3: И берите с собой птичью пушку.
2: Это говорит вам настоящий
3: старпом. Птичью пушку
2: старпом.
3: С собой берите.
2: Берите птичью пушку, друзья. Всегда берите с собой птичью пушку.
3: Ну, когда вы ходите в это
2: Мы плавно. Прощаемся с Любовью Васильевной Захаркиной.
3: До
2: настоящий
3: свидания.
2: Старпом. В своем роде единственное старпом.
3: Спасибо.
2: Всего доброго.
3: Пока.
2: Удачи.
3: Пока.

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: А вот, мои дорогие, любезные, разлюбезные друзья, вас приветствует Юрий Бурзон. А со мной, боже мой, кто со мной? Я сейчас раскрою все карты. Ох, кто? Ох, это, я бы сказал, мускулистая, удивительная, ну, я имею в виду, женщина, скажем так, решительная.
2: Юрий!
1: Ну, что вы, ну что? Конечно, в нашей студии сегодня знаменитая программа «Повторное отращивание», и в гостях действительный член Академии лечебной физики тела Жанна Юрьевна Кушко.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. Здравствуйте. Ну, это я так уж сказал. Мускулистость, я имею в виду, это и чисто идейная, так сказать, да. Такая. Да.
2: Вот.
1: Но,
2: да.
1: Скажите, все-таки,
2: да.
1: Мы говорим о повторном отращивании. То
2: да.
1: есть, как удалось заново отрастить.
2: То есть вы прям вот сразу хотите вторгнуться в мир биоинженерии?
1: Ну,
2: как я не ожидал, это же постепенный будет процесс какой-то у нас.
1: Ну, хорошо, давайте. Давайте так. Ну, значит, сначала, смотрите, например. Ну, например, вот лечебное, вот пойдем от названия. Лечебная физика тела.
2: Да.
1: Ведь вы знаете, получается, о физике тела.
2: Все.
1: Все.
2: Да.
1: Ну, Жанна Юрьевна, очень хочется, чтобы вы как-то поделились с нами все-таки вот этими вашими секретами, секретиками, я бы даже сказал.
2: Вы понимаете, просто такая тема, она как-то сугубо научная получается. Вроде, с одной стороны, сугубо научная.
1: Сугубо.
2: Потому что, ну, даже, наверное, людям, которые просто интересуются, они, наверное, просто понимают, что есть биоинженерные вот эти потоки, которые направлены на выращивание вот этого внечего человека, отдельно человек.
1: Так.
2: И есть потоки, которые направлены на то, чтобы выращивать внутри самого человека.
1: Здесь.
2: Так вот, вы, наверное, хотите меня спросить, где я? Какому, так сказать, ответвлению я принадлежу?
1: Да.
2: Я
1: где
2: целиком
1: вы?
2: И полностью пришла к выводу, что это надо делать вне человека. Думаю,
1: вот
2: с этого и следует начинать наш разговор, нашу передачу.
1: Ну да. Ну и давайте, действительно, и продолжим наш разговор. Это ж приятно, как-то это передается от вас ко мне, от меня к вам.
2: Да, просто редко, понимаете, в основном сугубо со специалистами говоришь на эту тему. Редко очень, как сказать, просто, как сказать, с обывателями.
1: Немножко мне,
2: как сказать, пока еще не могу.
1: Мы скажем даже, может быть, так, скорее всего, с дознавателем.
2: Да, без терминов, чтобы было понятно.
1: Да, просто. Без терминов, конечно. И тем не менее, вот как все-таки вот заново отрастить? Вот что, во-первых? Ну, скажите, что, во-первых, что значит вы... Вот,
2: ну, вот. Я вас сейчас удивлю, во-первых.
1: Как вы отращиваете? Мы же говорим, извините, наши дорогие друзья. Вы понимаете, я как бы говорю о том, что мы говорим о гландах. Мы же говорим о гландах.
2: Мы не только о гландах.
1: Не только? То есть мы все отращиваем.
2: Понимаете, ну, Юрий, мне кажется, глядя на меня, вы, наверное, понимаете, что речь идет не только о гландах.
1: Нет, конечно. Что касается вас...
2: Мне кажется, это очевидно просто.
1: Это очевидно.
2: Все. Гландами совершенно не ограничивается.
1: Не ограничивается.
2: А только начинается, может быть, с гланд. А заканчивается, знаете ли, уже...
1: А вот расскажите поподробнее.
2: Ну, понимаете, вот если... Что касательно меня.
1: Да.
2: Как я пришла вот именно к тому, что нужно это делать вне человека? Потому что понятно, что вот это и биоинженерия, я занималась, увлекалась, там, училась, в конце концов. Ну, как это делают все нормальные люди.
1: Да.
2: Но потом, вы знаете, это было еще молодые годы, так сказать.
1: Да,
2: молодо и зелено, после каких-то праздников, уж не помню, что это было, Новый год или что. Как я вот ощутила, что что-то с печенью происходит не то.
1: После Нового года.
2: Да.
1: И вот извините, как раз, Жанна Юрьевна, я буквально попрошу вас вот сделать маленькую паузу, а мы вернемся
2: конечно,
1: через
2: конечно, Юрий, да, как
1: мгновение.
2: Да, да.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Коромысло рыжеватое.
3: Небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
4: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
1: На грани.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость. Это человек-поэма, это человек-стихотворение, это человек-роман, это человек-басня даже, я бы сказала. Это Анастас Пыжов. А правда ли, что вы там иногда в самые драматические моменты, там какие-то вдруг возникают песни, танцы?
3: Конечно.
2: Да?
3: Ну а как?
2: Ну это же прекрасно.
3: Вы понимаете, когда Божидар счастливый вдруг вбегает к Риме, а она сидит и играет на баяне.
2: Да.
3: И вот это, как она пробегает пальцами по этим рядам. И он говорит: Рима, Рима.
2: Не будем забегать вперед. Дорогой
3: Анастас. Может, в этот момент он, конечно, счастлив. Он боготворит Риму, и он, конечно, поет. Он не может в этот момент не петь. Понимаете?
2: Вот такой у меня вопрос.
3: Да.
2: Такой вопрос непростой.
3: Ну давайте.
2: Скажите, я понимаю, что в вашем творчестве какую-то особую роль, играет такое понятие, как кристаллическая решетка.
3: Да, я для
2: себя... что это такое? Потому что иногда, понимаете, у вас даже, вы иногда вот сейчас сегодня без этого пришли, но иногда вы, вот я смотрю на всяких там вручениях и так далее, у вас значок кристаллическая решетка.
3: Ну, во-первых, у меня, естественно, конечно, это мой знак, это мой девиз, это мой девайс,
2: что
3: как там говорят молодежь.
2: Откройте
3: я сейчас
2: нам
3: скажу.
2: Тайну.
3: Вот вот как раз, когда я получал пальмовую вафлю в Нюрнберге, потом после этого мы были же и в Бирмингеме.
2: Да.
3: Там я получал уже просто отдельно, просто
2: отдельно вафлю.
3: Вафлю отдельно, да. Ну вот, и когда в Бирмингеме, когда я вышел, и вот мне дарили эту вафлю, и я... все смотрят на меня, и я понимаю, так сказать, что это кристаллы моей души. То есть человечество как таковое, оно себя уже исчерпало.
2: Так.
3: То есть мы уже должны переходить на внутренности свои, то есть на то, из чего мы созданы. То есть это кристаллы.
2: А вы думаете, мы из кристаллов все-таки состоим?
3: Ну, нет, понятно, что нам расскажут товарищи
2: ученые,
3: академики наши, что мы состоим из атомов.
2: Там, а вы считаете, что мы состоим из душевных кристаллов?
3: Кристаллы, конечно. Это кристаллы любви, это кристаллы счастья.
2: Красиво, боже мой, как приятно говорить.
3: Кристаллы взлета, кристаллы падения.
2: Просто
3: кристаллы,
2: как красиво.
3: Ну, скажем так, любовного недомогания.
2: Боже мой, а ведь, дорогие телезрители, я же вас предупреждала, что у нас в гостях сегодня человек-поэт, человек-праздник, человек-роман, человек-новелла, человек-басня. Это все Анастас Пыжов.
3: Ну, перестаньте.
2: Ну что же, Анастас, дорогой, очень жалко с вами прощаться, но, к сожалению, время у нас подходит чуть к концу. Но я думаю, что о главном мы поговорили. Мы, конечно, встречаемся не последний раз. Встретимся еще раз с вами, безусловно.
3: Я хочу вам предвосхитить нашему зрителю, который пойдет на вот этот сериал, который... со знаком Г.
2: Г.
3: Естественно, полное Г. Это отчетливое Г. Он должен почувствовать это Г у себя внутри, и он должен пережить.
2: Я бы даже сказала, кристаллическое.
3: Кристаллическое Г.
2: Да.
3: Он должен почувствовать и с Божидаром пережить все эти перипетии.
2: Все. И перепеть, и перетанцевать.
3: Да.
2: Да, правильно?
3: И пройтись по баяну.
2: Да.
3: Счастье, любви.
2: Спасибо, говорим мы все Анастасу Пыжову, нашему любимому сценаристу. С нетерпением ждем новых фильмов по вашим сценариям.
3: Ирочка,
2: дорогой Анастас, спасибо большое.
3: Большое.
2: С вами была я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И я с вами прощаюсь.
1: На грани.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
0: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, плоско. Площадь некуда. Магазины бытовой техники «Площи Плоского».
3: Визитер номер 313-45-37-28-975, ЗМВ УЛЖ ТКУ, 9 января 46-го года.
0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: Radio.
1: За и против.
2: Дорогие друзья, это дебаты между одутловатыми и сухими. Одутловатых представляет Сергей Груздев, а сухих – Любовь Потанова. Перед уходом на паузу мы выяснили, что жидкость – это в организме одутловатого – это инфекция.
3: Ну вот, а я противопоставляю этому. Что такое иссушенность? Это же что такое?
4: Нет, вы сначала про инфекцию ответьте.
3: А про инфекцию?
4: Будьте добры.
3: Да пожалуйста. Вы прямо видите? Я не знаю.
4: Вот видите, что происходит с человеком? Он себя не контролирует просто. Просто не контролирует.
3: А
4: он даже не понимает, что перед ним дама.
3: Она все время боится.
4: Мне страшно.
3: Она боится своим тоненьким язычком, этим жалом она пытается ужалить меня.
4: Все время переходит через черту. Постоянно переходит
3: через черту. Ты перешла черту тогда, когда иссушила себя. И ты превратилась в корку. В корку абрикоса.
4: Вот вы спрашивали о семейной жизни, спросите, женат ли он. Спросите.
2: Я хочу спросить у вас, Сергей, вы женаты?
3: Да, четырежды.
2: А
4: и
2: сейчас?
4: Все неудачно, да?
3: Все удачно. 4 раза было удачно.
2: Но сейчас вы не женаты, правильно?
3: И сейчас будет 5-й. Я уже готовлюсь к этому.
2: Мне просто ваша избранница тоже одутловатая.
3: Избранница немножко одутловата, чуть-чуть, слегка, но мы исправим это, она будет еще более одутловата. Кроме заднего.
2: А вот я хочу спросить, да, у вас, пожалуйста. Это такой прямой вопрос. Скажите, одутловатые женятся на одутловатых, а сухие, любовь, я понимаю так, сухие на сухих.
3: Это не бывает
2: такого брака, чтобы, например, сухая вышла замуж за одутловатого.
4: Вы знаете, бывает все. Но в основном, если сухая выходит замуж за одутловатого, то одутловатый перестает быть одутловатым.
3: Ты заморозишь любого, ты заставишь его, собака!
4: Что с ним?
2: Я попросил бы вас все-таки.
4: Нет, аккуратнее!
3: Образно, это образно. Собака это...
2: Ну хорошо, давайте предположим так. Если вы считаете, что если сухая вышла замуж за одутловатого, то одутловатый становится сухим.
4: Кайф, обязательно, по-другому.
2: А теперь у меня такой вопрос. А вот если, например, одутловатая вышла замуж за сухого...
4: Становится сухой!
2: Одутловатая становится сухой.
4: Да.
2: То есть выхода нет. Одутловатые в связи с сухими всегда становятся
4: побеждают
2: сухими.
4: Побеждают сухие.
2: То есть если 2 поделить на 0, то будет 0.
4: Обязательно.
2: И никак по-другому.
4: Никак по-другому.
3: Вылупится.
4: Статистика. Обратитесь к статистике. Недавно были проведены исследования. Против цифры. Против цифры не попрешь. Владислав, я прошу урезонить этого человека.
2: Я пытаюсь урезонить, но это непросто.
4: Есть цифры.
3: Все.
4: Проведен опрос, и единожды. И сухие всегда побеждают в браках. Все одутловатые становятся сухими. Дети сухие. Слава тебе, Господи!
2: Никаких инфекций.
4: Никаких инфекций, никакой влажности. Повышенное потоотделение, слюноотделение. Вот эти вот ноги.
3: Не дает говорить.
2: Я просто хочу спросить, Сергей, все-таки мы приближаемся к тому, что статистика вот как раз говорит о том, что сухие делают из одутловатых сухих.
3: Нет, перечитайте Зуммера. У него все написано. У Зуммера. Вольф Зуммер, конечно. Ханс Циммер.
2: Да.
3: А Вольф Зуммер.
4: Так это же писатель-фантаст. Ну о чем вы говорите? Фантаст!
3: Слушай!
4: А нам нужны реалии, нам нужны документы!
3: Она меня веселит. Ну я расскажу.
4: Наденьте на него маску!
3: Тихо!
4: Маску наденьте! Он все время чихает!
2: Сейчас, Любонька, мы сделаем небольшой перерыв, наденем на него маску и вернемся к вам снова в студию, дорогие друзья.
1: За и против.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: 101.ru.
1: Отчуем вечерней снедью. Фоменко Фрик Радио.
2: Накладная любовь.
3: А уж про мужчин мы и не говорим.
4: Про мужчин мы не говорим, ведь не только женщина может приесть. Извините.
3: Я согласен. А это, кстати, не часто обсуждается, заметьте.
4: Не часто обсуждается, в основном.
3: Приедающийся мужчина.
4: А бывает очень сильно приедающийся мужчина. Вот. Понимаете? Вот в чем проблема.
3: Вот она правда. Сегодня мы впервые слышим такую правду от Зои Тумановой.
4: Да. Приедающиеся мужчины в последнее время очень часто встречаются. Понимаете? Очень часто. Да. Гораздо даже чаще, чем женщина. Приедающийся мужчина. Диагноз. Понимаете? Страшный диагноз. Который можно поставить просто практически, буквально на протяжении 15 секунд. Вот можно взглянуть на мужчину.
3: Сейчас, ты мне приелся.
4: Да. И ты мне приелся уже. Все. Или уже прогнозировать, понимаете, на будущее сказать, что как бы пока еще ничего, но это мужчина, который...
3: Но приедаешься.
4: Да, уже начинает приедаться, да. Да. Вот как избежать этого приедания? Как избежать приедания? Вот об этом, этим и занимается моя фирма и мой филиал «Здоровска».
3: Потрясающе. Как же вы решаете этот вопрос?
4: Мы решаем это очень просто. Мы делаем, понимаете, небольшие или большие наборы.
3: Наборы.
4: Кстати говоря, если я могу воспользоваться, потому что у нас сейчас как раз скидочная, так сказать, пора.
3: Да, конечно.
4: Потому что покупаешь два набора, третий бесплатно.
3: Да. Расскажите подробно об этих наборах.
4: Так вот, например, есть набор «Большой, средний или малый закат».
3: Большой, средний или малый закат.
4: Да.
3: Какое красивое название.
4: Мы пытаемся как-то романтизировать, так сказать, во всяком случае.
3: Закат.
4: Да.
3: А что закат, так сказать, он что?
4: Это задние передние мышцы.
3: О, так это просто накладки.
4: Это накладки, понимаете, накладки, но которые сделаны настолько тонко, настолько филигранно, что совершенно нельзя отличить. И потом приелось, снял, надел другую. Потому что набор состоит из трех штук. Малый, средний и большой. Да.
3: То есть вы всегда можете менять?
4: Могу менять.
3: Вот я хочу задать вам... А вы не могли бы... Вы случайно не принесли ничего для показа?
4: Ну, конечно, я в наборе, в малом.
3: Вы прямо в малом наборе? Вы не могли бы продемонстрировать?
4: Могу, конечно.
3: Пожалуйста, покажите.
4: Можно встать, да?
3: Конечно.
4: Просто я беру, встаю.
3: Да, берете и встаете.
4: Что, слюна пошла из...
3: От восторга, наверное. И немножко вот так повернувшись...
4: Я не знаю, видно там как-то.
3: Я не знаю, там видно...
4: Это малый.
3: Это малый. Ну-ка, развернитесь совсем спиной ко мне, пожалуйста.
4: А, спиной
3: прям,
4: к вам?
3: Спиной ко мне. Это малый?
4: Это малый закат. Малый.
3: Это малый закат.
4: Малый закат.
3: Малый закат.
4: Поразительно. Видите, как хорошо проработано. Вот
3: хорошо
4: проработано.
3: Эта часть удивительно проработана.
4: Удивительно. Там вот внизу не видно жалко.
3: То есть прямо можно прямо... Ой-ой-ой.
4: Да, это прямо, да.
3: Вы знаете, я прямо чувствую, что такие вещи-то и не приедаются.
4: Вот смотрите, а пока мы с вами сидели, я ведь вам уже чуть приелась, скажите.
3: Нет?
4: Слегка.
3: Я увидел, знаете, малый закат, и я подумал, господи, если это малый, то что же так говорить о среднем,
4: это
3: а уж о большом
4: закат,
3: я вообще...
4: Я говорю, что до того, как увидели малый закат, я вам уже начала приедаться.
3: Ну, конечно, вы начали мне приедаться сразу.
4: А после малого заката,
3: а
4: извините.
3: А после малого, все наоборот. Прям удив... Вот я что хочу спросить.
4: Да.
3: Сразу вот поговорю конкретно о большом, среднем
4: и малом закате. Да, давайте.
3: Вот сейчас на вас, так сказать, накладка, которая называется малый закат.
4: Малый закат, да.
3: Потом вы, для того, чтобы, не приедаться своему мужу, предположим, берете и надеваете на себя, предположим, большой закат.
4: Большой
3: сразу.
4: Закат,
3: из малого в большой сразу прыгаете.
4: Да, могу.
3: Потом неожиданно средний.
4: Средний, да.
3: А вот у меня такой вопрос, достаточно, прямой. Скажите, а вот компиляция, например... Левая сторона – это большой, предположим, закат. Mm-hmm. А правая сторона, если мы говорим уже, все называем вещи своими именами, полупопья.
4: Да.
3: Полупопья, значит, левая от большого заката.
4: Да.
3: А правая от малого.
4: Да. Вы знаете,
3: можно же так?
4: Возможно.
3: Ой.
4: Возможно, потому что у нас набор, вот этот закат, он, так сказать, он как раздвижной.
3: То есть, получается, средний, большой и малый дают нам практически... 12, я не боюсь.
4: Вариантов.
3: 12 вариантов.
4: Да.
3: То есть это вообще, тогда получается, задняя часть тела неприедаема.
4: Вообще неприедаема. Мало того, мы же еще не говорим про боковинки.
3: Ой, боковины еще.
4: Еще боковины можно есть, понимаете?
3: Ох.
4: Да.
2: Накладная любовь.
1: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня сама краса-укладчица.
2: Ну ладно, чтобы я красавица,
1: конечно. Одна сейчас. Косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
2: Ну как одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
1: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица
2: Растрепная, номер... Растрепная, как попало, вообще вышло неудобно перед людьми, понимаете? Да. Нехорошо даже как-то.
1: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так, дальше я просто 9112. Правильно я все сказал?
2: Да? Нет, неправильно.
1: Это не ваш номер?
2: Это не мой номер. Это вы грушу сейчас обозвали, который у нас...
1: Извините. Ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
2: 525-514-612-241.
1: А, все. Вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам.
2: К нашим... проблеме давайте вернемся.
1: К проблеме, да. Вот
2: я ради этого и пришла
1: сюда. Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснелись. Смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красные вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
2: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
1: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
2: 17, да.
1: Да, вы же 17 пришли.
2: 17 пришла.
1: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой
2: и
1: тогда.
2: И Пысин тогда был молодой.
1: И хоть и Пысин такой молодой.
2: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович, хороший человек.
1: Да мужчина, настоящий
2: мужчина. Давайте к проблеме.
1: И вот о проблеме, давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор.
2: Новый директор пришел.
1: Новый директор. Кармен Анисович Боев.
2: Кармен Анисович, да. Боев.
1: Он что сделал, во-первых?
2: Первое, что он сделал, отменил все обеденные перерывы, я уже сказала.
1: Да.
2: Перевел нас на вафельский фирм.
1: Ага.
2: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
1: Так.
2: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производством.
1: Ну.
2: Совершенно все просто...
1: Вообще-то, то есть все поломалось.
2: Поломалось? Да. Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
1: Ну да. Конкретно, к делу. Он вас что? Уволил.
2: Он меня перевел. Не то, что он меня перевел. Во-первых, это мне вот с этого все и началось. Засахарный изюм, вот этот вот, ага. Которого быть не могло, понимаете, при Пысине.
1: Ну, естественно.
2: Потому
1: да.
2: что это просто нонсенс какой-то.
1: Ну,
2: засахарный изюм.
1: Да.
2: Укладывать.
1: Ну хорошо. И что
2: кровь
1: дальше-то?
2: Себе, понимаете, разбивать.
1: Он привел свою дочь.
2: Привел свою дочь, да. Дочь, жену, понимаете?
1: Всех
2: привел. Мужа,
1: и
2: дочери.
1: И мужа дочери.
2: Тоже это армянин, по-моему.
1: Саркис.
2: Да? Саркис, да,
1: ну, да,
2: да,
1: да,
2: да,
1: да, да, да. Так нет, вот скажите, пожалуйста, Кармен Анисович Боев, он вроде бы солидный, так сказать, такой мужчина, серьезный. Мы, кстати, обязательно сейчас будем ему звонить. Вы не волнуйтесь.
2: Давайте.
1: Вы пришли
2: ему,
1: не
2: давайте.
1: Зря. Вы пришли не зря. Вы можете.
2: Я
1: не
2: надеюсь,
1: волноваться.
2: Что я не зря пришла.
1: Нет.
2: Он может и солидный, как-то.
1: И мы, значит, с вами будем звонить.
2: Потому что я в суд буду подавать, между прочим.
1: Вот.
2: На него.
1: Вот я хочу рассказать, именно, так сказать, о том, что Зинаида Прыскина будет подавать на Кармена Анисовича,
2: да.
1: Дорогие мои друзья.
2: Чтобы он знал, что так просто это не пройдет.
1: Да, привел свою дочь Розу.
2: Да.
1: И в результате что? Заменил вас, Зинаида. Поставил вас на куда?
2: Да он поставил меня на компот. Это вообще самое отвратительное, что может быть.
1: Я вас спрашиваю, вот сейчас вот сделаем паузу.
2: Это такое понижение вообще.
1: Не волнуйтесь,
2: и унижение.
1: И унижение.
2: Человека.
1: Посадить на компот — это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и... перенесемся с вами немножечко, как бы просто отдохнем. Пауза, и мы вернемся.

0: веселые сапожата.
1: Реклама на Фоменко Фрик Радио.
2: Минутка поэзии.
3: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово «пока».
4: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
6: Здесь на Фоменко Фрик Радио Владислав Жульпацкий и программа «Окулизм». Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, автор книг «Окулизм», «Второе веко», «Видеть, как слышать», да, создатель препаратов «Слезы в порошке», «Глазной мусс» и человек, который просто совершил открытие, которое называется «Мозолистые веки». Мы пришли к выводу, что мозоли на веках все-таки надо удалять, если они не лечатся. Но при этом, значит, существуют препараты «Слезы в порошке», как я уже сказал, и «Глазной мусс». И вот сейчас Борис Степанович расскажет нам, как нужно капать. И мазать.
7: Капывать и мазать. На этом зиждется все. Я не побоюсь этого слова. Видите, я абсолютно не побоялся его. И поэтому мы как бы и отталкиваемся с вами. Отталкиваемся от этого. И начинаем сначала капать, потом мазать.
6: Ни в коем случае, если мы перепутаем?
7: Нельзя. Ну как, ну что вы, ну вы не маленькие уже. Вы не маленькие?
6: Нет, ну сквозь мазать не пройдет капать.
7: Не, конечно.
6: А мазать пройдет сквозь капать. Вот удивительный порядок. Вот этот удивительный порядок.
7: Да,
6: и,
7: да.
6: Как бы, понимаете, и, видимо, основная проблема, что люди путают, видимо.
7: Вот. Поэтому чуть-чуть можно впрыснуть. Ну, как бы я имею в виду капать, чуть впрыснуть. И этим вы дадите как бы уже первую. Понимаете?
6: Понимаю вас. Это интересно. Интересно. Вот теперь у меня возникает такой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, хирургическое вмешательство в веко, в мозоли, которые образуются на веках от частого моргания, вот оно вами не рекомендуется, правильно?
7: Нет, не рекомендуется, абсолютно.
6: И я вот что хочу спросить. Какое количество, на ваш взгляд, морганий в течение жизни человеческой, ну, наиболее, что ли, актуально, наиболее, что ли, правильно?
7: Понимаю. Частое моргание, опять вернемся немножко к сексу, чуть-чуть. Хоть вы как бы, скажем, это не ваше, но все.

0: удачных, неважно. Неважно, ведь тут как бы ведь важен процесс. Понимаете, о чем речь, да?
1: Ну, я хотел услышать конкретное, конкретное число морганий.
0: Число морганий 34.
1: 34 моргания.
0: 34 моргания. Это при первых попытках.
1: Да. А вот такой у меня вопрос. 34 моргания. Если мы за 34 моргания не умудрились, так сказать, вступить в это...
0: В эту половую,
1: так сказать, гармонию. Между... Ну, мы обсуждаем только мужчину и женщину.
0: Естественно.
1: Другое ничего
0: нет, не обсуждаем. Нет, ни в коем случае.
1: Никакие, так сказать, глупые вот эти отклонения.
0: Это гибель полов, я считаю.
1: Гибель полов, вы считаете?
0: Это моя следующая книга, кстати.
1: Гибель полов.
0: Да, гибель полов.
1: Так вы за или против?
0: Ох, ох, я вам сказал.
1: Ах, ох, ох,
0: да.
1: Все-таки. Острая сегодня дискуссия
0: острая
1: у нас возникла.
0: Дискуссия, конечно.
1: Гибель полов.
0: Гибель полов.
1: И мы не понимаем, за кого сегодня здесь у нас... Борис Степанович.
0: Нет, Борис Степанович, конечно, за противоположность полов, естественно. Ага. И я гибелью полов называю их отождествление.
1: Угу.
0: Понимаете, о чем я?
1: Вот. То есть вы четко занимаете позицию?
0: Абсолютно.
1: То есть ваша позиция четкая?
0: Моя четкая позиция. 34 моргания при первом. Ну, 18.
1: А дальше уменьшаем.
0: Дальше, конечно, 18.
1: Дальше моргания уменьшаем.
0: И я вам скажу, ближе к концу.
1: Удивительно.
0: У вас
1: сработали с вами.
0: Сработали. И вы знаете, передается. Удивительно.
1: Понимаю, да.
0: Вот это все передается. А я вам скажу, почему. Мы почувствовали уже как бы вот это вот глазное дно, я так называю. Глазное дно – это же эхо.
1: Все-таки я хотел бы вернуться. При первом соитии вы, как настоящий глазник, советуете 34 моргания.
0: Да.
1: 34.
0: Затем.
1: А если, предположим, я совершу 39?
0: Вы будете себя на...
1: Не уважать?
0: Не уважать. Какое-то что-то... Что-то начнется такое, знаете, противоречие какие-то. Сами себя вы как бы раскусите раньше времени.
1: Понимаю. Ну, а теперь давайте уже назовем общее число морганий, которое бы интересовало нас с точки зрения здоровья. Сколько раз нужно моргнуть за жизнь?
0: 9 миллиардов 980 миллионов 804. Ну, это я просто.
1: То есть мы уходим к цифре, приближаемся 10 миллиардов.
0: Да.
1: Это оптимальное число морганий.
0: Конечно.
1: Оно не дает, как я понимаю, мозолей навек.
0: Не дает, абсолютно.
1: Не дает.
0: Абсолютно.
1: А вот есть уже 12.
0: Все.
1: Тогда
0: уже
1: передвигается, уже мозоли появляются.
0: Появляются, естественно. И приходится возвращаться к этой нашей.
1: И мы, дорогие друзья, вернемся в студию сразу после небольшого перерыва.
0: Давай.
1: Снова продолжим разговор с Борисом Степановичем Раем в программе «Окулизм».
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Шелохвость. Шелохвость. У шелохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шелохвость быстро летает, легко поднимается с воды, без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
5: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: Рай, рай, рай. Хей, вельет, кипис вон!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов

0: расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Я закрываю счет
3: двумя пальцами,
2: мизинцем и безымянным.
3: Тариф безымянный.
2: Положи себе сам.
3: Занеси максимум.
2: Банк твой.
4: Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио.
5: Всегда свободен.
6: А в это время вы, так сказать, живете с родителями или один?
7: Нет, я один, конечно. Один.
6: Уже жили один?
7: Уже же.
6: У вас была квартира?
7: У меня была квартира.
6: Вы работали?
7: Я работал.
6: Вы заканчивали институт?
7: Я закончил институт Ижбыш. Это Ижевский. Ну, институт бытовых железных этих самых...
6: Ну, вы не... даже не помните как?
7: Да не помню, честно говоря. Я его не закончил, честно говоря.
6: Ага.
7: Я не закончил, я ушел. Вот после того, как я встал на броневик в этом парке, стали собираться люди, я им стал что-то рассказывать, а мне было 14 всего. Мне было 14.
6: То есть еще до института?
7: До института был, да, до института. Потом я пошел в институт, но уже я помнил вот это выступление свое на броневике. Я помню, вечерело, люди начинали есть какую-то там кукурузу, что-то там еще такое. И я просто почувствовал, что я в этот момент свободен. Вот видите, мне присылают постоянно сообщения, меня хотят, меня как бы навстречу со мной. И я делаю, да. Ну, иногда я не беру,
6: беру деньги. Ну, то есть можно сказать, что
7: деньгами
6: вы, в общем и целом, вы, являясь лицом без определенного места жительства, вы при этом еще являетесь как бы и руководителем некой организации.
7: Да, я не побоюсь этого слова. Нас уже 18 человек.
6: Угу.
7: Вот.
6: Мужчины и женщины?
7: Это мужчины и женщины. Есть один неопределившийся. Ну вот, и мы его тоже взяли.
6: Угу.
7: Это нормально, кстати. Пусть он определится. Я даже не настаиваю.
6: Угу.
7: Я не настаиваю. Угу. Вот. Я же определился.
6: Да.
7: Вот, понимаете? И за мной тянутся люди. Почему я вспомнил эту историю с броневиком? Тогда время было смутное.
6: Угу.
7: Ну и, собственно говоря, и сейчас оно тоже такое веселое. А мне приятно. Вы знаете, когда ты свободен, и ты скользишь, как бы, и в то же время...
6: Ну, вы хотите довести это до чего? Результат?
7: Я хочу довести это до полной, настолько, чтобы все было прямо тютелька в тютельку, прямо носок к носочку. Вот,
6: ну, то есть вы хотите, чтобы люди без определенного места жительства были ничуть не хуже, чем люди с определенным местом жительства?
7: Да, только они свободнее.
6: То есть вы подводите бомжа к небомжу.
7: Вот, только они свободнее, чем эти, которые суетятся.
6: Теория удивительная.
7: Они трутся, вы понимаете.
6: Скажите, вы разглаживаете стрелки зубами, мне сказали.
7: Да, я зубами разглаживаю, да. Но,
6: на брюках я имел в виду.
7: На брюках, да, зубами, но только я довожу это до... Я не буду сейчас показывать вам это все внизу. У меня такие стрелочки, что прямо ух, обсоси гвоздок. Вот я так это называю. Вообще, у меня много разных выражений. Я, когда выступаю перед людьми, сейчас уже не на броневике, сейчас уже как бы это неинтересно, это уже пройденный этап. Просто я спокойно с людьми беседую, общаюсь. Меня часто приглашают. В институт меня приглашали.
6: Читать лекцию?
7: Да.
6: О свободе?
7: Да, лекция о свободе. Ну, она так и называется «Свобода быть свободным».
6: «Свобода быть свободным».
7: Да.
6: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был бомж-перфекционист. Это достаточно новая история в нашей жизни. Вайзон Аметистович.
7: Да.
6: Это всегда идеальный бомж, как вы видите, человек красота, без всякой грязи, идеально поглажен и выбрит. В общем, ищет всегда идеал во всем, руководит компанией, ну, командой в 18 человек, и она, видимо, будет развиваться.
7: Конечно.
6: Итак.
7: Конечно.
6: Это был Вайзон Аметистович, Влад Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. А сейчас у нас новости, дорогие друзья.
5: Всегда свободен!
1: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача.

0: 101.ru.
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Изнутри.
2: Дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в гостях у Влада Жульпацкого в программе «Изнутри» исследователь жизни и быта муравьедов Лев Иммануилович Бабон. Лев Иммануилович, мы остановились с вами на том, что вы доминируете в стае, как самый гигантский самец. Я хочу спросить, не тяжело ли вам постоянно находиться на четырех конечностях?
3: Нет, я уже привык абсолютно. Я мог бы здесь вам продемонстрировать, но немножко, как говорится, позже это все сделаем. Вот. Вы понимаете, в чем дело? Да? Царство, вообще царство муравьедов, как бы оно, ну, скажем так, это животные, их так и называют животными. Но подцарство – это эуметазои. А эуметазои – это подцарство их. И вот вы понимаете, в чем дело. Ну, скажем так, тип хордовые, ну, подтип позвоночные. Вы понимаете, вот, надкласс четвероногие, как вы правильно заметили. Вы, наверное, хотели про самочек спросить.
2: Да, я хотел спросить про самочек, конечно же.
3: Ну да.
2: Вот вы живете среди муравьедов ради самочек?
3: Конечно. Вы понимаете, это ведь как-то повелось от прабабки, опять же, когда она попала к муравьедам, они приняли ее за самочку. Вот. И начали, конечно, доминировать. Ну, и она какое-то время с ними провела, и она мне рассказывала. И
2: то есть у вас, в принципе, в вашей генетике вполне возможно присутствует ген муравьеда.
3: Да, конечно.
2: Иначе вы бы так не любили муравьедов, и
3: я люблю
2: муравьедным человеком.
3: И особенно муравьедих, как я их называю. Да, да,
2: муравьедих, да. Как разговаривают между собой муравьеды?
3: Муравьеды, они выплевывают муравьев. У них как бы переизбыток иногда. Они съедают до 30 тысяч в день. Вы понимаете, что это такое? До 30 тысяч муравьев могут съесть, но излишние муравьишки, они как бы выплевываются. И вот таким образом они беседуют друг с другом. Да, мой дружочек?
2: Я хочу вот что спросить. Большой ли, велик ли объем, информационный объем между обмен? Информационный обмен, велик ли он между, скажем, муравьедами, между самцами, между самками?
3: Нет, они немногословны. Они немногословны.
2: Собираются ли они за общим столом как-то? Есть ли у них какие-то досуговые вещи?
3: Как скажем так, а в отличие от карликовых муравьедов, вы знаете, есть и карликовые, ну, я-то в стае, естественно, гигантов муравьедов, вот, но вот карликовые, они как бы собираются. Они собираются в кустах и на деревьях. Они ползают по деревьям. Мы, муравьеды, я так называю себя уже 7,5 лет. Я уже могу называть себя.
2: Так, муравьед.
3: Вот, да, муравьедом. Полноправным Иммануил Муравьевич Муравьедов. Так меня коллеги на кафедре.
2: Понимаю. Как часто вам приходится посещать все-таки университет, ваш научно-исследовательский институт, Лев Иммануилович, как часто вы выступаете с докладами?
3: Вы знаете, как правило, 2-3 раза в месяц.
2: Ох-ох.
3: Да, конечно. И вы знаете, я исключительно останавливаюсь на периоде ухаживания, оплодотворения и последующего беременности, как бы и ухода за ребенком, за детенышем.
2: За детенышем маленького муравьеда.
3: Маленького муравьедика.
2: Потрясающе. Мы сейчас буквально продолжим. Через буквально одну минуту вернемся. Буквально спасибо.
1: Изнутри.
2: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
0: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
4: Сланца Робо.
5: Локосок.

0: история. Это прекрасные друзья, не муж и жена. Это два человека, два упыря. Некоторые называют их нелюди, но это не так. Сейчас мы здесь убеждаемся, что упыри – это прекрасное, тонкое, удивительное явление нашей жизни. Итак, вот что задают здесь вопросы. Мне в монитор приходит большое количество вопросов. Звучат они так. Вот существует такое мнение, что упыри очень порядочны.
1: Да, конечно.
2: Это правда.
0: Порядочность упыря. Да, это миф, да, или правда?
2: Абсолютная
1: правда. Я вам скажу
2: правда.
1: Так. Упырь никогда не солжет.
0: Вот оно что. Вот оно что. Скажите, ну, а вот это бытующее мнение, что упырь все высасывает, высасывает, забирает энергию. Нет. Вот это бесконечно.
2: Это предрассудки. Нет. Предрассудки, нет. И наговоры.
0: Не предрассудки и наговоры. Конечно. Ну, и теперь мы переходим к самому главному. А это ведь у нас сегодня вопрос будущего.
1: Да.
0: Наступает эпоха роботов. Как вы знаете, роботы наши, они, так сказать, по всему миру шагают. Скоро люди совсем не будут работать, потому что будут работать только роботы. Вот. Я хочу спросить, действительно ли вы считаете, что будущее за роботами?
2: Ни в коем случае.
0: Нет.
2: Ни в коем случае. Это страшный финал бы был у Вселенной, если было так. Просто чудовищный.
1: Они беспомощны. Роботы, по сути своей, они беспомощны.
2: И ломки.
1: Ломки, и они лгут.
0: Ломки роботов.
1: Ломки
0: роботов. Мы, конечно, это прекрасная, прекрасная тема, и я хочу сказать, мы ее поднимем в следующих наших программах. Нет. Ломки роботов, это удивительно.
2: Это
0: удивительно.
2: Серьезно.
1: А
2: это
1: с
2: серьезно.
1: Этого надо было и начинать, с ломки роботов, естественно.
0: Да, понимаю вас. Значит, вы говорите о том, что будущее за упырями.
1: Конечно.
0: Ну, дорогие друзья, что мы поняли сегодня для себя из нашей программы «Ветер перемен»? Мы поняли, что это каста упырей, удивительно тонких, удивительно нежных, удивительно добрых, не являются кровососущими. Но мы выяснили, что они просто являются сосущими. Да?
1: Да.
0: Они просто потихонечку высасывают, так сказать, энергию. Для того, чтобы стать упырем, нужна эта энергия.
2: Очень аккуратно.
0: Очень аккуратно, понимаю. Буквально, может быть, даже десятилетиями можете высасывать из человека.
2: Да, у нас же времени ограничено.
0: Я понимаю, неограниченность во времени – это прекрасно. Бессмертие упырей, как бессмертие нации. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, в программе «Ветер перемен» были потрясающие. Артур, Виктория – это люди-упыри, которые раскрыли нам историю человечества, потому что живут они более 2000 лет. Они нам рассказали о том, что вялые западные зомби малообразованы, плохо воспитаны, пустое, как говорится, место. Итак, спасибо вам, дорогой Артур, дорогая Виктория, за то, что вы побывали сегодня у нас в программе. Ну и ждем от вас новых встреч.
2: Зовите еще.
1: А вы зовите нас.
0: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Обнимаем вас.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив. В ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах

0: пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
1: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
2: Балет в гостях.
3: Да, сегодня, дорогие наши дорогие, балет действительно у нас в гостях. Это волшебная, ослепительная, воздушная прима-балерина Жанна Забавина.

0: Браво! Браво, Жаночка! Браво!
1: Я не могла не станцевать для наших радиослушателей сегодня.
0: Спасибо вам большое,
1: да,
0: Господи.
1: Да.
0: Вот цветы, вы видите,
1: спасибо,
0: это вам.
1: Спасибо большое. Это спасибо. Я тронута, вам. Я очень тронута.
0: Жаночка, спасибо, да? вы так ослепительно танцевали в вот этой вот и композиции.
1: Ну что вы.
0: Да, вот я хотел бы с нее начать.
1: Давайте.
0: «Лебединая песня», так и называется эта композиция.
1: Ну, да.
0: Ее придумал Шушаров?
1: Да, ну, Шушаров, конечно.
0: Да, он с вами все время работает.
1: Да, он работает все время со мной, конечно. Но мы сегодня ведь не о Шушарове.
0: Не о Шушарове, а о вас. О вас, конечно, о вас.
1: Я надеюсь.
0: Вот расскажите о вашей первой работе, а совсем о первой работе, о первой вашей работе.
1: Ну, вы знаете, моя первая работа...
0: Да, я понимаю, я понимаю.
1: Как ни странно, вставать и утром идти в детский сад.
0: Боже мой, какая удивительность. Скажите... Удивительный все-таки вопрос первый. Почему у вас такой голос, скажите?
1: Господи, ну, вы знаете, ну это после родов.
0: А, после родов.
1: После родов у меня.
0: Боже мой.
1: Так случилось, и голос такой вот стал немножко чуть-чуть погрубел.
0: Немножко. Вот,
1: ну, вы что же.
0: Ничего, это не страшно.
1: Вы знаете, вот многие считают, что в балете принято отказываться, так сказать, от детей, от семьи, только для того, чтобы делать карьеру. Но я с этим в корне не согласна.
0: Согласен с вами, да.
1: Но вы согласны, а я не согласен.
0: Да, видите, у нас так получается, дорогие наши радиозрители.
1: Согласны,
0: не согласны. Удивительно. Вот если бы вот это сочетание, может быть, слегка натреснутого вашего баритона и ваша статуарность, ваша удивительная статуарность, я повторяю, с нами прима-балерина Жанна Забавина, дорогие друзья. Вот ваша статуарность и...
1: Простите, мне было бы приятно, если бы вы сказали прима-балерина Жанна Забавина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная.
0: Хорошо, конечно. Удивительная, волшебная, ослепительная и воздушная.
1: Спасибо.
0: Жанна Забавина.
1: Спасибо, да. Ну так, статуарность статуарностью, но возвращаясь к Шушарину, хочу вам сказать, конечно, мы с ним много работаем, много по-прежнему. Вот, но сейчас уже, как вам сказать, вы знаете, наши пути начинают, в общем-то, расходиться, потому что многое уже сделано.
0: Да, я понимаю.
1: Уже сделано.
0: Да.
1: Вот. Как говорится, на его идеи пуантов не напасешься.
0: Не напасешься, да. Вот, кстати, по поводу пуантов. Кто не фолит пуанта? Вы сами?
1: Вы знаете, ведь сейчас такие времена, ну, нельзя довериться никому. Конечно, я канифолю все сама. Я канифолю и сама, и... Вы знаете, я так... Вообще, я канифолю хорошо. Крепко канифолю. Я даже своим подругам многим канифолю. Ну, канифолю им... Да что говорить, по-честному, вся третья линия кардебалета вся мною отканифолена.
0: Господи, боже мой! Ой, удивительно. А ведь кардебалет, он должен за солисткой смотреть. Они ведь учатся у вас.
1: Ну, они смотрят в каком-то смысле.
0: Так, они подсматривают, конечно.
1: Ну что, конечно, да.
0: А вот вы знаете, вот хотел бы такую вот очень актуальную тему. Вы знаете, она сейчас встала, как вот сейчас говорят, в полный рост.
1: Это колом она стала, эта тема.
0: Да, вот вы тоже, вы почувствовали.
1: Я понимаю, я знаю, о чем.
0: Итак, я должен для наших радиослушателей сказать, чтобы они тоже понимали, о чем идет речь. Это пьянство в балете.
1: Ну, дорогие друзья, и вы тоже все, ну, все просто, я хочу сказать.
0: Да.
1: Вы поймите, балет – это тяжелый труд.
0: Ну, да, я
1: это
0: понимаю.
1: Это тяжелый труд. И порой, бывает, приходят, вы приходите после спектакля, вы в изнеможении падаете на диван.
0: Вот как.
1: И бывает, не можете до 6 утра, до 7 утра уснуть так.
0: То есть у вас,
1: конечно,
0: по-прежнему вот эмоции...
1: Да, эмоции разрывают и физический организм. Вот, а в 9 вам уже у станка.
0: Да,
1: у балетного станка, будьте добры.
0: Да.
1: Как говорится, и канифолить, пожалуйста, нужно, и кардебалет, вторая, третья.
0: Да и Шушарин заставляет.
1: Вот, Шушарин, это, так сказать, такая работа, ну что ж.
0: Ну что ж, естественно.
1: Вот, и ты уже на репетиции в 9 в классе стоишь.
0: И что же,
1: и совершенно ты просто... А так вот день за днем, вы представьте себе, и, конечно, многие срываются.
0: Многие.
1: Многие.
0: И вот вы знаете, даже вот Волосов ваш, это тоже, извините.
1: Ну, давайте договоримся так. Волосов и тот вот этот случай, что
0: нет,
1: он упал,
0: случай,
1: да,
0: он...
1: упал в оркестровую яму, так это, ну, Волосов, ну, подумаешь, ну, с одной стороны, с другой стороны, что ж сказать про него, он был выдающийся танцор.
0: Удивительно,
1: а сейчас он, знаете, я бы сказала так,

0: Для наших радиослушателей хотел. Это так обидно. Вы представьте, Волосов. Ну, это на уровне, ну, вы понимаете, Мариус Петипа, Волосов. Вот это вот уровень. Вот, вот такой уровень. Ну, почти. Да. Ну, я говорю, почти.
1: Ну, да.
0: Ну, да. Ну, но, да. Но, да, но при этом с фляжкой в руках танцевать. Ну, как это
1: ну,
0: можно?
1: Ну, не так, чтобы он ее, ну, что ж, в руках прям. Он ее, знаете, так припрятывает удивительно. Он ее все время, сказать, в колготы себе закладывает.
0: В лосины, ну, в смысле, в лосины. Да,
1: мы
0: да,
1: их называем. Колготы.
0: Ну, я понимаю, вот, да, да.
1: Ну, конечно, для лосины. Он, да. Знаете, вот если он лицом, так сказать, в зрительный зал, ну, скажем, вот у него идет ПДД.
0: Вот это ПДД знаменитое, да.
1: Первая часть. И вот эту первую часть он проходит по переднему, почти по авансцене перед, так сказать, оркестровой ямой. Он проходит лицом, как бы зрителю проходит.
0: А фляжка?
1: А фляжка у него сзади. Понимаете, в колготах. И никто не видит.
0: И ничего.
1: И никто не видит. И тут наступает момент, когда он раз и переворачивается спиной.
0: Да,
1: и
0: вот
1: проходит
0: это,
1: вот это его знаменитое, вот это знаменитое, знаменитое волосовское, да,
0: волосовское, вот это вот,
1: да. Вот это вот, вот это вот, понимаете?
0: Да, да,
1: он
0: да,
1: де
0: да,
1: тро,
0: да, да, тро.
1: Ну,
0: да, да,
1: и
0: да,
1: он,
0: да.
1: И что вы думаете?
0: Да.
1: Он успевает эту фляжку из колгот из задней части пересунуть в переднюю.
0: Господи, боже мой. Как это все вот удивительно, это удивительно. И вы знаете, здесь и смех, и грех.
1: Одновременно в себя сочетается.
0: Все время рядом.
1: А ведь искусство оно такое.
0: Вот.
1: Это и смех, и грех одновременно.
0: Жанночка, я прошу вас, расскажите побольше.
1: Ну, пожалуйста,
0: побольше.
1: С удовольствием. Вот еще, например, был случай. Да. Нехорошо, конечно, обсуждать за глаза.
0: Ну, я понимаю,
1: но
0: да.
1: Волосов, конечно, последнее время пьет сильно.
0: То есть до какого доходило?
1: Ну, вы знаете, он был у нас в случае, он третий акт второй раз протанцевал.
0: Ага, вот оно в чем дело.
1: Да, да. И заставил
0: все,
1: еще.
0: И все смотрели.
1: Конечно, он и зрителя заставил остаться.
0: И все.
1: И, так сказать, и дирижер, и оркестр, все. И заново прошли третий акт, и он один все партии пьяный танцевал. И в конце еще упал в оркестровую яму. Волосов бог.
0: Бог, да,
1: бог,
0: действительно.
1: Вы понимаете, я
0: бог, считаю, как говорится,
1: я
0: бог.
1: И
0: бог
1: ничего его... не сделать с этим. И пожалуйста, вот это вот,
0: да.
1: вот это вот, знаете, когда из публики начинают обсуждать пьянство в балете,
0: да
1: это не ваше дело.
0: Да.
1: Второй
0: согласен.
1: Раз посмотрели, третий.
0: Согласен.
1: И будьте довольны.
0: Вот,
1: как
0: спасибо
1: говорится,
0: вам.
1: Понимаете?
0: Жанна Забавин у нас сегодня прима-балерина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная. Господи, этих эпитетов можно сколько
1: спасибо,
0: угодно
1: спасибо.
0: Перечислить.
1: Спасибо,
0: и мы хотим
1: дорогие друзья.
0: Вас еще раз отблагодарить за ту любовь, которую вы и Волосов, естественно, ваш, и без него никак не, приносит нам.
1: Вы знаете, и то, что Шушарин пытается выгнать Волосова из театра.
0: Да.
1: Я вот вам скажу сейчас публично в эфире,
0: да.
1: И пусть Шушарин слышит это.
0: Да.
1: Если Волосов только будет выгнан из театра,
0: да.
1: Выгнан будет из театра.
0: Ну да, да, да, тогда.
1: Я уйду с ним.
0: Боже мой, нет, нет,
1: да.
0: Нет, публика этого не простит,
1: да.
0: Вам. Любимая наша, незабываемая наша, одухотворенная наша, пусть водка не душит. Вот так бы я поставил вопрос. Пусть водка не душит искусство. Потому что искусство и водка, они все равно рядом. Они бок о бок. Итак, мы заканчиваем нашу программу.
1: Спасибо.
0: Прощаемся с Жанной и говорим, балет всегда у вас в гостях.
1: Прощайте.
0: Благодарю вас. Балет в гостях.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
5: С нами легко.
6: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
4: На газу готовим вместе.
5: Губы осьминога.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фоменко Фейк Радио программу, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
6: Вероника.
2: Вероника.
7: Гена.
2: Геннадий.
7: Просто Геннадий.
2: Вероника.
7: Геннадий.
2: Вероника и Геннадий. Я хочу спросить. Вот кориандр, который вы добавляете. Вы сначала его, когда добавляете, и отмачиваете?
6: Мы сначала замачиваем, конечно.
7: Да, конечно.
6: Вот. Мы замачиваем, и более того, я скажу, мы замачиваем не просто там в воде, конечно.
7: Ну, естественно, конечно.
6: А мы, да, опять-таки, эта замочка связана опять с осьминогом.
2: Вот. Осьминогом осьминожьем.
6: Да.
7: И потом я просто дело в том, что мы еще хотим пассеровать.
6: Мы вообще любим пассеровать.
7: Да,
6: знаете, мы любим
7: пассеровку.
2: Ну, то есть, вот получается так, что у вас ведь в этом блюде удивительно. Единственное, что не морское в нем.
6: Да. Это картофель.
2: Это только картофель.
7: Так, а это вот такой, это как бы вроде бы не сочетание, это как бы эклектик. Мы хотели сначала назвать ресторан из Никуси.
6: Ну давай говорим уже что.
7: Хотели назвать. Влад, он опять на тебя смотрит. Ну что это?
2: Прошу прощения.
7: Я не знаю.
6: Ну не на тебя же его смотреть.
7: Ну нет, конечно.
2: Вероника такой красоты просто.
7: Вау, я говорю. Господи. Так вот, и вот когда мы, наконец, вот подумали о том, что вот эклектика. Сначала мы думали ресторан назвать эклектика. Ну что-то недостаточно. Все равно губы осьминога.
6: Мы хотим, да, знаете, что еще? Теперь я скажу.
7: Мы хотим еще,
6: но это в проекте, но думаем. Мы хотим еще что-то с неба взять. Потому что видите, как у нас получается вода, земля,
2: картофель.
6: И вот еще бы, какую-нибудь птичку, какую птичку? Какую птичку?
2: Ну, перепонки Гагары.
7: Хотя барабанные перепонки вы имеете в виду, да?
2: Еще тоньше.
7: Барабанные перепонки.
6: Что-то рядом.
7: Может быть, слойка сойки. Вот слойка из сойки.
2: Ну, посмотрим. Это уж вам виднее. Я-то уж не буду точно.
6: Подумаем.
2: Открывать ресторан. Дорогие друзья, я хочу теперь сказать буквально вот уже на правах рекламы. Я хотел бы, чтобы Вероника сейчас сказала о тех скидках, которые предоставляются постоянным клиентам.
7: Никусь, давай.
6: Ну, пожалуйста. Ну, во-первых, каждую неделю у нас есть скидка, так как вы уже сказали, что работаем мы всего-навсего 2 дня в неделю. Человек, который приходит не один раз в неделю, а второй день, вот у него большущая скидка, потому что мало кто приходит, мало кто к этому времени может уже что-то вкушать.
2: Да, потому что насытился и...
7: Ну, конечно.
2: До 15 дней, да?
6: Но вот этим вот ненасытным, так сказать, счастливчикам мы даем огромную скидку 50%.
2: Вот как? Но все равно попасть к вам трудно, потому что, ну,
7: за полгода.
2: За полгода.
6: За полгода. За полгода. Ну, понимаете, ну, мы так и думали. Понимаете, мы вообще с Генкой, ну, как сказать, мы любим вот как бы узкий-узкий круг. Узкий-узкий круг. Да. А поэтому, как в основном, мы рассчитывали на наших друзей, которые могут нам позвонить и записаться, а не то, что прям с улицы к нам не попасть, конечно.
7: Хотя вот,
6: понимаете,
7: не попасть. Вот Эраст.
6: Сначала подружитесь с нами.
7: Да. Эрастика, ты помнишь Эрастика? Ну, вот этот, который владеет этим самым. Никель. Ну, да. Вот, Эрастик записывался за полгода, вот, несмотря на...
6: Ну, потому что да.
2: Ну, что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с Вероникой, мы прощаемся с Геннадием. Естественно, приглашаем вас в ресторан «Губы осьминога». Ждем вас, несмотря на то, что попасть туда достаточно трудно. Ну, скажу вам еще раз: экология, чистота, дух. Вот основной посыл этого ресторана. Наши гости прощаются, а сейчас на Фоменко Фейк Радио музыка.
6: Музыка!
1: Губы осьминога.
3: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
1: Аптечный сомелье.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, аптечный сомелье здесь сейчас на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Ростислав Вегетанов. Кстати, хочу напомнить вам, что вы всегда можете в любых социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, где хотите, всегда можете набрать Фоменко FM, и там увидите огромное количество наших программ, и это вызовет у вас всегда хорошее настроение. Итак, Ростислав Вегетанов, аптечный сомелье, человек, от которого зависит жизнь каждого нашего обитателя планеты Земля. Ростислав Вегетанов пробует таблетки.
3: Конечно.
2: Итак, мы уже поговорили о том, что такое сульфадрибозол, о том, что такое пахметоген, о том, что такое оксимедипесин.
3: Так.
2: И сейчас пришло время обсудить рыжоль.
3: Рыжоль. Это гель. Я вам скажу, это гель, это такая, скажем, очень вязкая, скажем, субстанция.
2: Ну, мне казалось, что вы всегда работаете только с таблетками.
3: Нет. И с гелем в том числе. Но я пробую его не внутрь.
2: Максимальный эффект достигается каким образом?
3: Когда вы дополняете таблеточку и гель. Таблеточку
2: и гель. То есть, условно говоря, рыжоль для того и сделан, чтобы поддерживать эффект в любом таблеточном лекарстве. Я правильно понимаю?
3: Он как бы покрывает это все пленкой, пленкой
2: счастья.
3: Ну, скажите,
2: вот если сульфадрибозол, это противоспинное, правильно?
3: Противоспинное.
2: Это противоспинное.
3: Да.
2: А вот оксимедипесин, насколько я знаю, да?
3: Это ректальное. Конечно.
2: Вот
3: оксимедипесин,
2: так.
3: Это ректальное.
2: Ректальное, понятно.
3: Конечно,
2: все, понятно.
3: Только
2: понятно.
3: Ректальное.
2: Но поддерживаем и рыжолем одновременно.
3: Рыжолем.
2: Что вы посоветуете?
3: Рыжолем. Я советую.
2: Два раза или три раза в день?
3: Четыре раза в день.
2: Ох.
3: Да.
2: Ну, вы знаете, многие наши, так сказать, слушатели, они ведь думают о том, что тратят на лекарства большое количество средств.
3: И напрасно. И напрасно, потому что лекарства, их не может быть много. Вы понимаете? Не может быть много лекарств, когда они всасываются в кровь и тут же поступает все это в мозг, в клетки, в мозговые. Они начинают как бы разворачиваться и опа!
2: И, так сказать, вот, например, циклопропон-4, да?
3: Циклопропон-4 и особенно тирфанда. Это новое, это совсем новое. Тирфанда. Это мазь. Понимаете?
2: А из чего она?
3: Тирфанда это кора мезозойского ствола. Он находится в Месопотамии. Мезозойский ствол, кора, она очень трудно отделяется от ствола. Но, тем не менее, как только вы отдираете эту кору, вы чувствуете сок. Сок. Вы понимаете? И вот этот сок мы используем, мы его пьем. В чистом виде.
2: А как же, простите, кристопропол?
3: Кристопропол, он заменяет циклопропон.
2: Ну вот здесь у меня такой вопрос пришел.
3: Это как бы взаимоизменяет.
2: Пришел такой вопрос у меня от наших слушателей. Можно ли вместе с циклопропоном 4 принимать сульфадрибозол и одновременно намазывать себя рыжолем?
3: Ну, я пробовал один раз. Сложно. Сложно. Пошло очень какое-то неприятное ощущение. Неприятное ощущение.
2: Но помогает это или нет?
3: Неприятное.
2: Помогает или нет?
3: Неприятное.
2: Просто помогает или нет, скажи.
3: Просто помогает или нет.
2: Вот оно что.
3: Да.
2: Просто помогает или нет. И мы на этой высокой ноте прерываемся буквально на одну минуту для того, чтобы послушать легкую, фантастическую музыку.
1: Аптечный сомелье.
0: Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио.
0: Флора и фауна родной планеты.
4: жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио. One on one, are you?

0: новостях. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов «На бегудях».
1: Так как на правах рекламы все-таки,
0: это все на правах рекламы.
1: На самом деле,
0: да,
1: в рекламе мы уже не нуждаемся, потому что у нас спрос невероятный просто.
0: Да
1: в наших салонах.
0: Вау, просто к вам. Я хочу, дорогие наши друзья, сказать, что к Илоне Пряжиной-Карпенко в салон ББ «Буйство бегудей» просто ломят. Причем элита пошла к вам.
1: Конечно. Потому что, как сказать.
0: И наш шоу-бизнес весь у вас, извините.
1: Ну, потому что, волосы хорошо, но ведь этого мало, понимаете? Для того, чтобы раскрыть себя полностью, нужно охватить, как сказать, все, как можно больше, и брови, ресницы, усы, борода, если есть, естественно.
0: А вот Анжела Тубазина, наша знаменитая певица Анжела Тубазина, все мы ее знаем, мы ее любим, боготворим, она сделала у вас все бегуди, так сказать, везде.
1: Нет, пока ушли.
0: Простите.
1: Нет.
0: А как? Она сказала, она признавалась.
1: Она признавалась, но я вам раскрою тайну, что до конца у нее все-таки
0: не получилось. Почему?
1: Ну, потому что...
0: Зона бикини, а у нее не получилось.
1: Нет, этим мы вообще не занимаемся.
0: А почему?
1: Мы не занимаемся, это занимаются другие.
0: А это... кто? Это ваши...
1: Совершенно другой салон этим занимается. У нас исключительно только касается верхнего этажа.
0: Верхнего этажа, то есть, скажем так, до пояса.
1: Да.
0: А после пояса занимается...
1: А после пояса я не знаю, кто занимается. Я не очень дружу с этими людьми, потому что, чуть-чуть они, как сказать, чуть-чуть все время переходят границы.
0: В этом смысле.
1: Перешагивают, все время за шаг.
0: Слишком претенциозные, слишком навязчивые.
1: Навязчивые.
0: Ну вот Тубазина-то, Анжела, она вот туда обратилась и, сделала себе и зону бикини.
1: Это ее дело.
0: Да и сзади тоже у нее.
1: Это ее дело. Абсолютно.
0: Это ее дело. Это ее дело, но мы ее все равно боготворим, дорогие наши друзья. Простите, что делать? Это наша Тубазина. У нее волосы везде, и она не стесняется. А вы знаете, между прочим, что многие сейчас и за границей, и по всему миру, не стесняясь, вот, кстати, поддерживая ваше вот это буйство бегудей, люди отращивают волосы везде.
1: Конечно, потому что, понимаете, жизнь, она разнообразна.
0: Конечно.
1: Вслед за каким-то всплеском одного, обязательно будет всплеск совершенно чего-то противоположного.
0: Да.
1: А если мы все удаляли везде и добивались гладкости, то теперь следующая волна для равновесия будет совершенно обратная.
0: Да, это
1: наоборот,
0: буйство.
1: Наоборот, отращиваем.
0: Буйство волос. Буйство волос.
1: Те дамы, у которых чуть-чуть здесь был легкий пушок, удаляли всякими страшными способами, теперь совершенно наоборот. Пытаемся отрастить как можно длиннее.
0: Чтобы шерсть покрывала и женские тела.
1: Во-первых, это удобно.
0: Конечно.
1: Для зимы очень хорошо. Понимаете, это вещи естественные, во-первых.
0: Естественно. Ведь мы раньше, извините, когда мы впервые добывали огонь, когда мы сидели у костра, мы, это имеется в виду наши предки, когда они сидели у пещеры, они были покрыты все волосяным покровом.
1: Конечно.
0: И они согревались не только от огня,
1: жили дольше
0: в результате.
1: Не нарушая, так сказать, ход
0: баланс.
1: Вещей.
0: Баланс, волосяной баланс. Это же волосяной баланс.
1: Есть волосяной баланс в человеке, конечно, и должен соблюдаться. Да.
0: Конечно.
1: Поэтому, таблетки надо все равно принимать осторожно, потому что можно переборщить. Понимаете, не нарушайте,
0: дорогие друзья, не нарушайте.
1: Не растет из носа, будет делать?
0: У некоторых, такое, не мучайтесь.
1: Не мое.
0: Зато у кого-то растет.
1: А у кого-то отлично.
0: Да, снизу.
1: А
0: у кого-то отлично.
1: Снизу нас не интересует.
0: А вас не интересует, простите.
1: Извините.
0: Любуюсь вами, дорогая Илоночка.
1: Да.
0: Илоночка, почаще к нам заходите.
1: Да вы к нам приходите почаще.
0: Давайте. Я к вам приду.
1: К нам прийти.
0: Немножко я стесняюсь, как-то я не знаю, будет ли это...
1: Я вас зову ведь не к нижним
0: волосяным.
1: А к нам, у нас
0: вам.
1: Все прилично.
0: Я подумаю по поводу бровей, не знаю. Я все-таки не политический. Политический лидер какой-то.
1: Не обязательно. Бархатные бегуди.
0: Подойдут.
1: Знаете, другой совершенно взгляд.
0: И жуки вот эти, как они называются у вас, жучки?
1: Ёжики-липучки.
0: Вот мне так понравилось. Вы знаете, и с ёжиками-липучками, со всеми радостями, я говорю вам до встречи. До скорых встреч, Илоночка.
1: Мы вас
0: ждем. С нами была Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов буйство бегудей и на бегудях. На бегудях. Я говорю вам не прощай, а говорю вам до свидания.
1: До свидания.
2: На бегудях. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
3: Классика в эфире.
4: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой... Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой...

0: Беритесь за работу любой сложности.
1: Любой сложности.
0: Любой
1: любого
0: сложности.
1: Размера печени.
0: Любого
1: я
0: да,
1: беру.
0: Вот что я хочу. Вы устанавливаете печень, я прочитал в вашем проспекте, устанавливаете печень любого размера.
1: Абсолютно любого. Mm-hmm. То есть мы берем печень уже большую, mm-hmm. увеличенную. Как mm-hmm. правило, идут нам с большой печени. Mm-hmm. То есть нормальные уже такие mm-hmm. серьезные взрослые мужики, mm-hmm. которые уже нормально отдохнули в этой mm-hmm. жизни. Mm-hmm. Естественно, и печень большая. Mm-hmm. Что мы с ней делаем? Чуть-чуть укоротили здесь, чуть-чуть здесь прижали, и все.
0: Ну, вот я был у вас, так сказать...
1: Да.
0: Я смотрел у вас, как у вас оборудование. Ну, конечно, очень много ручной работы, правильно?
1: Естественно. Ну, во-первых, со стапелем мы еще mm-hmm. работаем. У нас mm-hmm. стапель.
0: Mm-hmm.
1: Конечно. То есть мы заводим человека.
0: Растрясаете печень.
1: Растрясаем печень нормально, его так по щечкам, по щечкам. Потом даем ему чуть-чуть пару капель. Угу. А это обязательно надо всегда. Угу. Это как в уху. Угу. Когда рыба... Ты рыбачишь?
0: Угу.
1: Чего? Ты рыбачишь?
0: Нет.
1: Или плохо?
0: Угу.
1: Но я тебе как-то возьму на перекаты.
0: Угу.
1: Ох, там здорово.
0: Mm.
1: Игорек-то, если был бы жив, он бы пошел бы с нами опять.
0: Mm.
1: Даже печень бы потерял, а mm. пошел бы.
0: Понимаю.
1: Потому что рыба как это клюет.
0: Вот что я хочу у вас, подождите, все-таки хорошо, спросить. Да. Ну, дорогой вы наш Леонид.
1: Ну да, да.
0: Значит, напомню, что Леонид Маталов у нас здесь.
1: Да.
0: Откуда у вас ремкомплект?
1: Я скажу. Мы ж берем, у нас накопилось.
0: Печеночный ремкомплект.
1: У нас накопилось, мы работаем уже 3 года. Mm-hmm. 3 года, не покладая mm-hmm. рук. Mm-hmm. Я даже переодеться не успеваю, ты mm-hmm. понимаешь?
0: Я вот хочу сказать, вы же даете гарантию до 7 лет.
1: Да, мы даем только 7 лет. Но это нормально, это во всех странах, так mm-hmm. я тебе скажу.
0: Mm-hmm.
1: Я позвонил там в этот mm-hmm. самый, в Копенгаген, там mm-hmm. туда-сюда. Там что-то пытаются, но что-то 3 года у них. Всего 3 года mm-hmm. максимум. Ну, что это за гарантия? Ну,
0: сколько уже отремонтировано печени, если брать на тонны?
1: Ну, тонн 5-6.
0: Вот так.
1: Тонн 5-6 уже печеночки, да.
0: Уже печеночку отремонтировали,
1: да.
0: 5-6
1: уже
0: тонн.
1: Уже пошло.
0: Mm-hmm. Вот что такое у меня такой вот вопрос,
1: да,
0: к вам.
1: Да.
0: Где вы складируете отремонтированную печень?
1: Ну, у нас ангары.
0: Ах, вот.
1: Да, мы же арендуем, конечно.
0: Ага.
1: Мы это сначала мы не могли, когда мы эти штиблеты... прессовали. Мы не могли, нам приходилось по домам разносить.
0: То есть вы хотите сказать, да, обувной бизнес ни в какое сравнение с печеночным
1: нет,
0: не
1: конечно.
0: Идет.
1: Печенка-то совсем другая, она выручает.
0: То есть печень не залеживается?
1: Абсолютно.
0: Отремонтированная печень не залеживается на складе.
1: Холодильнички у нас там нормальные, купили.
0: Угу.
1: Очень хорошие.
0: Понимаю, в охлажденном виде.
1: Конечно.
0: Угу.
1: Она лежит угу. спокойно там, как это называется, освежевывается. И так далее.
0: Директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов сегодня у нас в гостях. Мы вернемся к вам буквально через
1: Давай,
0: минуту.
1: Легко.
0: Музыка.
2: Печень. Вторые руки.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
3: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило

0: приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

осмелей, и вонзи. Фоменко Фейк Радио.

0: Спецовка.
1: Сегодня у нас в программе «Чья спецовка?». А эта программа, как вы помните, дорогие друзья, посвящена профессиям. Разным профессиям. Мы рассказываем здесь о разных профессионалах высокого уровня, среднего уровня и уровня выше среднего. Сегодня у нас удивительная профессия. Сегодня у нас в гостях Матвей Стешко. Здравствуйте, Матвей.
2: Здравствуйте, вот. Здравствуйте.
1: Ну, его профессия уникальна.
2: Да.
1: Он дубасер.
2: Ну да, в общем-то.
1: Матвей, разговор у нас будет серьезный.
2: Ну.
1: Мы, так сказать, отдаем, конечно, дань. В любом случае вам отдаем дань.
2: Да.
1: Ну, потому что кто, как не вы. Вот. Расскажите подробно. Вот я понимаю, что вы все-таки дубасите. Дубасер – это человек, который дубасит, правильно?
2: Да. В основном, да.
1: Вот. Как вообще вы пришли в дубасине? Вот. И почему вы, например, дубасите только выворотное? Вот это тоже такой вопрос, который...
2: Сейчас...
1: Давайте сразу, вот, сразу, не откладывая в долгий ящик, начните рассказывать о своей профессии.
2: Ну, в общем, у меня такая профессия. Это, во-первых, это дед мой дубасил. И, в общем, потом я выяснил, что и дед деда, и дубасил.
1: Ну, то есть,
2: и...
1: по факту, вы потомственный дубасер.
2: Ну, да, так получается, такая вот история такая получилась, что дубасим по полной. А, вообще, это, да, отнимает очень много, конечно, энергии и сил.
1: Я понимаю вас, но вот прежде всего я хочу задать. Сейчас известно, да, что рынок наводнен псевдодубасерами, да?
2: Да, это их много сейчас очень.
1: Каким образом простому, обычному потребителю,
2: да,
1: ну, такому, как мне, например, да, как отличить псевдодубасера от, ну,
2: да,
1: настоящего?
2: Очень просто. Во-первых, псевдо эти дубасеры, они все время предлагают какие-то визитки, какие-то там у них что-то, они какие-то пишут, какие-то в Инстаграм выкладывают, там что-то там еще, так сказать, все время в сети, все время какие-то заманивают как-то. На самом деле, дубасить по-настоящему человек не будет себя рекламировать. Ко мне приходят люди, которым действительно это надо. Понимаете?
0: Чья спецовка?
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
4: Вывод на изет. С вами Серобов. Локасакке, отте право, росво секторе.

0: suihku, jos et ollut hikeä.
1: 101.ru
2: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
3: Скуластая слава.
4: Перед вами Юрий Бурзон, а напротив меня, буквально бок о бок со мной, сам президент Федерации скуластых Виктор Арсеньевич Жодин. Виктор Арсеньевич, здрасте, мы вас ждали. Мы долго добивались. Я понимаю, что сейчас в вашей федерации проходят выборы.
5: Да.
4: Выборы, да.
5: Да, да.
4: И вот, наконец, я думаю, сейчас финальный этап. Да?
5: Да, да, да.
4: Естественно,
5: да.
4: Будете, как всегда, вы.
5: Да.
4: Виктор Арсеньевич, конечно, вы незаменим.
5: Да.
4: Я очень бы хотел с вами пообщаться на тему, кто такие скуластые.
5: Да, да, да.
4: Ну,
5: да.
4: Расскажите, наконец.
5: Давайте, да.
4: Здрасте.
5: Что?
4: Говорите. Кто такие скуластые,
5: да,
4: скажите?
5: Что ж такое? Это новый вид спорта.
4: Это новый вид спорта, да, это метание неровно.
5: Либо я говорю, либо ты говоришь.
4: Ну, пожалуйста, я вас прошу.
5: Ну, что, ты определись-то?
4: Ну, давайте. Ну, хорошо.
5: Ну, короче, новый вид спорта – метание неровных. Дело в том, что метать неровное – это, в отличие от ядра, это ядро, как вы знаете,
4: да.
5: Метание ядра – это
4: да.
5: Устаревший вид спорта.
4: Да.
5: Вот, потому что ядро, так сказать, ну ядро – это ядро.
4: Ну,
5: как
4: это
5: же дурак может метать ядро,
4: есть.
5: И уже наметались его за 3000 лет.
4: Отметались.
5: Туда-сюда.
4: Да.
5: Ну, еще, короче.
4: Да.
5: Короче, метание неровных – новый вид спорта. Сложнейшее. Это просто...
4: Что это такое, может
5: дай быть? Сказать-то.
4: А, да, хорошо.
5: Чего ты все лезешь?
4: Действительно.
5: Вот меня поражает. Люди, которые не имеют к спорту никакого отношения. Друзья. Значит, в отличие от ядра, абсолютно гладкого и абсолютно, так сказать, устаревшего, мы занимаемся новым видом спорта. Метание неровных, я хочу подчеркнуть.
4: Да, я понял.
5: Это может быть все. Это и камни.
4: Так.
5: Это и необработанные изделия, понимаете.
4: Угу.
5: Это вот, как говорится, как повезет.
4: Угу.
5: Значит, в чем дело? Неровный предмет, неровное изделие,
4: так.
5: Саму неровность,
4: угу.
5: Мы получаем в тот самый момент, когда уже нужно метать. Соответственно, вы должны понимать.
4: То есть самый последний момент.
5: Прямо перед, ну просто уже, ну, когда пошел отсчет.
4: Понимаю.
5: Отсчет пошел, и все, и ты уже готовишься. Значит, технология броска остается прежней. От скулы. Такой же, как в метании ядра. Но поскольку мечем мы неровные предметы, неровные, то сейчас у нас почему наша сборная лидирует?
4: Да, вот поподробнее расскажи.
5: Что подробнее? А я что делаю?
4: Дать.
5: Ну, короче, значит, сборная лидирует, потому что мы подошли к вопросу глубже. Это не просто ты на десятке отсчета получаешь какой-то неровный, предположим, камень абсолютно неровный.
4: Ну да.
5: Вот ты его получил, и уже как можно дальше его метнуть. А толчковое у тебя, вот, например, правое, да, из-под скулы, вот из-под скулы, да. Ну, соответственно, все остальные, так сказать, ну, подходили к этому просто. Да?
4: Да.
5: Мы же подошли иначе. Мы создали федерацию скуластых. У которых, так сказать, разные особенности развития скул.
4: А.
5: Вот так.
4: По-разному.
5: Это, соответственно, во-первых, это массовость.
4: Угу.
5: Потому что мы привозим с собой на соревнования до 10 тысяч спортсменов.
4: Боже мой.
5: Конечно.
4: Это...
5: До 10 тысяч спортсменов. Привозим их с собой, потому что мы не знаем. Вот пошел отсчет 10.
4: Да.
5: 9. В это время тебе дали, понимаешь?
4: Да.
5: Мы уже дали тебе, предложим, неровный предмет.
4: Ну совсем
5: мы
4: неровный.
5: Срочно подбираем, так сказать, скулу.
4: Да, да. То
5: есть... Скулу.
4: То есть у вас сразу есть выбор, кто...
5: Из 10 тысяч спортсменов, но это только на международку.
4: Это международку, естественно. Сделаем маленькую паузу, и потом у меня так много к вам вопросов.
5: Давайте.
4: Виктор Арсеньевич, давайте сделаем паузу. И вернемся через мгновение в нашу студию.
2: Скуластая слава.

Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Высоколоба и бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров –

0: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: бы.
1: А вот мы с вами продолжаем. Мы с вами на Фоменко Фейк Радио. Мы разговариваем, конечно, с Еленой Липких про компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец. И столько интересной продукции. Есть и специальные губочки для протирания.
2: Теперь уже есть,
1: губки для губок. Есть маленькие мишутки, маленькие клизмочки, которые вы выпустили. И вот
2: интересно. Мишутка.
1: Мишка-мишутка.
2: Мишенька.
1: Мишенька тоже
2: есть. Это шампунь.
1: Шампунь. А Мишаня, вот это что?
2: И Мишаня есть, это гель для тела.
1: Это гель для тела Мишаня.
2: Да.
1: Это приятно. Так вот.
2: От растяжек еще есть.
1: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю, что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
2: Так.
1: Вы его назвали «Банный лист».
2: Банный лист?
1: Да, это что такое вот банный лист?
2: Ну, это такая специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
1: Если и тогда не... вообще просто ну, от вас не отходит.
2: Но
1: просто...
2: это новое, понимаете, сейчас он очень, дороговато стоит.
1: Дороговатый банный лист, да?
2: Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил его, и все, не надо вот всю себя забрызгивать, опрыскиваться.
1: И мужчина как банный лист.
2: Да, все. А потом он многоразовый. Отлепил и все положил опять-таки специальный футляр вот это вот. Да.
1: Да, даже как интересно.
2: Да. А потом обратно. Но это очень пока, как сказать, пока дороговато.
1: Дороговато еще надо, я вас понимаю. Но зато мужчина уже с гарантией.
2: Да.
1: Просто как банный лист, вьется вьюном.
2: Теперь, знаете, мужчины стали к нам приходить.
1: Что вы говорите?
2: Мужчины стали к нам приходить. Хотят, говорят, ну если у вас Миша есть, ну сделайте Зоя. Ну, сделайте для нас что-нибудь.
1: Как интересно, и что же, и что вы решили?
2: Ну, мы пока думаем
1: ну,
2: с девочками,
1: думайте.
2: Потому что...
1: А вы решили, почему Зоя?
2: А это не мы, это мужчины,
1: мужчины хотят
2: Зою.
1: Зою, да?
2: Хотят Зою, Зоеньку.
1: Зоя, Зоенька, вот это вот кому это самое?
2: Зинаида.
1: Ну, Зинаида, да. Хочу поблагодарить вас, Еленочка, дорогая.
2: А, пожалуйста.
1: Да, вы знаете, это так приятно.
2: А вы знаете, на здоровье.
1: Да, приятно.
2: Просто на здоровье.
1: Я честно вам скажу, как бы это ведь касается...
2: С вами Юра так хорошо разговаривает.
1: Привет, спасибо. Не, вы всегда можете...
2: Я сегодня без аэрозоли пришла специально.
1: Иначе
2: потому
1: бы...
2: что не состоялась бы беседа.
1: Не состоялась бы вообще просто.
2: Не вышло бы ничего.
1: Не вышло
2: просто.
1: Бы совсем просто. Я бы, а вышло бы другое.
2: Но вышло совсем. Бы совсем другое,
1: совсем
2: да.
1: Другое.
2: Поэтому я все себя обтерла.
1: Вы губочки протерлись.
2: Все обтерла себя вообще чисто-чисто.
1: И вы даже,
2: чисто.
1: Я смотрю, и шапочку надели на
2: шапочку надела на всякий случай, потому что шампунем все-таки мыла
1: все-таки
2: голову,
1: мыло,
2: чтобы чуть прикрыть, ну как бы, чтобы
1: ну,
2: не сквозило вот
1: не
2: это сквозило, все.
1: Потому
2: вот
1: что
2: это
1: ветерочек
2: все.
1: Легкий,
2: да,
1: и
2: да.
1: Мужчина может
2: здесь работает.
1: Зацепить
2: вот это вот
1: кондиционер.
2: Да.
1: Работает кондиционер, конечно.
2: Вот.
1: Как же это приятно, боже мой. Наконец вы выручили всю планету.
2: Девочек да.
1: Со всей планеты Земля. Девочки со всей планеты Земля. Обращайтесь к нашей Леночке Липких. И мы прощаемся с Леночкой, мы говорим... Ах, боже, Леночка, ах, прилипни ко мне скорее.
2: Приходите.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: Пока.
1: До свидания.
2: Пока-пока.
1: И вновь новости.

0: ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шинам.
1: Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление. И видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Итак, в эфире «Квинтэссенция времени». И с нами профессор, удивительный человек Борис Борисович Котов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно очень, что вы появились у меня в студии сегодня.
0: Приятно, очень приятно. Борис Борисович, и сразу давайте перейдем с вами к нашим, как говорится...
1: Баранам?
0: Да, да, да.
1: Ни слова о баранах.
0: Ни слова о баранах, конечно. Ни слова о баранах. Что, с чем вы имеете дело прежде всего? Чем вы одарили, скажем так, наших людей?
1: Ну, понимаете, я сегодня, что же так, ну, не скромно, может быть, о себе говорить. Ну, говорить, может быть, и скромно о себе, но...
0: Нет, уж говорите. Говорите, говорите.
1: Я, ну, в некотором смысле проповедую экстракт.
0: Вот это, вот это. Это вот самое, понимаете, удивительное, чтобы вы услышали, да, дорогие экстракт, наши радиослушатели, экстракт. Да. Это прежде всего, это во главе угла.
1: Конечно, конечно, конечно.
0: Пожалуйста, расскажите.
1: Да. Вы знаете, ведь самое главное, это, ага, ведь многие не понимают, экстракт это не просто выжимка.
0: Да.
1: Просто выжимка. Да. Это не просто выжимка, экстракт.
0: Да, естественно.
1: Вы понимаете, вы должны тоже понять, да, что, ну, экстракт, как-то это выжимка такая, ну, как сказать, это всем выжимка, что ли, вот. Ведь экстракт можно делать из всего.
0: Из всего, да?
1: Так. Экстракт, к сожалению, они, знаете, сейчас, может быть, даже как-то отодвинуты, что ли, на задний, может быть, план. Но за ним...

0: будущее. О, поверьте мне.
1: Правда?
0: Да.
1: Удивительно. И вот вы знаете, приведите вот сразу пример, если вас...
0: Конечно, пример.
1: Да, приведите.
0: Ну вот, пример я, конечно, приведу.
1: Да, пожалуйста. Простой.
0: Ну вот представьте себе, вы знаете, все прекрасно знаете мазь Хобота Шмеля.
1: Да.
0: Ну, мазь из Хобота Шмеля.
1: Да.
0: Ну, во-первых, сам хобот, вы знаете, трудная доставаемая вещь.
1: Это очень, да, трудно.
0: Вот смотрите, ну, мы как бы, вот, ну, как сегодняшняя фармацевтика. Ну, вы знаете,
1: да.
0: Ну, просто, вот представьте себе, чтобы полноценный, вот просто, ну, просто.
1: Да.
0: Просто тюбик, вот, ну, просто даже баночку, мази вот этой вот.
1: Да.
0: Из хобота шмеля. Сколько же уже хоботов?
1: Ой, много, наверное.
0: На ваш взгляд.
1: На ваш. Ну,
0: сколько кипит шмелей?
1: 1000.
0: Да вы с ума сошли.
1: А сколько?
0: Да вы с ума сошли.
1: Боже мой, сколько?
0: Ну, подумайте.
1: Ну, я не знаю, но ведь я маленький.
0: Это же не что, где, когда.
1: Ну что, действительно, но ведь у шмеля же хоботочек маленький, совсем малюсенький.
0: Конечно.
1: А для того, чтобы была целая банка. Вы понимаете, целое, это же можно посчитать.
0: Да, мать, вы понимаете, что это, ну, это же, они просто все растираются.
1: Ну, растираются, конечно, да.
0: Конечно,
1: они все...
0: огромное количество.
1: Ну, хорошо, 100.
0: 1000?
1: Да. Не 100.
0: 100 миллионов шмелей.
1: Боже мой, боже.
0: 100 миллионов шмелей. А потом нас спрашивают, куда делись шмели.
1: Да, вот я...
0: Как куда?
1: Природа.
0: Кто опыляет? Где? Как,
1: да,
0: природа реагирует на это?

0: и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Не топырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 грамма. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии на нескольких сотен самок самцы держатся обособленно.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
4: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
5: Täällä Tora, minä hyvä krähän.
6: Kato Aki ja Tora on lähdössä maailman kiertolla. Aki and the Tora on the road. Hey.
5: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
6: Jumppa huiti, Turo! Oletko sä rahdannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
7: Meidän turrekeikalla mä en kestä.
6: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
5: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
6: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyy.

0: Tex. Hei, kevyt fiili.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
2: Сексуальная
1: революция. Мы возвращаемся в студию.
3: В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, да, конечно, наша любимая тема – «Латекс. Как решиться?». Да, Иренка и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга. Подхлёстывают, подзуживают, я не побоюсь этого слова, подначивают. Вот как вы подначиваете?
4: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
3: Пожалуйста,
4: Макс никогда
3: расскажите.
4: Никогда не подначивает, и поэтому, ну... Немножечко я-то устала от этой ситуации. Вот здесь
5: надо
4: мы...
5: отдать должное Ирине, конечно. Да, она вот... заводила, она создатель клуба «Люби Латекс», клуба «Пингвин».
3: «Люби Латекс», да, конечно.
4: Ну, конечно, да. Но хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какой-то инициативы.
5: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли. А мы вот... бы открыли сейчас новый магазин. Это
3: я
5: тоже...
3: Да, вот, кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
5: Ну, я хочу сказать, значит так, ну, катание на копчике,
3: да,
5: оно связано, конечно же, с перепонками.
3: Вот.
5: Дело в том, что...
4: Ну, это прямая связь.
5: Абсолютно, да. Ну, здесь, в этом смысле, ну, нужно, конечно, говорить с... Ну, с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
3: да,
5: при помощи перепонок.
4: Кто это создал?
5: Ирена, я говорю,
3: ну,
5: о тебе.
3: Да,
4: только
3: не ссорьтесь. Ну, не ссорьтесь, не ссорьтесь. Ирена, я прошу
4: я
3: вас,
4: просто,
3: улыбнитесь.
4: Да я улыбаюсь, Ирена, ну, я просто хотел сказать,
3: нет,
4: что...
3: Нет, да, это вы я, улыбаетесь, я просто подумал, что это латекс у вас.
4: А, ну,
3: это,
4: конечно,
3: да,
4: я
3: да,
4: просто
5: слушай,
4: хотел...
5: Слушай, я сейчас расстегну до конца, и подожди.
3: Ну, да.
4: До конца не расстегну, да ну...
5: Не, ну просто, чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
4: Ну тебе лучше.
3: Да, вот наконец Макс теперь, нет, да, наконец Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали.
4: Но в латексе какой-то... ему лучше.
3: Нет, ну это само собой. Про перепонки вы хотели
5: значит,
3: сказать.
5: Перепонки,
3: да.
5: Перепонки это не служат впервые, так сказать. Получается, что перепонки не служат для упирания.
3: Ага, так.
5: Для упирания и прилипания не служат.
4: Они для растопыривания.
5: Ну, естественно, ну, а растопыривание когда
3: сколько
5: проходит...
3: Сколько раз вы можете растопыривать вот за, ну, как скажем,
5: сегодня,
3: за один раз?
5: Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
3: Растопыривает.
4: Ну, я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
3: Ну, это
4: смело.
3: Вы знаете, это вы уже продвинутые.
5: Ну, конечно.
3: Нас слушают ведь много людей.
5: Ну, я думаю, что да, к осени, следующей, конечно,
3: да,
5: уже
3: да,
5: будет к 50.
4: Ну, конечно.
3: 50 растопыриваний. Да. Дорогие друзья, это удивительное. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им до свидания. Мы ждем вас, мы любим вас,
4: но
3: мы хотим
5: на правах
3: вас,
5: рекламы,
4: да,
5: на правах рекламы,
3: да, ну
5: заходите в наш магазин «Люби Латекс», заходи в наш
4: «Пингвин»
5: магазин. Ну, клуб «Пингвин»,
4: клуб
5: там внутри
4: магазин «Латекс». Вообще много еще не обсуждено сегодня.
5: Много
3: итак,
5: не обсудили.
3: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе.
1: Сексуальная. Революция. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
1: Любовь на сервере.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И сегодня программа «Любовь на сервере». Ну, вы понимаете, дорогие друзья, это, так сказать, речь сегодня у нас пойдет об этой самой оцифрованной любви, о любви 21 века. И у нас сегодня в гостях в программе, еще раз повторю, «Любовь на сервере» Алиса Зазонова и Кранит Цукерников. Здравствуйте, очень приятно. Ну, да. Я сразу, для того, чтобы ввести в курс наших слушателей, наших зрителей, да. Я хочу сказать, дорогие друзья, ну, вы понимаете, мы в 21 веке, речь идет о любви 21 века. Это, конечно, любовь уже оцифрованная, она уже, так сказать, вся в цифру, да. Она вся в матрицу, она, так сказать, любовь уже на сервере, не на вот смотрите, какая разница, любовь на сенере, да, на сенере могла быть в 20 веке, любовь на сенере. А сейчас любовь на сервере. И сегодня вот Алиса и Кранит у нас в гостях. Полная цифровизация любви. И я сразу задаю прямой вопрос Алисе Зазоновой. Скажите, Алиса, в чем вот эта вот цифровизация, как эта цифровизация отражается на отношениях мужчин и женщин?
3: Ну, очень просто. Сейчас расскажу вам. Очень просто. Потому что, вы понимаете, портит отношения интонации. Мы пришли к выводу, что портит отношения между мужчиной и женщиной. Я сейчас совершенно спокойно, абсолютно спокойно сейчас. Я интонации, понимаете? Интонация портит все дело.
2: Я люблю тебя.
3: Да, я люблю. Или не так люблю, он сказал. Или как-то не так. Или что-то недовольно. И так далее, и так далее. И пошло-поехало, скандал.
2: Ты на развод уже.
3: Да. А поэтому мы решили, как бы, чтобы убрать все интонации, ставить только цифры.
4: Я тоже.
3: Да. Поэтому, например, 43-25 пробел. 9. Вот. Поцелуй меня. И все. Ага. Понимаете? Ну, есть... Или, например, нижнее подчеркивание 999-89-89-789 уже молчаливое действие. А 999-888-99-99-99 уже со вздохами. А 99 уже крик стоп-слова. Понимаете?
2: А вот само стоп-слово. Я, прежде всего, дорогие друзья, может быть, вы не понимаете и не знаете. Дело в том, что, ну, представим себе, так сказать, ну, будем откровенными. Давайте. Говорим сегодня, у нас без цензуры, будем сегодня откровенными, говорим, конечно, о сексе.
4: Да, конечно.
2: Цифровой секс. Конечно. Цифровой секс.
3: Да. О чем
2: люди
3: говорить?
2: И цифровой секс. Я уже. И вот, как я понимаю, да. Вот сейчас Кранит, я хочу Кранит. Вас спросить. Вот, например, ну, 43-25 пробел, нижнее подчеркивание, 9. Например, если к вам обращается мужчина вот с таким вот, ну, с таким вот, ну, цифровым я... предложением.
4: Очень просто. Ну, это тихо. Алис, немножко. Чуть-чуть. Ну, подожди, Алис, я тебя прошу.
3: Это неприлично.
4: Нет, ну это неприлично, конечно, когда так обращается. Это все равно, вы понимаете, что это 78, 495, 358, 840. Нижнее подчеркивание двойное. Вы понимаете?
2: Ага.
4: Конечно. То есть это же двойное.
3: Я бы еще в квадратные
2: скобки. То есть я понимаю, так, это... что я понимаю так, на предложение 43-25 пробел, да. Нижний, да. Короткий, 9. Да. Ну, 9. А это, как вы помните, дорогие наши, да. Слушатели и зрители, это, ну, поцелуй меня.
4: Да, это, да. Поцелуй меня.
2: Ну, это, предположим, мужчина вот обращается. Да. Ну, например, да. Вот я. Да. Вот я, да. Беру, да. Владислав Жульпацкий беру, да. И обращаюсь прямо сейчас к Кранит Цукернику. Говорю, 43-25 пробел, нижнее подчеркивание, 9.
4: 9.
2: А вы отвечаете мне?
4: А я говорю, звездочка-тире, решетка 18-58-14.
3: Ну, вот не надо так грубо!
4: А почему? Ну, когда?
2: И я, честно говоря, обиженный ухожу.
4: Ну, естественно.
3: Нет, совершенно в том, ты идешь совершенно не обиженный.
2: Ах, совершенно не обиженный.
3: Только и дело, о чем я вам говорила.
4: Подожди, Алиса, тихо.
2: Подождите,
3: Кранит. О чем я вам и говорила, понимаете? Вот если бы вас Кранит взял, да... понимаете, как бы жестко так...
2: Матюгнул.
3: Да, матюгнул, то вы бы могли говориться.
2: Пошел ты!
3: Да.
4: Это пробел.
3: А когда вам говорится, звездочка пробел.
4: Вот и все.
3: 99, 53, решетка. Ну, куда что-то обидеться? Зачем?
2: А я могу спокойно ответить, например, да? Как я понимаю, 74, 81 квадратные скобки дважды.
3: О, это уже разговор.
4: Можно, вот это уже
3: разговор.
1: Любовь на сервере.
0: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Оближи губы.
2: Оближи губы.
0: Пыльца не даст тебе уснуть.
2: Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. Проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено.
2: Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Итак, с вами я, Ирина Рыбладзе. Передача на правах рекламы, и у нас в гостях Орест Музенидис. А мы как раз говорили о Мразево, о преображении Мразево и какие там теперь дома. А практически ты не в дом входишь, а в сосновый бор или в березовую рощу. О, или, да, правильно я?
1: Или липовая аллея.
0: Да, липовая аллея, да.
1: Или березовая роща. Или это чаще какая-то.
0: Чаще, да. Чаще. Да.
1: Все зелень.
0: Зелень, да. Я знаю, что там установлена и подзвучка, колонки по всему району,
1: да,
0: птицы
1: везде,
0: поют, сверчки. Сверчки сверчат, да.
1: Сверчки, даже в сугробах все равно сверчки.
0: Сверчат.
1: И это интересно, я вам скажу. И вот в данный момент, вот только что я предложил, так сказать, естественно, это, в общем, люди состоятельные, я уже работаю, так сказать.
0: В Мразево теперь, это практически золотой район считается,
1: Золотой район, поэтому состоятельные люди, которые захотели как бы чего-то такого неоригинального, я предложил им трешку-распашонку.
0: Трешка-распашонка.
1: Да.
0: Это
1: и,
0: тоже,
1: естественно, комплекс, я имею в виду, The Music.
0: The Music. Да, вот об этом комплексе чуть-чуть поподробнее, потому что очень много интересующихся.
1: Я вам скажу, во-первых, почему он The Music называет? Потому
0: вот
1: что
0: почему?
1: Все окутано
0: звуком.
1: Звуком.
0: Ну да.
1: Он наполнен звуком.
0: Сверчит, трепещет.
1: Сверчит, какие-то там...
0: Журчит.
1: Вот, журчит,
0: да.
1: Пыхтит. Боже мой.
0: Правильно я понимаю, что вот этот ваш комплекс The Music, это некая серия корпусов, да?
1: Да.
0: В каждом корпусе свой преобладает звук. Где-то шкварчит, где-то журчит.
1: Да, где-то пыхтит.
0: Где-то пыхтит,
1: дятел долбит.
0: Долбит все время. Да. То есть, и, собственно говоря, человек может выбрать, что ему ближе. Правильно?
1: Что ближе? Есть люди, которым просто они не могут жить без шума.
0: Без звука. Чтобы долбило постоянно.
1: Значит, можно, чтобы долбил дятел.
0: Да. Или пыхтело, да.
1: А, или, может, чуть пыхтело.
0: Или журчало слегка.
1: Или чуть-чуть журчало.
0: Да.
1: Чуть-чуть. Причем журчание разное у нас есть.
0: Конечно.
1: Начиная от как бы неисправного туалета, заканчивая Ниагарским водопадом.
0: Вы знаете, что я хочу вам сказать? Есть. Недавно совершенно узнала, с совершенно восторгом обнаружила, что, что многие врачи рекомендуют вот ваш в комплекс The Music, вот именно в комплекс, вот именно блок, который журчащий у вас, журчащий. Отправляют людей с почечной недостаточностью.
1: Конечно,
0: понимаете, да?
1: Все выходит.
0: Да, все сразу выходит,
1: да. Булыжники просто вылетают.
0: Да.
1: The Music.
0: Вот видите, какие вообще просто чудеса.
1: The Music
0: просто чудеса.
1: Комплекс. Ну, скажу, однушки, например, вот The Music.
0: Тоже распашонка.
1: Разлетается. Нет, они не распашонка.
0: Однушки
1: не распашонка. Просто это однушки студии.
0: Однушка студии.
1: Да. От 700 квадратов начинается.
0: 700 квадратов?
1: Да, потому что покупать за социальные люди в основном холостяки.
0: А скажите, не многовато ли 700?
1: Нет, 700... для холостяка это нормально.
0: Нормально?
1: Просто он, я вам скажу, холостяк. У него что основное? Это он поставил сапоги, он вернулся
0: из похода.
1: С похода.
0: Да.
1: Так сказать, он охотился.
0: Да.
1: Или он, так сказать, там прыгал с коня.
0: Прыгал с коня,
1: Ну да, по-разному, так сказать. Люди же по-разному, богатые люди развлекаются, отдыхают и так далее.
0: Угу.
1: И в результате он вернулся, он поставил сапоги, скинул упряжь свою. Да, так сказать.
0: Дичь положил.
1: У него громадный холодильник.
0: Да.
1: Где-то 30 квадратов.
0: 30 квадратов.
1: Квадрат.
0: Ну, конечно, да.
1: Один холодильник, 30 квадратов. Он закинул лося туда. Он, не знаю, туда тетерок, цесарок.
0: Да.
1: У него отдельно есть для цесарок, отдельно для тетерок.
0: То есть, в основном, для охотников получается
1: Ну, а кто холостяк? Холостяк либо рыболов, либо охотник.
0: И потом мы все знаем, какая прекрасная в Мразево охота.
1: Мразево,
0: чудесная, чудная охота в Мразево. А на секундочку прервемся на этой восхитительной ноте охотничьей, и скоро опять услышимся.

0: Фауна родной планеты.
1: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
2: С нами легко.
0: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Рима задин, а зноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
3: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
4: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
5: Печень, вторые руки.
6: Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Ну, один склад уже с отремонтированной печенью, да. Другой склад с неотремонтированной печенью.
7: Да.
6: Значит, я хочу узнать. А между этими, я приезжал к вам, посмотрел. Да. Между двумя этими складами у вас, так сказать, огромный холодильник. Заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
7: И цех, да.
6: Сколько в цеху примерно работает человек?
7: 19 человек.
6: 19.
7: Да, одна женщина.
6: Да.
7: Она очень хорошо срабатывает нам, так сказать, она печеночку, ее немножко подколачивает. Вот. У нее
6: Бывают ли случаи, когда печенка, отремонтированная печенка, не усаживается обратно на место?
7: Есть. Были случаи, да.
6: Как справляетесь?
7: Жора у нас был. Жора Бабазян.
6: Но Георгий Бабазян.
7: Георгий. Ну, Георгий, все его знают. Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там.
6: Не вижу я этих афиш.
7: Ну, ладно, не важно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
6: Ах, вот чем.
7: Конечно, вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули, я скажу.
6: У него у самого были проблемы с печенью.
7: У него с печенью.
6: Спросить, а все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
7: Конечно. Все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
6: Да, тоже печеночница.
7: Да, Нюрка.
6: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, компании, неизмеримо хуже, чем печень отремонтированная.
7: Конечно.
6: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, притертая печень лучше, чем печень непритертая.
7: Ну, конечно, потому что навье, оно же не может усаживаться. Она может там, отсосник у него не работает. Ага. Там, еще что-то. Там очень много проблем.
6: То есть для новой печени, я понимаю, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
7: Нет, это 2 часа жизни. Все. До свидания.
6: Да ты что?
7: Конечно.
6: А отремонтированная печень? Отремонтированная?
7: Да у нас бегает еще.
6: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?

0: 100 тысяч.
1: 100 тысяч?
0: Да.
1: А это недорого.
0: Недорого.
1: Для 7 лет жизни.
0: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
1: Ремкомплект?
0: Конечно.
1: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени.
0: Человек, у него же ремкомплект с собой.
1: Он всегда с ним ходит.
0: Обалдеть. Жора Бабазян, я говорю. Ну. Певец, вот этот, который ты, да. про которого ты слышал. Вот. Мы ели.
1: Я не слышал про
0: него.
1: Не
0: слышал, но услышишь еще. Mm-hmm. Сейчас у него чуть-чуть получше уже стало. Mm-hmm. Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его.
1: Ах, вот
0: она же его печень, конечно.
1: А я слышал, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых, секонд-хенд, так
0: называемых. Да, естественно, устанавливаем.
1: Чужую печень подсаживаете к людям.
0: К людям подсажим. Установка печени у нас это отдельно. Mm-hmm. Это 68 тысяч.
1: Ах, вот.
0: Установка печени.
1: Не
0: да.
1: новая.
0: Не новая, да. Mm-hmm.
1: БУ.
0: БУ.
1: Но нормально. В хорошем состоянии.
0: Но в очень, в отличном, без вообще пробега, без всего.
1: Mm-hmm. А как это она? Вторые руки ничего не пробежала.
0: А вот так бывает.
1: Такие люди, случаи бывают, да?
0: Да, люди, да.
1: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
0: Не пил, не курил,
1: вот оно
0: что. Да, mm-hmm. и все, матом не ругался, все.
1: Ну,
0: да.
1: вот я хочу сказать. А вы сразу определяете количество вредных привычек?
0: Конечно. Да это по губам видно сразу.
1: Понятно.
0: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Да, да.
1: Дорогой вы наш Леонид Макалов. Ага. Ну, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня.
0: Господи Боже.
1: Ну, и это, конечно, удивительная у вас работа.
0: Ага.
1: Печень, вторые руки, это удивительно. Удивительно. А ремонт печени – это просто удивительная, фантастическая компания.
0: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
1: Нет.
0: Нет? Жаль.
1: Я просто хочу сказать, я просто хочу сказать вам большое спасибо.
0: Да, хорошо.
1: Попрощаться с вами.
0: Да.
1: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень.
0: Да.
1: Спасибо,
0: спасибо,
1: дорогой
0: спасибо.
1: Наш человек.
0: Спасибо
1: До
0: тебе.
1: Новых встреч.
0: Пока, давай.
1: Музыка.
2: Печень. Вторые руки.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка? Мы снова вернулись в студию.
1: Скажите просто, я хочу... Да. А вот ваше отношение к тискам, оно как, вот, ну, как таковое?
2: Но я понимаю, это родина. Это родина, которая, которую ты любишь. И которая ты готов ты на все ради этого.
1: А что вот вам, скажите, вот, что вам приводилось, доводилось, так сказать, зажимать?
2: Да мне разные, мне были, знаете, какие вещи вообще. Знаешь, что я отец, так мы на ты, если что там, если... Я могу и зажать так по-серьезному. Такая, знаешь, это станина, вот, знаешь, станину.
1: Ну,
2: вот это вообще не имеет отношения никакого к этому. Вот я к чему говорю. И это потому что вот мне всегда, когда начинается разговор про это, я все время про станину вспоминаю. Потому что один какой-то, ну, неважно, как его зовут, он приходил просто, я его просил, чтобы ты не приходил. А он все время приходил, я со своими тисками, а он, естественно, приходит, и у него это берет станину. Я ему говорю, я говорю, что ты? Ну, естественно, после этого началось то, что я и ему пришлось там, и мне, конечно, и вместе получилась такая...
1: Ну, вот вы и зажимали, получается.
2: Да, получалось, зажимали, естественно, там,
1: В тиски там.
2: Ну, да, в тиски там, ну что, ну, палец у него там, ну и что я, а кто будет, и... Вот я, если даже я вот так, вот начну сделать, если это в любом случае попадет, это же ежу, понятно. И не только ежу, и да любому там, понимаешь.
1: А вот механические тиски, правильно ведь?
2: Механические.
1: Только механические?
2: Ну, конечно, механические.
1: А электрических не бывает?
2: Да не бывает. Да электрические это не тиски, это все это бабские вот эти дела, начинаются вот эти, а мне электричество, мне там это, возьми там мне.
1: То есть, получается, не можешь зажать, не жми. Либо
2: да.
1: Ты жми,
2: ну,
1: либо
2: да,
1: нет.
2: Да, да, либо возьми вот это вот.
1: Ну,
2: либо,
1: то есть, не вот муха это. Прилетела, правильно?
2: Не муха прилетела, не цокотуха, и все. И что, кому это надо? Все бабские эти самые, как начинают натягивать. Ну, что, ну, что натягивать?
0: Чья спецовка? Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Погоныш крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
4: Pikajuna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Aukko kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, Sierramandren takaa kuuku juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa. Huutaa keskyn terävän, iso pat, ja pari kertaa katto laukaisee.
5: Niitä kuin jokainen, niin tomppa laukaisee, kuula sille, joka kenkkuilee.
4: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkun evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalis toiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
6: Miehet lärään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
4: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
5: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmu harvin, jäädään likas viiloluolaan tiedämät vetää.
4: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
7: Senjores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
4: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
8: Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
4: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: собой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Разлинной лист.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинной лист» у Влада Джульпацкого гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. В общем, одним словом, я понимаю так, что в клипе с Долиной,
3: да.
2: То есть во время записи с Долиной,
3: запись с Долиной.
2: Звучало ли вот это вот «не давай мне, не давай». Давайте, значит, подождем. Значит, смотрите, на этот вопрос нужно, значит, набирать номер. Да. Ответ такой, для того, чтобы выиграть запись с Долиной. Да. Если вы поете, конечно. Если вы не поете, можете нам даже не звонить. Значит... Значит, смотрите, чтобы выиграть запись Долиной, нужно позвонить 8-800-24-61-72-86-15, угу. Потом 237, потом 40, потом плюс.
3: Угу.
2: Если вы, например, да, считаете, что нет таких слов «не давай мне, не давай»
3: в клипе с Долиной,
2: в клипе с Долиной, угу, то вы звоните 8-800-24-61-72-86-15. 46-11-17-24-19-43-562 минус.
3: Угу.
2: Вот. Ну что, мы ждем звонка.
3: Давайте ждем звонка.
2: Ждем звонка.
3: Ну, пока давайте вопрос.
2: Вот, ну, давайте я вас спрошу сейчас.
3: Давайте.
2: Я вас спрошу сейчас.
4: Давайте.
2: Ой, не успел спросить. Вот уже здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло, я дозвонилась?
3: Да.
4: Здравствуйте.
2: Как вас зовут? Представьтесь.
4: Меня зовут Мика.
2: Мика?
4: Волоцкая, да.
3: Волоцкая?
4: Поволоцкая.
3: Очень приятно. Никочка, здрасте.
2: Да.
3: А вы поете? Я слышу, какой голос. У вас голос обалденный.
4: Спасибо, Сергей.
3: Вы шепелявите, что ли?
4: Влад? Да. Я хотела ответить на вопрос.
3: Давайте.
2: Но вы отвечаете на вопрос только в том случае, если вы поете.
3: Вы поете?
4: Ну, я, конечно, пытаюсь. Я не чужда пению.
3: Прекрасно. У вас есть записи? У вас записи есть?
4: Ну, вы знаете, у меня только такие пока любительские записи есть.
3: Ну, понятно.
4: Но я собираю записи моих любимых исполнителей.
3: Хорошо.
4: И звоню, хотела ответить на вопрос.
2: Отвечайте.
4: Очень хочу... Запись Долины,
3: да. Хотите?
2: Ну, давайте, Ника, давайте, Никочка.
4: На мой взгляд, в клипе с Долиной нету слов «не давай мне». На мой взгляд, нет.
2: Абсолютно правильный ответ. Вот удивительно. Второй звонок и второй.
3: Да, как сегодня.
2: Я поздравляю вас. Вы будете записываться вместе, делать запись с Долиной, да?
3: Вы будете делать
2: запись с Долиной.
3: Вы будете делать запись с Долиной.
2: Запись с Долиной. Вот. А потом будете, соответственно, куда? Если сделаете запись, потом уже будете в клипе.
3: А потом в клипе с Долиной уже вас покажут.
2: Сначала запись с Долиной.
3: Представьте себе, запись с Долиной, а потом в клипе с Долиной. Представляете?
4: Спасибо,
2: Никочка,
4: Сергей,
2: Никочка,
4: спасибо,
2: не,
4: Влад,
2: не вешайте, пожалуйста, трубочку,
4: Мне надо оставить, да?
2: Да, контакты наш редактор возьмет у вас контакты.
3: Пойте,
2: спасибо большое.
3: Пойте, больше пойте.
4: Я готова дать контакты.
3: Давайте.
2: Сейчас будем брать ваши контакты, сейчас. Итак, дорогие друзья, слава богу.
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш, сегодня представляет удивительную возможность для наших фантастических людей. Сегодня, кто нас слушал, и сегодня сразу дозвонилась первым номером у нас Ника Потоцкая.
3: Да.
2: Она...
3: Поволоцкая.
2: Ника Поволоцкая.
3: А где ты
2: ее видел? И она выиграла запись с Долиной. Запись с Долиной, и, соответственно, потом она будет в клипе с Долиной.
3: Она
2: запись с Долиной, и потом в клипе с Долиной.
3: Ну, да, да.
2: Но! Да. Теперь же у нас следующий. Давайте все-таки Сергей, ну, а потом...
3: поговорим, да.
2: Что... Нет, не поговорим, а давайте что? Все-таки о чем нам с вами говорить.
3: Ой,
2: давайте
3: подумаем. Ну, Владик.
2: Все-таки.
3: Ну.
2: Я хотел сказать вот что. Давайте все-таки попробуем сделать так, да, так, чтобы на следующую передачу перенести запись с Дюны и в клипе с Дюны.
3: А, давайте, давайте.
2: Потому
3: давайте,
2: что сегодня
3: давайте.
2: Уже много вот этого в клипе с Дюны и в клипе с запись
3: да,
2: с Дюны.
3: Да, да, уже много-много-много.
2: Поэтому хотелось
3: запись
2: бы...
3: Дюны будет
2: да, запись с Дюны будет в следующей программе.
3: А вот давайте так и сделаем.
2: А в клипе с Дюной тоже.
3: В клипе с Дюной.
2: В клипе с Дюной будет следующий программе. Вот, а в клипе с Долиной будет в этой.
3: В этой.
2: Ну и все.
3: Вот так и решим.
2: И все. Мы вас поздравляем, дорогие друзья. Все, кто выиграл 10 тысяч рублей и запись с Долиной.
3: Да,
2: вот,
3: да.
2: И, ну и, соответственно, теперь вы окажетесь прямо в клипе с Дюной.
3: Ну.
2: Ой, то есть, простите, в клипе с Долиной.
3: В клипе с Долиной.
2: Что
3: клипе с Дюной
2: вещи.
3: Потом. Где, клипе с Дюной
2: да,
3: на следующий.
2: Да, да. А в клипе с Долиной,
3: конечно. А в клипе с Долиной сейчас.
2: В клипе с Долиной. Да. Ну вот.
3: Хорошо.
2: И на этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу.
3: Спасибо,
2: обнимаем
3: спасибо.
2: Вам. Спасибо. Целую, напомню, целую, что целую. В студии сегодня был Мони BMG GmbH. Студия Сергей Пупыш, главный продюсер. Всем привет. Пока. Пока.
3: Спасибо, сладкий.
1: Разлинуй лист.
0: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
5: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
6: Классика в эфире.
7: Недосказанность, недорешенность, недопонимание — это вечное недо, ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
8: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
6: Классика в эфире.
9: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
10: Удилище!
3: Мы вернулись в нашу студию. С нами программа «Удилище». С вами Юрий Бурзон. И в гостях передо мной в прямо замечательном таком костюме Прикаспий Валентинович Раков.
11: Да.
3: Удивительный рыболов. Вот так бы я назвал ваше состояние.
11: Ну, да. Знаете, да. Какой рыболов? Раньше был рыболов, сейчас тоже совсем другое.
3: Совсем другое.
11: После того, как я поймал рыба-крыса, а вы, как вы понимаете,
3: да,
11: мы же с вами о чем говорили?
3: Мы говорили как раз про рыбу-крыс.
11: Да, ну что... Рыба в тот момент, когда это Мутация случилась.
10: Случка, то есть произошла.
11: Случка, да, она случилась, эта мутация. Да, случилась она почему? Потому что рыба был мужик.
10: Да, а крыса?
11: А крыса была баба.
10: Крыса была баба, рыба мужик, крыса баба.
11: И должна быть бабой.
10: Ну, крыса баба, она по сути по своей тайне.
11: А вот рыб?
10: А рыб, это мужик. Настоящий мужик.
11: Мужик, рыба мужик, крыса баба. Вот они случились.
10: И вот случились.
11: Смешались.
10: И в результате вы поймали, ну, скажем так, это уже их произведение.
11: Да, я поймал, ну, скорее всего, их, может, сына.
10: Сына, скорее всего, это.
11: А может, и внука.
10: А может, уже и был и внук.
11: И не дай бог, я боюсь предположить,
10: да, кто
11: это? Это уже праправнук.
10: Боже мой.
11: Это значит,
10: есть, если так быстро,
11: будет кишить.
10: Кишить рыбокрысами.
11: Рыбокрысами.
10: Боже мой.
11: Мутация.
10: Это мутация. Скажите, вообще мутации, они у вас в крови, скажите.
11: Во-первых, вы не забудьте, у меня мутации, но не мотации, да?
10: Не мотация.
11: Мотация.
10: Нет, не мотация.
11: А мутация.
10: Мутация.
11: Мутация.
10: Да.
11: Ну, во-первых, после того, как я поймал такого мутанта, как рыба-крыс, вы должны понять, что у мутанта рыба-крыс сохраняются плавники.
10: Так.
11: Все рыбья чешуя, вся. Хвост рыбий.
10: Хвост рыбий?
11: Рыбий.
10: А что же от крысы?
11: Четыре ноги.
10: Ах ты, вот. То есть получается, что по дну она может ходить?
11: Да.
10: Боже мой.
11: Да.
10: Ходит по дну.
11: Я скажу вещь пострашнее.
10: Ну что, ну говорите, уж не томите.
11: Мне представляется,
10: что
11: первый прародитель рыба-крыса, когда вот эта случка произошла,
10: когда
11: это сексуальное соитие,
10: ну это вот эта связь
11: между рыбом и крысой.
10: И крысой бабой. Крысой бабой.
11: Состоялась эта, так сказать, случка.
10: Да.
11: У них родился небольшой ребенок рыба-крыс.
10: Рыба-крыс.
11: Как я его назвал.
10: Да. Который ходит по дну водоема, естественно.
11: Да. Ну, он мало того, что...
10: Что?
11: Он ходил по дну водоема.
10: Ну.
11: Он, этот рыба-крыс.
10: Да.
11: Мы ведь не знаем, как я, меня там не было.
10: Ну да, я понимаю.
11: Рыба-крыс — это речное.
10: Животное. Это речное животное. Да,
11: мутант. Мутант-то это речной.
10: Да.
11: И вот я вам скажу, почему я вдруг стал все это анализировать?
10: Ну.
11: Я же закинул-то, ловил-то я, рыба-крыса-то я случайно поймал.
10: Так на что?
11: На сало.
10: На сало.
11: Вот об этом я хочу.
10: Вот. Вот, дорогие радиослушатели,
11: я стал думать. В чем же дело? Как же так?
10: Да.
11: Откуда знает рыба-крыс про сало?
10: Про сало.
11: Он может полюбить сало,
10: это что?
11: И он его никогда не пробовал.
10: Да, это генетика.
11: И вы чувствуете.
10: И я почувствую.
11: Рыба-крыс — это генетика.
10: Это генетика.
11: Поэтому сегодня я обнаруживаю уже тенденцию.
10: Боже мой.
11: Если рыба-крыс раньше просто ходил по дну.
10: По дну, да.
11: Или просто плыл.
10: Плыл.
11: Потому что, как я подчеркиваю,
10: да,
11: у рыба-крыса и, как говорится, у него и плавники,
10: да,
11: и крысиные лапы.
10: Ну, естественно.
11: И хвост у него рыбий.
10: Да.
11: И чешуя у него есть. Но.
10: Так.
11: Морда у него.
10: Какая?
11: Крысиная.
10: Крысиная.
11: От матери.
10: Все-таки от
11: морда
10: бабы.
11: Морда у него от матери.
10: Морда от бабы.
11: Да.
10: То есть она вся в бабу.
11: И вот, скажу я вам, сейчас у меня есть устойчивое подозрение.
10: Так.
11: Что рыба-крыс способен передвигаться не только по дну,
10: но
11: и по берегу.
10: Боже мой, то есть это выход на берег.
11: Да.
10: Вот об этом мы с вами поговорим в следующей нашей, в следующем часе. А сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся к вам через мгновение.
9: Флора и фауна родной планеты.
12: Безаровый, полурогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
9: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, Мы Ливер. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
2: Школа недотрог. У нас в гостях в программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. И Ольга Малько преподает в школе «Недотрог». Ну и, соответственно, мы уже выяснили про все. Мы выяснили, что, где граница неприступности и недотроги. Мы поговорили о курсе «Не подпущу без маяты».
3: Да.
2: Вот. И вот теперь я что хочу спросить. Есть ли возможность в течение, так сказать, этого 4-летнего курса, ну, практически высшее образование.
3: Это высшее образование у нас, конечно, да.
2: Я хочу спросить, есть ли возможность все-таки вот у мужчины так спокойно потрогать недотрогу?
3: Я же говорю, на 4-м курсе дозволяется и даже уже входит в задание. В задание только потрогать. Понимаете, задание очень сложное. Потому что, чтобы после вот этого прикосновения и все.
2: Я хочу узнать.
3: Мало кто может остановиться. Тогда мы отчисляем.
2: Вот оно что.
3: Да, с 3-го курса обидно быть отчисленным. Знаете?
2: Понимаю.
3: Очень-очень.
2: Я вот что хочу спросить. Ну, а мужчины, которые, так сказать, ну, участвуют в этих экспериментах, ну, которые трогают недотрог непосредственно.
3: Да.
2: Они тоже проходят специальный курс или что?
3: Нет, это обычные.
2: Это обычные.
3: С улицы мужчины.
2: Это прямо с улицы.
3: С улицы мужчины. С улицы мужчины. Но я вам хочу сказать, что у нас сейчас уже, вот видите, 2-й год, вот у нас уже 2-й курс идет, где недотроги мужчины. Вот это интересно.
2: Ой-ой-ой. Мужчины недотроги.
3: Вот это интересно, сейчас очень
2: набирает. Вот мы сейчас и приближаемся к этому.
3: Да.
2: Сейчас мы перейдем к мужчинам недотрогам, которые, так сказать, у вас стали обучаться. Это же недавнее.
3: Недавний курс.
2: Раньше в нем не было, так сказать, потребности.
3: Просто нет.
2: А сейчас вдруг стало.
3: А сейчас пошли.
2: Удивительно.
3: Пошли,
2: знаете, что хотел спросить? Партисипанты вашей школы, они счастливы?
3: Партисипанты очень счастливы.
2: Удивительно.
3: Они счастливы до такой степени, что просто, ну вот, как сказать, вот я вам говорила о письмах, вот я просто завалена ими, понимаете, завалена. Они почему-то любят писать именно, писать. Но потому что в нашей школе мы вот когда учим недотрог, у нас как бы одна из, как сказать, из вот этих вот факультетов, факультативов есть. Именно вот не отвечать на смс-ки, потому что это все, ну, это легко взять и набрать смс-ку, да? Ага. А нет, ты, мой милый друг, напиши-ка письмецо, да пойди на почту, да, купи марочку, да.
2: А вы таким образом ведь и почту поддерживаете.
3: И поддерживаем почту, да, да, да. Поэтому, как бы, пометуя об этом, мне мои вот выпускницы все время письма шлют.
2: А, да. Рассказывая о том, что происходит в их, да, недотрожей, да, жизни.
3: Не просто, знаете, по электронной почте пошел, да, там, в Mail.ru, да, отправил. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Именно вот по почтовое, настоящее, конвертик, листочек. Ну что, да.
2: Это прекрасно. И вот какой, значит, уже возникает, сейчас мы, наконец, подходим к самому важному.
3: Да.
2: Значит, выясняется, что вы с позапрошлого года, стали принимать на курсы,
3: да,
2: в вашу школу мужчин.
3: Молодых людей.
2: Да, молодые люди, мужчины-недотроги.
3: Да, да.
2: Мужчины-недотроги. Расскажите, в чем принципиальная разница?
3: Никакой разницы.
2: Ой-ой-ой.
3: Абсолютно, да. Понимаете, в этом-то, понимаете, не нужно совершенно нам было перестраивать ничего. Учебный процесс, экзамены, вот это вот все, линейку вот эту. Нет-нет-нет, все то же самое, абсолютно. Так же они учатся, эти же экзамены сдают, такие же задания получают, и практически, и теоретически, все то же.
2: Я, вы знаете, что хотел вот узнать? Ну, говоря, ну, сейчас мы продолжим про мужчин-недотрог все-таки, потому что это важно. Да. Действительно, сейчас мужчины-недотроги — это прямо какое-то прямо, ну, новое веяние.
3: Да, поветрие.
2: Да, поветрие. Мужчина-недотрога. Вот. Ну, соответственно, такой вопрос у меня, а все-таки о женщинах-недотрогах. Этот вопрос я задам сейчас, когда мы вернемся обратно в студию. Сейчас у нас короткая музыкальная пауза.
3: Хорошо.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: 101.ru.
1: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
2: Соглядатый.
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях соглядатый Геннадий Калюжный. Значит, вопрос у меня такой.
4: Да.
3: Следующий вопрос. Мы уже о многом узнали. Мы узнали, где стоят вышки, где работают соглядатые.
4: Да.
3: Как бы и вообще, от чего они нас берегут.
4: И как не испортить лис.
3: Да. И как не испортить лис и грибы.
4: И грибы, конечно.
3: Оставить грибами.
4: Да,
3: да. Так вот, хотел спросить вот что. Скажите, а вот в бане бывают случаи?
4: Ну вот, к сожалению,
3: бывают, да?
4: участились случаи.
3: То есть ваши люди чуть-чуть, значит, ведут себя некорректно.
4: Нет, я не об этом говорю.
3: Так, о чем?
4: Дело в том, что участились случаи, как бы опять ненормативных каких-то
3: отношений в бане.
4: И вот для этого нужны соглядатые.
3: Да,
4: понимаете, вот они здесь-то полноправные.
3: Да что ж такое, да, вот интересно. Вот разбанят, а там и разврат.
4: Да, баня-разврат.
3: Это же неправильно.
4: И теперь в каждой сауне, в каждой бане,
3: есть
4: в каждом
3: соглядаты.
4: Даже
3: душевой кабинке, джакузи.
4: Даже в каждом джакузи есть свой соглядатый. Также он называется джакузятый.
3: Да. Джакузник, я слышала.
4: Джакузники, да, их называют. Ну, это такое простонародье.
3: Душевик.
4: Душевик, джакузник.
3: Джакузник.
4: Среди джакузников встречаются люди, иногда такой ориентации, ничего не определившиеся.
3: Да, вы что?
4: Да, да, но они, тем не менее, четко выполняют свои...
3: Может, они и пошли туда, чтобы определиться.
4: А может быть. Может быть. И дай бог, чтобы они определились.
3: Потому что,
4: а где, как не в душе,
3: да,
4: определяться?
3: Да, можно определиться, да.
4: Вот.
3: Да,
4: вот
3: и джакузнику.
4: И душевику, да.
3: Да, я согласна с вами.
4: А потом душевик, это же еще и человек, который как бы... Ведь от слова душа здесь
3: можно
4: тоже.
3: Конечно, по душам поговорить,
4: душа.
3: Души.
4: Человек, который ведь моется в душе, тут же он находит рядом соглядатая.
3: Да, да, да. Родственную душу,
4: о чем-то выплакаться.
3: Побеседовать, конечно.
4: Побеседовать, как-то что-то назревшее.
3: Да.
4: Как бы нарыв этот сорвать.
3: Да. Да.
4: А тут душевик, пожалуйста,
3: душевик,
4: рядом.
3: Пожалуйста, да.
4: И он поможет.
3: У него йод все время с собой.
4: И йод всегда, и зеленка.
3: И зеленка, да, да.
4: И мазь Вишневского. Мы это знаем.
3: Мазь Вишневского.
4: Очень помогает.
3: Причем во многих случаях.
4: Конечно.
3: Внутрь
4: конечно,
3: надо принимать,
4: конечно,
3: я конечно. Слышала, да.
4: И мазь Бызина.
3: Мазь Бызина.
4: Да. Я вам скажу, что Бызин, он пошел дальше, чем Вишневский.
3: Так.
4: Потому что он мажет целиком всего, как бы, человека.
3: Обмаз такой целиковый, да?
4: Целиковый обмаз. Вот,
3: прекрасно,
4: я скажу.
3: Прекрасно.
4: Это замечательно. Да.
3: Очень интересно было с вами
4: поговорить. Как интересно.
3: Знаете,
4: но мне надо пора уже на службу.
3: Да, конечно, вас
4: поэтому
3: вышка
4: мне
3: ждет.
4: Надо, вышка ждет.
3: Вышка ждет, подчиненные томятся.
4: Да, да.
3: Спасибо вам огромное, Геннадий Степанович.
4: Ну, спасибо вам. Очень приятно.
3: Берегите нас.
4: С удовольствием. С удовольствием. Всегда. Мы всегда на страже.
3: Спасибо.
4: И мы всегда на вышке.
3: Спасибо.
4: Всего
3: спасибо,
4: доброго.
1: Соглядатый.
5: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
6: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
8: Мордунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое...
9: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: Saatana, eikä mä omalta kertaa sanonut, että ei siellä kuset sitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru.
3: Кто следующий?
4: Касса здоровья.
3: Итак, у нас программа «Касса здоровья», и мы лечим по телефону. Это удивительно, но сегодня с нами Владимир Бубамаров. Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте.
3: Как приятно, что вы у нас.
5: Ну что ж.
3: Да, это приятно. Вы знаете, сразу перейду, сразу впрямую скажу. Циклопропон. Ну, что циклопропон. Это такое, циклопропон?
5: Ну, циклопропон, да. Как уже следует из названия.
3: Да.
5: Вы понимаете, это впервые сделанное нами лекарство,
3: так.
5: Которое не является лекарством.
3: Вот это я бы, извините, хотел бы на этом остановиться.
5: Это важно.
3: Как это удивительно. Володя, можно я буду вас называть?
5: Да.
3: Скажите, Володя, как же так оказалось, что оно лечит, но оно не является лекарством?
5: Вы знаете, я могу сказать, с самого детства я ведь... семьи потомственных врачей.
3: Да.
5: Вот, все Бубамаровы были врачами.
3: Да, я знаю вашего отца,
5: конечно,
3: Бубамарова.
5: Конечно. Кто же не знает
3: да,
5: его.
3: Да.
5: Вот, ну что ж, скажу вам. Но я пошел, так сказать, по пути научному.
3: Да.
5: Я стал ведь думать вот что. Я стал ведь вот что думать.
3: Извините, Володя, я вас буду вот немножечко. Вы хотели просто коснуться сейчас о самых основных позиций.
5: Да, конечно. Как?
3: Например,
5: циклопропон родился. Я должен просто рассказать немного о себе, что я пошел в гипостезия, так сказать, лечащего врача. Хоть я и, так сказать, врач, но я-то решил все-таки.
3: А как?
5: Пойти, все-таки я решил.
3: Ну, хорошо.
5: Нет, как говорится, в научную.
3: Володя, вот можно я вас буду так называть?
5: Конечно.
3: Вот вы заикнулись буквально...
5: Циклопропон.
3: Да, о циклопропоне.
5: Это не первое мое лекарство.
3: Ведь перистальтика...
5: Да, соглашусь.
3: Это ваше.
5: Ну, конечно.
3: Вы целиком владеете всем, что связано с перистальтикой.
5: Конечно.
3: Потому что очищение.
5: Конечно. Да.
3: Вот как только мы очищаемся.
5: Да, но мы говорим сегодня, это нужно понять.
3: Да.
5: Мое изобретение, циклопропон. Надо, кстати, заметить.
3: Да.
5: Я ведь работал с группой.
3: Володя.
5: С группой, да.
3: Да что вы.
5: Когда мы делали циклопропон.
3: Да.
5: Ну, конечно. Мы работали группой.
3: Клизмирование делали?
5: Нет.
3: Ну, хорошо.
5: Давайте это оставим.
3: Ну, хорошо.
5: Это оставим.
3: Хорошо.
5: Значит, что я хотел бы сказать?
3: Да. Перистальтика.
5: Ну, если... перистальтика самое, это важно про циклопропон. От чего он, от чего это не лекарство?
3: Да.
5: Не лекарство.
3: Да.
5: Лечит.
3: Да, вот от чего?
5: Оно, вы знаете, лечит, сразу скажу.
3: Так.
5: Она лечит верхние.
3: Так.
5: Средние.
3: Да.
5: Нижние. И так до самого низа пути.
3: Как интересно.
5: Да.
3: Подождите, но ведь люди не герметичны, вы же знаете.
5: Абсолютно.
3: А как же быть тогда?
5: Абсолютно. Люди не герметичны, и это и есть основа разработки циклопропона.
3: Кто следующий?
4: Касса здоровья.
1: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: Что?
1: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России.
2: Вместо питья.
3: А сегодня в программе «Вместо питья» на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзо. Кто же напротив меня? Кто этот удивительный человек, у которого искрится взгляд сквозь тонкую оправу золотистых очков? Ну кто же? Я вам скажу. Это Альберт Валентинович Гас. Здравствуйте, Альберт Валентинович.
4: Здравствуйте.
3: Наконец, мы пригласили вас. Вас, основателя компании «После 10».
4: Очень приятно.
3: И мне очень бы хотелось бы ввести в курс наших телезрителей, наших удивительных поклонников, сказать, что такое отказ от алкоголя для вас. Ведь это обычное дело, ну, не правда ли?
4: Да.
3: Обычное дело.
4: Да.
3: Альберт Валентинович, ну и вы, ну, как бы, тем не менее, вы все по-своему сделали. Вы как бы переиначили все. Вот скажите, как вам все-таки вот все пришло в голову? Как это скажите?
4: Это неожиданно.
3: Вот. Хотел.
4: Все неожиданно. Вы знаете, все как обычно в жизни происходит неожиданно.
3: Ну вот как
4: всегда. Собственно, ну, как образовалась компания «После 10».
3: Да, «После 10».
4: «После 10». Компания «После 10», ну вот, понимаете, какая история. Ведь что такое алкоголь?
3: Да, вот что.
4: Алкоголь. Ну что такое, давайте разберемся.
3: Давайте.
4: Алкоголь — это же, ну, он оглушитель, понимаете? Он оглушитель.
3: А, то есть он как бы оглушает.
4: Он оглушает, конечно.
3: Он замутняет.
4: И замутняет, оглушает. Мы для чего его, этот алкоголь, употребляем?
3: Ну да, вот.
4: Мы же употребляем его только для того, чтобы просто, ну...
3: Да,
4: расслабиться.
3: Ну, конечно.
4: Понимаете?
3: Ну, конечно.
4: Расслабиться.
3: Так вот, я хочу...
4: И все.
3: Хочу сказать...
4: Но...

0: сказать, почувствовать себя хорошо.
1: Ну, конечно.
0: Но
1: конечно.
0: Некоторые, как вы знаете.
1: Да.
0: Некоторые, они, так сказать, переходят всякие границы.
1: Пренебрегают.
0: Ну, во-первых, конечно, алкоголь приводит к ужасным последствиям, бывает.
1: Вот-вот.
0: Ну, вот это бытовое пьянство, развал в семьях.
1: Да.
0: Ужасно
1: да.
0: совершенно дети страдают.
1: Да.
0: Бесконечное бытовое насилие.
1: А-а.
0: Это все на почве алкоголя.
1: Да.
0: Все на почве
1: да.
0: алкоголя.
1: Да.
0: Алкоголь — это оглушитель. Это, по сути, легализованный, так сказать, наркотик. Я не боюсь того слова.
1: Да, вы
0: правильно. Мы решили от него полностью отказаться.
1: Правильно.
0: Полностью?
1: Правильно.
0: Каким образом? Я вам объясню.
1: Пожалуйста.
0: Человек хочет быть расслабленным.
1: Ну-ка.
0: Вот он устал и после работы приходит, понимаете, домой. И вот он садится и достает какую-то, так сказать, там,
1: ну,
0: не знаю, водку,
1: что-то.
0: Селедку,
1: да,
0: понимаете,
1: да,
0: открывает
1: да,
0: это,
1: да, да.
0: начинает это пить, понимаете.
1: Да, да, да, да, да. И что?
0: Как бы вкусно это не было.
1: Как бы вкусно это.
0: Вот, как бы да. вкусно это не было, он начинает это пить.
1: Да.
0: И через какое-то мгновение он уже, понимаете, ну, он уже превращается, ну, уже просто в обезьяну.
1: Ну, то есть это
0: да.
1: деградация.
0: Да, полная
1: это
0: деградация.
1: Полная деградация.
0: Вот. И, конечно, когда я так это все вот наблюдал,
1: ну,
0: я жил в коммуналке, в коммунальной квартире, все это наблюдал без конца. Вот.
1: Вы же в коммунальной были, да?
0: Да, конечно. И сам несколько раз даже пробовал такое.
1: Пробовал?
0: Пробовал несколько раз.
1: В одно лицо?
0: Ну, да, конечно.
1: Как говорится, в одно. Вот,
0: да, да,
1: две
0: да,
1: бутылки
0: да,
1: в одно
0: да,
1: лицо.
0: Да, да, ну, бывало да. по-разному.
1: Ну, было,
0: но
1: было.
0: Смысл
1: ну,
0: в чем?
1: Делать, да.
0: Я вдруг какой-то момент... Как, чем можно оглушить обычного человека, что он расслабился? Ну, так оглушить его. Так профессионально его оглушить, чтобы как... Ну, как, предположим, вот он выпил бутылку водки.
1: Да, вот как будто.
0: Вот он как будто выпил.
1: Да.
0: Но последствия другие.
1: Так, так, так.
0: Он просто расслаблен. Он просто расслаблен.
1: А-а-а.
0: Он уже не способен драться,
1: кусаться,
0: ну, кусаться, ругаться,
1: ну, в общем,
0: унижать,
1: вот
0: что-то такое.
1: Со словом
0: ужас...
1: «адца».
0: Да,
1: все,
0: адца.
1: Как бы, да,
0: он
1: да.
0: адца вообще не способен.
1: И адца уже
0: никак,
1: не может.
0: Не может.
1: Не может, это
0: понимаете,
1: хорошо.
0: Как, подумал я, как?
1: Как? Да, расскажи.
0: Ну и, так сказать, мы с моими товарищами
1: так.
0: подумали о том, что, в принципе, нужно сделать такую специальную подушку.
1: Так, так.
0: Ну, она должна быть, конечно, в 21 веке, она должна регулируемая быть. Толще,
1: а,
0: меньше,
1: а,
0: глубже.
1: То есть это регулируемая...
0: Специальный подушечный наноситель атакующий, который, так сказать, что, как вообще это делается?
1: Ну,
0: я вам
1: как?
0: Объясню.
1: Ну, расскажите.
0: Представим себе, заменили алкоголь.
1: Да.
0: Вы приходите домой,
1: да.
0: Садитесь за стол и говорите, вы говорите жене, вот я хотел бы сегодня, так устал.
1: Да.
0: Хочу после работы сегодня прямо, ну, в зюзю.
1: Именно в зюзю.
0: Надраться в зюзю. Ну, например.
1: Потом
0: например,
1: мы коснемся с вами разных градаций.
0: А она хорошо. Спокойно, мы коснемся. Конечно.
1: Коснемся.
0: А
1: да.
0: она спокойно совершенно снимает трубку телефона и говорит, Нет. алло, это компания после 10, так. а там я отвечаю, да, да, это компания
1: да,
0: после
1: да, у вас
0: 10.
1: Же есть замечательные работники.
0: Да. И
1: да, да,
0: она
1: да.
0: говорит, примите, пожалуйста, заказ.
1: Угу, угу.
0: Она может это сделать в любой момент, как вы понимаете. 24 на 7, 365.
1: Да.
0: Вот. Ну,
1: ага.
0: соответственно, она говорит,
1: да.
0: мы хотели бы улица Иванова, дом
1: да.
0: 7,
1: да,
0: корпус
1: взять?
0: 3,
1: да.
0: квартира 442.
1: И какой заказ, говорит?
0: Вот, пожалуйста.
1: Тариф. Какой тариф?
0: А, подождите, про
1: да,
0: тарифы.
1: Пожалуйста.
0: Про тарифы мы придем.
1: Да, да, да.
0: Она говорит, вот я хотела бы сегодня... Мы задаем вопросы сразу. У вас кто собирается выпивать? Она говорит, ну, я собираюсь выпивать, и супруг собирается выпивать.
1: Вдвоем, да.
0: Да. До какой кондиции, спрашиваем мы, вы хотели бы дойти?
1: Да.
0: А у нас специальная таблица.
1: Прейскура.
0: Таблица кондиций. Конечно, к ней прилагается
1: прейскура. Таблица кондиций имени газа.
0: Да подождите,
1: мы же
0: имени
1: знаем
0: да подождите, я вас умоляю.
1: Таблицу газа.
0: Умоляю.
1: Господи,
0: конечно,
1: конечно,
0: я сделал таблицу, естественно.
1: Альберт Валентинович.
0: А в этой таблице написано, ну, например, да?
1: Ну, например, да.
0: В зюзю.
1: Так, зюзя.
0: В дальше. Муку.
1: В муку. Станция мука имеется в виду.
0: Да подождите, станция.
1: Да.
0: Я говорю, в состояние, в которое
1: состояние,
0: человек хочет прийти.
1: Состояние, да, да, да.
0: Ну. Зюзю, в муку, в мыло, в срало, в грязь.
1: В хлам.
0: В зеленые танки.
1: Зеленые танки есть.
0: В хлам.
1: В хлам.
0: Ну и, в принципе, стоп.
1: О, да, стоп.
0: Стоп.
1: Называется стоп.
0: Значит, и мы уже начинаем, так сказать, ну, это можно и в интернете заполнить, так сказать, заявку.
1: Ну, естественно.
0: А можно и проговорить по телефону.
1: И в личном кабинете.
0: Там, и в личном кабинете, можно, конечно.
1: Конечно.
0: Можно, у вас есть личный кабинет, вы открываете,
1: вы
0: заходите и пишете.
1: Да, вы выбираете.
0: Сегодня в 19:00 у себя дома хочу да. вместе с четырьмя приятелями да. в зюзю.
1: В зюзю, например, да.
0: Хорошо. Дальше хорошо. Пишите. Дистанция 3 часа.
1: Дистанция 3 часа. Это
0: у
1: что
0: нас
1: означает?
0: Уже расчетные характеристики.
1: Ну, естественно, конечно.
0: Сколько друзей?
1: Да.
0: 5 человек.
1: 5 человек,
0: друзья. На выезд выходит 6.
1: 6.
0: Наших работников.
1: 6 работников.
0: На
1: 5
0: человек 6 работников.
1: Ну да, это нормально.
0: Но на 6 работников уже 8.
1: Ну, естественно.
0: То есть на 6 человек, на 6 гостей уже
1: да.
0: 8 работников.
2: Вместо питья.
3: Флора и фауна

0: родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка, пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко, взлетает часто с отрывистым криком, летит прямо, не петляя, чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио. На правах рекламы.
3: И снова мы с вами, дорогие слушатели и зрители. Наша передача «На правах рекламы». С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях Орест Музенидис. Он риэлтор.
4: Музенидис.
3: Да. Музенидис. Да, да, да. Я правильно говорю сейчас?
4: Да, зе музыка и музенидис.
3: Музенидис, да.
4: Вы чувствуете вот это как бы слияние, да?
3: Да.
4: Это же сообщающиеся сосуды.
3: Конечно, конечно. Вот как сообщающиеся сосуды, так вот у вас сообщилось. И вот то, с чего вы начинали с туалетов,
4: конечно,
3: к туалетам вы и вернулись, получается.
4: И к туалетам в результате вернулся. Вот как удивительно.
3: Вот удивительно, да, такое, да.
4: Уже зе музыка.
3: Да, да, зе музыка.
4: Только уже зе музыка.
3: Да. Так, и значит, в туалете у вас можно все теперь. То есть, на самом деле, большую часть времени,
4: отдохнуть,
3: получается, человек...
4: Сыграть на бильярде.
3: Человек проводит в туалете.
4: Все в туалете.
3: Да.
4: В туалете. Вы сыграли на бильярде с друзьями.
3: Да, например, да, да, да.
4: Вам захотелось,
3: да,
4: ну, как и говорят...
3: За деньги,
4: за
3: естественно.
4: За деньги.
3: Да.
4: Конечно.
3: Вам, да.
4: Ну, нет, это уже игра.
3: Вы, ну, естественно.
4: Вы же у себя дома. Вам захотелось...
3: За шуточные деньги.
4: Что-то сделать за деньги.
3: Да.
4: Вы это сделали, пожалуйста.
3: Да, прекрасно.
4: Опустили денежку, специальный
3: прекрасно.
4: Автомат и так далее.
3: Прекрасно. Вот еще такой интересный вопрос. Правильно ли, что каким-то своим постоянным клиентам, а такие уже есть, я знаю, да, у вас есть подарки?
4: Да,
3: да?
4: Конечно.
3: Это брелок-пульсомер.
4: Брелок-пульсомер.
3: Да, значит, и виброручка.
4: Виброручка,
3: вот,
4: да.
3: Расскажите о виброручке поподробнее.
4: Виброручка,
3: что это?
4: Это в основном увлекаются, конечно, женщины.
3: Женщины, да?
4: Женщины после 40, там,
3: после 40.
4: 4, 5.
3: А скажите, вот, кстати, да, говоря, вот женщины берут вот ваши эти студии-однушки 700 метров?
4: Нет, нет.
3: Нет, нет, нет,
4: это
3: да?
4: Это мужчины.
3: Мужчины,
4: классики,
3: да.
4: Да, абсолютно.
3: А у женщин, наверное, трешки-распашонки.
4: Трешки-распашонки.
3: С большим,
4: да,
3: туалетом.
4: Туалетом,
3: да,
4: со всеми, так сказать,
3: делами.
4: Делами, как говорится, да. Вот.
3: Да. Ручка. Да, ручка вибратор.
4: Виброручка.
3: Виброручка.
4: Женщины очень как бы часто пользуются виброручки разных размеров.
3: Разных.
4: Абсолютно разных размеров. Мы продумали таким образом, чтобы можно было, ну, как бы, скажем, от рослой женщины, да, так сказать,
3: да. Осанистый.
4: Да, осанистый, так сказать, да. Косая сажень.
3: Да.
4: Такая женщина.
3: Ну, конечно, такие есть. Есть,
4: да,
3: слава богу.
4: Есть женщины косая сажень.
3: Да. В русских
4: есть
3: селе,
4: не косых,
3: да,
4: саженей.
3: Да.
4: Женщины.
3: Да.
4: Вот даже для них есть виброручки, ну, большие, громадные. Это колосс. Это прекрасно. Ручка-колосс.
3: Она как-то ведь тоже у вас со звуковыми эффектами.
4: Конечно, это же за
3: помимо,
4: музыка.
3: Помимо вибрации, конечно, естественно.
4: Это, музыка.
3: Это же все, все вот эти подарки,
4: и
3: о которых мы говорим.
4: И да,
3: да. Связано с да, этим
4: от
3: вот с этим
4: слуги,
3: да, с новым комплексом, да, о котором мы уже говорили, да, и будем говорить. The музыка, который да, совершенно восхищает и потрясает воображение.
4: Вот.
3: Просто.
4: И поэтому виброручка, да, она тоже музыкальная. Угу. Она и вибро, и музыка. Как бы. Получается почти вибро-музыка.
3: Да.
4: Вы чувствуете, как это удивительно, потрясающе.
3: Она же да, ключ, по-моему, в квартиру, правильно?
4: Ключ и маленький пылесос.
3: То есть она очень многофункциональна.
4: Да, можно пропылесосить у себя где-нибудь там в чулане. Есть специальный чулан под хохлому, например.
3: Да?
4: Мы делаем.
3: Интересно. Же, в трешках распашок.
4: Художник, как вы думаете, кто художник?
3: Ну, Павис, конечно, да, Константин.
4: Павис, конечно. Да. Павис, естественно.
3: Да, он хохлому замечательно делает.
4: Да,
3: просто Павис, замечательно.
4: Я да, ему да, всегда да, говорю, как Александр Сергеевич.
3: Да, да, да.
4: Как бы в Торе Александр
3: да,
4: Сергеевич
3: да,
4: Пушкин.
3: Да, да.
4: Айда Павис, айда...
3: Да,
4: ну,
3: да, сын.
4: Сын.
3: Наш.
4: Сын. Айда этот сын. Вот.
3: Так.
4: Значит, что я к чему, я говорю? Много интересных подарков.
3: Ну,
4: значит,
3: вот это
4: единственное,
3: пульсомер. Пульсомер еще
4: это,
3: у вас?
4: Единственное, что вот эта вот однушка,
3: да,
4: значит, да и трешка тоже.
3: Да.
4: Распашок. Там единственное только, только это поскольку The музыка только.
3: The музыка.
4: То там нет бассейна.
3: Нет
4: ну, там
3: бассейна.
4: Там единственное, нет, да. То есть люди, это нет бассейна и нет кинотеатра.
3: Поподробнее мы об этом узнаем буквально, конечно, через минутку.

0: вами я, Ирина Рублаца. Передача «Не отступай». В гостях у нас Борис Петрович, как я выяснила, кандидат наук Института Ганина. Скажите, а вот не имеет ли ваша фамилия, вот это Бо, отношение, какое-то отношение к вьетнамскому супу Фо Бо?
1: Ну, вы знаете, ну, скажем так, это ну, отдаленно, наверное.
0: Отдаленно все-таки какие-то, да.
1: Какие-то все-таки дальние родственники.
0: Может
1: все-таки
0: быть.
1: Они были, естественно, оттуда пришло. Оттуда, из Вьетнама, конечно, из Вьетнама.
0: Скажите, заразно ли?
1: Очень. Затхлость?
0: Да. Затхлость, замшелость?
1: Замшелость и унитазность. Очень заразно, особенно если вы находитесь где-то в общественных местах, имеется в виду...
0: Не дай бог на мху.
1: Ну, на мху это уж совсем, если вам на мху или во мху.
0: Если на мху, то не дай бог вам поссориться, потому что мух
1: это чувствует... Разные есть вещи, если вы на мху или во мху. Вот, это разные вещи.
0: Бамху, намху и... Да, я понимаю, конечно, да. Но я
1: конечно,
0: так правильно понимаю, что если ты уже вступил на мох с кем-то, то не дай бог тебе поссориться. Потому что мох это чувствуешь,
1: вот спарить это была начинает. Лакмусовая бумажка. Да. Вот это ссора Ганина и Ватценберга.
0: Как спасаться, чтобы не заразить, скажите?
1: Не ходить по общественным уборным. Вот так бы я вам сказал.
0: Ах, вообще?
1: Да, стараться не ходить.
0: Если приспичит?
1: Если приспичит, лучше в мох.
0: В мох?
1: Да.
0: Ну, по одному.
1: По одному, в
0: мох. Потому что можно же и поссориться за этим делом, понимаете? Тогда уже то точно неизбежно вообще.
1: Ну, я понимаю, да. Но лучше ходить в мох.
0: В мох?
1: Да.
0: То есть, вот самая главная опасность – общественный туалет.
1: Ведь вы заметили, кошки, да?
0: Да.
1: Там собаки, животные
0: да.
1: вообще,
0: да? животные, да.
1: Они очень любят ходить в мох.
0: В мох любят
1: конечно,
0: ходить, да.
1: Конечно, да. Они изначально, у них природа, как бы иммунная их система, она им подсказывает.
0: Подсказывает.
1: Мы изучали иммунную систему этих самых животных.
0: Червей,
1: на мху,
0: конечно,
1: на мху, да, и во мху.
0: Да, и вам ху.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, а вот, ну, как сказать, вот эти вот маски, вот это все не помогает, знаешь?
1: Нет, это чушь.
0: Чушь собачья.
1: Да. И вот какой-то вы хотели еще, вы говорили, какой-то интересный вопрос.
0: Интересный вопрос я хотел задать. Я вот про институт Ганина и шкалу Ватценберга я спросил, как это коррелируется вообще?
1: Как это коррелируется?
0: Да.
1: Никак. Да, вот и все. Я
0: это
1: сказал, никак. Абсолютно не коррелируется.
0: Ну что же, это просто восхитительно, неожиданно, я бы сказала.
1: Конечно.
0: Неожиданное, так сказать, резюме такое.
1: Да.
0: Спасаться как будем? Все-таки просто не ходить по общественным уборным.
1: Не по общественным уборным не ходим, стараемся в общественных местах вести себя как-то так аккуратнее.
0: Да, занимаемся спортом.
1: Пьем воду.
0: Ездим на море
1: и...
0: Обертываемся.
1: Бродим по мху. Да.
0: Чудесно. Просто чудесно.
1: Бродите по мху.
0: Спасибо. Спасибо огромное,
1: это
0: Борис Петрович.
1: Призыв ко
0: я
1: всем.
0: Я понимаю, миру,
1: ко всем.
0: Так сказать, миру.
1: К миру. Я прошу всех, кто нас слышит сейчас, бродите по мху. И ходите в мох. Вот и все. Да.
0: Как просто. Спасибо огромное, Борис Петрович.
1: Спасибо.
0: С вами была Ирина Рыбладзе. Да. В гостях у нас был кандидат наук Борис Петрович Бо. А Институт Ганина он представляет. Спасибо. Будьте здоровы.
1: Всего доброго.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песня короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: ce l-am îndrat.
1: Da, numai șe, șe, șe.
2: Обслуживаем попугаев. Поменка фейк радио. 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Найди себя.
4: Сегодня в нашей программе «Найди себя», то есть работа для потерявших работу, и мы связываемся, сегодня мы беседуем с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Здравствуйте, Татьяна Болеславовна. Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
5: Можно воды?
4: Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста.
5: Благодарю вас. Благодарю вас.
4: Да, вот.
5: Благодарю.
4: Конечно. Татьяна Болеславовна, да, Фонарева, она обладательница, ну, скажем так, удивительной, редкой профессии. Она окусывает излишки.
5: Да.
4: Да, это, конечно, каторжный труд. И вот я хочу, чтобы вы сами рассказали всю историю. Дело в том, что, ну, пусть мы уже будем, так сказать, свидетелями, да, этой истории. Окусыватель упал в чан. Это послужило причиной, это была причина увольнения. И затем мы будем, конечно, связываться с начальником вашей смены. И дело в том, что... Да, я понимаю вас.
5: Да.
4: Я понимаю вас. Возьмите себя сейчас в руки. Я вас прошу, Татьяна Болеславовна, расскажите немножечко о том, что все-таки произошло и почему в результате начальник взял на ваше место свою дочь. Вот попробуем мы как бы разобраться вот в этой ситуации. Татьяна Болеславовна, расскажите, да, пожалуйста, да, вы я... окусываете.
5: Да.
4: Да, пожалуйста.
5: Сейчас я попробую говорить спокойно.
4: Запейте, кстати, еще раз, пожалуйста.
5: Да, спасибо. Большое спасибо. Понимаете, дело в том, что я на этом предприятии.
4: Да.
5: Я работаю уже 30 лет.
4: Так.
5: 30 лет окусываю, как проклятая.
4: Так.
5: И окусываю, окусываю, и делаю это хорошо.
4: Да, вот.
5: У меня есть почетные грамоты. Пять штук.
4: Вы
5: я
4: же...
5: лидер производства.
4: Вы же кавалер.
5: Ну, я кавалер, да, конечно, конечно, я кавалер. Конечно, так вот, конечно.
4: Да.
5: И вот это предприятие, мое родное,
4: да,
5: предприятие.
4: Да, да.
5: И вот в один день,
4: да,
5: я была простужена, понимаете, просто я сильно болела с температурой, вышла на работу, у меня был 39,2. И окусыватель упал в чан.
4: Как это произошло? Скажите, пожалуйста.
5: Понимаете, у меня рука дрогнула. Рука дрогнула, потому что мне нужно было высморкаться. Что, я не имею права высморкаться,
4: да,
5: что
4: да,
5: ли?
4: Да, да, вы, может, запейте, пожалуйста. Я
5: не могу,
4: прошу.
5: Я,
4: да,
5: говорить.
4: Запейте.
5: Это так обидно все.
4: Запейте. Вот.
5: Ой.
4: Хорошо.
5: Ой.
4: Окусыватель, ой, давайте подождите, я все понял,
5: да.
4: Окусыватель упал в чан, вы, да, хотели высморкаться, вы, да, вы одновременно и высморкались, и уронили, да? Ну, ну, по-честному.
5: Я высморкаться не смогла.
4: А, и не смогла.
5: Я окусыватель утратила.
4: Ну, подождите, он упал в чан, как бы это все-таки, ну, скажем, это вещь, как бы она решаемая, этот вопрос.
5: Она решаемая, ну не просто, потому что чан огромный, понимаете?
4: Да, чан огромный, естественно.
5: Чан огромный, чтобы...
4: В него же просто так не залезть, конечно.
5: Конечно, это вызывать специальные службы надо.
4: Да,
5: это
4: я понимаю.
5: Это нужно звонить, это,
4: да,
5: нужно,
4: да,
5: вызывать, это спускаются туда люди, это на несколько дней работы, чтобы достать...
4: Скажите, они несколько дней там проводят в чане или что?
5: Люди спускаются туда.
4: Да,
5: на несколько дней.
4: Да, да, да.
5: Потому что спуск идет 2 дня.
4: А, я понимаю, да, я понимаю, да. Это тяжело, это каторжный труд. Действительно, это, да, очень, это очень тяжело.
3: Найди себя.
2: Если вдруг захочешь пива
6: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Классика в эфире.
1: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше, еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
2: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Со мной прекрасный арест Музенидис. Да, риэлтор. В нашей передаче «На правах рекламы». Да. Итак, вы рассказывали о том, что вот в вашем комплексе «Зе Музыка» нету бассейна.
1: Нету бассейна.
0: И это не специально.
1: Это во всем Браззино,
0: это
1: я вам скажу.
0: Принципиально.
1: В принципе, это сейчас уже даже не только в комплексе «Зе Музыка»,
0: а
1: и во всем Браззино.
0: Вот почему?
1: Люди устали от дешевого
0: отдыха.
1: Кино.
0: И отдыха, дешевого.
1: И от дешевого отдыха, и от дешевого кино.
0: То есть нет ни кино, ни бассейна?
1: Ни кино, ни бассейна.
0: Угу.
1: А, как правило, люди в бассейне смотрят кино.
0: Ну да,
1: вот
0: да,
1: почему
0: да, да,
1: мы
0: да.
1: исключили сразу и то, и другое.
0: И то, и другое сразу.
1: Раз люди не смотрят кино, значит, зачем им бассейн?
0: Зачем им бассейн?
1: Обычно
0: и зачем?
1: Они забираются в бассейн и сидят,
0: да.
1: Значит, с сигарой.
0: Да.
1: Здесь у него жбан этого сливовицы.
0: Сливовицы, да.
1: Здесь у него, значит, какая-нибудь нога.
0: Да.
1: Я не знаю, там крольчань, ну, я не знаю, там какая-нибудь быка.
0: Да, и девица.
1: И девица.
0: Ну, как обычно,
1: Ну, как обычно. Это же стандартный, это холостяковский.
0: Стандартный банальный набор, от которого вы решили отказаться.
1: Убираем,
0: да.
1: То есть мы не плаваем и не смотрим кино.
0: Да.
1: Но зато музыка.
0: И ходим в походы. Да, и ходим в походы. Прекрасно. А вот такой еще острый вопрос, который интересует очень наших слушателей и зрителей. Как отличить, ведь всем известно, и многие, к сожалению, испытали на себе это, а как отличить черных риэлторов?
1: О, боже мой, черные риэлторы. В основном они работают с...
0: Как понять?
1: Ну, я вам скажу.
0: Да.
1: Профурова.
0: Профурова.
1: Смутьянова.
0: Смутьянова.
1: Да, вот эти вот я район.
0: А, дорогие слушатели, записывайте,
1: да.
0: Профурова,
1: да. Смутьянова.
0: Смутьянова, так.
1: Да. И, ну, как это самое назывался?
0: Драники, по-моему, там было.
1: Не, драники, да.
0: Так.
1: Драники 2.
0: Драники 2, правильно, 2. Да.
1: Профурова, Смутьянова и драники 2.
0: Да.
1: Вот в этих районах в основном челные риэлторы и как бы обитают.
0: Окопались.
1: Ну, потому что это все за копейки. Все за копейки. Они и сами получают копейки.
0: Да.
1: И крадут копейки, и обманывают на копейки. Не очень как бы все организовано.
0: То
1: у
0: есть...
1: У нас организация, конечно, по-другому поставлена, очень серьезно.
0: То есть, если ты не хочешь жить в Профурово, Смутьянова и в Драниках 2, то тебе ничего не грозит.
1: Абсолютно.
0: Как? В Мразево черных риэлторов быть не может.
1: Нет,
0: просто не может быть.
1: В Мразево их не может быть. Априори.
0: Да.
1: Если вы понимаете, о чем я говорю.
0: Ну, я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, да.
1: Как приятно, Ириша, с вами общаться. Боже,
0: я очень рада, Арест.
1: И как это красиво будет звучать. Музенидис и Рыбладзе. Или в гостях у Рыбладзе.
0: Да.
1: Какие две красивые, за ними какой шлейф за этими фамилиями.
0: Да. А скажите, скидки какие-нибудь вы даете?
1: Есть.
0: А вот поподробнее, пожалуйста.
1: Скидки это для тех, кто...
0: Да.
1: Не боится обнажать себя.
0: Так, и как же
1: во
0: это узнаете?
1: В смыслах обнажать себя, обнажать свое нутро, обнажаться просто целиком.
0: То есть, правильно ли я вас понимаю? Так как работа риэлтора, она, ну, как сказать, связана с какими-то юридическими вещами, но она связана с психологическими вещами. То есть, для того, чтобы работать с человеком, нужно как-то поближе его узнать, понять.
1: Конечно.
0: И хороший риэлтор – это хороший психолог.
1: Это суперпсихолог.
0: Да. И перед тем, как дать скидку, вы просто проводите некое собеседование.
1: Абсолютно. Все время, это каждый раз проводится собеседование.
0: И много ли счастливцев?
1: Тесты и много счастливцев. Ну, не так много пока. Но те, кто хотят обнажаться, те, кто скидывают с себя, как бы вот это вот, их тяготит все это, да?
0: Угу.
1: И изнутри выворачиваются наизнанку, готовы отдать все.
0: Да.
1: Люди, они входят в десятку лучших.
0: Десятку лучших. А скажите...
1: И для них скидки тоже супер скидки.
0: Супер скидки.
1: Я щедр.
0: Да. Дорогие слушатели, вы имеете в виду, что вы можете обратиться к аресту, и, может быть, вы получите эту самую скидку, супер скидку.
1: Например, к одной однушке еще есть половушка.
0: Боже мой, ну к этому мы сейчас вернемся. А пока, до скорой встречи.

0: и фауна родной планеты.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
2: С нами легко. Радио. 101 рубль.
0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменков и Икрадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фрик Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фрик Радио. Дачник. Подопри боярышник. Фоменко Фрик Радио.
4: Высоких.
5: И вот мы вернулись к Веронике Доглязовой и удивительной игре бадминбол.
6: Бадминбол.
5: Бадминбол.
6: Да.
5: Бадминбол. Я
6: бадминбол, да.
5: Бадминбол. Я даже помню, это новая песня. Вот эта. Мы на бадминболе.
6: Ну, это хит, между прочим. Уже хит.
5: Мы на бадминболе.
6: Там я снималась в клипе, вы помните?
5: Да я. Как мне забыть?
6: Да.
5: Прям удивительная.
6: Попросили, я думаю,
5: удивительная девчонка с чувственными губами.
6: Да.
5: Просто с удивительной обтекаемостью, я бы даже сказал.
6: Ну, обтекаемость у нас
5: же
6: есть.
5: У нас же костюм
6: важна. Специальный. Да.
5: Аэродинамика и обтекаемость.
6: У нас обтягивающий костюм у девочек за 30. Это важно. Просто важно.
5: Девочкам за 30.
6: И для самоощущения.
5: Да.
6: Для, ну, как сказать.
5: Ну, для утверждения
6: для
5: себя.
6: Для скорости, конечно.
5: Для скорости, конечно. У вас скоростные девчонки. Все делают.
6: Они такие упругие, понимаете?
5: Они все упругие. Это
6: да.
5: Просто хочется впиться, я вам скажу прямо. Но об этом чуть позже.
6: Ну
5: я
6: что же... вы, нет. Ну что? Мы с этим, нет, мы к этому относимся, ну как сказать.
5: А как вы относитесь, кстати, как? Но
6: нет.
5: Сколько поклонников, извините, за вами
6: толпы.
5: Тут
6: и дело, понимаете? Если бы все стали щупать, что бы было?
5: Нет, я понимаю.
6: Мы так не можем.
5: Мы так не можем. Нам за 30 мы так не можем.
6: Да.
5: Согласен с вами, Вероничка. Но ничего, что я там Вероничкой называю. Это
6: ну, пожалуйста, а что?
5: Приятно же, боже мой, как вам бейсболка,
6: называйте.
5: Как вам идет эта бейсболка, удивительно. Это же из бадминбола как
6: ну,
5: раз,
6: естественно, да? Естественно, я пришла просто с тренировки.
5: С тренировки, вы же, это ваш костюм,
6: да.
5: Настоящий.
6: Да.
5: Удивительные такие бадминболистки.
6: Да, у нас, да.
5: Бадминболистки, они все как на подбор.
6: Но это, вы же видели команду мою,
5: это
6: какие
5: команда,
6: красотки,
5: команда,
6: да?
5: Команда,
6: какие
5: команда,
6: красотки,
5: ну что
6: у меня,
5: вы,
6: а?
5: Что вы, что вы.
6: Вот.
5: Да. Ай, господи, Эльжбета даже, вот это Пузова.
6: Ну, Эльжбета Пузова, это, конечно, она в лидерах.
5: Она лидер. Сказать, как... Она лидер, да, Эльжбета Бузова.
6: Нападающая.
5: Как она проходит, как она крутыми бедрами покачивая, забивает сразу в угол. И то, и другое.
6: У нее и ракетка, как... и мяч. Это все
5: а
6: просто
5: как ей
6: красота.
5: Удается Эльжбете прямо заходить прямо в самые, как бы, в самые, вот я бы сказал, это ответственность.
6: Ольга Чижова ей помогает все время.
5: Чижова.
6: Здрасте, да. Маленькая такая,
5: маленькая,
6: да.
5: Удаленькая.
6: Она вот как раз снизом в основном работает.
5: Она снизом, да.
6: Снизом, но ракетка у нее тоже есть. У каждого должна быть ракетка.
5: Конечно. Мы сегодня говорили и о баскетгольфе, о том, что он, конечно, проигрывает бадминболу.
6: Да, хочу сказать девочкам, которые за 30, приходите к нам, девчат.
5: Да, приходите, девчат. Действительно, это здорово.
6: И посмотрите соревнования, потому что мы больше любим, когда нас девочки смотрят, чем когда мальчики смотрят.
5: Ах, даже так?
6: Да.
5: Ух ты, боже мой.
6: Потому что мальчики, они, как сказать, им бы там вот именно, как сказать, ухватить там и так далее, мы это не любим.
5: Не любите, я вас понимаю. Самое главное, это обтягивающий костюм и обтекаемость.
6: Потому настроение что самое главное.
5: Настроение и скорость.
6: О чем вы говорите?
5: Ну, у вас же написано, скорость, настроение, мощь.
6: Мощь,
5: это
6: да?
5: Это же ваш лозунг. Скорость, настроение, мощь. Прямо?
6: Ну, мощь обязательно должна присутствовать, понимаете?
5: Да,
6: но это такая, как сказать, обаятельная мощь.
5: Но это обаятельная.
6: Мощь, которая привлекает.
5: Но
6: мощь, которая, да.
5: Я бы сказал, 30 обаяшек на поле находятся.
6: Все
5: себя.
6: Разные, все
5: и
6: разные.
5: И ракетки бамбуковые, чесучевые валаны.
6: Да.
5: Боже мой, как это приятно.
6: Приятно,
5: все
6: да.
5: Прям под ногами хрустит, я бы даже сказал.
6: Любят нас, любят.
5: Любят да. Вас. И это правильно.
6: Желайте нам удачи на чемпионате мира.
5: И я желаю вам удачи.
6: Поэтому тренировку передам девочкам.
5: Передайте девочкам от меня лично, от Юрия Бурзона,
6: да.
5: Огромный привет.
6: Хорошо.
5: Потому что это чудо. Чудо чудное, диво дивное.
6: Спасибо,
5: я прошу вас.
6: Юра.
5: Всего
6: пора
5: доброго.
6: Мне, пора.
5: Всего доброго, Вероничка. Пока, до свидания.
6: Пока.
1: Спорт высоких.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: и моторикой. Фоменко Фейк Радио. Ресторанный обзор.
1: Дорогие мои друзья, дорогие мои дорогие, как я вас всегда называю, это сегодня с вами ресторанный обзор. И в гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий. И я сейчас хочу спросить по-простому у Толи. Все-таки, вы знаете, вот что это за ресторан? Что у вас, чем он отличается от других ресторанов?
2: Да чем он отличается? Ну, ничем он не отличается. Приходят люди, так жрут нормально, и все, ну, никаких там разницы ничего.
1: Но если бы я хотел вот что-то особенное вот заказать, например, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь пышки.
2: Какие в задницу тебе пышки едут? Охренел, что ли? Пышные тебе будут пышки.
1: Не, я понимаю, но...
2: Не, ну, ты спроси, бля, почему так вот так?
1: Почему так-то?
2: Вот именно, а я тебе отвечу.
1: Ну, почему?
2: Сядь да покакью. Мы у нас, потому что в ресторане, бля, принято. Мы, потому что, ну, хотели, бля, чтобы повнимательнее. Ну, то есть, побольше народу ходило. Народы, которые приходят, ну, люди, которые приходят, они же, ну, они хотят быть обосранными. И посланными.
1: Да я вот все. Я понимаю.
2: Достаточно жестко. У нас прям в системе, блядь, такое.
1: У вас
2: меню открываешь, там херак написано. Че ты, блядь, читаешь?
1: Ну,
2: спроси это языком. Можешь спросить?
1: Да.
2: Русским. Ну и че?
1: Спасибо.
2: Ну вообще, я вот спасибо, блядь, спроси. Че мы делаем? Как готовим?
1: Ну
2: как вообще пришло в голову такое?
1: В голову? Как вы в голову?
2: В голову тебе 13.
1: В голову. Как здорово.
2: Ты подумай своим мозгами.
1: А почему так дорого, скажите?
2: Чё так? Чё ты мне?
1: Дорого.
2: Ты прежде чем... Во-первых, первый ювелир.
1: Да.
2: Ты приходишь, садишься. Короче, я типа официанта подошел. Ну, сразу тебя нормально тебя спросил. Ты сначала покажи бабки.
1: Да.
2: Бабки покажи, есть у тебя перед обслуживанием.
1: Да.
2: Ты сначала покажи деньги.
1: Ну, я понял.
2: Деньги не покажешь, подняли тебя, высадили из ресторана.
1: И все, да?
2: Остался голодный. Не, вообще, по-любому, хочу сказать, это важный момент. Заранее, бля, проверяю всех на входе, на выходе.
1: Ну, я понял, да.

0: Я понял. В округе 300 ресторанов, все мудовые.
1: А скажите,
0: а у нас у одних нормальные
1: ресторан. А что-то я в туалет захотел. А можно в туалет, например, вот зайти просто, если
0: ты это не трогает. Тебя номерок покажи.
1: Ну вот.
0: Тебе номерок, тебя при... Не, вообще ты пришел. Ты на входе получил инструкцию, как себя вести.
1: Ну да.
0: Ну и что там написано?
1: Ну написано, что подождать.
0: Чего тебе подождать?
1: Надо подождать.
0: Да определись тебе, сать или срач. Понимаешь, нет, за отдельный ресторан.
1: Я не
0: ресторан
1: могу.
0: Не отдельный туалет для сать, отдельный для срач.
1: Так срач. Здорово. Понимаешь? Я просто здорово. Удивляюсь. Потрясающе.
2: Ресторанный обзор.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you?
1: Веселые сапожата.
2: И вот мы снова с вами в студии. Это программа «Ловкие люди» и рубрика «Работа для потерявших работу». И с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный человек, укладчица и еще раз укладчица от Бога, я бы сказал, Зинаида Прыскина.
3: Я продолжаю, да, историю?
2: Да, продолжайте
3: историю. Так вот, у нас был полдник как раз, полдник, вот это как вафли вот эти с кефиром.
2: Ага.
3: И после этого я прихожу, начинаю свое рабочее место опять, вся, значит, отстерилилась, вот это вот, отдезинфицировалась, все. Значит, прихожу, начинаю работать. Думаю, что ты, батюшки?
2: Что такое?
3: Что у меня с пальцами-то происходит?
2: Растопыриваются, в смысле? Или?
3: Да они липнут, понимаете, слипаются. Потому что изюм мне подсунули, такой вот влажный, липкий, неправильный
2: какой?
3: Изюм был.
2: В смысле, засахаренный?
3: Засахаренный, слишком изюм был. И поэтому пальцы начинают слипаться. А слипшиеся пальцы, это для укладчицы совершенно смерть просто, понимаете?
2: Вы не волнуйтесь только, пожалуйста. То есть, короче, это
3: работать
2: ужасно.
3: Невозможно слипшимися пальцами?
2: Ну, ты естественно, конечно,
3: вы
2: да.
3: Вы пробовали когда-нибудь слипшимися пальцами работать?
2: Я один раз пробовал, но я сейчас не хочу.
3: А что вы укладывали?
2: Ну, я не укладывал, это другое, это там было. Ну, давайте не будем, это чисто интимно, так сказать. Ничего страшного.
3: Я думаю, вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Понимаете, это совершенно... Это невозможно работать.
2: Да.
3: Слипшимися пальцами работать невозможно.
2: Да, понимаю вас. Зинаид, скажите...
3: Докторами, понимаете, я разлепляла. Докторами, у меня в крови был, весь изюм в крови потом.
2: Господи, кровавый изюм. Это ж просто звучит, это как-то... Это в голове просто не укладывается. Это кровавый изюм.
3: Да
2: боже,
3: это ужас
2: мой
3: какой-то был, понимаете?
2: Господи, боже. Я вас понимаю. Вы знаете, вот все-таки давайте мы... коснемся все-таки. Давайте чуть-чуть о хорошем. Все-таки давайте сейчас отодвинем.
3: О каком хорошем-то?
2: Ну, у вас хорошее же было с Пысиным.
3: Ну, с Пысиным только и было хорошее, и с девочками.
2: Вот скажите, вот девочки все любили Пысина.
3: Ну, конечно, Пысина все любили. И девочки,
2: поздравляли
3: и
2: его,
3: мальчики,
2: да?
3: Любили Пысина.
2: И даже мальчики любили.
3: Ну, потому что у нас и мальчики работают на укладке.
2: А он и красавец был.
3: Ну, конечно.
2: Он же еще при оттепели
3: да
2: начинал.
3: Он настоящий мужчина просто был, понимаете?
2: Ну, да,
3: в отличие
2: ну,
3: от
2: ну,
3: этого
2: да.
3: нового, вот этого, и нашего вот этого.
2: На ледоколе он, по-моему, тоже выступал, да? Он, когда вы...
3: На ледоколе, когда собрание было, выступал, конечно.
2: Ну,
3: у нас
2: да.
3: там был отчетный сбор, и
2: ну, да.
3: всех укладчиков, да.
2: Все прям на ледокол...
3: На ледокол, там и груши, яблоки, все. Чернослив, все были. И по конфетам были укладчицы там.
2: Ага, и по конфетам тоже,
3: по
2: да?
3: По барбарису, да, по лимончику.
2: Вот это вот самое интересное. Вот есть разные же конфеты.
3: Конечно, это очень, это совершенно разная укладка. Абсолютно, как и изюм отличается от яблок и кураги, так и лимончик, понимаете, от стратосферы и так далее. Ледокола,
2: подождите, есть такие названия, да?
3: Конечно, стратосферу не знаете?
2: Нет, я не пробовал, я просто... Это вкусно?
3: Стратосфера? Да вы что, это прекрасно просто. Это лучше конфеты шоколадные, вы что?
2: Вы знаете, дорогие друзья, я вас прошу, приобретайте стратосферу, потому что это удивительные какие-то, так сказать, конфеты, о которых нам сейчас Зинаида Прыскина рассказывает, укладчица от Бога, ну, как мы ее назвали.
3: Стратосферу, конечно, вы можете взять, но берите именно, чтобы укладчица была 521-555-642. Потому что это укладчица Антонина, она очень хорошая. Совершенно укладка отличается
2: Тонечка.
3: От всех других, да.
2: Я видел ее тоже на доске почета. Тонечка.
3: Конечно, да.
2: Она же тоже с вами висит там, да?
3: Тони, конечно. Тони, да.
2: И уже который тоже. Год висит, по-моему.
3: Который
2: да?
3: год висит вместе со мной рядом. А мы же рядом там висим.
2: Ну, вы рядом прям, практически.
3: Ну, конечно, вы же видели, вы бы заходили к нам.
2: Я
3: у цеха-то у нас.
2: Да я с удовольствием зайду. Что вы?
3: Зайду, вы же заходили сегодня.
2: Нет,
3: уже.
2: Сегодня я заходил, но я еще раз зайду. Я еще раз хочу зайти к вам. То есть, вот у вас там висят фотографии.
3: Фотографии.
2: В красном уголке вы встречались с Пысиным, да?
3: И в красном, мы везде с ним встречались, и в красном уголке. И вот на этом ледоколе, как вы говорите,
2: ну,
3: и
2: да,
3: в одном зале мы с ним все время встречаемся.
2: Ледокол Иван Пидов. Это был очень...
3: Ледокол Иван Пидов, естественно.
2: Да.
3: Конечно.
2: Да, конечно. Это и знаменитый ледокол. Это вообще это мировое просто.
3: Раз в год у нас там встреча происходит.
2: Раз в год, да. Вы знаете,
3: сделаем... О проблеме мы будем говорить о моей?
2: Зинаида, сейчас, не волнуйтесь. Я просто хочу, чтобы вы попили сейчас пока водички, там какой-нибудь компотик, да, или компотик вы не любите?
3: Вы мне еще кефир предложите.
2: Нет, кефир с вафлями не будет. Сделаем паузу, Зинаида, и вернемся через мгновение.
1: веселые сапожата.
4: Перегрызая камни,
5: превозмогая боль,
4: переплывая лаву,
5: шашлык из последнего.
6: Кафе у Варана. Днем и ночью.
7: Чудеса армянской кухни.
8: Инструкция к применению 358874. Жуй.
9: Кури!
10: Классика в эфире.
11: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
12: Знаете ли вы, что?
13: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
14: На газу! Готовим вместе!
15: Вот все, хорошо.
16: Замечательно.
15: Вот хорошо. Итак, сегодня в нашей программе кулинарном шоу «На газу» мы готовим вместе. Вместе сегодня с нами готовит выдающийся известный, как говорится, шеф-повар ресторана «Акварели».
16: «Акварели».
15: «Акрополь». А, прошу прощения, Акрополь?
16: Да.
15: Ресторан Акрополь? Ресторан, в котором мы часто бываем, и где прекрасно его знаем.
16: И приготовим
15: на,
16: уже.
15: Ну, это на правах рекламы, как вы понимаете. Вот, который сегодня готовит с нами. Это Виктор что?
16: Гугин.
15: Вы Гугин?
16: Я Гугин.
15: Минуточку, да. Мы же говорили, что пришли туда. Баскина?
16: Баскин.
15: Нет, да не Баскин, мне же говорят, Баскин.
16: Баскин.
15: Баскин, Павел.
16: Это то, что я буду готовить.
15: Называется.
16: Да.
15: Понял. Итак, сегодня в нашей программе «На газу» Баскин, Виктор Баскин готовит сегодня из ресторана. Ну, он, кстати, это шеф-повар ресторана «Акварели».
16: Акрополь.
15: Ресторан «Акрополь».
16: Да.
15: Вот, Павел.
16: Писк. Бас. Гуль.
15: А, понятно.
16: Можно попить?
15: Это блюдо... Попейте.
16: Спасибо.
15: Это блюдо сегодня... Сейчас о нем расскажет непосредственно Павел. Павел, расскажите.
16: Вы знаете, здесь нужно немножечко, чтобы...
15: Во-первых,
16: руки у вас... Руки обдайте мне вот эти.
15: Кстати, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что наша студия впервые приспособлена под готовку. Так называется, да. Удивительное дело. Студия приспособлена впервые под готовку.
16: Пока жар должен пойти. Жар. Вот. И я сейчас пока яички просто раздвигаю, видите, вот аккуратненько, смотрите. А вы немножечко вот так вот возьмите.
15: Что я могу сказать? Вот скажите, а это важно раздвигать? Вот
16: обязательно. Да? У вас же...
15: У меня как-то не раздвигаются.
16: Не.
15: Налево?
16: Ну, конечно, налево. У вас на левом, а у меня даже на правом. Смотрите. Вот, и как только я возьму вот этой самой...
15: И пассируете потом?
16: Немножко,
15: сразу?
16: Ну, конечно, и пассирую. Вот. И чесночком немножко сдабривать.
15: Да. А вот я про курятину хочу спросить.
16: Да, ну а как же курятину? Она должна быть такая заводная. Заводная такая, прямо, чтобы...
15: А перец?
16: Перец вставить.
15: Все, сколько понимаю, сколько есть. есть у вас?
16: Очень несколько.
15: Да, понимаю. Ну, вы знаете, а вы вот скажите, а в ресторане это можно у вас заказать?
16: Это блюдо? Да, да, да, да, можно. Просто вы подойдите и скажите, можно я попью? Спасибо. Вот, сейчас я скажу.
9: На газу готовим вместе.
15: Так.
16: Вы знаете, чем здесь все идет от противного.
15: Да, вот Павел, сейчас, сейчас прямо к нам в студию звонок. А давайте не будем брать. Давайте все-таки закончим готовить, а потом ответим на вопрос.
16: Да, тем более, вы знаете, вы нас простите, кто вы, девушка или кто?
15: Да, давайте не будем брать, Павел, я вам говорю. Давайте, да?
16: Хорошо,
15: давайте работать все-таки.
16: Все.
15: Пассируйте.
16: Пока мы пассируем.
15: Вы пассируйте.
16: Видите, я немножко... Я с этой стороны начинаю. А с этой стороны уже такой... Чувствуете, тебя такой обдает вас этим самым. Вы чувствуете? Немножко обдает?
15: Немножко есть.
16: А это не страшно.
15: Меньше или больше?
16: Не-не-не. Маленький. И видите, как играют яички. Смотрите, ну и хорошо.
15: Я забыл спросить, это же перепелины?
16: Перепелины. Хорошо. Вот, и теперь мы, смотрите, вот так
15: берем. А ведь обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что
16: ладошкой.
15: Экологически чисто, практически без соли. Без соли практически.
16: Абсолютно.
15: Он готовит это, он готовит просто, конечно.
16: Сейчас.
15: Итак, только что, дорогие друзья, на ваших глазах Павел практически приготовил сейчас, практически сейчас, здесь в нашей программе...
9: На газу готовим вместе.
15: Вот прекрасное блюдо приготовил, которое называется, это авторское блюдо.
16: Успуш мое.
15: Понятно.
16: Ну, это мое.
15: Зная ваши.
16: Успуш мое.
15: А сколько лет вы прожили в Уфе?
16: 9.
15: Понимаю.
16: Да.
15: Ладно, ну что ж.
16: Я когда первый раз.
15: Спасибо вам. Спасибо. Да, вот.
16: Вот.
15: Спасибо. И специально сейчас, дорогие друзья, кто вот сейчас нас слушает, специально по заказу, мы, кстати, это уже традиция у нас, песня звучит по просьбе непосредственно Павла. Да, Павла. Шеф-повара ресторана «Акварель».
16: Акрополь.
14: На газу готовим вместе.
17: Флора и фауна родной планеты.
18: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
17: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Тренажеры Метлер.
1: Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
0: Он будет повторять ваши движения до резьбы.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Крутимся волчком. Забегаем вперед. Трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: Клизмование. Здравствуйте вновь, дорогие вы наши дорогие. Очень-очень рады приветствовать мы вас в программе «Летнее клизмование». Напротив меня главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Да.
0: Это Галина Садок. С вами Юрий Бурзон, и я беседую с Галочкой. И вот мы заговорили про то, что есть, оказывается, полный цикл клизмования и сверху, и снизу.
1: Круговая история.
0: Круговая история, или, как мы еще можем сказать, круговая порука.
1: Можно и так.
0: Как бы ведь это забота. Это забота сверху и снизу.
1: Ну, естественно, конечно.
0: И человеку
1: с нашими насадками.
0: А ведь в рот ведь тоже насадки.
1: Ну, естественно, это очень сложная насадка, потому что она достаточно должна быть длинная. Она же прямо в пищевод входит, конечно.
0: Боже мой. Галя и кто?
1: Таня.
0: Таня и Гена.
1: И Гена Пыш.
0: Да. Таня и Гена Пыш – это единственные, вы можете представить, может быть, на всей планете даже, я не знаю.
1: Может быть, и так, вы знаете,
0: Вы только занимаетесь клизмованием, я не знаю, связываетесь ли вы.
1: Ну, я думаю, что так глубоко клизмуем только мы.
0: Только вы.
1: Да.
0: Так вот, только два пациента, которые клизмуются…
1: Да. Рискнули.
0: Полный
1: рискнули,
0: цикл.
1: Рискнули.
0: Да. И, как говорится, и туда,
1: да.
0: и сюда.
1: Да.
0: Вот. И это Таня и Гена.
1: Да, они рискнули, и вы бы увидели... Пыш, да, абсолютно. Да, и вы бы видели, как они выглядят теперь.
0: Как?
1: А я могу сказать. Вы знаете, ко мне пришли два очень уже, вот казалось бы, пожилых, так сказать, человека.
0: Да.
1: Да. Достаточно таких, вот знаете, печать уныния на лице.
0: Так.
1: Да. Ну вот, и как это называется? Потихоньку, полегоньку. Сначала с только летними с насадками мы работали.
0: Так.
1: Потом, ну, они как-то втянулись. Во-первых, они пришли, когда брак практически разрушался.
0: Оно в чем. То есть это помогло.
1: Клизмование объединило опять... Возродил, так сказать, семью.
0: То есть, с одной стороны, это глисты, о которых мы с вами говорили, да? Которые наши помощники.
1: Да.
0: Которые дружочки наши практически.
1: Да, потому что они вместе стали клизмовать.
0: Они стали клизмовать.
1: Они друг друга стали клизмовать.
0: Боже мой.
1: Клизмовали и в анусный кружок, и в рот клизмовали друг друга.
0: Да.
1: И потом, понимаете, как они делились впечатлениями, делились...
0: И вместе делились впечатлениями.
1: Конечно.
0: Боже мой.
1: Их это так сплотило, что вот они решились на вот этот наш тогда еще эксперимент.
0: То есть, подождите, и они соединились, получается?
1: Ну, они практически уже были практически на грани развода.
0: Да,
1: ко мне
0: да.
1: обратились.
0: Но это вновь их сплотило.
1: И вновь это сплотило.
0: Боже мой.
1: Сплотило настолько, что они теперь просто не разли вода, что называется. Вот настоящая прекрасная пара.
0: Настоящая прекрасная пара.
1: Таня, ну, что,
0: выглядят. Гена, красавцы.
1: Да, красавцы, румянец появился.
0: Где можно увидеть?
1: Ну, я не знаю, приходите
0: на
1: сайте,
0: в клинику.
1: Приходите, они
0: и я бы очень хотел посмотреть, как они работают с глистами тоже. Они же их выращивают.
1: Они прекрасно работают с глистами. Они, кстати, нашли свой абсолютно, только свой исключительно язык с глистами.
0: Ага,
1: кстати, говоря, насадки кормушки придумали они.
0: Ах, вот оно, как интересно.
1: Это Пыш, это Таня и Гена,
0: Это Таня и Гена, Пыш.
1: Да.
0: Все-таки мы поздравляем Таню и Гену. Во-первых, они обрели вновь друг друга.
1: Дорогие
0: наши радиослушатели, думайте о том, что если что-то натреснуто, то есть какая-то есть в ваших отношениях, то вот это клизма.
1: Начинайте клизмоваться. Немедленно, немедленно.
0: Поначалу можно и только снизу, а потом переходите и на полное клизмование.
1: Начинайте постепенно, понимаете, принцип постепенности. Сразу, понимаете, несъемную насадку надевать.
0: Нельзя надевать, если...
1: Потихоньку.
0: Загляните как бы внутрь клизмы, как бы почувствуйте,
1: Подержите сначала 5 минут. Потом и до 3 месяцев дойдем.
0: Хорошо, мы сделаем паузу, дорогие мои друзья, и вернемся к вам через несколько мгновений.
1: Хорошо.
0: Летнее клизмование. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: Какая, значит, как пришла в голову эта мысль, откуда все пошло, поехало.
1: Ну, во-первых, назвать еще раз, надо быть уже пользуясь
0: педали.
1: Как бы на правах.
0: Соцсеть педали.
1: Соцсеть педали, пожалуйста, мы просим всех попасть, к нам, да. так сказать, в да. гости к нам. Все, да. все флаги в гости к нам.
0: Да. Но чтобы туда попасть, напоминаю, нужно не только купить велосипед и да. крутить педали, нужно еще приехать первым.
1: Надо приехать первым, тогда, обязательно.
0: Тогда попадете в эту прекрасную соцсеть педали.
1: Вот.
0: А, значит, мы выяснили про то, что, может быть, на воде тоже что-то будет.
1: Можно грести, да.
0: Можно грести на воде, да. И, значит, поговорили про оплату.
1: Да.
0: Вы сказали, что работаете за питание. Какое да. питание у вас?
1: Питание, во-первых, систематическое.
0: Систематическое? Трехразовое?
1: Нет, пятиразовое.
0: Пятиразовое, ну это да, это полезно.
1: Вот, да. оно небольшое.
0: Небольшими порциями.
1: Небольшими порциями.
0: Овощи?
1: В основном овощи и кисломолочные продукты.
0: Да-да-да.
1: Йогурты. Вот такого.
0: Ряженка.
1: Ряженка,
0: снежок.
1: Обязательно кефир.
0: Снежок,
1: конечно.
0: Ацетофилин.
1: Ацетофилин непосредственный, такой прямого попадания.
0: Прямого отжима.
1: Прямого отжима, вот так правильно. Я сказал. Да, естественно. Да.
0: Хорошо. И вот еще такой вопрос. Скажите.
1: Да.
0: Я знаю, что вы женаты давно.
1: Ну,
0: женаты
1: да.
0: уже лет 25, по-моему, да?
1: Да, да.
0: А ваша жена, вот с ней вы, так сказать, вступаете в эту соцсеть или крутите педали вместе?
1: Вместе, или, да? конечно. Мы крутим педали вместе. У нас даже есть специальный тандем, называется. Да, то есть это такой длинный велосипед, где мы уже как бы
0: педалим
1: в четыре ноги.
0: Четыре ноги.
1: Да, в четыре ноги.
0: А двое ваших детей?
1: Тоже педалит. Ну, начинает педалить потихонечку. Ну, посмотрим.
0: Но они еще на учебных велосипедах
1: пока
0: ездят.
1: Пока учебные велосипеды, четырехколесные, естественно.
0: Да. Но педалит.
1: Но уже педалит на четырехколесных.
0: А у вас ведь там игры всякие есть в соцсетях?
1: И вот постоянно, естественно. У нас новые какие-то.
0: Ролевые, да?
1: Ролевые игры. Игры в животных.
0: В животных, это да.
1: Ролевые игры в животных.
0: Да,
1: опять
0: взрослые
1: же.
0: Игры, ролевые.
1: Взрослые, животные. Так сказать. Ну и много у нас много. Предложений, так сказать.
0: То есть есть чем заманить нас, да?
1: Да. Мы очень ждем. Очень ждем такого большого притока, потому что уже это как-то витает в воздухе. Люди друг другу передают это. Особенно те, кто педалит, ну как бы еще не понимает, что они педалят.
0: Неразумно педалят.
1: Вот так бы. Скажут, да,
0: ну,
1: да.
0: А потом я вот представляю вот это сообщество вот этих людей, вот, да. вот этих посетителей вашей соцсети педали. Это да. же просто должны быть красавцы и красавицы, спортивные люди.
1: Все спортсмены.
0: Потому что все педали.
1: Ну, конечно.
0: Я
1: ну
0: вот смотрю
1: что?
0: На вас, вы такой, да. Так сказать, обаятельный, да. такой стройный мужчина.
1: Ну,
0: а ведь вам уже...
1: Да. Я не скрываю.
0: Да? Ну, скажите, сколько вам лет?
1: Мне? Боже мой, ну, я не знаю. Ну как
0: ну, скажите.
1: Ну, боже мой. 58.
0: 58.
1: Да.
0: Ну вот видите, ну,
1: ну
0: что тут говорить? Что
1: да,
0: тут говорить?
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Вы смотрите внимательно этого человека, да,
1: да
0: или нет?
1: Да, я не стесняюсь.
0: Да, он педалит
1: и педалит. И я бы так скажу, да. и педальте все.
0: Педальте все. Спасибо вам, дорогой. Да.

0: дорогой Антон Евлампич. Да. Я вам желаю педалить и педалить дальше.
1: Крути педали!
0: Да, крутите вот, педали.
1: Пока. Да. Да, да, совершенно верно. Ну и всего вам.
0: И вам всего.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Всего доброго. Спасибо. До свидания.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
2: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
3: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Сексуальная революция.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт М».
4: Да.
3: Угу. Да, да. В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто, вот вы начинали свою работу с эластопластом?
4: Ну, например, вот...
3: Ну, во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
4: Ну, естественно, конечно,
3: вы,
4: я же открыл, конечно.
3: Эластопласт.
4: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались. Угу. Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить. Угу. Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то... Ну, целиком отдаваться во власть.
3: Вот какой у меня
4: вагины.
3: Вопрос.
4: Да,
3: ну, вопрос.
4: Да, да.
3: Это, кстати, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
4: Нет, очертания.
3: Очертания.
4: Сначала очертания.
3: И вы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
4: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Mm-hmm. Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки».
3: Mm-hmm.
4: Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и власть Сойки как бы обрушится на вас.
3: Угу. Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушные ожерелья, вот это новые, да?
4: Да, это воздушные ожерелья.
3: Упрямая герань.
4: Да, мы сейчас работаем над этим.
3: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть Сойки и упрямая герань.
4: Объясню. Есть люди, которые, ну, на грани. Вот они на грани. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе. И он один остался. Вот один навстречу поезду. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Он остался один. Он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
3: Упрямая герань.
4: Ну, и как мы ее сначала назвали — упрямая грань, а потом все-таки от грани перешли к герани.
3: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Что? Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
4: Конечно.
3: Вагины с изменяемой шириной?
4: Естественно.
3: Скажите, пожалуйста, автономия?
4: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
3: Обалдеть!
4: Вы можете себе представить?
3: Обалдеть!
4: В любых режимах вы можете как угодно
3: использовать. То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
4: Случай в самолете, да. В походе, например.
3: Случай в походе. В поезде есть, да?
4: В поезде,
3: То есть вообще в целом на транспорте?
4: На транспорте есть, да. Просто транспортный, так сказать, так это называется.
3: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор, что вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
4: И
3: основное мое, так сказать, средство перемещения — это все-таки, например, поезд.
4: Да, Владислав.
3: И вот я хочу вам сказать, да.
4: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
3: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань?
4: Нет, все-таки.
3: Какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
4: Я бы посоветовал все-таки власть Сойки вам. Власть Сойки. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть над вами. Я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
3: Ну, теперь вопрос будет прямым.
4: Ну, пожалуйста.
3: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
4: Да, конечно. Ну, естественно.
3: А вот эти прототипы, они живы?
4: В основном, да. Мы с некоторыми переписываемся, мы с некоторыми общаемся. У них есть свои сайты. Есть сайт, например, называется «Ком в горле». Ну, так, вы знаете, это очень известный сайт.
3: Да, «Ком в горле».
4: «Ком в горле», да. Вот. Раньше он назывался «Гортань». Да, но сейчас «Ком в горле». Вот. И вот сейчас как раз мы к этому подходим. Там общение, постоянное общение происходит с прототипами.
3: И там прототипы прямо отвечают на все вопросы.
4: Отвечают на все открыто абсолютно.
2: Сексуальная. Революция.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
1: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквой. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
0: Минутка поэзии.

0: Чё?
1: В программе «Экуляция правды». Узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк. Мы уже узнали, что Марианская впадина – это не впадина, а всего-навсего выемка. Мы узнали, что Бермудский треугольник – это полная ерунда, что там живут нормальные люди, что там три разрыва временных континуумов, ничего такого страшного нет. И, как выяснилось, самое главное, Бермудский треугольник, ну, во-первых, это не треугольник,
0: конечно,
1: как говорит наш Яков сегодня.
0: Конечно.
1: Самое интересное впереди – Лох-Несское чудовище. И вот мой вопрос сейчас здесь,
0: ну,
1: к Якову. Яков Войтюк, отвечайте.
0: Да. Ну,
1: прямо
0: да.
1: Сейчас,
0: ну,
1: глядя в глаза нашим радиослушателям.
0: Ну, Лох-Несс. Ну, Лох-Несс. Ну, я говорю, это не чудовище. Это
1: вообще, за... давайте так. Вот у меня всегда с самого детства такое.
0: Ну, пожалуйста.
1: Лох-Несс.
0: Да. Ну, у нас ощущение, как будто вот с этим словом, которое теперь расхожим стало, вот этот лох, да, как бы вроде какой-то лохушник какой-то, да, так сказать.
1: Совсем ведь нет.
0: Совсем нет. Это очаровательное животное, господи.
1: Интеллигентный.
0: Милый. С ним можно общаться, с ним можно плавать.
1: Начитанное.
0: Да, начитанное. Причем, я вам скажу, утонченное абсолютно у него, ну, все у него утонченное. Начиная с шеи, заканчивая плавниками. Все утонченное. Понимаете? Это сама грация. Я даже как-то я помню, мы сидим с ним на берегу уже. Там лежат три японца, которые, ну, как бы они накрылись этим самым. Ну, и мы с ним сидим в обнимку. Они испугались. Ну, японцы. Ну, а что вы с японцами хотите? Они, конечно, пугливые, естественно. Накрылись брезентом там и лежали, понимаешь? Что они там делали, я не знаю. Ну, вот мамы с Лох-Нессом, так сказать, в обнимочку сидим нормально, курим. Вот, нормально, я спрашиваю, слушай.
1: А вы тогда ведь еще курили?
0: Я курил тогда еще. Вот. Ну, а я вам скажу, что...
1: Я правильно понимаю, это сразу было после войны?
0: Это после войны было, после войны. Ребристых, когда мы победили.
1: Да, я понял.
0: Ну и все, победили ребристых.
1: Да,
0: остались гладкие и все. Ну, так, короче говоря, мы сидим в обнимочку. И вот все, кто-то называл Несси, как-то еще там. Ну, это как-то...
1: Унизительно.
0: Унизительно.
1: Мне кажется.
0: Я ему говорю, старик.
1: Вот.
0: Вот.
1: И он почувствовал.
0: Почувствовал.
1: И как понял.
0: По-нормальному.
1: Прямо взгляд в взгляд.
0: Взгляд в взгляд.
1: Нос в нос.
0: Сидим, покуриваем.
1: Вот.
0: Нормально.
1: По-мужски.
0: По-мужски, я говорю, старик, давно ты здесь уже живешь?
1: Так.
0: И он мне говорит, да ты понимаешь, как-то все время в желудке как-то неспокойно у меня. А я говорю, а почему? Потому что ты жрешь всякую гадость.
1: Он так говорит, флупимизан.
0: Ну да, флупимизан. Ну, вот-вот, я ему и предложил ему. Я еще хотел ему этот самый, как вот, циклопропон. Ну,
1: тогда было недостаточно
0: циклопропон. Это сейчас уже можно.
1: Конечно.
0: Вот. Я говорю, ну давай, прими по-нормальному.
1: Только не разжевывает, конечно.
0: Не разжевывает, естественно. Я говорю, и не пей ты из своего этого...
1: Из этой лужи.
0: Ой, из лужи.
1: Конечно.
0: Тю, нормально.
1: Это же можно стать неизвестно чем.
0: Да не вообще.
1: Конечно.
0: Я же не говорю, что козленочка. Там хуже гораздо можно стать.
1: Конечно. Лох-Несские лужи.
0: Лох-Несские лужи. Ну что ты, господи боже. Я говорю, старик, береги себя. Вот мы сидели так, уже темнело. Японцы уже начали целоваться. Ну и, естественно, я ему говорю, слушай, ну что с ними будем делать? А он говорит, да пусть живут.
1: Вот.
0: Вот.
1: Понимаешь? И так правда и пришла.
0: Правда.
1: И выяснилось, что он простой, открытый человек.
0: Да он простой, нормальный человек.
1: Милый,
0: мужик.
1: Добрый, простой, открытый
0: милый,
1: человек.
0: Милый, добрый, простой, открытый человек.
1: А на самом деле животное.
0: А на самом деле это человек-животное.
1: Человек-животное.
0: Это просто человек-животное.
1: Животное как человек, понимаете?
0: Как человек,
1: как животное.
0: Как человек.
1: И я хочу сказать еще, вот важное открытие, которое вы принесли тогда вот из Лох-Несского чудовища, я вдруг стал понимать, вот кальций ведь костям не нужен.
0: Не нужен совсем.
1: Кальций не нужен.
0: Вообще не нужен костям кальций.
1: И все.
0: Да, а тайгу повалило, и я видел людей, которые ее валили.
1: Да, это все видели.
0: Это все смешно. Это вообще смешно.
1: Про тайгу будьте любезны.
0: Да я даже знаю их по именам.
1: Да и будьте любезны.
0: Да и все, это ерунда.
1: Одним словом, сегодня, дорогие друзья, в программе «Экуляция правды» у нас был узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк.
0: Да.
1: Спасибо. Я не думаю, что это последний, это не первый.
0: Нет.
1: И не последний раз, когда мы приглашаем вас. Спасибо вам,
0: приду.
1: Яков. Конечно.
0: Приду.
1: Ждем от вас новых, так сказать, ну, новых разоблачений.
0: Вот и все.
1: Вот и все. Разоблачайтесь. Поехали.
2: Экуляция правды. Правды.
3: хорошо. Да, это нормально. Под брезентом это нормально.
4: Вот так.
3: А тайгу повалило просто, вот и все.
2: Флора и фауна родной планеты.
5: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
6: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
0: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, друг?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Oli vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputaku nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
3: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
2: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана Малый Клёпотов в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
4: Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность,
2: сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.

0: мы вновь в студии. В студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Собачья работа». У нас в гостях правнук собаки Баскервилей, док Тризор Баскервиль. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка. Вот та самая собака Баскервилей, это была прабабушка.
1: Прабабушка.
0: Звали ее Джоанна.
1: Джоанна, да. Баскервилей, да.
0: А, так вот, скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? А, все-таки убили, получается, убили, да, вот вашу
1: убили,
0: прекрасную...
1: Убили, убили бабушку мою!
0: Убили?
1: Суки!
0: Убили?
1: Убили!
0: Тризор. Убили, потому что была какая-то версия, что потом все-таки ее видели или не видели. В общем, что она то ли утонула, то ли что-то случилось.
1: Это был призрак Джоанны. Он до сих пор ходит по Гринпинским трясинам.

0: утопил мою прабабушку.
1: Кошмар.
0: Это, вы знаете, что там кто присутствовал на
1: кто?
0: Этих?
1: Ну, конечно, ну кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал.
0: Да.
1: Присутствовал...
0: Кто?
1: Ну как, кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
0: Доктор Ватсон.
1: И Шерлок Холмс там, там присутствовал.
0: Шерлок Холмс
1: да.
0: стрелял?
1: Стрелял,
0: он
1: да.
0: Стаплтона?
1: Да, да, да.
0: Но не попал.
1: Он вообще стрелял в вашу прабабушку.
0: Он хотел сначала попасть в Стаплтона.
1: Да.
0: И стрелял в Стаплтона. Но он отвлекся, потому что Ватсон
1: да.
0: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
1: Да вы что, просто да. вот так вот, просто вот и ушел.
0: Ушел копчиком в тину.
1: Ну его вытащили же потом оттуда.
0: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
1: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
0: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсину. Недолюбливать
1: а
0: стал.
1: А значит, какая связь, скажите?
0: Объясню вам. Привкус сока, когда вы уходите в тину,
1: да.
0: у вас ощущение, что вы обопились апельсинового сока.
1: Ах, вот.
0: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
1: Очень долго.
0: Да.
1: Боже.
0: Это рассказывал мой дядя. Дядя Баскервилей.
1: Дядя Баскервилей.
0: Сэр Честный Баскервилей.
1: Баскервилей.
0: Да.
1: А скажите, а как у вас отношения вот с апельсиновым соком? Это как-то передалось вам?
0: Нет, это не передалось.
1: Да,
0: я
1: да.
0: хочу поймать этого натураста Степлтона.
1: Ну подождите, но он давно уже умер. Он давно
0: а
1: уже
0: все
1: умер.
0: Равно хочу поймать его. Хотя бы за эти его кусить его.
1: Ну может быть, у него же была семья.
0: У него есть семья. Да. У него выросли маленькие такие плюгавенькие мальчуганчики.
1: И они таким же образом, так сказать, ужасны в отношении
0: они
1: животных?
0: Они ужасно себя ведут. Я слежу за ними. И когда-нибудь, когда они вырастут, я быстро их схвачу за эти прямо.
1: Это понятно, это понятно, это понятно. Никто в этом не сомневается.
0: Да-да-да.
1: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
0: Да.
1: Вот вы бываете на выставках.
0: Я да? часто бываю на выставках, я делаю презентации.
1: Да, да, да.
0: Презентации
1: да.
0: так и называются «На клыке».
1: На клыке. Вы, да. ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки,
0: конечно,
1: и концерты,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Я скажу вам, я очень открыт для всех.
1: У вас же есть своя музыкальная группа.
0: И музыкальная группа своя.
1: Да, да, да. А может быть, вы что-нибудь напоете нам?
0: Конечно, с удовольствием.
1: Давайте.
0: А песня?
1: Да.
0: Кумба-скумба-скумба, корупси-гумба, кумба-скумба.
1: Класс какой, боже мой, просто браво, браво, браво, браво, браво, браво. У вас сейчас будет выходить новый сборник, да, я слышала?
0: Новый сборник, да, будет называться...
1: Гринпинские
0: трясины,
1: да.
0: Два.
1: То есть Гринпинская трясина один уже была?
0: Конечно, Гринпинская трясина один. А это «Гринпинская трясина 2».
1: Да, и у вас до этого был еще сборник, который назывался «Зараза», вот этот Джек Стэплтон, да?
0: Да, «Зараза», так и да. назывался, «Зараза», «Зараза».
1: Да. Ну вот видите, понимаете, как сказать, может быть, его предкам, они, может, уже и как бы не, и вообще и ведут себя хорошо, а вы все равно, так сказать, не забывайте.
0: Нет,
1: не
0: я никогда это не забуду.
1: Да.
0: И как только вырастут эти плюгавенькие отпрыски Степлтона,
1: да.
0: я с ними сделаю такое. Вот что я сделал.
1: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать, потомство? Как вот у вас с щенками сейчас дело обстоит?
0: У меня очень большое потомство.
1: А вот. Вот есть свежий, так сказать, помет?
0: Свежий помет только что, буквально недавно.
1: Да.
0: От,
1: сколько там? Сколько
0: от
1: там?
0: Линды. От да. Линды.
1: Это ваша супруга?
0: Супруга Линда.
1: Да.
0: Родила сразу много интересных мальчиков и девочек.
1: А так сколько мальчиков, сколько девочек?
0: 8 мальчиков, 7 девочек.
1: Да вы что?
0: Да.
1: 15
0: да.
1: штук, боже
0: Линда
1: мой.
0: Линда Гамильтон.
1: Да.
0: Ее знают многие.
1: Да, конечно.
0: Потому
1: да.
0: что она выпускает в свет все новых и новых да, щенков. Да.

0: Да. Их приобретают даже...
1: Причем они, Линда Гамильтон недавно ощенилась, получается.
0: Ощенилась. Линда, да. Ну, вы знаете, вы видели это,
1: ну, конечно,
0: в газетах.
1: Да, конечно, конечно.
0: Линда,
1: да.
0: Гамильтон ощенилась.
1: Так скажите, да. Ну вот каким образом? Можно ли получить, естественно, не получить, не бесплатно, но,
0: ну,
1: может быть, приобрести щенка? Каким образом?
0: Ну, это можно связаться по сети.
1: С вашим директором, да?
0: В интернете. Линда Гамильтон, сука, упс. Точка
1: орг.
0: Да, да, да,
1: да. И можно будет приобрести щенка.
0: Да, можно приобрести щеночка.
1: То есть вы их, как сказать, и продаете в другие страны?
0: И в другие страны, это везде, везде, везде, везде. Уже везде щенки Линды Гамильтон и вашего покорного слуги.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: И Трезора Баскервиль.
1: Отлично. Спасибо огромное, дорогой Трезор, за нашу беседу. Последний вопрос, который задают очень многие. Какой корм все-таки вы предпочитаете? Вот натуралка или все-таки...
0: Нет, нет, нет, еще раз нет.
1: Да.
0: Это корм Satisfaction. Да.
1: Ага. Знаете, да. У нас пока еще нет его, нет пока еще.
0: Это потрясающий корм, он всасывается,
1: какой?
0: Он прямо всасывается вам прямо в ваше нутро. Вы можете кушать его сколько хотите, вы не,
1: и не
0: будете толстеть.
1: Угу.
0: Вы не будете толстым, вы будете подтянутым, как
1: да.
0: Сэр Баскервилль.
1: Ну, вы просто пример, отличный, да. Мы запомним это название, скажите еще раз нам.
0: Satisfaction.
1: Да. Спасибо большое, да. Трезор, дорогой Трезор. Спасибо вам, дорогие наши
0: не
1: слушатели и зрители.
0: Всегда приятно.
1: Да, до свидания.
0: Очень
1: до свидания.
0: Приятно. Всегда
1: пока.
0: Приятно.
1: Пока.
0: До свидания.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
2: Новости животного мира.
3: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
2: Общественно-политические новости.
3: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
5: Как часто мы не замечаем шлейф.
4: Порой нас обдает волной запахов.
5: Жизнь без шлейфа.
4: Все наново.
6: Нано-памперсы Закис.
7: Лицензия номер 2.
8: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
9: Зевуны.
10: Сегодня в программе «Зевуны» у нас профессиональный зевун Аркадий Зан. Ну, что я могу сказать? Ясно, что за зевунами будущее. И вот сейчас, уже в заключительной части нашей программы, Аркадий рассказывает нам о том, как устроено, как сделано, да. Как зевуны пекутся о нашей планете, сохраняя, так сказать, кислород в большем количестве. Вот. И, ну и рассказывает о, ну, о некоторых деталях.
7: Ну, да.
10: Чем отличается зевок металлурга от зевка кораблестроителя?
7: Кораблестроителя.
10: Конечно.
7: Конечно. Зевок космонавта, это тоже ведь?
10: Разные.
7: Вы что думаете, в космосе не зевают? О-хо-хо-хо!
10: Еще как.
7: И вот напрасно слово «зевать» его как бы приурочили, как бы я сказал, присосундили
10: так.
7: Немножечко его к слову «прозевать» все.
10: Да.
7: Плохо. Это плохое сочетание. Это какое-то значение такое неправильное. Я все прозевал. Это как бы негатив. Ничего подобного. Прозевал – это значит прожил. В этот момент какой-то кусок жизни. Я все прозевал. Вот, например, там что-то происходило, а он говорит, а я все прозевал.
10: Я прозевал судьбу.
7: Я прозевал.
10: Я прозевал
7: Байрон.
10: Судьбу.
7: Да, Боже, конечно, вы помните,
10: конечно,
7: Байрон,
10: конечно.
7: Конечно.
10: Я прозевал
7: я
10: судьбу.
7: Я прозевал судьбу. Я прозевал себя. Я прозевал тебя. Иди ко мне.
10: Всегда моя.
7: Всегда моя.
10: Я помню это, да.
7: Струя.
10: Да,
7: конечно, это здорово, это классно. Мне нравится Байрон. А он был зевака, ведь он же был зевун. А
10: понимаю.
7: Вы не знаете, да?
10: Понимаю.
7: Вы так пройдитесь по литературе. Художники, боже мой, Мане и Моне.
10: Скажите
7: оба
10: мне,
7: зевали,
10: пожалуйста,
7: оба
10: я хочу у вас вот что спросить.
7: Да, да, да.
10: Мне интересно, скажите, вот все-таки зевака должен быть достоин памяти предков.
7: Абсолютно. Абсолютно.
10: То есть слава зевакам.
7: Слава зевакам. Слава вовеки.
10: Ну, и последнее буквально.
7: Да.
10: Все-таки вы могли бы показать разницу между зевком металлурга, например, да?
7: Пожалуйста, пожалуйста.
10: И зевком кораблестроителя.
7: Пожалуйста.
10: Давайте.
7: Кораблестроитель, да. Вот. Это как бы корабль уже сошел со стапелей,
10: угу.
7: И он успокоился.
10: И пошло.
7: Это зевок, который отправляет как бы в добрый путь.
10: А вот теперь зевок металлурга. Понимаю.
7: О, как?
10: Усталость.
7: Это усталость, и это как бы... Он даже зевок.
10: Понимаю.
7: Вот он, звук
10: скашляет. Я ведь как никто вас понимаю.
7: Это когда металл, он прямо ошпаривает, понимаете, и капельки пота, и капельки металла, застывающего на лбу. Видите картину?
10: Спасибо вам, дорогой вы наш Аркадий Зан. Итак, сегодня у нас в гостях Аркадий Зан, профессиональный зевун, который возглавляет подразделение...
7: Ассоциацию
10: секты зевунов.
7: Зевунов.
10: Да, которые, так сказать, проповедуют за зевунами будущее. Зевуны – это доброта. Спасем дыханием своим маломасштабным планету нашу навсегда.
7: Конечно.
10: Дорогой мой, будьте достойны зевак.
7: Ой.
10: Зевакам слава. Спасибо, Аркадий.

0: 101.ru.
1: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» снова с нами Клара Евграфовна Кипс, которая остановила эпидемию, эпидемию воротниковой зоны, и сделала она это фантастически, не щадя себя. За две недели, 3 февраля, она взяла анализы у пациента, а пациентом был Валентин Зопов, лаборант-академик, академик-лаборант, у которого, так сказать, нашла это заболевание Клара Евграфовна Кипс.
4: Да.
3: Вот. И что же произошло дальше? Вы сделали циклопропон.
4: Я сделала циклопропон.
3: И сразу дали этот циклопропон.
4: И сразу не дала, вкалывать надо, понимаете?
3: Ага, вы вкололи циклопропон.
4: Воротниковую зону, ту самую, угу. вот эту упомянутую.
3: И все стало улучшаться?
4: Все сразу стало улучшаться, но тут, понимаете, нужно отметить, это очень важно, что если только циклопропон использовать, то не будет такого эффекта. Нужно обязательно использовать гель-рыжоль.
3: Гель-рыжоль?
4: Рыжоль обязательно нужно втирать.
3: Рыжоль вместе с циклопропоном.
4: Циклопропон работает только вместе с гелем жирыжоль. Вот это вот надо запомнить всем нашим...
3: То есть втираем его?
4: Втираем.
3: И значит, что он делает? Что он
4: сначала
3: делает?
4: Втираем рыжоль.
3: Так.
4: Мягкими движениями втираем рыжоль.
3: Так.
4: 7 минут втираний, потом укол циклопропон.
3: И?
4: Все.
3: А что делает рыжоль, в принципе, в данном случае?
4: Ну как, он, как сказать, подготавливает организм к вот этому воздействию циклопропона.
3: А что с иммунитетом?
4: Подождите, вы вообще знаете, из чего сделан циклопропон?
3: Нет.
4: Ну так, на секундочку.
3: Так?
4: Просто. Вот просто на секундочку.
3: Дайте подробности.
4: Это замороженная струя скунса.
3: Господи, ты бог
4: понимаете,
3: ты мой!
4: Понимаете, если ее ввести...
3: Вместе с гелем?
4: Нет, если ее ввести без геля, то все...
3: Ага.
4: То все, я не знаю, никто не выдержит это.
3: А иммунитет поднимается?
4: Иммунитет от геля поднимается.
3: Так, ну
4: от
3: и
4: рыжоля.
3: Как?
4: Рыжоль как раз способствует тому, чтобы возможно было вот такой препарат, как замороженная струя скунса, ввести.
3: А намного поднимается иммунитет?
4: На 300%.
3: Да вы что?
4: 300%, 300%. Подъема.
3: А если вот просто мазаться рыжолем без циклопропона, без эпидемии?
4: Ну и что вы будете делать с этим иммунитетом?
3: Действительно, куда его девать-то, непонятно.
4: Понимаете, ну что это, понимаете, ну
3: и нельзя... теперь такой вопрос прямо на правах рекламы. Где купить циклопропон и рыжоль?
4: Сложно, почти нигде сейчас нельзя купить циклопропон, скажу вам честно. Пока нигде, выпуск еще не начат. А что делать? Ну, покупайте аналоги сульфадрибазол и, значит, и гель бестузан.

0: То есть это то же самое?
1: Сульфадрибозол и гель-бестузан. Он как бы, ну, аналоги, конечно, чуть меньше.
0: Равняется циклопропон, рыжоль.
1: Ну, чуть хуже. Чуть хуже. Но пока выпуск не начен, мы довольствуемся тем, что
0: есть. Спасибо вам, дорогая Клара Ивграфовна.
1: Зопов
0: спасибо.
1: Будет жить.
0: Спасибо, что вы спасли Изопова. И Изопова спасли. И, да. И да вы всех нас спасли, остановили эту эпидемию. Да. Низкий вам, как говорится, человеческий поклон в пол от всего нашего человечества. Спасибо вам, дорогая Клара Ивграфовна. Напоминаю, дорогие друзья, это была программа «Касса здоровья». Мы прощаемся с вами. До следующей недели. Пока.
1: До свидания.
2: Кто следующий? Касса здоровья.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Шилохвость. Шилохвость. У шилохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: осаживаем. По сути, мы чудо-бутсы. Фоменко Фейк Радио.
1: Семя карбункула.
2: Карбункула.
3: Добрый вам добрый, мои дорогие слушатели, они же зрители. Доброе вам все. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солитиди. Георг Солитиди, глава научной группы фармацевтика Атома. А я бы сказал, смелее бы назвал сегодня не просто фармацевтика Атома, а я бы назвал фармацевтика без границ. Мне кажется, так, потому что Георг Солитиди полностью разрушает все границы всей фармацевтики.
4: Да.
3: Ну, введу в курс наших слушателей и зрителей.
4: Да.
3: Дело в том, дорогие друзья, что всем известно, что яд карбункула, ну, карбункул это не нарыв.
4: Нет, конечно.
3: Карбункул это не нарыв, имеется в виду, это имеется в виду паук.
4: Паук.
3: Паук огромный, страшный, самый страшный паук.
4: Я расскажу об этом.
3: Да-да. Карбункул известен своим ядом, который мгновенно убивает, убивает человека. Вот. Но, тем не менее, используется в фармацевтике. То есть...
4: Да.
3: Ловят карбункула, и если остался в живых во время ловли карбункула, то забираешь у него яд, и, так сказать, Георг пошел дальше.
4: Да.
3: Георг Солитиди не из тех, кто сдается.
4: Ну,
3: не из тех, кто смотрит, так сказать, в сторону накатанной дорожки.
4: Конечно.
3: Георг Солитиди – это открытие.
4: Да.
3: Георг Солитиди – это движение вперед.
4: Да.
3: Георг Солитиди – это... Божьи знания, сказал бы я.
4: Это будущее.
3: Это будущее.
4: Даже так сказал. Не побоюсь.
3: Да. А расскажите, Георг, как же все это произошло?
4: Это...
3: Почему вдруг, не яд, а семя?
4: Семя. Именно семя. Мы долго к нему подбирались, к этому семени.
3: Имя ему семя.
4: Mm-hmm. Это же удивительная ситуация, вы понимаете, сколько пришлось... Ну, скажем так, принести в жертву сколько? И кровь, пот, слезы. Да что там говорить, жизни многих и многих, кто пытался пройти.
3: Подождите, я немножко этот романтизм хочу отодвинуть в сторону. Я хочу прямо сразу к делу.
4: Да.
3: Я просто хочу спросить. Вот смотрите, мы, человечество, много-много веков лечим ядом карбункула.
4: Да.
3: Ну и калечим тоже ядом карбункула.
4: Да.
3: А тут вдруг семя.
4: Я еще раз говорю, почему человечество проходило мимо столь очевидного? Почему оно?
3: Почему?
4: По недоумию.
3: Да вы что?
4: А иногда и по недомыслию.
3: Вот оно, Гоша.
4: Вот о чем я.
3: Ага.
4: Недоумки. Они не понимали, что дело-то все в семени. Они пытались карбункулы как бы расщекотать, что-то там щупальца его и так далее. Нет. Только его семя. Но получить семя удалось только мне.
3: Удивительное дело. Ну, во-первых, давайте, как вы... Ну, весь мир ведь с опаской относится,
4: конечно,
3: к карбункулу.
4: Конечно.
3: Укус карбункула смертелен.
4: Да. Знали.
3: А как же вы добрались-то до его семени?
4: Объясню. Пульпирование. Только пульпирование... вот этого мешочка карбункула, где и находится семя. Ведь у него нету яичек. Вы поймите, это паук, это не человек. Хотя иногда по его повадкам, особенно когда это было на скале Туту, а вы знаете, где это находится?
3: В Африке.
4: Да, конечно. Это знаменитая скала Туту. Я бывал там 4 раза. Четвертый раз особенно было тяжело, потому что я напал на карбункула сзади. А на него надо нападать спереди.
3: Скажите, пожалуйста.
4: Не знал этого.
3: Скажите, пожалуйста, я знаю, что там, на этих скалах, тут,
4: Да,
3: особенно велики карбункулы.
4: Вот о чем речь. А там нам нужны гиганты. Семя гиганта. Вот в чем все дело.
3: Ах, вот оно что.
4: Вот эти
3: семя
4: маленькие.
3: Гиганта. Не просто.
4: Да ну что.
3: А имя семя гиганта Карбункула.
4: Семя гиганта, да. Mm-hmm. Ведь это же и книга моя.
3: Семя гиганта она называется.
4: Ну, я читал, конечно. Вы ознакомились?
3: Конечно. Семя гиганта это известное.
4: Вам понравилось?
3: Ну, вы знаете, я скажу вам так. Начиная где-то, мне так сначала, ну, как-то мне казалось,
4: ну, 44-й
3: страниц. Ну, где-то, ну, я бы даже сказал, с 38-й где-то уже стал меня втягивать, понимаете?
4: Вы, да,
3: все-таки семя гиганта это, конечно, точно. Семя гиганта.
4: Да. Я бы даже предложил что-то такое сделать, какой-то из этого, может быть, даже проект какой-то, может быть, это будет кино. Ко мне обращались кинематографисты.
3: Семя гиганта на скальной породе.
4: На скальной породе, конечно, конечно.
3: Или, потому... может быть, туту и семя гиганта.
4: Туту и семя гиганта, mm-hmm. конечно.
3: Расскажите, как вы впервые вот так отловили.
4: Вы знаете, я чувствовал себя Индианой Джонсом, когда вот я подбирался на этой скале туту. Четвертый мой заход был. Это четвертый раз, когда я с экспедицией туда отправился. Всех я оставил внизу. Я забрался туда один. Mm. На скале было... дул сильный ветер. Этот был суховей, африканский суховей. Это тяжело, это когда песок вместе забивает глаза, и очень трудно увидеть мешочек вот этого карбункула. А я должен был добраться до мешочка. Вы знаете,
3: хотя
4: что?
3: Мы понимаем, что это карбункул-гигант.
4: Это
3: вы его застали, так сказать, уже во сне или как?
4: Нет, нет, нет. Он в этот момент пытался опростать как бы свой мешочек. Понимаете?
3: А где он? Просто так, что ли? Просто на камне разбросать семя?
4: Да,
3: так
4: да,
3: его
4: да,
3: можно
4: да,
3: ведь... да. Тогда, получается, семя можно и подсобрать, как говорится.
4: Это тяжело.
3: Соскрести, потому... может
4: ну,
3: быть?
4: Ну, нет, нет. Надо как попасть как бы в момент, чтобы твоя ладошка оказалась креманочкой.
3: Mm-hmm.
4: И чтобы ты как будто в креманочку собрал это искомое, вы понимаете? Как только семя попадает на раскаленный камень, а Африка, это же температура, это жара, это жуть, это изматывающая жара. Как только семя на камень попадает, оно все, оно исчезает.
1: Семя карбункула.
2: Карбункула.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
2: Важная сила.
3: Мы вернулись с вами в студию. С нами Евгения Павловна Урина. С вами Юрий Бурзон, дорогие друзья. И мы беседуем с Евгением Павловной. Конечно, с ведущим нашим удивительным уринотерапевтом. Я бы сказал, уринотерапевтом номер один. И говорим, конечно, о книге.
1: О книге, да, вся правда,
3: да,
1: об урине.
3: Пожалуйста, вся
1: книги,
3: правда об урине, да, пожалуйста.
1: В конце книги, вот понимаете, очень важно мне было. В конце книги есть небольшая, как сказать, отдельная еще такая вставка из рецептов блюд на урине.
3: Это то есть это блюдо
1: важно.
3: Уже?
1: Да, блюдо. Которые,
3: то есть это уже кулинария, в общем.
1: Да. Уринотерапия переходит чуть в кулинарию.
3: Да. Уринокулинария.
1: Да.
3: Вы также, это в книге у вас называется.
1: Да, уринокулинария. Да.
3: Уринокулинария, да.
1: Да. И, значит, там есть и выпечка.
3: И выпечка даже,
1: да,
3: потрясающе.
1: Конечно, да. И выпечка.
3: Удивительно. Как вы...
1: Очень много супов.
3: Как вы все угадали,
1: господи. Да, и набор супов. Но самое главное, там еще после всего этого есть...
3: Маленькие супчики тоже, нет, да? Из урины.
1: Это
3: протертые или как это?
1: Супчики продаются уже во всех аптеках.
3: Суп-пюре это получается?
1: Суп-пюре, которое просто суп-пюре надо вот растворить.
3: Растворить урину, как бы,
1: да,
3: и получается?
1: Да.
3: Либо это с запахом... Там, не знаю, жимолости.
1: Нет, вот это
3: или
1: очень
3: что
1: важно.
3: Это? А
1: понимаете,
3: что это,
1: ну так как мы говорим про ингалирование, что это очень важно,
3: так-то?
1: То запах как раз тот, который нужен. Запах урины.
3: А, запах урины.
1: Только.
3: Конечно.
1: Только,
3: конечно.
1: Только. Потому
3: то есть
1: что
3: супчики это... с запахом урины.
1: Да. Так вот,
3: хорошо.
1: Но там еще есть специальные свободные листы для заметок. Для заметок.
3: Где?
1: Для заметок. В книге.
3: В книге?
1: В книге.
3: А, для заметок, естественно.
1: Это каждый читатель.
3: Может.
1: Каждый нас читатель.
3: Да.
1: Может. Как сказать, свою историю всю,
3: да,
1: как бы постепенно,
3: каждый свой
1: пошагово,
3: день,
1: да,
3: как урина,
1: да,
3: проникала,
1: да,
3: в его
1: как прошла
3: сознание,
1: клизма,
3: скажем
1: как
3: так.
1: Прошла клизма, как пошли капли,
3: как пошли капли
1: в нос,
3: капли
1: в уши,
3: в нос,
1: глаза.
3: Урина в нос,
1: да,
3: урина в глаза.
1: Удалось ли собрать ночью?
3: И удалось ли собрать ночью? Как интересно.
1: Да.
3: Евгения Павловна, спасибо.
1: Да.
3: Одного, я чувствую, вашего визита будет недостаточно. Я думаю, что мы коснемся еще раз.
1: Я очень надеюсь, что вы присоединитесь
3: к книге, и мы присоединимся. Я, может быть, начну пробовать.
1: Ну, мне кажется, вам
3: по
1: пора.
3: Чуть-чуть. Мне бы пора было.
1: Я вам конфеток несколько принесла.
3: Несколько конфет вы принесли?
1: Да.
3: Боже, как приятно.
1: Да.
3: Как приятно. Я попробую обязательно. А как называете? Бон-бон? Или как ваши конфетки называют?
1: Ури-ури.
3: Ури-ури. Ва, как удивительно. Ури-ури. Вот
1: да,
3: на этой счастливой ноте, дорогие мои радиослушатели, я прощаюсь с Евгением Павловной, я говорю ей спасибо,
1: спасибо,
3: я говорю ей до встречи, и я говорю ури-ури.
1: До свидания.
3: До свидания.
2: Влажная сила.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. В верхней и нижней челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО «Мой офис» операционной системы 22 века.
3: Now.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио. Изнутри.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях, во всех инстаграмах, во всех фейсбуках, во всех вконтактах, везде, во всех ватсапах, во всем, на всех автозаправочных станциях и булочных. Сегодня Фоменко Фейк Радио и в гостях у Владислава Жульпацкого. Это я, ваш покорный слуга. Исследователь жизни и быта муравьедов. Лев Иммануилович Бабон. Здравствуйте, Лев Иммануилович.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Ой, как приятно. Вот что я сразу хочу спросить. Вы ведь Лев Иммануилович.
2: Да.
1: Вы уже 7 лет проживаете в стае муравьедов.
2: Ну, как, если считать... Ну, если да. Да, если считать целиком 7, да, 7,5 лет.
1: Вот что я хочу сказать. Спросите, вернее. Да-да. Лев Иванович, да. Что вот вдруг ни с того ни с сего, вы как ученый,
2: да.
1: Что вдруг ни с того ни с сего вы решили создать, так сказать, костюм из самого себя, сделать муравьедом и внедриться в эту стаю? Есть же камеры, в конце концов, есть дроны и так далее. Ну, сегодня мы видим по телевидению, у нас масса всего, 21 век. Почему же?
2: Я понимаю. Да? Я объясню. Вы знаете, здесь уникальная возможность была как бы изнутри очутиться в этом ареале вот этих удивительных, милых и в то же время коварных животных. Простите, я не могу просто, потому что я немножко волнуюсь. Это специально у меня. Я всегда с собой. Сейчас я одену очки. Вы знаете, это удивительные приятные животные. Маска сделана по образу и подобию гигантского муравьеда, который насчитывается около 12,5 тысяч на Земле.
1: Вы говорили, что его, вот этого конкретного муравьеда, его уже нету, да, я понимаю,
2: его
1: так.
2: Уже
1: он
2: нет.
1: Очень просто большой.
2: Он дружочек. Да. Дружочек мой.
1: Его звали Лулу.
2: Лулу третий. Это был Лулу третий.
1: А вот он.
2: Первые два ушли сами по себе, а Лулу мне пришлось с ним работать сначала. Ну, потом он немножко он остепенился. Я его держу за хобот специально. Я называю хобот. Это на самом деле морда. И это трубка. Трубка 15 сантиметров насчитывает у гигантского муравьеда. Муравьеды, я вам скажу так. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что у муравьедов есть подразделение. Вы знаете, ну, во-первых, это называется миркофага тридактила. Это с латинского.
1: Тридактила, ну я
2: тридактила,
1: понимаю.
2: Тридактила, вот. Миркофага. Вот мой дружочек Лулу третий, он как всегда со мной, и я его беру с собой. Это гигантский муравьед.
1: Я вот что хочу у вас спросить, Лев Иммануилович. Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Лев Иммануилович Бабон, исследователь жизни и быта муравьедов.
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, что вдруг заставило вас полюбить муравьедов? Вы же могли полюбить зайцев, косуль. Вы могли полюбить кого угодно. Мы черепах, в конце концов.
2: Нет. Я вам объясню. Вы знаете, это повелось как бы еще от прабабки. Савишна, ее так звали, Савишна. Вот. Агриппина Савишна как бы первая очутилась в этом логове муравьедов.
1: Ага.
2: Потому что она эта прабабка, открыла. Да.
1: Буквально через полторы-две минуты мы вернемся к вам, дорогие друзья, и продолжим рассказ о том, как же Лев Иммануилович Бабон, который у нас в гостях, оказался внутри стаи муравьедов.
2: С удовольствием.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если эта проблема глобального масштаба?

0: Итак, в эфире квинтэссенция времени. И с нами профессор, удивительный человек Борис Борисович Котов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно очень, что вы появились у меня в студии сегодня.
0: Приятно, очень приятно. Борис Борисович, и сразу давайте перейдем с вами к нашим, как говорится...
1: Баранам?
0: Да.
1: Ни слова о баранах.
0: Что, с чем вы имеете дело прежде всего? Чем вы одарили, скажем так,

0: наших людей.
1: Ну, понимаете, я сегодня, что же, так, ну, не скромно, может быть, о себе говорить. Ну, говорить, может быть, и скромно о себе, но...
0: Нет, уж говорите. Говорите, говорите.
1: Знаете, я... Да. Я, ну, в некотором смысле проповедую экстракт.
0: Вот это вот самое, понимаете, удивительное, чтобы вы услышали, да, дорогие экстракт. Наши радиослушатели. Экстракт. Да. Это прежде всего. Это во главе угла.
1: Конечно. Конечно, конечно.
0: Пожалуйста, расскажите.
1: Да. Вы знаете, ведь самое главное, это, ага, ведь многие не понимают. Экстракт — это не просто, не просто выжимка.
0: Да.
1: Просто выжимка. Да. Это не просто выжимка, экстракт.
0: Да.
1: Вы понимаете, вы должны тоже понять, да, что, ну, экстракт — это выжимка такая, ну, как сказать, это всем выжимка, это, что ли. Вот.
0: Да,
1: ведь экстракт можно делать из всего.
0: Из всего, да?
1: Так. Экстракт, к сожалению, один, знаете, сейчас, может быть, даже как-то отодвинуты, что ли, на задний, может быть, план.
0: Ага.
1: Но за ними будущее,
0: вот,
1: поверьте мне.
0: Правда?
1: Да.
0: Удивительно. И вот вы знаете, приведите вот сразу пример, если у вас...
1: Ну, конечно, пример.
0: Да, приведите.
1: Ну, вот пример я, конечно, приведу.
0: Да, пожалуйста. Просто.
1: Ну, вот представьте себе, вы знаете, все прекрасно знаете мазь Хобот Шмеля.
0: Да.
1: Ну, мазь из Хобота Шмеля.
0: Да.
1: Во-первых, сам Хобот... Вы знаете, трудная доставаемая вещь.
0: Это очень, да, трудно.
1: Потом, смотрите, ну, мы как бы, ну, как сегодняшняя фармацевтика. Ну, вы знаете.
0: Да.
1: Ну, просто, вот представьте себе, чтобы полноценный, вот просто, ну, просто.
0: Да.
1: Просто тюбик, вот, ну, просто даже баночку, мази вот этой вот.
0: Да.
1: Из хобота шмеля. Сколько же уже хоботов?
0: Ой, много, наверное.
1: На ваш взгляд.
0: На ваш. Ну.
1: Сколько будет шмелей?
0: Тысяча.
1: Да вы с ума сошли.
0: А сколько?
1: Да вы с ума сошли.
0: Боже мой, сколько?
1: Ну, подумайте.
0: Ну, я не знаю, но ведь я маленький.
1: Это же ничто, где, когда.
0: Ну, что, действительно, но ведь у шмеля же хоботочек маленький.
1: Конечно.
0: Совсем малюсенький.
1: Конечно.
0: Ну, а для того, чтобы была целая банка. Вы понимаете, целое, это же можно посчитать.
1: Да, мать, вы понимаете, что это, ну, это же, они просто все растираются.
0: Ну, растираются, конечно, да.
1: Конечно,
0: они
1: огромное количество.
0: Ну, хорошо, 100.
1: Тысяч?
0: Да, не 100.
1: 100 миллионов шмелей.
0: Боже мой, боже.
1: 100 миллионов шмелей. А потом нас спрашивают, куда делись шмели.
0: Да, вот я...
1: Как
0: природа?
1: Кто опыляет? Где? Как,
0: да,
1: природа реагирует на это?

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
1: И вот вновь мы вернулись в нашу студию, дорогие наши друзья, единомышленники, как я вас называю. А сегодня с нами кто же? Конечно, Юрий Бурзон и напротив меня Светлана Сводина. Светлана Сводина, которая все время сглатывает. Это главный врач клиники «Здоровей». И она лечит кислятиной. Вы знаете, она предлагает кислятину, ну, как почти как панацея.
2: Ну, получается так.
1: Да, то есть есть 15-я кислятина, есть 15... доходит до 45-го номера.
2: Пока 45-й, сейчас... Ну, работает над 46-й.
1: 46-й. Но 46-й, я боюсь, там будет уже...
2: Там компоненты очень сложные.
1: Но все-таки это уже к изжоге совсем близко.
2: Нет. Я вам еще раз объясняю.
1: Нет, я понимаю,
2: тот,
1: сглатывание...
2: Тот, кто начал применять...
1: Да.
2: 45-й номер...
1: У него пошла у него такое, обильная
2: у
1: слюна.
2: У него такое количество уже слюны.
1: Что он почти что захлебывается в ней, но вовремя сглатывает...
2: Да, вовремя сглатывает.
1: Предотвращает как бы захлеб.
2: При нашей кафедре...
1: Да.
2: И отделение слюноотделения.
1: Вот отделение слюноотделения, да.
2: Еще у нас есть процедуры, так сказать.
1: Какая?
2: Сейчас я расскажу.
1: Расскажите, пожалуйста, Светланочка.
2: Во-первых, специальные упражнения физические.
1: Да.
2: Да. Лечебная физкультура.
1: Ну, поподробнее.
2: Лечебная физкультура сглатывания.
1: То есть, что вы конкретно... Да, вы вот можете продемонстрировать?
2: Мышца, которая вот сглатывает.
1: Мышца, которая сглатывает.
2: Ее нужно развивать.
1: Ага. Вы как бы касаетесь ведь альвеолами.
2: Да, конечно,
1: слюны.
2: Альвеолы.
1: Альвеолы как бы двигаются. И
2: да,
1: как крылья
2: нужно
1: бабочки,
2: как
1: да?
2: Нужно как следует натренировать гланды.
1: И гланды надо тренировать?
2: Обязательно.
1: Друзья мои, тренируйте гланды, я
2: Поэтому
1: вас очень прошу.
2: Мы,
1: это очень
2: сказать,
1: важно.
2: Уже тренированные люди работают даже с утяжелителями.
1: То есть они гланды утяжеляют? Да? Это потрясающе. А какие-то грузики, да, маленькие грузила?
2: Грузики, да, гландовые гантели.
1: Гландовые гантели. Вот это все на отделении, слюноотделение. Эспандер шейный.
2: Да.
1: Очень хорошо.
2: Да.
1: И, конечно, грузики...
2: Итак, тренируются потрясающе.
1: Гланды тренируются, да?
2: Тренируются
1: вот,
2: вообще
1: вот, пожалуйста, видите, а мы да все говорим с вами про этих удивительных качков, которые ходят в спортзалы, качают мышцы. Это все здорово. Но можно же качать и гланды.
2: Да, да.
1: Вы понимаете, друзья?
2: Конечно.
1: Это самое удивительное.
2: Потом, поэтому после этого проглотить можно все, что угодно.
1: Вот я сейчас как раз я пытаюсь тренировать гланды.
2: Во-первых,
1: я смотрю правое. Правая гланда у меня уже начинает реагировать.
2: Ну, вы пока это все...
1: Она откликается, как бы, одна гланда.
2: Скажу вам честно, пока это детский сад.
1: Детский сад, конечно, конечно.
2: По сравнению с теми, кто уже достиг больших результатов.
1: Ну, вы-то на гландах уже практически можете летать.
2: Ну,
1: Как бы я образно говорю. То есть ваши гланды уже как крылья.
2: Да, может. Они так, уже может быть, вы правы.
1: Да, может, конечно.
2: Может, правы.
1: Как бы слюна подмывает вас,
2: да,
1: вы летите.
2: Да, да.
1: Удивительно.
2: Не совершенно, понимаете, вот в чем еще, как сказать, особенность, польза.
1: Да.
2: Совершенно не нужны никакие моря.
1: Не надо.
2: Озера, реки.
1: А я вот только хотел спросить.
2: Просто ты все время как бы... Все время, как сказать,
1: ваше отделение, слюноотделение, почему-то презентацию какую-то устраивало на Сейшелах. Вот расскажите поподробнее, это что было, извините,
2: ради
1: бога?
2: На Сейшелах?
1: На Сейшелах.
2: Как сказать, мы специально сделали вот эту презентацию на Сейшелах.
1: Да.
2: Для совершенно, так сказать,
1: Но
2: людей...
1: к морю не подходили даже, к морю.
2: Но, как сказать, для людей, которые... Да. Совершенно только-только вступают в эту кислую среду.
1: В кислую среду, да, в кислятину. Вот.
2: И нужно, чтобы они до конца уже решились, вступили. Нужно было хорошенько подсушить, понимаете? Подсушить. И даже, я бы сказала, подкрепить. Потому что вы специально взяли туда креп-чай.
1: Креп-чай?
2: Много, да. Креп-чай, чтобы закрепить
1: сначала. Крепит, да, я понимаю.
2: На солнце много времени...

0: Но проводить должны были эти люди.
1: Да,
0: чтобы
1: хорошо.
0: Их засушить как
1: хорошо,
0: следует.
1: Хорошо,
0: чтобы
1: хорошо.
0: Тяга от кислому была настолько велика.
1: Извините, ради бога.
0: Да.
1: Да, настолько уже я почувствовал вот эту кислятину уже да. даже на гландах, что мы сейчас маленькую должны сделать паузу и вернуться
0: пожалуйста.
1: В студию.
0: Да.
2: Кто следующий? Касса здоровья. Сварные швы, хлёпанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
3: Классика в эфире.
1: Луна скрылась, затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели, звезды звали, звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильней и сильней уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Не тогда, когда мы впервые появились здесь, не сейчас. Выбора у нас не было.
4: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина первопроходцы. Читал отрывок Юрий Бурзон.
3: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Необычные профессии.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Необычные профессии сегодня наша программа. И с нами генеральный менеджер компании «Верхотура 3000» сам Никита Кромкин.
2: Здрасте, дорогие друзья!
1: Здрасте, Никита! Как же это так случилось? Вот как состоялось вот создание компании? Вообще, почему это произошло?
2: Ну, сейчас все расскажу, ну, давай, быстренько. Давай, значит, смотрите. Значит, да. Шагает технология вперед. Естественно, развивается все. Мир весь развивается, развивается. Но тут наступает момент, когда вдруг ни с того ни с сего становится немножко мало земли. И вы начинаете замечать, что вдруг, что? Начинаете замечать, что высотки. Кругом одни высотки. Кругом. Высотные здания, здания, высотные, 22 этажа. Какие 22? 102. 102. Понимаете, 340, вот понимаете, все, вот такие вот. До 600 метров сегодня уже высотки. Рядом друг с другом, понимаете. И эти миллионы высоток по всему миру дали нам понимание, что доставка в высотных условиях,
1: так,
2: чего бы то ни было, это важнейшая часть бизнеса.
1: Ага.
2: Бизнеса важнейшая часть. Доставка — это важнейшая. Надежность стала критерием, понимаете? Это важно. Я объясню сейчас, в чем дело.
1: Да-да.
2: Вы думаете, сейчас раз вы, вот вы здание, два соседних здания у вас. Вы понимаете, одно и второе.
1: Да.
2: Вот представим себе.
1: Одно 102 и другое 102.
2: Да, ну вот представьте, на 102-м этаже, значит, сидят люди, они работают на 102-м этаже. И на другом здании тоже другая компания. Так. Эти компании партнеры, они работают. Нужно отправить по почту, ну, предположим, письмо, короткое письмо. Короткое письмо. Имейл, как сейчас говорят, понимаете. Отправляем имейл, а имейл никуда не идет.
1: Почему?
2: А вы знаете, потому что сейчас такое время наступило, когда уже все вскрывают почту. Вскрывают почту, уже вирусами компьютеры заражают, компьютеры меньше и меньше, уже и нет возможности. У вас нет гарантии. Хорошо, представим себе, просто по почте, по обычной почте, в конверте кладем документы, посылаем их со 102 этажа вниз.
1: Да.
2: Курьер едет на почту, отправляет
1: почту.
2: Деньги тратятся.
1: Да, конечно.
2: И на курьера, и на почту, и на черт что. На бумагу.
1: Да.
2: Кладется. И раз по почте пошло. От здания до здания расстояние, ну что, 150 метров.
1: Ну, 150 метров. Ну, что это такое?
2: А мы по почте отправляем. На почту, на почтамт. От почтамта сортировка обратно.
1: Да.
2: Сутки проходят. И до соседнего здания опять, видишь, курьер. И опять до курьера на 102 этаж.
1: Да.
2: И вот мы получим... Сутки!
1: Ну, так
2: за
1: нельзя.
2: Сутки бывает. Что сегодня за сутки случается?
1: Сегодня
2: деньги вот так и вот так за сутки. Понимаете? Сегодня были 100, 2,
1: да.
2: И 2 обратно. 100. Понимаете?
1: Да.
2: Так бывает.
1: Так как
2: вот
1: быть? Как
2: что
1: быть?
2: Мы придумали?
1: Да.
2: Кто выручит?
1: Кто?
2: Кто выручит компанию?
1: Кто?
2: Одну и вторую. Кто?
1: Да. Кто? Я не знаю. Да. Ну.
2: Канатоходец.
1: Ага.
2: Это неожиданное,
1: вот
2: но очень точное практичное решение.
1: Как интересно.
2: Понимаете?
1: То есть, подождите.
2: Канатоходцы.
1: То есть, подождите. Ну, а как же тогда в цирках, получается, не осталось?
2: Вы знаете, сейчас все меньше, конечно, канатоходцев в цирках,
1: уже?
2: Потому что они все идут на работу к нам.
1: Да я вот он-то и
2: делал. Объясняю. Сегодня все заражается, все пароли воруют.
1: Ну, да.
2: Заражают всеми вирусами. Невозможно, компьютерная техника страдает. Представьте себе, вы берете обычную печатную машинку.
1: Так.
2: На обычной печатной машинке вы печатаете текст важнейшего договора, важнейшего контракта.
1: Да.
2: Важнейшего документа.
1: То есть это секретнейший документ.
2: Да. И вы понимаете, что вам хочется видеть, как документ попадает к вашему контрагенту, к вашему, так сказать, партнеру на той стороне 102 этажа.
1: Да.
2: И совершенно спокойно
1: так.
2: Выходит канатоходец прямо от вас, берет в руках у него готовый конверт с документами, и канатоходец переходит по канату.
1: То есть на
2: и на этом
1: 102-го...
2: Да, и все, и вы видите у ваших партнеров документы на руках.
1: Удивительно. У меня нет слов, и поэтому я делаю небольшую паузу.
0: Необычные профессии.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение Громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
5: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Президент страны в очередной раз заявил о том, что ему нечего скрывать. Возможно, это удивит кого-то из наших партнеров, но президенту действительно нечего скрывать. Нам была предоставлена возможность убедиться в этом, и мы убедились. Все открыто, ничего не скрыто, говорится в официальном сообщении пресс-службы президента.
0: Армия.
1: Более триллиона рублей потребуется в следующем году Министерству обороны, чтобы принять на вооружение. Об этом заявил новый глава ведомства. По его словам, это решение взвешенное и обоснованное. Вот что он сообщил нашей радиостанции в телефонном интервью.
2: Современная обстановка диктует нам определенное, и я хочу сказать, мы готовы. Ради безопасности, ради стабильности, мы всегда на передовой. Спите спокойно.
1: Это был министр обороны.
0: Наука.
1: В Ангорском государственном природном заповеднике удалось поймать мышь-гиганта, которая весит 90 килограммов. Мышь удалось поймать при плановом учете грызунов, сообщил нам директор заповедника Евгений Моров.
3: Да, мы просто не замечали ее много лет. Она же такая большая. А тут повезло. Трактором везли. Сейчас самое главное — найти ей пару. Ведь мы должны сохранить этот вид для будущих поколений.
1: Заявил господин Моров.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Если вдруг захочешь пива
5: или водки в тот же миг,
4: ты, дружок, не будь ленивым.

0: тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Вот ну почему-то меня сейчас взволновал этот клещ, который озлоблен, расстроен, ходит вокруг юрты и как-то...
3: Не волнуйтесь, он боится воды, он боится лисы, ну, он страшно. Много всего боится. Вы
2: это
3: понимаете?
2: Сложная жизнь, да.
3: Главное, выйдите спокойно из юрты, тихонечко так, трусцой.
2: Лучше, да? Трусцой. Пишем, да. Радиослушатели, да. Трусцой.
3: Да. Спокойно подошли, сделали свои дела, отошли, юрта уже...
2: Вопрос.
3: Да.
2: А если дела крупные?
3: Понимаю вас, есть дупло. Дупло, конечно. Вы знаете, что это обязательно какое-то дерево, которое
2: то
3: недалеко находится.
2: Рядом с юртой должно быть дерево.
3: Да, конечно.
2: Вода, дерево.
3: Вода, дерево и дупло.
2: Лисы,
3: это основа.
2: Да.
3: Я как юрта-елок вам говорю. Вы же понимаете меня.
2: Да, конечно, нет. Да. Я не то, что понимаю,
3: нас,
2: я абсолютно.
3: Нас называли нас юртоводами, но на самом деле юрта-елок. Это все равно...
2: Тогда
3: это
2: лучше так. Называть юртоёлок.
3: Конечно.
2: Хорошо, Аркадий.
3: И вот когда в дупло вы все...
2: Вываливаете?
3: Вы все вывалили, все как бы вывернули, как бы наизнанку, все выложили. И вот только после этого вы можете вернуться к юрту, когда она уже перестелена, волосочки аккуратненько касаются ягодиц.
2: Сеточкой, да?
3: Ягодиц. Да, конечно. А все в юртах все голые. Вы что, не знаете?
2: Нет, извините,
3: как? А там... Там только есть небольшая такая, как бы это, накидочка такая.
2: А-а-а.
3: Да, в юрте очень тепло. Почему так... зайранский клещ лезет туда и гадит? Такой прямо раз его, все. И вода.
2: Да.
3: Понимаете, о чем я говорю?
2: Я под таким впечатлением, я, честно говоря, столько узнала от себя нового.
3: Вот.
2: Потрясающе.
3: Передайте радиослушателям. Да. Передайте от меня огромный привет.
2: Да, да. Радиослушатели, я думаю, были просто счастливы услышать вас, Аркадий. У нас был в гостях Аркадий Шацкий.
3: Да.
2: Замечательный юртоёлок. Потомственный, правильно?
3: Потомственный,
2: да.
3: Конечно,
2: я думаю, что радиослушатели записали все ваши рекомендации.
3: Ни один клещ не пройдёт.
2: Один зайранский клещ
3: дупло,
2: вам не страшно.
3: Дупло, помните,
2: да,
3: дупло.
2: Да,
3: наделайте в дупло,
2: да,
3: и
2: да.
3: В собой хорошо.
2: Спасибо, спасибо. До свидания.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: Вновь мы в студии. С вами Влад Журпатский, Юрий Бурзон и, конечно, Марат. Сам Марат, лаборант из лаборантов.
1: Марат Красовский-Бабич. И перед тем, как мы ушли на короткий перерыв, Марат сказал, дорогие друзья, я напомню, сказал, что существует уже новое понятие — кубические сперматозоиды. Что это? Откуда это берется? Мы хотим понять, чем занята сегодня Академия. Куда уходят, так сказать, наши народные деньги? Деньги налогоплательщиков.
2: А вот куда пошло? Я чувствую, падал, ветерок-то чуть-чуть падал, да. Да. Ну, во-первых, я сейчас чуть-чуть скажу о кубическом сперматозоиде. Кубический сперматозоид — это сперматозоид усиленный, сперматозоид улучшенный.
0: Исправленный
2: сперматозоид.
1: Это искусственно исправлено или природными средствами?
2: Вы знаете, искусственно и природными средствами. Если человек правильно живет, у него начинает исправляться сперматозоид и превращается в кубический. Если он верно живет. Если верно живет.
1: Ну, а что это такое верно жить?
2: Верно жить? Тут, слушайте, мне кажется, что вы сейчас меня вынуждаете на какие-то такие откровенности, понимаете, на такие какие-то, на такой прямой разговор.
1: Зачем вы иначе здесь? Это журналистское расследование. Вы знали, куда шли?
2: Нет, я вам скажу так. Но. Я вам скажу так, да. И честно, и прямо, и смело.
0: Да, хорошо.
2: Правильно жить. Во-первых, это правильное питание. Кто из вас правильно питается? Кто? Скажите мне, кто?
0: Поймал.
2: Такое пренебрежение едой. На нормальной и пищей.
0: Да.
2: Кто из вас в последний раз ел просто сырую морковь? Кто? Никто.
0: Никто.
2: Никто этого не ест, а это очень полезно. Это очень полезно и влияет в первую очередь на сперматозоидность.
0: Понимаете? Даже так.
2: Да, повышает сперматозоидность.
1: Марат, сколько у вас детей?
2: 5.
1: Ух ты,
0: Ну, 3 девочки и...
2: И девочки, 2 мальчика,
0: что? Да, хорошо.
1: Удивительно. Скажите, пожалуйста, нам хочется понять, вот эти новые реформы, которые вы, так сказать, продвигаете сейчас в Академии, они все-таки...
2: Так, продолжать.
1: Они все-таки, нужны ли они?
2: Ребят, вот скажите мне откровенно.
0: Ну.
2: У вас какой-то, вот скажите, вам что, у вас заказ какой-то? Заказ, что ли, какой-то?
0: Нет,
2: какие-то вопросы, которые вы обязаны задавать? Жареного какого-то хочется, да, вам?
0: Что-то узнать жареное?
2: Об нашей академии, да?
0: Поверьте, мы хотим просто обнажить это все.
2: Да не обнажить, понимаете, я ощущаю, понимаете, я сердцем стою за нашу академию, а тут я ощущаю нападки, бесконечные нападки с такими вопросиками, с такими вопросиками. Нападки на науку. А вот эти все популистские взгляды ваши, вы это оставьте, вы это бросьте. Если человек серьезный, и любого человека из академии вы пригласите, вплоть до какой-нибудь лаборантки даже.
0: Да.
2: Особые лаборантки.
0: У вас есть лаборантки?
2: У нас есть лаборантки, конечно. Прекрасные лаборантки.
0: Хорошие
2: лаборантки. Но они все будут вам говорить одно и то же. Не троньте нашу академию, не троньте.
0: Вот, видите, как...
2: Вы не троньте.
1: Марат, давайте успокоимся, Марат.
0: Потому что
1: разговор пошел острый. И я вот, знаете, что хочу сказать, Марат? Скажите, а вот у вас есть же конкурс внутри академии между лаборантами? На лучшего лаборанта, например.
2: Лучший лаборант года, лучшая лаборантка года, да. Да,
0: ну,
2: конечно.
0: Вы уже который год становитесь.
2: Но лучше... Я уже бессменный, да, лучший лаборант.
0: Лучший лаборант.
2: 7, по-моему, я не помню. По-моему, 7, да.
0: Уже 7. То есть вы на доске почета.
2: Конечно, да? Я на доске почета.
0: Вас лично Кукштейн указал в своей книге.
2: И Кукштейн указал, да я
0: как
2: свою
0: эта
2: книгу.
0: Книга
2: пишу?
0: Называется, я забываю, как она у вас называется.
2: Которую мы с Кукштейном делали?
0: Да.
2: Которую мы с Кукштейном делали.
0: Да.
2: Паяльная лампа и все остальное.
0: Паяльная.
1: Это популяризация науки.
2: Легкая популяризация науки. Но я уже пишу свою книгу.
0: Ну, естественно.
2: Дневник лаборанта.
1: Дневник лаборанта.
2: Да.
1: И вот это там... художественная литература?
2: Это художественная литература, да.
0: Как интересно.
1: Интересно.
0: То есть это получается, что это можно экранизировать почти что, да?
2: Можно, конечно, вполне экранизировать, потому что очень интересные могут быть съемки, потому что там очень много натуры. Очень интересный, да.
0: Интересно. Вот сейчас как раз мы вынуждены сделать легкую паузу перед тем, как заговорить об экранизации.
1: Об экранизации, да, книги.
0: Да. Давайте сделаем паузу и вернемся в студию через мгновение.
3: Жизнь лаборанта. Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край. Флора и фауна.
5: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу. А у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающие и мягчительные.

0: с удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101
3: На грани.
4: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость. Это человек поэмы, это человек стихотворения, это человек роман, это человек басня, даже я бы сказала, это Анастас Пыжов. Сейчас я хотела бы перейти вот к сценарию вашему, который вы писали к последнему фильму «Трое после смерти».
5: Да.
4: И чуть-чуть, так сказать, на правах рекламы, что ли, потому как скоро это вот-вот будет премьера этого прекрасного, прекрасного фильма. Да. Ну, по-другому быть не может, у вас по-другому не бывает.
5: У меня уже 30 премьер было просто, вот это 31-е.
4: И все время волнуетесь, да?
5: И каждый раз прям, вау,
4: да?
5: Как будто ну, ты сам как будто на блюде. На блюде.
4: Да, именно на блюде.
5: Оголенные.
4: Оголенные на блюде.
5: Оголенные на блюде.
4: Это, кстати, хорошее название.
5: Красиво, а вы умеете.
4: А вы подумайте.
5: Подумаю, спасибо.
4: Оголенные на блюде, это хорошо?
5: Да. Иришенька, как вы красивы.
4: Да?
5: Ну, хорошо.
4: Ну, мне приятно.
5: Спасибо.
4: Ну, я вот к чему я все это? Я хотела бы просто чуть-чуть, так сказать, ввести наших зрителей в курс дела и чуть-чуть их заманивать-то никого не надо, но все-таки чуть подманить. Чуть-чуть подманить. Потому что я, когда прочитала, конечно, ну, это так интригующе, я вам хочу сказать.
5: Это очень тяжелый. Это целый, скажем, это сгусток.
4: Сгусток. Вот такой-то сгусток я и почувствовала. Я прям вот когда это читала, я поняла, что это сгусток какой-то.
5: Конечно.
4: Да. Еще не поняла до конца чего, вот сейчас, может быть, пойму еще раз.
5: Ну, вы хотите ознакомить
4: наших
5: друзей?
4: Итак,
5: да,
4: дорогие телезрители, послушайте, пожалуйста, значит, «Трое против смерти».
5: Да.
4: Это новый формат.
5: Да.
4: Телемуви «Блю».
5: Угу.
4: А, кстати, это блюдечко или блюдо?
5: Это блю.
4: Блю. Ну, блюдо или блюдечко? Мы говорили, что бывает блюдечко, а бывает блюдечко.
5: Нет, конечно, блюдечко.
4: Да. Так вот. Итак, внимательно слушаем.
5: Да.
4: Виктору, сыну богатых и знаменитых родителей, Риммы и Божидара, требуется срочная операция на сердце. Пациенткой той же больницы, где лежит Виктор, оказывается девушка Лера. Молодые люди влюбляются друг в друга. Лера сама нуждается в операции. Ее семья ищет деньги на лечение дочери за границей. Рима выбирает Леру донором для своего сына. Узнав об отношениях влюбленных, семьи начинают враждовать. Рима делает все, чтобы разлучить молодых людей, но спасти сына и получить здоровое сердце Леры. Она обманом добывает согласие Леры на донорство и готовит похищение девушки. Виктор сбегает из дома, прячется у Леры, собирая деньги для спасения любимой. К этому времени он уже знает, что его семья участвует в нелегальном наркобизнесе. В то время как Римма ищет сына, ее находит снайперская пуля. Вот понимаете, даже не знаю.
5: Я даже сейчас, извините, сейчас просто пережил все это, особенно когда.
4: Я сама вот сейчас не могу, сейчас еще пока сразу прийти в себя.
5: Это очень тяжело, потому что вот когда ее находит снайперская пуля, во-первых, это же не так просто.
4: Да.
5: Вот так, чтобы вот именно пуля отыскала. Ведь ничего случайного
4: и
5: не
4: тут,
5: происходит.
4: Понимаете, знаете, к сожалению, тут еще, понимаете, не все. Тут не сказано, что же пережил Божидар.
5: Конечно, конечно.
4: Вот
5: мы оставляем троеточие.
4: А меня очень волнует, понимаете, вот как Божидар.
5: Ирочка, ну я прошу вас, вы немножко разволновались. Ну а что делать?
4: А как Божидар, понимаете? Они прожили с Римой всю жизнь.
5: Да.
4: Божидар с Римой.
5: Да. Божидар это вообще, это моя боль. Божидар это моя боль. Ведь я же где-то и сам немножко
4: Божидар.
5: Божидар, да. Я в душе. И поэтому это как-то все.
4: А может быть, и в каждом из нас есть Божидар.
5: Да в каждом, да и в вас.
4: У каждого есть свой Божидар.
5: Да.
4: Получается
5: да.
4: Так.
5: Вот Перепесов Аркаша.
4: Да.
5: Это наш артист
4: Перепесов. Да, но это кто не знает Перепесов.
5: Ну вот, он будет исполнять Божидара. Да,
4: да.
5: Мы
4: что?
5: Так решили с продюсером, да. Перепесов, он молодец. Он, я должен был доверить, потому что это, поймите, это
4: да нет, ну конечно, это а мое, кому не доверить?
5: Это мое нутро, Божидар. Это как бы я от себя отрываю этого Божидара.
4: Там такие глубины, понимаете?
5: Прямо
4: очевидно,
5: на блюдечке.
4: Очевидно,
5: как бы.
4: Да, да, да.
5: Перепесову, когда я ему говорил, да. Я говорю, Аркаша, Аркаша. А он немножко такой, он ветреный Аркаша. Я говорю, нет, дорогой мой, Божидар — это серьезный образ, это будущность наша, это сермяжный, скажем так, ответ.
4: Нет,
5: вот
4: я
5: сказал.
4: Это просто понимаете.
5: И потом это в целом, это вся наша Божидар, это вся наша страна.
4: И
5: вот
4: мне
5: с
4: кажется,
5: ее
4: что
5: страданиями,
4: именно,
5: понимаете? А страна, подождите, Ирочка, это уже, а страна это что? Это изба. И вот Божидар в этой избе мечется. Понимаете, вот это вот метание постоянно.
4: Да, метание Божидара.
5: Метание Божидара, Господи Боже.
4: Да.
5: Я потом буду, я хочу написать еще небольшую книгу.
4: И очень
5: книгу.
4: Важно, и метание очень важно, Божидара, мне кажется, да. Что именно, понимаете, вот только в категории Г он мог, вот понимаете, прозвучать.
5: Это именно Г.
4: Это именно Г.
5: Это должно быть Г. Я и настаивал, я и с продюсером говорил, Тулин. Вы же знаете продюсера, естественно.
4: Ну, да? Тулина, ну, кто же не знает.
5: Конечно.
4: Да, конечно.
5: Вот.
4: Как и Перепесова, собственно говоря. Ну, вы называете такие фамилии, ну, которые
5: да,
4: знают
5: да,
4: все.
5: Да, ну что я говорю, конечно, да. Конечно. Игнат Тулин.
4: Да.
5: Игнат Тулин.
4: Ну,
5: как
4: вы,
5: бы,
4: да, вы ведь, ну, вы с ним работаете давно. И сколько фильмов в категории Ж снято?
5: Ж было, Г, Х даже я, мы один
4: ну,
5: раз...
4: Ну, категории Х, по-моему, был один фильм, но категории Ж, наверное, парочка, троечка,
5: нет, парочка
4: точно,
5: была,
4: да.
5: Парочка. И вот теперь, наконец, категория Г.
4: Знаете, да, вы это, наконец добрались до него.
5: Да, да, да, да. А потому что, понимаете, в чем дело? Вот я подарил своего Божидара, я отдал его Перепесову.
4: А Тулин скажите,
5: согласился.
4: Да, слава вот. Богу. Вы просто вы знаете,
5: да,
4: какое
5: да,
4: счастье.
5: Да.
3: На грани.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
0: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу.
2: Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Обуздыватель» на Фоменко Фейк Радио. Здесь и сейчас Владислав Жульпацкий. У него в гостях, у этого Владислава Жульпацкого, это я, Владислав Жульпацкий. Сегодня у нас в гостях смельчак. Человек с большой буквы «О». О, человек! Человек, который сделал так много всего. Это уникальный человек, человек уникальной профессии. Зовут его Кирилл, фамилия его Гайский, и он является обуздывателем. Обуздыватель Кирилл Гайский.
1: Здравствуйте.
0: Кирилл, очень приятно. Во-первых, сразу начнем, сразу перейдем к делу. Обуздыватель – это такая редкая профессия сегодня.
1: Она не
0: часто встречается, и я хотел узнать вас. Вот вы, как я посмотрел, это, кстати, в Википедии, вы обуздыватель... Четвертой категории.
1: Да.
0: А сколько всего категорий обуздывателей бывает?
1: Четыре категории.
0: Угу. Ну, то есть четвертая это самая...
1: Это высшая. Высшая категория.
0: Угу.
1: И затем мы отправимся с вами. Но чуть позже. Позже мы поговорим.
0: Я хочу вас узнать. Давайте, да. Потому что, ну, все-таки наши радиослушатели, они абсолютно, мне кажется, не готовы к такому, ну, не знаю, что такое обуздыватель и куда, и с этим обуздывателем, как говорится, куда его пихать, пристраивать. Чем занимается обуздыватель в принципе? Я понимаю, что он обуздывает.
1: Да, естественно, прежде всего я обуздываю.
0: Угу.
1: И я вам больше вам скажу. Если вас интересует, как это началось.
0: Да.
1: Первый раз.
0: Да.
1: 17 апреля 1973 года в 10 часов 48 минут.
0: Удивительно.
1: Я обуздал в первый раз.
0: Вы в первый раз обуздали в 10:48 17 апреля 1973 года.
1: Вы это сделали.
0: Удивительно.
1: Я это почувствовал по всем, кто окружал меня в тот момент, кто стоял.
0: Скажите, это внезапно произошло?
1: Это внезапно.
0: Обуздание произошло?
1: Да.
0: Внезапно
1: обуздали? Да, это я обуздал внезапно.
0: Внезапно.
1: И они как стояли, как вкопанные, так и стоят. Они даже, кто-то по пояс стоял уже в земле. А потому что с этим связано все. С обузданием. Когда обуздываешь, человек как бы в землю входит прям.
0: Ну, как бы, не на самом деле.
1: Ну, как бы, естественно. Но у них было полное ощущение. Они мне говорили об этом. У нас, говорит, полное ощущение было, что мы по пояс стояли в земле.
0: Ну, я понимаю, так что в 73-м году вы же были еще и ребенком.
1: Отчасти.
0: Ну, я имею в виду по возрасту.
1: По возрасту, да, но так отчасти.
0: То есть вы уже были ребенком, но как бы и не ребенком.
1: Я уже охотился.
0: Охотились куда? На что?
1: Я охотился на зверя, на птицу, на рыбу, на ягненка.
0: Я просто хочу спросить у вас. Получается, вы сирота?
1: Нет, не совсем. Отчасти.
0: А кто? Я хочу узнать, как вообще все произошло?
1: Ну да, я
0: вот
1: понимаю.
0: Я понимаю так. Ну, во-первых, вы владеете компанией Абуз-Д.
1: Да, я владелец компании Абуз-Д. Да, пожалуйста, я прошу вас это запомнить.
0: Я узнать, знаете, что хочу? Вот еще что. Вот это вот Абуз-ТВ на 34-м канале.
1: О, нет, что?
0: К вам не имеет отношения?
1: Это смешной разговор. И они постоянно что-то пытаются там какие-то эти логотипы пускать. Ну что это не серьезно.
0: Абуз-ТВ?
1: Конечно. Я прежде всего родоначальник. Я обуздыватель, так скажем, в первом поколении. И после того, как Гайский начал это движение... Я могу вам привести пример.
0: Великолепно. Да, вы знаете, пожалуйста. Сейчас буквально, дорогие друзья, мы вернемся к нашему гостю, обуздывателю Кириллу Гайскому, смельчаку, буквально через несколько мгновений, когда небольшая пауза произойдет у нас. Спасибо.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Мякотница однолистная.
3: Геошит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвои.
4: С нами хорошо. 101.ru
5: Умело овладеваем. Фоменко фейк радио.
6: Рай, рай, рай. Хей, велет, кипись вон!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Впервые на рынке.
0: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
0: Только запах.
4: Только вкус.
0: Только нано.
4: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
6: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
7: Без костюма.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова программа «Без костюма». У нас в гостях удивительный робот. Робот 9-го поколения. Его зовут Роберт. Он первый робот, так называемый робот-гондон, который занимается...

0: железы, и предстоит замена.
1: Это относится к капитальному ремонту или к косметическому?
0: Это косметический ремонт. Угу. Он финансируется тяж и жмашем.
1: А, я просто хочу спросить. Вот 4 года вы отработали, и вдруг женщина, которая пользовалась вашими услугами, пишет письмо, скажем, в тяжежмаш. Она говорит, я, ну, хотела бы поменять робота. Это возможно?
0: Это возможно. Угу. Она может поменять робота на точно такого же.
1: И внешность будет совпадать?
0: Абсолютно.
1: Угу. Скажите, а у вас у всех одинаковая внешность?
0: Конечно.
1: Прекрасно. На то вы и робот.
0: Робот Гондон. Ага. Лысый робот.
1: Я вот что хочу спросить.
0: Роберт.
1: Роберт, скажите, пожалуйста, а сколько видов внешности предлагает сегодня тяжежмаш?
0: Пока только одно.
1: Скудно.
0: Но над этим работают.
1: Угу.
0: И скоро
1: угу.
0: роботы будут 3 видов.
1: Угу.
0: Лысый.
1: Так.
0: С шевелюрой.
1: Так.
0: С вытянутыми волосами. Так называемая косичка.
1: А лицо? Лицо будет меняться?
0: Нет.
1: А телосложение?
0: Нет. Будет меняться только размер пениса.
1: Обалдеть.
0: Есть размеры лонг, лонг 2, лонг 3, предел.
1: Ага, предел. Мы все-таки с вами на радио. Мне не хотелось бы так углубляться. Но я хотел бы вот что спросить. А если, например, девушка хотела бы заказать такого робота и жить с ним, но ей не нравится внешность, что делать?
0: Девушка меняется. Мы просто меняем девушку.
1: Ах, вот оно.
0: Меняем внешность девушки.
1: Угу.
0: По ее желанию.
1: У меня вот какой тогда возникает вопрос. Скажите, а не кажется вам, что это, так сказать, ну, в некотором смысле, ну, может быть, захват власти?
0: Ни в коем случае роботы не могут захватить власть.
1: Почему?
0: Роботы могут только удовлетворить.
1: Угу. Угу.
0: Иногда женщины меняют свою внешность, потому что им нравится лонг 2, лонг 3 и предел.
1: Угу. А скажите, вот конкретно вы, робот, робот Роберт, конкретно вы, у вас лонг 1 или предел?
0: У меня предел.
1: У вас предел. Ну, скажите, а вот сейчас вы проживаете в семье уже сколько времени?
0: 9 лет.
1: Так это уже, получается, 3-й заход?
0: 3-я замена железы.
1: 3-я замена железы. Удивительно. И никто пока не жалуется.
0: Никто не жалуется.
1: Поразительная работа тяжежмаша. Поразительное, высокое качество. Удивительно.
0: Я хотел бы отрекламировать нашу продукцию.
1: Да.
0: Дело в том, что робот Роберт входит и выходит, но наслаждение остается.
1: На этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся с роботом Робертом и говорим вам, нет ничего невозможного. Есть фантастическое движение вперед. Мы рады, что вы были с нами в программе «Без костюма». Я Владислав Жульпацкий и наш гость робот Роберт. Всего доброго.
0: Скоро.
2: Без костюма!
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего 2 колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
5: Кроме

0: 101.ru.
1: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
2: Силовыси.
3: Я не люблю выступать на стадионах. Я просто не люблю спорт. Поэтому никогда не хожу на стадионы. Они сами собой существуют, стадионы.
4: Я так понимаю, общаюсь... что вокруг... Вы не любите стадионы, поэтому стадионы собираются вокруг вас.
3: Да, совершенно верно. Итак, сейчас я продемонстрирую. Вот вы видите, лежит карандаш. Вы видите?
4: Да, да? Я вижу, хорошо, красный карандаш лежит.
3: Опишите его.
4: Красный карандаш.
3: Это все, что вы можете сказать? Ваше IQ. У вас есть IQ?
4: У меня?
3: Да.
4: У меня есть IQ.
3: Сколько баллов ваше IQ?
4: А это вообще не ваше дело, между прочим.
3: Вы напрасно мне грубите, потому что сейчас я продемонстрирую, как поднимается карандаш силой мысли.
4: Вы его IQ поднимаете?
3: Нет, я не буду поднимать его IQ. Я подниму ваше IQ. Сейчас.
4: Да даже так? Вместе, даже это вы можете?
3: Вместе с карандашом я буду поднимать ваше IQ. Внимательно слушайте и смотрите
4: поднимите,
3: на карандаш.
4: А ну-ка поднимите вот этот карандаш. Посмотрим.
3: Вы закончили?
4: Я закончил.
3: Смотрите.

0: А можно вопрос?
1: Да, говорите.
0: Но он же на нитке.
1: А при чем здесь это?
0: Ну, карандаш поднимается ниткой.
1: Нет. Карандаш поднимается силой мысли.
0: Но карандаш у вас почему-то на нитке.
1: Нитка здесь ни при чем. Смотрите, как я спокойно опускаю карандаш.
0: Я не спорю, вы это делаете действительно очень спокойно, но карандаш на нитке. Я-то думала, что предмет, который предмет, просто вот он поднимается сам по себе, а ваш карандаш поднимает нитка.
1: Вот в этом и проявляется ваше заниженное IQ. Я сейчас продемонстрировал вам, как я поднимаю силой мысли карандаш. Нитка здесь не участвует.
0: Вы силой нитки
1: сейчас
0: поднимаете?
1: Нитка сама по себе. А я поднимаю карандаш силой мысли.
0: То есть нитка, которая привязана к карандашу, это тоже ваша сила мысли?
1: Это сила мысли. Вы видите нитку силой моей мысли. Вы поняли, наконец, или нет? Ее нет. Вы поняли? Вам перевести?
0: Я поняла.
1: Хорошо. Итак, через какое-то время я вновь повторю этот опыт.
0: А скажите, пожалуйста, а когда опускался карандаш, мое IQ тоже опустилось?
1: Да.
0: То есть мое IQ поднимается только...
1: Послушайте,
0: теперь...
1: у вас большие проблемы с IQ.
0: А что же делать?
1: Не надо ничего делать. Посмотрите внимательно сейчас в ваш сценарий. Посмотрите. Я знаю, что он у вас есть. Вы же как ведущая держите сценарий. Посмотрите в него внимательно. Я могу поднимать карандаш. Я могу не поднимать карандаш, Ирина. В этом и есть свобода мысли. Понимаете?
0: А при чем здесь сценарий? Я вот этой связи не уловила пока.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.

0: Online Radio 101. 101 РО.
1: Снова здесь, на Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий. И программа «Окулизм». Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, автор книг «Окулизм», «Второе веко», «Видеть, как слышать», да, создатель препаратов «Слезы в порошке», «Глазной мусс» и человек, который просто совершил открытие, которое называется «Мозолистые веки». Мы пришли к выводу, что мозоли на веках все-таки надо удалять, если они не лечатся. Но при этом, значит, существуют препараты «Слезы в порошке», как я уже сказал, и глазной мусс. И вот сейчас Борис Степанович расскажет нам, как нужно капать и мазать.
2: На этом зиждется все. Я не побоюсь этого слова. Видите, я абсолютно не побоялся его. И поэтому мы как бы и отталкиваемся с вами. Отталкиваемся от этого и начинаем сначала капать, потом мазать.
1: Нельзя.
2: Нельзя. Ну как, ну что вы? Ну вы не маленькие уже. Вы не маленькие?
1: Мазать не пройдет капать.
2: Конечно.
1: А мазать пройдет сквозь капать. Вот капать. Удивительный порядок. Вот да. Этот удивительный порядок.
2: Да.
1: И,
2: да.
1: Как бы, понимаете, и, видимо, основная проблема, что люди путают, видимо.
2: Вот. Поэтому чуть-чуть можно впрыснуть. Ну, как бы я имею в виду капать, чуть впрыснуть. И этим вы дадите как бы уже первую. Понимаете?
1: Понимаю вас. Это интересно. Интересно. Вот теперь у меня возникает такой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, хирургическое вмешательство века в мозоли, которые образуются на веках от частого моргания, вот оно вами не рекомендуется, правильно?
2: Нет, не рекомендуется, абсолютно.
1: И я вот что хочу спросить. Какое количество, на ваш взгляд, морганий в течение жизни человеческой, наиболее, что ли, актуально, наиболее, что ли, правильно?
2: Понимаю. Частое моргание, опять вернемся немножко к сексу, чуть-чуть. Хоть вы как бы, это не ваше, но все.

0: Неважно. Неважно, ведь тут как бы ведь важен процесс. Понимаете, о чем? Да?
1: Ну, я хотел услышать конкретное, конкретное число морганий.
0: Число морганий 34.
1: 34 моргания.
0: 34 моргания. Это при первых попытках.
1: Да, а вот такой у меня вопрос. 34 моргания. Если мы за 34 моргания не умудрились, так сказать, вступить в эту половую гармонию. Между, ну, мы обсуждаем только мужчину и женщину.
0: Ну, естественно.
1: Правильно понимаю? Другое ничего
0: нет,
1: мы не обсуждаем. Никакие, так сказать, глупые вот эти отклонения.
0: Это гибель полов, я считаю.
1: Гибель полов, вы считаете?
0: Это моя следующая книга, кстати.
1: Гибель полов?
0: Да, гибель полов. Ну,
1: так вы за или против?
0: Ох, ох, я вам сказал.
1: Ах, ох, ох,
0: да.
1: Все-таки. Острая сегодня дискуссия
0: острая
1: у нас возникла.
0: Конечно.
1: Гибель полов.
0: Гибель полов.
1: И мы не понимаем, за кого сегодня здесь у нас...
0: Борис.
1: Борис Степанович.
0: Нет, Борис Степанович, конечно, за противоположность полов, естественно. Ага. И я гибелью полов называю их отождествление. Понимаете, о чем?
1: Вот. То есть вы четко занимаете позицию?
0: Абсолютно.
1: То есть ваша позиция четкая?
0: Моя четкая позиция. 34 моргания при первом. Ну, 18.
1: А дальше уменьшаем.
0: Дальше, конечно, 18.
1: Дальше моргания уменьшаем.
0: И я вам скажу, ближе к концу.
1: Удивительно.
0: У вас
1: сработали с вами.
0: Сработали. И вы знаете, передается. Удивительно.
1: Понимаю, да.
0: Вот это все передается. А я вам скажу, почему. Мы почувствовали уже как бы вот это вот глазное дно, я так называю. Глазное дно – это же эхо.
1: Все-таки я хотел бы вернуться. При первом соитии вы, как настоящий глазник, советуете 34 моргания.
0: Да.
1: 34.
0: Затем.
1: А если, предположим, я совершу 39?
0: Вы будете себя на...
1: Не уважать?
0: Не уважать. Какое-то что-то... Что-то начнется такое, знаете, противоречия какие-то. Сами себя вы как бы раскусите раньше времени.
1: Понимаю, вот, понимаю. Ну, а теперь давайте уже назовем общее число морганий, которое бы интересовало нас с точки зрения здоровья. Сколько раз нужно моргнуть за жизнь?
0: 9 миллиардов 980 миллионов. 804-4. Ну, это я просто.
1: То есть мы уходим к цифре, приближаемся 10 миллиардов. Это оптимальное число морганий.
0: Конечно.
1: Оно не дает, как я понимаю, мозолей навек.
0: Не дает, абсолютно.
1: Не дает.
0: Абсолютно.
1: А вот если уже 12,
0: все.
1: Тогда
0: это уже,
1: передвигается, уже мозоли появляются.
0: Появляются, естественно. И приходится опять вот, возвращаться к этой нашей.
1: И мы, дорогие друзья, вернемся в студию сразу после небольшого перерыва.
0: Давай.
1: Снова продолжим разговор с Борисом Степановичем Раем в программе «Окулизм». Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко фейк-радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях. Минутка поэзии.
2: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже... такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
3: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
4: Ретро-охота!
5: А
4: как да. вообще проходит охота, расскажите?
5: Охота, я тебе скажу так.
4: Ретро-охота.
5: Вот смотри, смотри, смотри, все. Значит, пожилые животные. Значит, все по-честному. Охота идет у нас с раструбом. Берем пожилого, значит, оленя, например.
4: Я, например, хочу спросить.
5: Да.
4: Ну, например, пожилые олени, они знают, что, ну, против них идут охотники, ретро тоже охотники, тоже пожилые.
5: Ну, чувствуют. Они, понимаешь, это, они это нутром, блядь, чувствуют. Они, они такие, блядь, я сейчас, блядь, то... Вообще, ну, я тебе скажу, это настоящий такой вот ретро-олень, как мы его называем. Это же ретро-олень, понимаешь, тоже. Ретро-росомаха. Вот, например, ты ходил, вот, вот почувствуй, например, ретро-росомаха. Если ты ей вдуешь, а я тебе скажу, это тоже, блядь, это очень важно. Когда вдуваешь по полной программе росомахи, понимаешь, то это совсем другое ощущение. Ты чувствуешь себя нормальным мужиком, понимаешь? Я тебя причесал из раструба, и после этого ты вдул росомахи. Блин, конечно, это совсем другое.
4: Ну, пожилой росомахи.
5: Пожилой росомахи.
4: Пожилая росомаха.
5: Пожилой, да.
4: Конечно.
5: Да,
4: да. Потому что, ну, я понимаю так, да. ведь это связано с тем, почему вот, ну, сейчас уже приходят вопросы.
5: Да.
4: Здесь я смотрю
5: да, вот, вот
4: на экран.
5: Значит, вот,
4: приходят
5: вот,
4: вопросы.
5: Давай.
4: И, конечно же, люди задают вопрос, почему да. именно с раструбом охота.
5: Но...
4: А я, как бы, уже могу за вас даже ответить. В принципе, я
5: так.
4: уже понял.
5: Ну-ну-ну.
4: И вы мне уже... Вы уж скажите, прав я или нет.
5: Ну-ка, ну, ну-ка, ну, давай-ка.
4: Пожилые животные.
5: Пожилые животные.
4: Пожилые охотники.
5: Так.
4: И пожилое оружие.
5: И пожилое оружие.
4: Вот.
5: Вот.
4: Ретро-охота. Получается, что если вы, так сказать, возьмете, например,
5: да.
4: Да, современное оружие,
5: да.
4: а будете пожилой охотник
5: да.
4: против пожилого зверя.
5: Ну да, да.
4: Это
5: да.
4: будет нечестно против пожилого
5: это
4: зверя.
5: Это нечестно правильно? Против пожилого зверя.
4: Потому он... что пока вы раструб свой перезаряжаете,
5: ну,
4: а это дело такое, правильно?
5: Это отдельное потом расскажу.
4: Время
5: блин.
4: Же
5: да,
4: идет.
5: Идет, блин, конечно.
4: А в это время, не торопясь, пожилой зверь движется на вас, пытаясь
5: да.
4: вас атаковать.
5: Осалить, как,
4: да,
5: как мы
4: как
5: говорим.
4: Бы
5: мы так говорим.
4: Но
5: да.
4: вы, как ага. бы, еще ожидая его, перезаряжаете. Вы пожилой,
5: да.
4: не торопясь, перезаряжаете
5: да.
4: пожилой.
5: Конечно.
4: Но
5: оружие.
4: И зверь идет пожилой.
5: Потому
4: что если зверь будет молодой,
5: да.
4: он кинется на вас.
5: И все.
4: В принципе, пока
5: во-первых, у меня пожилой прицел, пойми
4: ох
5: ты. Вот. А как ты думал? У меня же пожилой прицел.
4: Угу.
5: Поэтому, когда вдуваешь самахи. Ты же ориентируешься по пожилому прицелу, понимаешь?
4: Понимаю вас.
5: Вот ведь о чем
4: понимаю.
5: Речь.
4: Скажите, а ведь это групповая охота?
5: Это групповая, конечно.
4: То
5: конечно.
4: Есть группа пожилых?
5: Да, да, да.
4: Получается против вдувает одного пожилого?
5: Пожилым этим самым.
4: Да?
5: Животным.
4: Да,
5: животным.
3: Ретро-охота. Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
5: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
3: 101 рок. Не тереби старость.

0: колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
1: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
2: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
3: Потереби. Потереби. Виктор Загрязин, теребитель четвертого уровня.
4: О, видите,
3: четвертого
4: у вас ранга. Тоже какой-то...
3: Теребитель. Ну, нет,
4: теребитель.
3: Что вы.
4: Нет,
3: вот, который закончил университет ХУСНИС, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения. Вот, значит, ученик Великого Усова, один из самых главных Леонид теребителей Карлович, в нашей стране, да, говорит о том, что не теребить нельзя.
4: Да.
3: Все остановится. Если не теребить, производство остановится. Остановятся промышленные, продовольственные, любые сельскохозяйственные работы.
4: Любые.
3: Все остановится.
4: Космические.
3: Космические.
4: Конечно.
3: Если не теребить, в конце концов, все встанет.
4: Я теребил космонавтов.
3: Вы теребили космонавтов,
4: да,
3: даже?
4: Конечно.
3: Чтобы они были космонавтами.
4: Да, перед тем, как они, естественно, отправились.
3: Удивительное
4: в
3: дело.
4: Да.
3: Я вот что хочу,
4: да,
3: узнать у вас. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки теребление вот это вот, да?
4: Да-да.
3: Вы говорите, если не теребить...
4: Ну да.
3: Все встанет.
4: Все встанет, да, да.
3: А всегда было наоборот.
4: Ну.
3: Потеребил и встало.
4: Немножко по-другому. Вы заходите с другой, видите, как это называется? С другого конца.
3: Ага.
4: Вы заходите с другого конца.
3: Ах, вот.
4: А Леонид так Карлович вот Усов, который наш преподаватель...
3: Теребил с другого конца.
4: Теребил с другого конца просто.
3: И один срок. Если теребить с другого конца, то все начинает работать.
4: Вот.
3: Все встает.
4: То есть... Тереби с другого конца.
3: Тереби
4: это
3: с другого конца. Великолепно.
4: Леонид тереби Карлович с другого... Усов.
3: Ой,
4: тереби
3: ой, ой, ой
4: с другого конца.
3: Прекрасно.
4: Вот.
3: Вот это величие.
4: Да?
3: Вот это величие Усова сегодня становится ясным.
4: Усовская ветка даже есть такая.
3: Боже ты,
4: боже мой,
3: боже
4: вы
3: мой
4: не знали? Это в честь его.
3: Ой.
4: Вы можете.
3: А
4: отправить...
3: Загрязинская появится когда-нибудь?
4: Загрязинская, ну, я в это... Я человек скромный. Нас Усов воспитал так. Ну, то есть он говорит, вы теребите, но вы же скромные должны быть.
3: Ну, сколько лет вы уже в тереблении?
4: 18 лет, как я закончил ХУСНИС. 18 лет. И вы знаете, вот очень часто спрашивают в интервью, спрашивают, а как теребить правильно?
3: Вот.
4: И вы, наверное, тоже хотели
3: спросить.
4: Ну,
3: я хотел спросить, но...
4: Ну, так спросите.
3: Не успел.
4: А вы спросите.
3: А давайте.
4: А
3: ну,
4: давай.
3: Как теребить правильно?
4: О, хорошо, сейчас я попробую. Ну, хорошо, вот смотрите. Кажется иногда, порой, что теребить может... каждый. Ан нет.
3: Так.
4: А я вам скажу, почему ан нет. Потому что если бы вы почувствовали...
3: Там нет ни одной Анны иметь.
4: Анны, конечно. Ан нет. Нет. Есть Георгий.
3: Так.
4: Георгий Хачатуров. Георгий Хачатуров, он тоже ученик Великого Усова. Он, скажем так, он вел смежный отдел, называется «Доискатели... да нельзя». Ну, он занимается этим очень конкретно. Вы знаете, иногда это приводит к, ну, каким-то, ну, скажем, резким движениям, когда человек доискивается да нельзя. Я не занимаюсь этим. Я просто доискиваюсь. Понимаете? Просто доискиваюсь. Но хотел бы коснуться этого. Что такое доискаться да нельзя?
3: Так.
4: Доискаться до нельзя – это когда обратно дороги нет у того человека, до которого вы доискиваетесь, то есть которого вы теребите. Вот я, например, начинаю вас теребить. Я спрашиваю, а скажите, а кем вы работаете? Вот я вас спрашиваю.
3: Ну, я работаю ведущим на Фоменко Фейк Радио.
4: Ну, хорошо. А как давно вы работаете?
3: Ну, я уже работаю год.
4: А скажите, вам нравится ваша профессия?
3: Да.
4: Ну, а вы можете раскрыть подробно, чем она вам нравится?
3: Зачем?
4: Вот видите, вот это первый момент, когда вы здесь сделали стоп. А почему? Потому что я уже доискался до вас. Понимаете?
3: Вы знаете, я хочу вам сказать, да, потрясающую,
4: да,
3: вещь. Вот я сейчас вас слушаю,
4: да,
3: и понимаю, что Теребление,
4: да,
3: это есть важнейшая составляющая нашей жизни. И сегодня Виктор Загрязин, да, теребитель четвертого уровня, побывал у нас в гостях и рассказал, как он теребит все. Теребит все. И благодаря этому тереблению у нас все работает.
4: Все.
3: Поезда,
4: вся,
3: метро, самолеты летают, люди функционируют.
4: Только все это. Немножко это про космонавтов.
3: Можно? Ну, давайте через минуту тогда.
4: Через минуту давайте.
2: Потереби. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
6: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
7: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharjan, millä voi samalla koputtaa kainalalta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterina toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: 101.ru.
1: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко фейк-радио.
2: Прихвостень. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Георгий Иосифович Любин. Он прихвостень. Не только что он нам рассказывал про свою работу в университете, про студентов, про сколько выпускается человек и про то, каким образом можно моментально понять, что перед вами прихвостень.
3: Так приятно, Ирочка, с вами. Я вот редко встречал, знаете, таких людей, которые вот так вот прям искренне, вот так открыто, так вот идут и так вот прямо открываются, и все. Вы понимаете, ну при том, что вы еще так выглядите, потрясающе так выглядите.
2: Слушайте, ну, я просто спасибо, удивлен. Жора. Я все больше и больше, буду склонять вообще наше руководство, что нам необходим вообще.
3: Ну, а там, глядишь, и гетры не за горами.
2: Глядишь, да?
3: Да,
2: скажите,
3: гетры.
2: А дорогие ли услуги прихвостни? Если, знаете, сейчас с ним прямо вот так вот на этой должности нанимают, правильно?
3: Да, я хочу вам сказать. Значит, конечно, прихвостни высшего эшелона, они, конечно, ну, очень высоко оплачиваются. Mm-hmm. Это очень перспективная mm-hmm. работа. И, так сказать, ну уж поверьте мне, я знаю.
2: Да уж, конечно.
3: Через нас все это идет. И мы, так сказать, ну, находим нашим выпускникам места рабочие. Ну, что сказать? Важно понимать, что ведь прихвостень идет не один.
2: Mm-hmm.
3: Прихвостень, даже когда он сейчас как бы выглядит, что он идет один, uh-huh. с ним уже... Да, сразу. Угу. Целая линейка лизоблюдов работы.
2: Да-да-да, то есть это, как сказать, внедрение такое уже,
3: да,
2: системное.
3: Это глубина.
2: Угу.
3: Это глубина, это ширина,
2: угу.
3: ну и, конечно, это длина.
2: А скажите, а на периферии работаете? Конечно.
3: Странный вопрос.
2: Но вообще, вы знаете, все больше и больше. Я понимаю, потому что происходит. Я понимаю, что вы и до периферии добрались уже. И...
3: Ну, во-первых, мы никуда не добирались, мы испокон веку.
2: Ну, понятно, но на такой профессиональный уровень.
3: Ну, конечно, просто системно все это сейчас выведено, системно,
2: да,
3: и это,
2: да,
3: конечно, целая история.
2: Прекрасно.
3: Вот, ну, что я могу сказать? Дело в том, что я, конечно, приглашаю всех поступать в университет, но экзамен у нас очень сложный.
2: Очень сложный,
3: очень,
2: да?
3: Сложный, да.
2: А стипендия есть?
3: А как вы думаете?
2: Да, конечно, я думаю, есть.
3: Вот,
2: я
3: Ирочка
2: думаю,
3: моя красавица.
2: А преподаватели хорошие?
3: Ну, вы знаете...
2: Вы сами преподаете, кстати?
3: Ну, конечно.
2: А какую дисциплину?
3: Я читаю курс «Гнутые три».
2: «Гнутые три»?
3: Да.
2: Ага, это какое-то серьезное.
3: Да, это очень сложное, так сказать.
2: Линейные 5, я знаю.
3: Ну, да, линейные
2: 5, вас 5,
3: да,
2: друг,
3: линейные 5,
2: по-моему.
3: Да, но это обычные. А Карл, это уже гнутые,
2: да,
3: 3, это специализация.
2: Гнутые 3, угу.
3: Гнутые 3 это для нормального прихвостня, это уже высокого уровня спецификации.
2: Высокий. Угу.
3: И другой диплом.
2: Другой диплом.
3: Да.
2: Ведь там очень много математических расчетов.
3: Ну, конечно.
2: Чтобы вот эту гнутую, как сказать,
3: ну, конечно,
2: выстроить.
3: Как прогнуть.
2: Как прогнуть, да.
3: Угу. Как прогнуть до конца, и это,
2: да,
3: так,
2: да, да,
3: такая вещь тяжелая. Ну, вот я читаю этот курс.
2: А защищались вы чем, когда учились? Была же дипломная работа у вас?
3: Ну, конечно. Конечно.
2: Так.
3: Дипломная работа у меня была, как отличить жаркий поцелуй.
2: Так.
3: От поцелуя наполовину.
2: А вы, боже мой, поцелуй была. А зачем отличать? Это для чего?
3: Я вам объясню.
2: Объясните.
3: Дело,
2: да,
3: в том, что искренность – это вещь очень важная.
2: А, чтобы человек не засомневал.
3: Да. А в работе прихвостня важно вот этот баланс искренности и неискренности. Mm-hmm. Он должен быть соблюден.
2: А.
3: Вот.
2: Какая тонкость,
3: да,
2: какая тонина вообще.
3: Ну, а как вы хотели? Конечно.
2: И целая дипломная работа у вас
3: 93%, да, неискренности, и 7% искренности. Вот так этот замес...
2: И замес,
3: ну,
2: этот дает такие огромные, потрясающие результаты.
3: Конечно,
2: результат.
3: Конечно. Начальник за начальником, руководитель за руководителем. Все хотели бы,
2: да,
3: видеть,
2: да,
3: ну,
2: рядом
3: у себя нормального,
2: человека,
3: хорошего,
2: прихвостня,
3: крепкого прихвостня.
2: В гетрах.
3: Да.
2: Да. Ну что же, дорогие наши слушатели, зрители, мы будем с вами прощаться. И все, и вы, и я благодарим, конечно, Георгия Осиповича Любина.
3: Спасибо.
2: Да, за такой прекрасный разговор, очень интересный. И он зовет, приглашает поступать к себе в университет. Да, я думаю, что многие из наших слушателей и зрителей этим воспользуются предложением. И ждем вас всегда
3: да.
2: снова.
3: Спасибо большое. Поступить непросто, но мы ждем вас, дорогие абитуриенты. Пока.
2: До свидания.
1: Прихвостень. Обуздай обузу. Фоменко фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены. Особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио. Оркестровая яма.
1: Дорогие друзья, сегодня вновь в эфире программа «Оркестровая яма». Как вы знаете, эта программа, конечно, посвящена прежде всего музыке, и это следует уже из названия. Я веду сегодня эту программу с известным композитором, с одним из соавторов новой постановки, о которой сейчас пойдет речь. Ну, в общем, я представляю. Сегодня у нас в гостях лауреат премии «Малахитова и Орликин», прима театра оперетты имени Кальмана, народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова. Вот. И вместе с Алевтиной Алексеевной сегодня сюда пришел главный дирижер театра оперетты имени Кальмана Никислидис Домостопулос.
2: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сегодня пойдет, конечно, у нас рассказ о той интернациональной постановке, но буквально которую ждет, ну, я даже не боюсь этого слова, вся, может быть, даже наша страна. Не просто, так сказать, город, но даже просто страна.
3: Спасибо.
1: Да?
3: Ну, даже приятно слышать.
1: Ну, я буквально в двух словах скажу. Впереди премьера. Это спектакль театра оперетты, который называется «Набережная любви». Да, ну, я перечислю, конечно, всех, кто участвовал в нем, для того, чтобы, ну, так сказать, уже потом двинуться в нашу беседу. Итак, композиторы Алексей и Витоль Трескуновы, либретто Соломона Хвилидзе, балетмейстер Лариса Данзас, режиссер-постановщик Гедемина Стрыбаус, главный режиссер, как я уже, главный, простите, дирижер, Никислидис Домостопулос, который здесь, конечно, с нами.
3: Мой друг, мой друг.
1: Художник, постановщик Боже Гейсик. Вот. Ну, да. Репетитор по вокалу Вероника Евгеньевна Ли. Ну и водитель Руслан Боев.
3: Боев, очень хороший. Русланчик наш, да.
1: Ну что ж, ну, думаю, Никислидис. Я думаю, что мы первый вопрос адресуем нашей героине, которая сегодня у нас здесь. Напомню, что это Алевтина Алексеевна Гусарова.
2: Я люблю ее.
3: Народная артистка. Никислидис, ну,
2: брось. Я люблю вас.
1: Ну, подождите, подождите, прошу вас.
2: Ждем.
1: Алевтина Алексеевна Гусарова. Алевтина Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы ведь первая исполнительница Изольды, правда?
3: Приятно, что вы об этом вспомнили. Да, это так. Тут я не могу скромничать. Это правда, потому что правда остается правдой. Да, всегда. Да.
2: Чудная, чудная. Я люблю ее.
1: Не только исполнительница Изольды, правильно?
3: Ну, конечно. Я исполнительница Изольды и Инги.
1: Прекрасно.
3: Да-да-да. В этой прекрасной оперете Феликса Зую. Вилькин переполох. Да-да. Никислидис это помнит.
2: Да, я помню.
1: Скажите, вот там же, ну, кто же может забыть вот это вот? Ты же помнишь, ты же помнишь.
3: Ты как с тобой получилось? Да.
1: Ну вы-то подождите.
2: Ну я не могу, я люблю ее. Ну спасибо, хорошо.
1: Я прошу вас. Ну так вот.
3: Да-да.
1: Вы сейчас подготовили вот эту новую постановку.
3: Да-да-да.
1: Об этой постановке говорят все. Скажите, пожалуйста, ну вот это вопрос, наверное, не только к Алевтине Алексеевне Гусаровой, но и, конечно же, и к Никислидису, как главному дирижеру. Скажите, в чем разница между вот опереттой и уже набившим оскомину мюзиклом?
3: Никислидис, давай.
2: Я не могу. Я не то, что не могу. Я и могу, и хочу, и я хочу просто сказать.
3: Скажи правду.
2: Я говорю правду. Она прелесть. Она прелесть. Я люблю
3: правду.
2: Ее. Ну, я правду говорю, что я люблю тебя.
3: Никислидис,
2: зрители
3: должны знать.
2: Пожалуйста.
3: В наше вот это вот страшное время, засилье, вот это мюзикловое засилье, понимаете?
2: Да,
3: зритель, радиослушатель тоже, он должен знать разницу.
2: Да, понимаете? Я хочу сказать, разница есть огромная. Да, вот, например, баловни мы знаем этот удивительный мюзикл, так его окрестили, мюзикл. Ну, как эти баловни могут сейчас вот по всей стране, я чувствую, вот это вот неприятие, зритель мучается,
3: да, вы понимаете, что, да? Можно я перебью тебя?
2: Да,
3: если спросите.
2: Давай, целуйся.
3: Понимаете, просто распущенность, понимаете, какая-то пропагандируется, вот эта вот распущенность нравов, совершенно другое дело в оперете, где легкость, где...
1: Набережная любви.
3: Конечно, набережная любви, где прикосновение к руке – это уже целое огромное событие. И мы воспитываем молодежь,
1: понимаете?
3: Понимаю
1: вас.
3: Да.
0: Оркестровая яма.
1: Вы вместе в этом спектакле с Яном Трепетовым. Так сказать, вы поете, так сказать, партию Гали.
3: Конечно,
1: а,
3: да.
1: А он партию Стива. Правильно?
3: Да,
1: что я хотел спросить. Набережная любви. Вы не могли бы приоткрыть завесу тайны над, так сказать, сюжетными коллизиями, автором которых является Соломон Хвилидзе? Ну, либретто, я имею в виду.
3: Ну, вы знаете, мне вам сложно отказать.
2: Алевтиночка.
3: Обаятельный ведущий.
2: Я ревную. Алевтиночка, не надо.
3: Но я легкую завесу тайны могу, наверное, все-таки приоткрыть. А скажу... Так, на сцене будет вода. Да. Потому что у нас замечательный художник.
1: Вы имеете в виду, конечно же, ну, Божика Гейсика?
3: Ну, конечно.
1: Он ведь приехал из Праги, правильно?
3: Конечно, из Праги. Понимаете, Прага – это родина. Родина всех выдающихся художников, театра. И открою еще одну вам тайну. Будет вода. И будут наши синхронистки. Да.
1: Вот это да!
3: Да. Этого есть... еще не было нигде.
1: Вот это да. И все это как бы набережная любви.
3: Набережная
1: правильно?
3: Любви. Да? Ну, так быть, скажу еще о третьей вещи, но это еще не все. Я только три вещи скажу, больше не буду говорить. И не кислитесь, не давай мне, если что, я могу заговорить. У нас еще будут дельфины.
1: Боже.
2: Да.
1: Так это просто непросто, непросто, непросто.
2: Я люблю,
3: не просто. Вы не представляете, насколько это непросто,
1: да,
3: все.
1: Это не просто спектакль, это уже, так сказать, какая-то феерия получается.
3: Феерия абсолютно.
1: Технологическая,
3: да,
1: правильно?
3: Да, именно так.
1: Не могли бы вы, не кислись буквально, ну, может быть, приоткрыть завесу
2: опять.
1: И опять приподнять ее, так сказать, да?
2: Может быть,
1: какую-то короткую небольшую мелодию.
2: Конечно, я с удовольствием.
1: Напеть
2: с удовольствием,
1: прямо
2: но,
1: сейчас.
2: Но ты готов? Но я тебя прошу.
3: Но ты мужскую спой, мужскую.
2: Хорошо,
1: ну
2: мужская,
1: да, сегодня нет Яна Трепетова.
2: Да, сегодня нет, но
1: я поет Стива
2: вот,
1: здесь.
2: Вот это его выход, когда Галя как бы томится. И он
1: ну,
2: таким,
1: на набережной
2: томится. Дельфины хвостами своими.
3: Девушки,
2: дельфины.
3: Синхронистки.
2: Все, я люблю их всех. Но вопрос главный, все. Когда вот первое его, как я и называю, это первое провидение, как вот такое. Он говорит, ну, неужели... А? Как оно звучит?
1: Знаете, я прямо чувствую, все-таки...
2: Неужели?
1: Вы знаете, у меня даже есть такое ощущение, что для братьев Трескуновых, которые композиторы, это, наверное, пожалуй, что, наверное...
2: Это их пик.
3: Это прорыв.
2: Это пик.
3: Вы знаете, это прорыв.
1: Да. Прямо сейчас по этим двум нотам... Прямо по этим двум нотам я прямо почувствовал...
2: Ну, неужели?
3: А ответ, знаете, какой? Ну, неужели? Стив, это ты?
2: Да.
1: Господи.
2: Да. Боже
1: мой. Знаете, я, честно говоря, я еще не был ни на одном прогоне.
2: Я люблю тебя.
1: Я еще не видел, и даже и не слышал ничего, но вы все это держите в тайне, я понимаю.
2: Да, естественно.
1: Но, тем не менее, вот по этим буквально первым нотам здесь и нашим радиослушателям, я думаю, совершенно понятно, что это просто, ну...
2: Это тревога.
3: Это дикая глубина. Понимаете, есть просто глубина.
2: Говори.
3: А есть глубина невероятная.
2: Говори.
3: Невероятная. Вот в этой музыке Трескунова просто достигли какого-то апогея глубины.
1: Да вы знаете, мне даже показалось,
3: да.
1: Уж кощунственно скажу, ну как-то, вы знаете, где-то даже вот у меня внутренне закралось, господи, я услышал сейчас эти ноты, господи, да какой Евгений Онегин.
2: Да, вот, как я почувствовал,
3: понимаете,
2: как
3: сложно об этом говорите, но действительно так.
1: А вот это мера воздействия одновременно, ведь вы перейдете Кстати, мы ведь не забываем, там одновременно и драматические сцены,
3: конечно,
1: которые
3: играются
1: как в драматическом театре. И тут же переходит, так сказать, в арии и в песню.
2: Да.
1: Так сказать, да, как...
3: Молниеносно, и танец!
2: Конечно. Более того, танцуют все. Там есть удивительный...
3: Все не танцуют. Никита Лидис, не надо.
2: Ну ладно.
3: Все не танцуют. Мне так хотелось. Не все могут танцевать.
2: Не все.
3: Не все.
2: Хорошо. Танцует Алевтиночка.
3: Я танцую.
2: Да, да, да. Оркестровая яма.
1: У меня такой вот вопрос. А вы, поскольку, ну, я понимаю, что... будете ли вы, так сказать, участвовать снова в конкурсе «Малахитовый Арлекин»?
3: Юный Малахитовый Арлекин.
1: Ах, вот.
3: Конечно.
1: Мне кажется, да. Скажите, а гастрольный план уже сверстан?
2: Уже. Я хочу Алевтиночку повезти в Бонюэ. Это, но вы знаете, это удивительно.
3: Бонюэ?
2: Да, в Бонюэ. Нет, я хочу, чтобы ты там была. Да, да, да, это такая удивительная страна, вы знаете, Бонюэ.
1: Да, да, да, да.
3: Сплошь набережная.
2: Да, да, да, за сплошь.
1: Скажите вот еще такой вопрос.
3: Такая аллюзия.
1: Вот еще такой вопрос. Вот такой у меня вопрос еще технический.

0: Вот такой у меня вопрос еще технический. Сейчас Ла Скала очень любит, так сказать, на открытом воздухе представление давать. Не думали ли вы о том, чтобы набережную у любви продемонстрировать, так сказать, публике на открытом воздухе?
1: Это было, да. Я уж тогда скажу, это у нас с Алевтиночкой было в замысле в самом. Я говорю, мы хотели открыть, это open air. Это open air, да? А если в Бонюэ?
2: Да, ты любишь? Да, ну, конечно, конечно, на набережной. Да. А там единственная сложность, что дельфины могут уплыть, понимаете? Непонятно, как
1: не
2: сохранить.
1: Не волнуйся, я договорился.
2: Как сохранить этих дельфинов?
1: Да, да,
2: и,
1: конечно,
2: конечно,
1: да.
2: Есть еще опасность, связанная с синхронистками.
1: Но они не уплывут. Никуда, конечно,
2: понимаете, ну, некоторая загрязненность водоемов, она же присутствует.
0: Ну, видите, получается, что одновременные набережные любви одновременно являются экологическим, так сказать, проектом.
1: А вы чувствуете, я почему заговорил про эту удивительную республику Бонюэ, потому что там всегда жарко, там всегда тепло, боже мой, там все открыто. Там все чисто. И там, и как это будет смотреться, Алевтиночка, дельфины, и все чисто.
0: Несколько слов я хотел бы спросить по отсутствующей сегодня у нас на интервью Ян Трепетов.
1: Трепетов,
0: Ян. Это ведь его первая большая работа.
1: Ну да, да, да.
0: И вы вот так как-то доверили ему. Кому принадлежит выбор самого непосредственно Яна? Ну, решал ли это Ники Слидис, или это, может быть, Гедемина Стрыбаус?
1: Нет.
0: Или, может быть, это Алевтина Алексеевна?
2: Нет, ну а кто это может решать? Смешной вопрос. Как же мне работать с партнером, если я его не выберу, если не буду чувствовать его? Да. Понимаете, нужна какая-то сенсорная связь. Да, без нее
0: вот
2: никак.
0: Вот, Алевтина Алексеевна, здесь вот такой вот пришел сейчас острый вопрос по СМС.
2: Интересно.
0: Вас не пугает разница в возрасте, так сказать, между Галей и Стивом? Это пишет Виталий.
2: А ее нет.
1: Она абсолютно.
2: Ее нет?
1: Алевтиночка...
0: То есть вы ровесники с Яном Трепетовым?
2: Понимаете, дело в том, что Ян Трепетов мне признавался на репетициях, но не сразу, разумеется, где-то чуть через неделю, что... Боже мой, говорил он, Алевтина Алексеевна...
1: Я старше
2: вас.
1: Да, он так и сказал.
2: Моложе всех моих знакомых, подруг. И, вы знаете, даже, ну, чтобы как-то сблизиться с Яном, мы даже были на несколько дискотеках.
1: Боже мой, это удивительно, это даже вот это такое.
2: А вот какие-то новые вот эти вот музыкальные стили. И, вы знаете, я вполне чувствую их и могу, и должна не отставать от вот этой музыкальной, вот этих музыкальных направлений.
1: Абсолютно.
0: И тогда у меня сразу вопрос к Нике Слидису.
1: Да.
0: Значит, напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в программе «Оркестровая яма» находится народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова, прима театра оперетты имени Кальмана, и главный дирижер Ники Слидис Домостопулос. Готовится премьера спектакля «Набережные любви», и мы с удовольствием беседуем об этом. Вот что я хотел узнать у вас. Скажите, пожалуйста, Ники Слидис. Дело в том, что современные ритмы, которые, так сказать, вторгаются сегодня, вторгаются прямо в яму, прямо в оркестровую яму они вторгаются, и как бы оркестр уже начинает жить другой нотой, другим как бы жанром, другим стилем. Вот. Это как-то отражается на, ну, что ли, эти новые музыкальные веяния, отражаются на партитуре каким-то образом.
1: Да, да. Да, мы это почувствовали. Мы это почувствовали. Без этого все равно мы никуда не денемся. От этого и без этого, естественно. Мы просто... Я бы не был бы Ники Слидисом, если бы я в один момент не почувствовал, как отдается Алевтиночка. А как она отдается музыке?
2: Ну, понимаете, в партитуре сейчас появилось такое количество группетто и мордентов.
1: Да, мордентов очень много.
2: Мордентов очень много. И вот эти вот варшлаги.
1: Да.
2: Вот эти прекрасные, варшлаги.
0: Тогда вы знаете, что ж, уже вот подходит к концу наше время.
1: Да.
0: Я хотел бы попросить все-таки в конце нашей программы буквально приоткрыть снова.
2: Опять, какой лукавый человек.
0: Небольшой отрывок все-таки спеть вдвоем, где вы, конечно, Ники Слидис споете за Яна Трепетова.
1: Да, я с удовольствием это сделаю. Больше того, я с Алевтиночкой настолько мне это нравится. Хорошо, давай. Ты не одна, ты не один. Давай, вот это, ты не одна, ты не один. Давай. Ты не одна.

0: что каждый день без нее мука, но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость — страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай, чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ, но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве, сон. Ибо на дне великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
1: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
3: Удилище!
4: С вами Юрий Бурзон, и вот мы говорим с Прикаспием Валентиновичем о том, что он поймал рыба-крыс, и все-таки, вы знаете, вот вы добываете мутантов, все-таки как вы их добываете? Вот расскажите, как вы добываете?
5: Вы понимаете, друг мой, я ведь вас сказал.
4: Как, Юрий?
5: Юрий. Я вот что хотел спросить. Спросить, Юрий, вы сами-то ловили что-нибудь?
4: Ну, по мелочам.
5: Вижу,
4: понимаю.
5: Так вот, рыба-крыс пошел уже по берегу, как я говорил.
4: Да, вышел на берег.
5: Рыба-крыс, это, так сказать, сын, внук, правнук.
4: Сын или кого-то,
5: судя по тому, что он уже пошел по берегу и дышит.
4: Это уже
5: свободно достаточно на открытом воздухе. Он уже маложаберный. У него внизу жабры, а сверху нос.
4: У него такой крупный нос.
5: Крупный, он носом дышит.
4: Дышит.
5: И жабрами под водой.
4: Ага.
5: У него и то, понимаете, и то.
4: Это амфибия.
5: Ну, по сути.
4: Да.
5: У него, конечно, превалирует в выражении лица мать.
4: Мать все-таки.
5: А в хвостовой части, в нижнем, так сказать, протоке, это отец.
4: Это отец.
5: Отец.
4: То есть спереди мать.
5: Крыса-рыб. Рыба-крыс.
4: Рыба-крыс. Крыса-рыб.
5: Скоро уже мы увидим, как если он пошел уже по земле и перестанет заходить в воду, тогда, конечно, это будет крыса-рыб.
4: Крыса-рыб, конечно. Это уже чистый крыса-рыб.
5: А сейчас
4: крыса-рыб.
5: Пока все-таки он еще рыба-крыс.
4: Рыба-крыс.
5: Вот. Но, говоря о мутациях, я, конечно, поймал себя на том в какой-то момент, что добыв однажды рыба-крыса, я уже понял, что остановиться я не могу.
4: То есть вы теперь...
5: Я должен любыми способами добывать...
4: Мутантов.
5: И я добываю их.
4: И вы добываете.
5: И я их добываю.
4: Вот теперь я понимаю, что Прикаспий Валентинович Раков это, ну, практически взял на себя новое.
5: Я хочу сказать вам о следующем. Рыба-крыс это был детский лепет на лужайке.
4: Аж, батюшки мои.
5: Вчера.
4: Так.
5: Около 19:03
4: вечерком
5: мною пойман на зорьке.
4: Так.
5: Иглобой.
4: Батюшки мои, тут я даже...
5: Иглобой!
4: Иглобой!
5: Продукт любви ежа и трясогуза.
4: Да вы что?
5: Да. Продукт любви ежа и трясогуза, как я его определил, яйцекладущий.
4: Он положил яйца?
5: Я так догадываюсь.
4: Да, куда он тогда положил?
5: Объясню.
4: Да, пожалуйста.
5: Значит, мною был пойман не иглобой.
4: Так,
5: А помет иглобой.
4: Помет иглобой. Надо же такое. Так.
5: Как вы спросите, я определил, что это
4: как?
5: Помет иглобой.
4: Вот я хочу понять, да. Как?
5: Вверх он. А.
4: Да.
5: Игольчатый.
4: Так.
5: Ежовой формы.
4: Бой.
5: Нет, помет.
4: Помет, я...

0: Поймет, поймет, но.
1: И плюс он очень легкий, легкий, как трясогуз.
0: Легкий, как трясогуз, боже мой.
1: И вот здесь я понял. Я понял, он у меня опыт.
0: Ну да, есть.
1: Я понял, что это помет иглобоя.
0: Какое удивительное вот сочетание иглобоя.
1: Я хочу вам сказать.
0: Да, да.
1: Это продукт любви ежа и трясогуза.
0: Да.
1: Где трясогуз
0: выступает?
1: Это мужчина.
0: Трясогуз мужчина.
1: Конечно. А ежиха — это женщина.
0: Это, естественно, женщина, да.
1: Ёж — женщина.
0: Ёж — женщина.
1: Самка — ёж.
0: Самка — ёж.
1: Трясогуз —
0: самец. Самец трясогуз. Я представляю себе такого, как бы мощного такого, да, самца такого.
1: Не хочу вас расстраивать.
0: Ну, пожалуйста.
1: До 1,5 метра.
0: Батюшки мои.
1: Здесь у меня ощущения схлестнулись.
0: Да?
1: Две невыраженные генетические линии ежа и трясогуза.
0: И в результате родилась новая абсолютно ветка.
1: Иглобой.
0: Ветка иглобой.
1: Иглобой.
0: Я не знаю, не хотел бы, я вам честно скажу, уж вы меня простите, хоть вы полюбили теперь мутантов и ловите их, не хотел бы встречаться вот лицом к лицу с этим иглобоем, потому что иглобой — это ох! Давайте, дорогие мои друзья, сделаем маленькую паузу, вернемся к вам через мгновение.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Коромысло рыжеватое.
5: Да небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
6: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
7: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.

0: до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио. Исторические хроники. Так вот, получается, дорогие друзья, сегодня у нас, я напоминаю, в программе «Педикюр вчера, сегодня, завтра», у нас сегодня Валентина Тротова, исследователь, историк, которая посвятила всю свою жизнь исследованию педикюра. Да-да. Соответственно, ну, как вы помните, уже Валентина сказала, что педис – это нога, а куре – это ухаживать.
1: Да.
0: И вот возвращаемся прямо в Древний Египет, где окапывались воины, которые ничего не делали со своими ногтями.
1: Мало того, что они ничего не делали, они специально отращивали как можно длиннее.
0: Ну, вот
1: заостряли.
0: Вот такой, да, у меня вопрос, так сказать. Вот такой вопрос, он, может быть, прозвучит не очень, так сказать, ну, эстетично, но, тем не менее, он важен.
1: Да,
0: важен.
1: Да, да, конечно.
0: Грибок.
1: Был ли?
0: Был ли.
1: А как же?
0: Так.
1: А без грибка никуда.
0: Угу.
1: Понимаете, но таким образом одна армия могла заразить вражескую армию. Конечно.
0: Так вот в чем открытие, насколько глубок педикюр, боже.
1: Глубок.
0: Глубок, получается.
1: Раны, наносимые ногами, понимаете, были очень серьезные. Грибок внедрялся практически в плоть и кровь врагов.
0: Это, ну, благодаря вашим исследованиям, так сказать, я понимаю.
1: Конечно, конечно. Естественно, да.
0: Боже мой, боже мой. Да. Вот получить рану от такого грибкового солдата, это же с ума может сойти.
1: Да, это были страшные люди.
0: И у меня даже, может быть, у меня вот как не у профессионала, но такой вот возникает вопрос. А возможно ведь и специально выращивался грибок на этих ногтях для того, чтобы овладевать армейскими, ну, вот этими победами.
1: То есть, вы,
0: ну,
1: смотрите в корень.
0: Господи.
1: Конечно, да. Понимаете, но это время тяжелое. Это время тяжелое, жестокое.
0: Это же времена Рамзеса II.
1: Нет, мы все говорим про Монтухатепа.
0: Ах, господи, это еще раньше.
1: Конечно. Это додинастический период. Бог войны, бог войны, бог войны.
0: Ой-ой-ой.
1: Да. Так вот, грибок выращивался специально в определенных местах. На живых людях.
0: То есть он, в принципе, был управляемым, этот грибок.
1: Конечно. Его как пересаживали, подкармливали, ухаживали за грибком. Да. Потом, перед тем, как идти в поход, как бы передавали воинам, насаживали на ногти. Да, конечно.
0: Да. И это было практически самым страшным оружием.
1: Да, грибковые войска.
0: Боже ты мой, как хорошо. Как хорошо. И видите, они куда-то канули, эти грибковые войска. Вот меня всегда в истории волнует, куда это все уходит. Вот казалось бы, зачем нам вот это вот пули, зачем нам вот эти снаряды, самолеты? Для чего? Когда были прекрасные эти знаменитые египетские грибковые войны.
1: Да.
0: Исторические хроники. Скажите, пожалуйста, вот у меня сейчас такой вопрос прям не к месту. Мы, конечно, продолжим сейчас.
1: Здесь все к месту.
0: Понимаю вас. Так вот, возможно ли, как вы считаете, вернуть, так сказать, грибковые войска, возможно, в сегодняшнюю, как бы, ну, интегрировать в сегодняшнюю нашу армию?
1: Вы знаете, я много об этом думаю. Порой даже не могу заснуть ночью. Мне кажется, что это какой-то в этом был бы выход, понимаете? Для наших войск.
0: Вооруженных сил.
1: Конечно.
0: Вы знаете, мне тоже стало казаться, вот я так стал подумывать, я сейчас.
1: А потом, извините, просто не могу не сказать, я как представлю, понимаете, вот когда парады и идут
0: по
1: грибковые. Да-да-да, войска.
0: Войска. Господи, как же это должно быть красиво.
1: Это красиво.
0: А звук. Цак-цак-цак.
1: Цок-цок-цок.
0: Цок все-таки, да?
1: Я думаю, да. Нет, понимаете, когда грибок, вот если просто ногти, то будет цак. С грибком цок-цук. Цок-цук.
0: Цок-цук.
1: Цок-цук.
0: Да. Ох ты, боже ты мой.
1: Конечно, меняется звук,
0: да,
1: как бы вот этой вибрации ногтевой пластины.
0: А грибка, из-за чего грибковые древнеегипетские войска грибковые, из-за чего они прекратили существование, скажи?
1: Вымерли.
0: Господи ты, бог ты мой!
1: Да-да.
0: Героически себя положили, получается.
1: Конечно,
0: вот,
1: да.
0: Все-таки были люди тогда, я понимаю. Все было иначе.
1: Понимаете, у организма, который начинен грибком, угу. у него плохая очень сопротивляемость инфекциям.
0: Угу.
1: Любой сквозняк,
0: угу.
1: любой ветерок.
0: Угу.
1: И все, нету войска.
0: И да. то есть мне вот такой вопрос, я как профессионалу-историку, да. историку педикюра, хочу задать вам. Скажите, а не кажется ли вам, что вот эти вот грибки, которые находились, так сказать, в крови уже у да. древнеегипетских войск,
1: да,
0: и,
1: да.
0: соответственно, и на ногтях, естественно,
1: конечно.
0: Не перешли ли они потом, так сказать, в почву? И не стали прорастать обычными грибами, так сказать. Не превратились ли они, не мутировали ли они, так сказать, ну, в наш родной, условно говоря, подосиновик?
1: Да нет, это очень, между прочим, правильный вопрос.
0: Так.
1: Потому что в подосиновик нет. Но, например, зонтичные грибы.
0: О!
1: Это, конечно, да.
0: Господи.
1: Это вот тот самый египетский грибок. Ну, додинастический.
0: Додинастический.
1: Да.
0: Ну, вы знаете, давайте мы.
1: Зонтичные
0: так.
1: грибы, мицелий зонтичных грибов оттуда.
0: Господи. Да. Но вы знаете, вот что я подумал. Смотрите, да. все-таки как же они, как бы эти зонтичные грибы, они же, мы же их не употребляем в пищу.
1: Как не употребляем? Да вы что? А сыроежка?
0: О, простите меня, ради
1: да
0: бога.
1: Да вы что?
0: Как же
1: а
0: я...
1: все в Луи?
0: Ай-яй-яй.
1: Конечно. Ай-яй-яй. Да вы что? Да вы что?
0: Ну что ж, это и лисицы тоже там.
1: Лисицы зонтичные, конечно.
0: Понятно. Господи ты.
1: Употребляй.
0: Так это мы все получается, мы как бы одно целое с
1: это
0: древнеегипетскими
1: подарок.
0: Грибами.
1: Это о- подарок, пришедший ой. К нам из Древнего Египта.
0: Ох, ох, спасибо.
1: Да.
0: Исторические хроники. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
2: На газу готовим вместе.
3: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать. «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно. Так приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан.
4: В каморке. Итальянский, да.
3: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красиво. Такие удивительные кухня. Удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское. Ну, да. И вот первое, что мне бросается в глаза, битая лысьва.
4: Ну, да.
3: Можно поподробнее рассказать?
4: Ну, конечно. Скажу вам, что у вас не очень оборудована эта студия. Это, конечно, для готовки.
3: Да, я понимаю. Все-таки попробуем.
4: Поработать. То есть, смотрите, битая лысьва — это такая...
3: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
4: Вы же, конечно, можете спросить... Но у меня...
3: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
4: Итальянский ресторан.
3: Да-да-да. Я хочу спросить, почему итальянский.
4: Белорусское блюдо.
3: Да, вот это вот удивительное.
4: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
3: Да. А что вскрылось?
4: Потому что белорусские итальянцы...
3: Так, да.
4: Существуют.
3: Правда?
4: Да, и мы узнали.
3: Я не знал этого.
4: Вот и меня же зовут Джованни.
3: Да, я вижу, да.
4: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
3: Стоев.
4: Вот.
3: Так,
4: это таким вот образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
3: Как интересно. Осторожно. Нормально.
4: Я заинтересовался просто, понимаете, заинтересовался очень.
3: Ну, очень хорошо.
4: Да, я очень заинтересовался, как он, Джованни Стоев.
3: Ну, да.
4: У матери стал спрашивать.
3: У матери, да.
4: Она говорит, что ты, не только Стоев.
3: Да, не только Стоев.
4: Не только Стоев.
3: Как
4: еще
3: интересно.
4: Говорит, ты мог бы быть вообще...
3: Ух ты.
4: И белорусом, как говорится.
3: Вот, сейчас... откидывайте сейчас, да, это?
4: Подождите, я порядок-то расскажу.
3: Порядок, да.
4: В общем, смысл следующий. Да. Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, открывать ресторан в каморке.
3: Да.
4: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете...
3: Ну, конечно.
4: Да, я повар уже давно...
3: Вы же уже экстра-класс.
4: Дело же не в том, что я экстра-класс, просто есть свои условия.
3: Ну, вижу, я понимаю.
4: Свои условия. Конечно. И я в эти свои условия поставил, как говорится, во-первых, продукты покупаю сам.
3: Да.
4: Это первое было условие,
3: И потом я хотел спросить, где вы их берете?
4: Я еще должен вернуться к тому, почему, так сказать, битая лысьва готовится в итальянском ресторане.
3: Вот, пожалуйста.
4: Белорусская, так сказать.
3: Да.
4: А почему?
3: Почему?
4: А потому что итальянцы — это белорусы.
3: Боже мой.
4: Вот. Такой вот у нас...
3: Интересно.
4: Такой вот у меня такая мысль. Я много был в Италии там. Сам я бы не был в Италии, но много читал.
3: Да, я понимаю.
4: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом, может быть, семей 20.
3: Семей 20, да. Где-то.
4: А
3: 20
4: уже,
3: дворов.
4: 20 где? Дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
3: Ну, уже совсем,
4: да. Совсем, конечно.
3: Вот про битую лысьву, да.
4: Но пришли они забыли.
3: Что?
4: Пришли они забыли.
3: Да?
4: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
2: На газу готовим вместе.
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
1: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. В встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке, питаются опавшими листьями и травами.

0: и герметичны.
1: Ну, как-то скучновато, наверное, все-таки.
0: Не скажите.
1: Как-то мне немножко страшновато от такого будущего.
0: А трение?
1: Ну, трение, да.
0: Трение.
2: Ну, например, а полюби молчуна.
1: Да. Полюби молчуна, да, но это интересно.
2: Полюби молчуна, это гораздо интереснее,
0: вы
2: чем болтуна.
0: Напрасно, так сказать, отказываетесь от трения. Трение и качение. Мы знаем, так сказать, два этих постулата.
1: Да, а потом, как известно, человек ведь мало того, что может быть герметичен, он может быть и гомогенен.
0: Вот гомогенен и как бы...
1: И вот вы, Геннадию Тюбину это не знать.
0: Ну, боже мой. Геннадий Тюбин, Виталий Каплин посвятили всю свою жизнь герметичности и безмолвию.
1: Ну, смотрите-ка. Да. Последний вопрос задаю. Ну вот смотрите, ну, давайте, Виталий, давайте. Да, дорогой, ну, давай, Геннадий, да, Виталий. Ну, да. Но вы пока до конца не загерметизировались, я так понимаю.
2: Раз мы еще... не можем.
0: Мы не имеем права.
1: Не имеете права.
0: Нет,
1: вы знаете, я очень этому рада, потому что если бы вы были полностью герметичны, вряд ли у нас бы получилась сегодняшняя прекрасная беседа.
0: Естественно. Только трение бы могло присутствовать. Да. О трении мы поговорим отдельно.
1: Отдельно, думаю, в следующий раз обязательно.
0: В следующий раз.
1: Очень рада. Оставайтесь такими же прекрасными и слегка не до конца герметичными друзьями. Спасибо вам.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. До свидания, дорогие слушатели.
3: Герметика.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
2: Не дать и обезвредить.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
4: Добрый вечер.
3: А да, скажите, да, чем в основном сейчас происходит заворачивание?
4: По-разному. Есть специальные для этого...

0: как это называется, валики.
1: Валики, да-да-да-да.
0: Вы знаете.
1: Да-да-да-да.
0: Валики.
1: Ну, поподробнее.
0: Они валики из специального тоже материала. Угу. Это продерганный драч. Да, это... продерганный драч. Да.
1: Его, это же очень сложно.
0: Ну, это сложно. Это материал, во-первых.
1: Материал очень редкий.
0: Очень редкий. И мы долго добивались, чтобы, наконец, вот эта вот консистенция драча.
1: Там же перо, просто перо.
0: Там перо, но оно не просто перо.
1: Да.
0: Перо выпи.
1: Перо выпи?
0: Да, ну, конечно. Ну,
1: у нее в хвостовой.
0: В хвостовой части у выпи есть
1: несколько перьев.
0: Есть оперение, такое легкое, маленькое оперение.
1: Но сколько выпей-то надо, да?
0: Много выпей, много выпей. Но как говорится, не... выпей, но сделай.
1: Но заверни.
0: Вот мы говорим, выпей, но заверни. Это наш девиз.
1: Наш девиз.
0: Он написан черным по белому.
1: Вера, надежда,
0: перед тем,
1: любовь.
0: Вера, надежда, любовь. И и выпей.
1: И выпей, да.
0: Вот, естественно, люди к нам тянутся.
1: И там Люпин, значит, руководит этим.
0: Люпин руководит этим.
1: А какие у вас отношения? Вот отдел завертывания с отделом развертывания, они, так сказать, в согласии?
0: Но это немножко похоже, конечно, на... скажем так, на органы опеки,
1: да?
0: И самого опекаемого.
1: Ага, ага, ага.
0: То есть,
1: значит,
0: как бы,
1: все-таки какие-то немножко разногласия.
0: Есть шероховатости.
1: То есть они иногда, например, могут вам сказать, что вы недоразвернули клиента.
0: Да, но для этого мы и изобрели Длань-4.
1: Понятно.
0: Потому что они понимают прекрасно,
1: да,
0: что мы, имея в руках этот прибор,
1: да,
0: этот удивительный, мы можем развернуть по полной и в их сторону,
1: да,
0: щуп, который удлинен уже на несколько, ну, скажем,
1: ну,
0: так.
1: Ну, конечно, то есть, да, как я правильно говорю, то мы все, собственно, да, говоря, ваши, ну, не знаю, как сказать, нет, не скажем, что мы ваши клиенты, нет,
0: но
1: мы в безопасности практически.
0: Вы в безопасности абсолютно. А вот наши клиенты, как это называется,
1: да,
0: в перспективе, которые...
1: Ну, да.
0: Перспективные клиенты, как мы их называем.
1: Да.
0: Которые как бы задумали только. Так
1: только
0: вот, Длань-4 удивительным
1: она
0: образом...
1: Она работает на расстоянии?
0: Она работает на расстоянии. Пока что оно небольшое, естественно, расстояние. Но оно улавливает мысли греховодника.
1: То есть это какой-то сложный прибор. Я даже
0: это
1: не могу понять, где
0: но
1: так
0: этом
1: что
0: он очень легкий.
1: Уместиться.
0: Обратите внимание, он легкий. Он легкий. Он легкий. В обращении, но это за счет, конечно, металла бория.
1: Бория,
0: потому
1: да,
0: что это удивительный состав.
1: Фантастика, такое, так здорово, что вы принесли к нам.
0: Я
1: вот
0: специально,
1: этот прибор, да?
0: Люди не должны, греховодники не должны бояться Длань-4.
1: Они должны.
0: Они должны,
1: я думала, наоборот,
0: они должны пойти и открыть себя целиком, чтобы этот аппарат зашел до отказа и сделал свое дело. Как мы говорим, Длань-4 делает свое дело.
1: Вот на этой, просто да, оптимистической, да, ноте,
0: конечно,
1: мы будем закругляться.
0: Да,
1: и, как вы уже поняли, наши, да, зрители, слушатели, да, что мы можем быть спокойны.
0: Конечно.
1: И если кто-нибудь захочет пообщаться с Леонидом Кулагином, он будет только рад.
0: С удовольствием.
1: Он будет только рад.
0: Наши,
1: да,
0: будущие греховодники, приходите, да, к нам лучше раньше.
1: Приходите в компанию «Побойся».
0: В компанию «Побойся».
1: И не бойтесь.
0: Зайдите, и не бойтесь Длани, господи боже мой.
1: Да.
0: В конце концов, как говорится, один раз... Всего, да, лишь. И зато,
1: да,
0: свет,
1: да, а зато
0: погас.
1: Да, да, да, да, да.
0: Понимаете? Свет, я имею в виду вот этот греховодный,
1: да,
0: греховный
1: вот этот плохой
0: свет.
1: Плохой, вот этот вот,
0: и зажегся другой свет.
1: Да, да, да. Вот этот, который со дна.
0: Свет
1: идет,
0: очищения,
1: да,
0: конечно.
1: Да, да, да.
0: Как хорошо очищает этот аппарат, если бы вы знали, когда он заходит внутрь греховодника.
1: Не будем,
0: ну, не будем об этом.
1: Подробности.
0: Не будем, не будем.
1: Да. Не будем раскрывать все,
0: да,
1: тайны. Спасибо,
0: нет,
1: вам
0: это,
1: большое,
0: конечно,
1: Леонид.
0: Ну, спасибо.
1: Дорогие наши,
0: спасибо,
1: наши,
0: спасибо, Ириночка, спасибо.
1: А теперь мы...
0: Давайте, вы меня просили объявить тоже, да?
1: Да? Ну,
0: да,
1: давайте, давайте.
0: Я
1: давайте,
0: запомнил.
1: Давайте.
0: А теперь, дорогие наши друзья и будущие греховодники, и те, кто очистился, те, кто прошли щуп прибора Длань-4,
1: да, да,
0: для всех, для вас поет группа «Бильбао».
1: Просим.
0: Просим. Не дать и обезвредить.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, В брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
2: С нами хорошо. 101.ru Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Мы не свекла, не грибы.
3: Мы веселые бобы.
2: Если ты откроешь рот,
3: то отправишься в полет.
2: Мы такие заводные.
3: С нами вам всегда везет.
4: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
5: Здоровое питание.
6: О-о-о, Оптобоб.
7: Торгуем контейнерами.
8: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobob.ups.org.
9: Лицензия 4, 5, 7, 8, 4, 2, 3, 9.

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: В программе «Антре Андраша» сегодня в гостях у нас у Юрия Бурзона и Владислава Жульпацкого Олеся Чуп, потрясающая дрессировщица, продолжательница династии дрессировщиков. Ну вот мы уже поговорили о том, что гагары погибли, отца не стало. В вашей памяти всегда гагары неразрывно связаны с папой. И я хочу у вас спросить. 8 нутрий все-таки, как они связаны, эти 8 нутрий, которые у вас в номере работают, как они все-таки связаны? Вот это вот, ну, гагары же летают.
2: Да.
1: А нутрии-то плавают.
2: Надо, ну, забывайте только лишь о том, что гагары, что нутрии, это совершенно водные, так сказать, жители. Что нутрии, как бы для нее вода это все, что для гагары вода это все. Вы знаете, что гагара может нырять? Да вы что, не знали? Да, конечно, конечно. И с этим как раз и связана гибель одной из гагар.
1: Так у вас поэтому, получается, у вас поэтому все нутрии одеты в костюмы гагар.
2: Конечно, да, совершенно правда, да. Они даже чуть летают. Ну, вы видели? Видели, да?
3: Конечно, летают.
2: Да, вы говорите, где гагары. Ну, по-моему, сейчас очевидно.
3: Я первый раз обалдел.
1: Потрясающе. Вот это, кстати, было придумкой и просто удивительно.
3: Как вы называете нутрии, скажите? Как их зовут? Их же 8. Они как гагары. Они тоже каждый свое имя.
2: Каждый свое имя, свой характер. Знаете, просто сейчас уже становится сложно, потому что мы путаемся, потому что это уже 3 поколения нутрий. Там ведь там уже есть и внуки, и внучата, понимаете?
3: Дедушки.
2: Да. Ну, им-то все равно, по-моему. Вот, знаете, они, как сказать, между собой вот этого всего, нету, что у нас. Вот, да, нету совершенно.
1: У меня вот такой вопрос. Вы знаете, а кто, я просто хочу спросить, кто шьет костюмы для нутрий, костюмы гагар? Кто шьет?
2: Ну, это шьет Нина. Да. На нашего просто потрясающий, я бы сказала, просто великолепный, удивительный совершенно художник по костюмам. У нутрий, да, Нина. Нина замечательно шьет. Вот эти вот, вот
3: она,
2: эти, да.
3: Она и вам тоже ведь?
2: Ну, конечно, она одевает весь номер.
3: Вот вы сейчас.
2: Она одевает меня, она одевает нутрий.
3: Да?
2: 8 штук мужские костюмы, ведь там есть у нутрий и женские. Есть мужская гагара, есть женская гагара.
3: Ну, да? Естественно, конечно.
2: Да, отличаются и костюмы, оперение и детали. Поэтому, да, это очень кропотливая работа, потому что связано с пером, с пухом. Это сложно.
3: Удивительно.
1: Я, вы знаете, хотел бы внести такую, ну, немножко, может быть, лирическую ноту, грустинку.
2: Грустинку?
1: В наш сегодняшний разговор. Дело в том, что хочу узнать, как погибли отцовские гагары. Те настоящие, не костюмированные сегодняшние нутрии гагары. А те гагары, которые Иртыш, Лена. Вы вот говорите, они улетели, но я же знаю, они погибли.
3: То есть за Обью, как бы, они пошли за Обью.
2: Во-первых, все началось, конечно, с Оби. Вот, да, потому что Обь, она, как сказать, пала жертвой первая. И на самом деле это трагическая история, потому что...
3: Ну,
2: потому что просто, ну, вот все знают вот это вот название птичий мех. Это же не шуточное название, на самом деле. Вот этот пух, гагачий пух, он использовался. Он использовался для дамских шляпок. И вы знаете, ну, у нас были очень красивые гагары. И Обь была просто потрясающей. Вот здесь вот грудка и живот был просто вот в этом замечательном меху. И у нее, значит, этот пух срезал наш монтировщик.
3: Ой-ой-ой.
1: Скажите нашим, пожалуйста, радиослушателям, кто такой монтировщик, они не знают.
2: Да? Да?
3: Нет, конечно,
2: да? Мы монтировщик. Монтировщик – это человек, который занимается постановкой декораций.
3: Монтирует.
2: Да. Который потом занимается размонтировкой декораций, размонтирует. Вот это монтировщик
3: так
2: называется.
3: Вот, когда он стал размонтировать, вот продолжайте дальше. Что там произошло?
2: Я не знаю, когда это произошло. Либо когда монтировал, либо когда демонтировал декорацию. Он, как сказать, у нас же гагары очень были ручные, они замечательно общались с всеми.
1: Я прерву вас на одно мгновение, сделаем небольшой перерыв в нашей программе и вернемся буквально через мгновение.
2: Хорошо.
0: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда.

0: 101.ru.
1: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов. Вот вагон-самолет.
1: Да.
0: Легок или тяжел в управлении? Ну, когда раскрываются крылья? В каком месте, так сказать?
1: Ну, вы какой хитрый. Вы хотите сразу все.
0: Между Новопоповской и сразу перед Новосеменовской. Вот это место вылета. Где?
1: Ну, во-первых, там разные линии. Разные линии. У нас ведь по-другому. Другая дифференциация цветовая.
0: То есть я правильно понимаю, что заходя на круг, на кольцевой круг, вы начнете вращаться.
1: И только в конце, в самый последний момент взмываем.
0: То есть это 4 круга по кольцевой.
1: Сначала 4 круга по кольцевой, но это проходит очень быстро. Пассажиры не замечают.
0: Все быстрее и быстрее.
1: Естественно. Это же закон центрифуги.
0: Да, но в этом момент остановки не выполняются.
1: Нет, ни в коем случае. Нет, люди не смогут. Да, они не смогут выйти.
0: Понимаю.
1: В этот момент.
0: Вы раскручиваете. И потом стрелка.
1: Стрелка. Тут же открывается шлюз. Мы называем это шлюз. Вы понимаете? И шлюз, и дополнительный там идет вакуум. Отсасывается воздух для того, чтобы как фу. Понимаете? Это вот я вам дал сейчас.
0: По сути, это ведь физическая энергия плевка.
1: Да, это фу. Не фу. Это мы проверяли. Фу. Фу. Фу. Это очень-очень низкое небо.
0: Фу. Вот.
1: Вот он.
0: Вот как работает. Фу.
1: И вы вылетели. Вас вынесло.
0: Так, теперь скажи мне.
1: Да.
0: Вагон вылетает вверх с пассажирами.
1: Пассажиры пристегнуты. Под углом, под углом 44 градуса.
0: 44.
1: Почему 44? Объясню. 45 начинает тошнить.
0: Сразу. Ах, вот оно что.
1: Мы проверяли на манекенах. Даже тошнило манекена. Но вот это ужасно, конечно. А вы знаете, я вам скажу. Скорость огромная. А я-то по знаку Сойка.
0: Ах,
1: понимаете?
0: Вот оно.
1: Конечно. Поэтому мне-то легче.
0: Но я хочу спросить,
1: Да.
0: Я понимаю, что вы, так сказать, мощь машиниста и пилот-машинист.
1: Да.
0: Я понимаю. Но
1: нас пока мало
0: Сойка,
1: еще,
0: так сказать, ну, и ваш природный знак Сойка помогает.
1: Естественно.
0: Конечно. И вас, так сказать, я понимаю, что вы физически в нормальной форме. Потому что кто будет вести, когда наши пассажиры...
1: Это перегрузка. Перегрузки же постоянно.
0: Но я хочу задать вопрос. Да. Вот этот вагон, когда он, так сказать, находится на...
1: Вот.
0: На взлете?
1: Да.
0: Я хочу сказать, в какой момент открываются ли у него крылья? Это первое.
1: Так.
0: Второе, появляется ли у него хвост?
1: Ага. Ну, смотрите, там такая ситуация. Сначала он должен как бы рассечь. То есть сначала у него появляется нос. Мы его называем клювик. Ну, это мы, профессионалы. Появляется маленький клювик, который как бы вот и ввинчивается в пространство. Понимаете?
0: Ага, понимаю.
1: И вот это, когда...
0: Есть ли случай, сейчас уже система начинает работать, я правильно понимаю? Значит, вот я понял правильно, что между Новопоповской и Новостепановской.
1: Нет, не Новостепановская, а Новосизова.
0: Сразу после Новопоповской вылет.
1: После Новопоповской,
0: место вылет.
1: Да.
0: И вот этот место вылет, это как бы ведь, я понимаю, у вас тут, вы дали мне проспект, и в нем написано...
1: В нем указаны шлюзы.
0: Да, указаны шлюзы, но...
1: Место вылетов.
0: И важный аспект. Я вот что хочу спросить. Вот это такой вот этот прыжок, как так называемый,
1: да? Да, может так
0: скорость
1: сказать.
0: Скорость достигает практически 11 махов.
1: 11 махов, и там, за 24 же там практически. 24 же.
0: Но я хочу спросить вот что. Вы ведь находитесь в атмосфере, летите в атмосфере с пассажирами.
1: Да, конечно.
0: С багажом.
1: Естественно.
0: По сути, это обычный вагон метро.
1: Это вам кажется.
0: Ага.
1: И вот это обманчиво. Как бы мы говорим вагон-самолет, и всем кажется, что это вагон, вагон-ресторан, вагон... Нет. Это емкое такое название. Это как бы стрела. Вы понимаете? Это
0: горит
1: тетива.
0: Горит ли атмосфера вокруг летящего с 11 махами вагона-самолета?
1: Мы пробовали. Первые пробные вылеты были в тропосферу. Конечно. Но это было не рассчитали. И, слава богу, там были манекены. Их тошнило. Но, естественно, мы решили этот процесс, отрегулировали. Больше в тропосферу мы, конечно, не отправляемся. Это естественно.
2: Высокие технологии! Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
1: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
5: Не плачь, Кристоферсон, твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты

0: Питаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
1: Онлайн Радио 101.1 101 РО.
2: На грани возможного.
3: И вновь мы с человеком-легендой, с Сергеем Луцем, удивительным человеком, которому вживили в кору головного мозга сим-карту. Он работает постоянно от сети, у него есть удлинитель. И вообще, как бы он настолько уже обрел себя нового в себе, что это непостижимо. Пока что он в режиме мьют находится. У него есть специальная кнопка. Так продумали в институте. Видите, у меня тоже немножечко сейчас. Вот я наслушался «Человека-легенды» и немножко. В институте Царькова. Так вот, следующий как бы момент, о котором мы хотим поговорить, это тазовый шарнир. И вот об этом мы хотели спросить нашего уважаемого человека-легенду. Отключаю мьют.
4: Я бы вот что хотел сказать. Это не институт Царькова, это группа. Группа Царькова, да. Группа ученых, которые занимаются такими вот вещами серьезными достаточно. Я хотел сказать про циклы циклопропоника.
3: Да, пожалуйста,
4: да. Тройное кипячение в циклопропоне дает совершенно абсолютно новый эффект. Так. Дело в том, что мало того, что человек не просто он там, кстати, останавливается процесс старения. Сразу так. Начинает регенерация клеток, которые совсем на других скоростях, и вы все моложе новее. Все это прекрасно возможно, любые, это очень хорошо для спортсменов.
3: Я вижу, что вы молодели.
4: Это само собой, мы с вами до этого никогда не виделись,
3: Я же вижу.
4: Сколько по вашему мне лет?
3: Вы понимаете, я бы вам дал 18.
4: Вот такая реакция.
3: Вот реакция.
4: Конечно, мне намного больше. Так вот, возвращаясь, первая работа была с циклопропоном, конечно. А потом уже был тазовый шарнир. Тот знаменитый тазовый шарнир.
3: Тузов ведь изобрел его, да?
4: Я не знаю, честно говоря, участвовал ли в этой разработке сам Тузов, но Царьков сказал, что сейчас мы тебе сделаем тазовый шарнир. В чем смысл?
3: Вот в чем смысл?
4: Полная замена нашего родного, урожденного
3: тазобедренного
4: сустава. Полностью замена. Дело не в синтетике. Дело в том, что он полностью заменяет оба, один шарнир полностью заменяет два сустава.
3: Как два в одном получается.
4: Дело в том, что нет смысла вхождении.
3: То есть вообще никаких вхождений абсолютно?
4: Нет, ходить нет смысла.
3: Нет смысла. Ну, я смотрю, вы немножечко все равно как бы переливаетесь вот так на стуле.
4: Так это и смысл тазового шарнира.
3: А это смысл тазового?
4: Один за два.
3: Один за два, и вы как бы так планируете.
4: Его нельзя сломать.
3: Его нельзя вообще. Это синтетика.
4: Вообще нельзя сломать.
3: Это чистый синтетик.
4: Нет,
3: да?
4: Ну почему же это чистый синтетик? Это все природные материалы.
3: А, природные материалы. Как удивительно.
4: Это все группа Царькова. Я не очень верю в то, что Тузов там сыграл большую роль. Тузов, скорее всего, не сыграл большую роль. Там
3: вообще.
4: Царьков, он сыграл большую роль. А вот Тузов и нет.
3: И теперь я делаю буквально мьют. Вот, видите, удивительно, пока человек-легенда отдыхает, то, что ему нужно обязательно добор кислорода, немножечко есть кислородное голодание, но об этом он потом расскажет нам обязательно. Вот. Дело в том, что вот как совместить тазовый шарнир и симку? Вот это я хотел. Не противоречит ли это друг другу? А пока что мы делаем паузу и вернемся к вам через несколько мгновений.
2: На грани возможного.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: Плесни водства.
1: И вот мы вновь с вами на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня народный плесневод Григорий Янович Чулимцев. Еще раз и еще раз спасибо, что вы нас посетили. Григорий Янович, виды плесени, пожалуйста.
2: Ну, виды плесени бывают разные, плесени. Конечно, пожалуйста. Ну, вы знаете, сортамент – это такая вещь. Ну, плесень бывает сжатая, бывает заскорузлая, ну, бывает пенная. Много сортов вообще-то, кстати, для разных целей, для разных смыслов. Вообще плесень, ну, она бывает и внутри, и снаружи, как вы знаете. Плесень вообще-то, кстати, она поддается обработке, не поддается обработке. Плесень различного рода свойства. Могу сказать, что микроорганизмы, они вообще, так сказать, ну, представьте, что вы как будто бы внедряетесь в целые города, в огромные поселения, понимаете,
1: то плесень. Это как бы...
2: Когда вы работаете с плесенью, вы узнаете огромное количество нового. Yeah. Это просто, ну, Куинбус Флистрин, это лилипуты, как говорится, и гулливеры.
1: Это микро и макро. Ну,
2: конечно, микро и макро, это микро же жизнь, макро. Это жизнь. Мы добираемся жизнь. Таким образом, где нано. Где нано, мы уже были давно там, понимаете, все изучали, как говорится.
1: Вот именно. Нано еще, как говорится,
2: плесень это и есть наномир.
1: Наномир.
2: Конечно.
1: Вот.
2: Конечно. Это нужно понимать
1: конечно. И чувствовать.
2: И чувствовать. Не чувствовать плесень, не заниматься плесенью и не чувствовать плесень. Ну это нелепость.
1: Это не может быть.
2: Это нелепость. Господи, у нас таких быть? Ни одного как человека может? В отделе нету. Как? Кто бы занимался плесенью, но не чувствовал.
1: У вас сколько плесень? В отделе человек?
2: 11.
1: 11. Mm-hmm. Хорошая цифра. Мне нравится цифра 11. И каждый пределе, каждый вот...
2: Да!
1: Как пчелка, да?
2: Вы знаете, очень трудно в последнее время стало находить специалистов такого уровня, потому что, во-первых, у нас перестали готовить.
1: Ну, я... Вообще.
2: Нас, плесневедов, перестали готовить.
1: Ну, как это так?
2: Ну, так, потому что закрылся наш научно-исследовательский... Ну, не наш научно-исследовательский, значит, слава тебе, Господи, еще... Ну, живет да. научно-исследовательский. Но, да. я могу сказать, накрылся, как говорится, закрылся университет.
1: Вот, расскажите поподробнее, а как же так случилось-то, извините?
2: Ну, закрылся Зябский университет.
1: Зябский
2: университет закрылся в связи с тем, что, так сказать...
1: Ну что?
2: Поумирали педагоги.
1: Ой-ой-ой.
2: Да. Педагоги поумирали. А что?
1: Это все связано, конечно, было, естественно, с
2: плесенью, в некотором смысле, конечно. Люди не щадили себя, отдавали себя науке.
1: Какие
2: да, большие герои были.
1: Герои.
2: Не то, что сейчас.
1: Я вас благодарю за то, что
2: спасибо.
1: Вы держитесь.
2: Спасибо большое.
1: За то, что вы в авангарде, Григорий Янович.
2: Ну, просто нужно было соблюдать технику безопасности, это важно.
1: У вас же специальные
2: костюмы.
1: Специальные костюмы.
2: Конечно. Да, ну, иначе плесень, как говорится, она же поначалу-то не разбирается.
1: Она же плесень
2: потом становится ручной.
1: Вот понимаете? Вы работали, ну, у что? Вас плесень ручная.
2: Ну, конечно, ну, Господи.
1: Надо сказать,
2: дорогие наши. Я веду, так сказать, плесень, ну, куда надо веду
1: ее. Куда надо, да. Вы подводите плесень, как бы под нее подводите.
2: Конечно, базу. Локально, но тем не менее.
1: А вот когда вас подмывает, скажите,
2: Послушайте, ну, я хочу сказать. Во-первых, это нехорошо для плесени, когда подмывает.
1: Да, вот я хотел уточнить.
2: Нужно понимать, что плесень, она ведь не терпит никаких проточных, так сказать, проток.
1: Проточных проток.
2: Для плесени нужна среда.
1: Среда.
2: Нужна среда.
1: Как правило, среда.
2: Да, как правило, среда. Как нужна. Правило, среда. Да. И в этой среде, значит, конечно, для плесени все должно быть как, ну...
1: Ну,
2: как
1: чтобы чистить. Микроорганизмы...
2: Да. Конечно.
1: Насытились.
2: Иначе у вас ничего-то не заплесневеет, во-первых.
1: Вот.
2: Они просто не возьмутся. Во-первых, есть направление плесени, которое очень заносчиво. Плесень бывает заносчиво очень.
1: Правда?
2: И, знаете, очень, ну, такая требовательная очень, знаете, не по годам. Я бы сказал, даже некоторая звездная болезнь бывает у плесени.
1: Ой, боже, даже. Ведь плесень разговаривает.
2: Ну, конечно.
1: Что она говорит вам? Ну, скажите, наконец.
2: Ну, например, она говорит: Господи, когда же ты уже разнообразишь сортамент?
1: Вот.
2: Когда мы начнем развиваться не только вглубь, но и вширь.
1: Так вот, расскажите про ассамбляж.
2: Ну, ассамбляж это, конечно, такая вещь, которую, я сам здесь, я продвинул ее.
1: Вы продвигаете
2: ассамбляж. Я продвинул ее очень сильно, потому что, вы знаете, до меня, конечно, никто ассамбляжем не занимался, это понятно.
1: Да.
2: Но просто нужно себя настолько посвятить. Настолько посвятить.
1: Да.
2: Это же может быть немножко что-то
1: легкое.
2: Да, что-то недомогание, да.
1: Давайте сделаем паузу. Mm-hmm. Может быть, Григорий Янович, вам поможет наш эксперт.
0: Плесневодство. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Северный кожанок.
1: Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый. С частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
3: Ух ты! О-о-о! Постой!
4: Строительная лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо.
5: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
6: Электрошаролеты.
7: Очень хочется остановиться вот на вопросе именно водителей для общественного.
8: Но мы начинаем открывать сейчас специальные школы.
7: Школы.
8: Потому что ответственность очень высока.
7: Кого будут набирать прежде всего?
8: Ну, давайте так. Да. Вот это вот все, что связано сегодня с водителями, которые, так сказать, занимаются общественным транспортом.
7: Да, да.
8: Абы кто?
7: Абы кто?
8: Я вот это назову.
7: Да? Так, так
8: будет. Очень много приезжают, как говорится.
7: Ну, естественно,
8: к нам.
7: Да. Приезжие.
8: Это для меня это совершенно неестественно, потому что это безопасность.
7: Это ужасно.
8: Мы все знаем, насколько все тяжело у нас
7: да,
8: на дорогах.
7: Да, да, да.
8: Я вам как замминистра говорю.
7: Ну, естественно.
8: Вот.
7: Это,
8: но мы
7: да.
8: будем так. выращивать наших родных отечественных водителей
7: ага.
8: электрошаролетов
7: ага.
8: только с высшим образованием.
7: А, вот
8: только
7: так.
8: с высшим
7: вот
8: образованием,
7: ага.
8: конечно. Другая культура, другие возможности.
7: Ну, естественно.
8: Ну, вот,
7: естественно.
8: Вы понимаете. Ну, очень это... хорошая будет зарплата. Люди постепенно, я уверен, откажутся и от собственных шаролетов. В этом нет никакого смысла. Ну, общественные да. шаролеты будут в огромном количестве доставлять в любые места.
7: Ну, или будет, так сказать, викинг. Просто...
8: Ну, викинг, если вы хотите, можете приобрести.
7: Приобрести викинг, пожалуйста.
8: Знаете, как говорится, не дороже денег он стоит.
7: Ну да, да, да, да. И потом же вы будете балансировать цены.
8: Это новая экономика.
7: Ну вот, вы открыли нам путь в новую экономику.
8: Ну вот.
7: Дорогой
8: все свое,
7: Алексеевич.
8: Все. Вы знаете, мне, мы
7: да.
8: тут считали,
7: да.
8: ну вот если говорить о викинге,
7: да.
8: о первом частном, так сказать, электрошаролете,
7: да.
8: он пропрыгивает нашу страну.
7: За сколько?
8: Всего-навсего за 2,5 дня.
7: Ой ты, господи.
8: А на машине, о, вы представьте.
7: Ой-ой-ой, да ну что.
8: Да больше недели.
7: Да на машине еще ломаться будет, а здесь же никаких
8: здесь
7: поломок.
8: Нечему.
7: Нечему ломаться.
8: Ломаться-то
7: гель,
8: нечему.
7: Гель, водород.
8: Да, все.
7: Гелий, водород.
8: И все. Запрыгал по просторам.
7: Запрыгал.
8: И ведь вы знаете, я хочу вам
7: да.
8: сказать, ведь важно. И
7: да.
8: дорога ведь особенно и не нужна.
7: Да, да, да. И не ровен, и недалек тот час, так сказать, когда вот ваши попрыгунчики... имени, я не побоюсь этого слова, имени Владыкина гусара Алексеевича.
8: Ну зачем уж так?
7: Ну а почему нет?
8: Ну зачем?
7: Ну, почему? Нет, ну, зачем?
8: Мы же, я же говорю, мы обычные слуги.
7: Мы
8: просто, да, я замминистра министра, ну, но это мы обычные слуги.
7: Согласен.
8: Мы просто служим,
7: согласен,
8: и все.
7: Согласен.
8: И вот это результат
7: согласен
8: нашей работы. И мы, так сказать, опуская глаза долу,
7: да,
8: мы ждем реакции наших, так сказать, наших граждан, которые скажут свое веское слово. Ну, но я уверен, шаролеты полюбятся всем.
7: Полюбятся.
8: Да, шаролеты везде.
7: Полюбите шаролеты.
8: Да, конечно, полюбите электрошаролеты. И ведь самое главное, что это полный отказ от дорожной инфраструктуры.
7: Абсолютно.
8: Впоследствии электрошаролеты будут перевозить все. Малые электрошаролеты.
7: Грузовые.
8: Да, и грузовые, так
7: конечно,
8: сказать, грузы по всей стране. Вы
7: конечно,
8: понимаете,
7: конечно,
8: как легко,
7: да,
8: избавиться от, ну, навязчивых, так сказать, иностранных, я скажу так,
7: ну, да, будем так
8: продуктов. Вот, собственно,
7: да,
8: и все.
7: Да,
8: вот,
7: да,
8: вот,
7: да,
8: легко.
7: Наконец,
8: просто
7: отечественное...
8: подумать, поработать, создать, сделать
7: все.
8: И
7: все для Отечества.
8: Да?
7: Это
8: все
7: же
8: для
7: ваша книга.
8: Это да.
7: Но это
8: да
7: же ваша книга,
8: ну,
7: все
8: конечно
7: для Отечества.
8: Конечно.
7: И
8: да
7: вы же определяете.
8: Ну, мы... Послушайте,
7: ну,
8: давайте...
7: Ну, подождите.
8: Мы,
7: ну,
8: определяем, но не все.
7: Хорошо. Не
8: все определяют люди.
7: Люди.
8: Люди.
7: Все определяют люди. Гусар Алексеевич, благодарю. Обязательно буду на презентации. Жду встречи с вами.
8: И с электрошаролетом.
7: И с электрошаролетами.
8: Викинг, и Асока.
7: И Асока 2.
8: 9.
7: И Асока 9 уже.
8: Конечно.
7: Вот,
8: ну что
7: 2.
8: Вы?
7: 9 уже.
8: Ну что?
7: Дорогой вы мой Гусар Алексеевич, спасибо от всего нашего многострадального контингента. Потому что хотим сказать спасибо вам. Спасибо. Вы заботитесь о нас. Вы заботитесь о самом нужном и насущном. Вы нас любите, а мы вас. Спасибо вам и всего вам доброго.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: 101.ru.
1: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
2: Об отношениях.
3: И вновь мы в студии с ненаглядной женщиной-калькой беседует Юрий Бурзон. Камея Захарьевна Потская у нас сегодня в нашей студии. Сама чаровница, я бы сказал так. Загадка, разгадка. Ну, много-много-много-много эпитетов. Мы остановились с вами на детской полосе.
4: И песенка.
3: И песенка. Женщина-песенка. Это хорошо. Да, действительно. Давайте так. Перед тем, как мы споем, да.

0: Какой взгляд обалденный. Просто я по-другому не могу назвать. Подождите, не надо, не так быстро. Так вот, женщина, Галька, прошу вас, расскажите об, все-таки об этом детском периоде вашей становления девочка Галька. Что девочка нашла себя, она решила раствориться.
1: Не то, что, понимаете, многие люди что? Настолько боятся потерять себя, что начинают как-то завоевывать пространство. Пространства на всех хватит.
0: Да.
1: Понимаете? Поэтому его не нужно завоевывать. Просто надо расслабиться и увидеть друг друга такими, какими мы есть.
0: Да.
1: И принять.
0: И принять.
1: Как... Абсолютно, да. Не нужно бороться.
0: Ну, там же были мальчики, соответственно.
1: Были мальчики, конечно, да. С какими-то мальчиками мы играли в войну.
0: Так.
1: А с какими-то в космическую войну.
0: В космическую?
1: Да.
0: Так,
1: с какими-то, кто тяготел, так сказать, какой-то, каким-то научным познанием, играли в какие-то лаборатории. Я была готова на все.
0: Боже мой, то есть практически тогда уже в вас проявилось вот
1: это... Да, именно поэтому у меня друзья с детского сада, понимаете? Когда, например, дни рождения случаются и праздники, самый большой вопрос, это где это устраивать, потому что столько людей, которые хотят поздравить меня, что я не могу.
0: Боже мой,
1: не могу найти помещение для этого, потому что...
0: Ну, я знаю, что вы, например, на громадном стадионе...
1: Был такой
0: опыт. Был день рождения у вас, да?
1: Да.
0: И все кричали... Калька! Калька! Да-да-да, это было приятно.
1: Ну да-да, был такой, было, да.
0: Боже мой, и сама краса просто, волшебство какое-то царило над стадионом.
1: Да. Есть еще один большой плюс, что, понимаете, уровень, как сказать, образования, он совершенно получается безграничен, потому что мне нужно знать очень многое, чтобы общаться с людьми. Не то, что, ну, мне, я вижу, что человек увлекается тем, чего я еще не знаю, и его сразу, как сказать, чуть-чуть отсекаю от себя. Нет, совершенно. Я начинаю узнавать, приходится образовываться. Понимаете, все время впитываешь.
0: То есть это означает, что вы все время учитесь.
1: Я постоянно учусь, конечно. И сейчас смотрю на вас и учусь.
0: Ну, боже мой, перестаньте. Вы, это я вам должен дарить комплименты.
1: Да, мне даже жалко, что у меня нет такой рубашки в огурцах.
0: Ну вот, видите, рубашка в огурцах.
1: Подарите?
0: Да, да, подарю. Вам, да.
1: Спасибо.
0: Вам очень идет вот это вот голубые тона.
1: Да.
0: Что-то такое это, небесное.
1: Да, это я у мужа взяла свитер.
0: Понимаю, как приятно.
1: Люблю носить его одежду, ему тоже нравится.
0: Очень хорошо. А давайте теперь перейдем уже от девочки Кальки все-таки к девушке Кальке.
1: К барышне, давайте.
0: Давайте к барышне. Барышня Калька, что это для вас? Расскажите, что это было?
1: Достаточно, сложность была одна. Куда пойти все-таки учиться? Потому что так мне, как я уже сказала, слишком много нужно было знать, чтобы общаться с любым человеком.
0: Вот
1: абсолютно.
0: Здесь мы с вами немножечко, чтобы не торопиться, вот эти глаза с поволокой я вижу. И мы сделаем маленькую паузу.
1: Давайте.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.

0: nimismiestä puukotta. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon lehtää, kun nimismies tuli palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt olisi tuomio oikeuden mukainen.
1: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. 101.
2: Без КДК.
3: У вас же пятеро детей, правильно, Галина Викторовна?
4: Пятеро детей, они, ну, пока еще маленькие.
3: А как они отнеслись к вашей вот этой вот операции?
4: Они еще маленькие, не знают.
3: Ну, что значит маленькие? Старшему все-таки 20 уже.
4: Ну, это маленькие еще. У него еще даже не вырос кадык.
3: В 20 лет? В 20, ну, вообще пора бы.
4: Ну, вот. А мы ждем, как только вырастет, мы будем сразу...
3: То есть все вообще сразу же, да?
4: Да,
3: все,
4: раз,
3: все, да, раз. Да.
4: Вы приходите ко мне в планетарий.
3: Вам, да,
4: кстати,
3: да,
4: да. Но у вас нет КДК, поэтому вы уже как бы,
3: да,
4: решили
3: уже
4: свой вопрос.
3: Да, решила свой вопрос, поэтому даже
4: может
3: не
4: быть,
3: знаю.
4: Усы? Может быть, хотите?
3: Нет, вы знаете, ну, не, не, как-то не думала,
4: а,
3: об этом.
4: А
3: но...
4: вам, кстати, очень...
3: А это сейчас модная эта, о, тенденция, вы же, да?
4: Конечно,
3: да?
4: Конечно.
3: Да?
4: Что? Я вам скажу по секрету.
3: Да?
4: Да.
3: То есть надо, просто
4: да,
3: надо, да? Ну, я подумаю, но пока вот как-то
4: сейчас
3: не знаю.
4: В космосе сейчас летают усатые женщины в космос.
3: Космос?
4: Да. Просто их не показывают.
3: Ну, я вроде как в космос не собираюсь, поэтому...
4: Кто знает, я же тоже не собирался сначала.
3: Да, да.
4: А потом вот раз, усы.
3: А что, вы правда говорите, что усы вообще нравятся, да, мужчинам?
4: Да.
3: Да?
4: Да, это проверено уже. Не только на моем муже. У меня и брат любит свою жену.
3: Она тоже усатая?
4: Да, да. Она удалила кадык. Ну, конечно, это же все-таки подруга моя. Вот.
3: А скажите, мне говорили, что вы еще иногда выступаете и поете. Это правда?
4: Да, я могу спеть.
3: Спойте, пожалуйста.
4: Да.

0: Вопрос. Вопрос. Сначала брала, а потом вопрос. Скажите, а может быть, все-таки вот это вот желание петь арии сопрано тоже как-то повлияли на вот ваше вот это решение удалить кадык?
1: Ну,
0: чуть-чуть хотя бы, да?
1: Чуть мешало. Немножко мешало. Я начинал с баритона. Ну, как бы начинала.
0: Да-да-да.
1: Вот. Я так иногда, когда усы появились, я вдруг начал говорить, я начинал.
0: Да, удивительно. Но видите, как все связано.
1: Это я скажу, это еще одна тема.
0: Это целая тема, мы обязательно ее затронем. Да,
1: я сейчас хочу ее затронуть. Это называется стирание грани между полами.
0: Ах, вот оно что. То есть полное стирание грани?
1: Постепенно.
0: Скажите, вы забиваетесь?
1: Что я делаю?
0: Забиваетесь?
1: Не везде.
0: Ну, я поняла, я имею в виду вот...
1: На голове, да.
0: Бигудями?
1: Да.
0: Да, я думала, что это ваши кудряшки.
1: Кудряшки спереди, да, а сзади я завиваюсь.
0: Да?
1: Да.
0: А почему сзади не вьются?
1: Я вообще сзади везде завиваюсь. Везде, да. И сзади, и везде.
0: То есть вот сколько времени у вас уходит утром на туалет?
1: Ну, 28-29 минут.
0: Ну, прилично.
1: Ну, да.
0: Прилично.
1: Ну, единственное, я люблю лак. Я все время делаю бесцветный. Мимикрии вот это замечательное. У меня еще был сначала хамелеон. Вот, но там немножко чуть стали эти...
0: Слоиться. А, ну нет, это тогда не очень хорошо, не очень хорошо.
1: И потом прилипает к усам. Да, когда вот хочешь поправить.
0: А вот скажите, вот интересно мне узнать. Ведь это все-таки к усам. Нужно как-то приспосабливаться, потому что когда вы едите, все-таки по-другому чуть все происходит.
1: Да, особенно когда кушаю мороженое.
0: Застревающее.
1: Я люблю, да, мороженое очень холодное и горькое мороженое. Ага. Я специально покупаю... Извините, что я сегодня немножко не в голосе. Может, я пела я хорошо?
0: Пели бы чудесно, просто великолепно. Восторг.
1: Я колоратура.
0: Колоратура.
1: Да.
0: Ну что ж, Галина Викторовна, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что благодаря нашей передаче о вас узнали многие слушательницы. И слушатели, конечно, тоже. И, наверное, на вашей следующей лекции в планетарии будет просто аншлаг. Чего я вам очень искренне желаю. Да.
1: Приходите в планетарий.
0: Спасибо, дорогая Галина Викторовна, спасибо.

0: Я закрываю счет
1: двумя пальцами,
0: мизинцем и безымянным.
1: Тариф безымянный.
0: Положи себе сам.
1: Занеси максимум.
0: Банк твой.
2: Классика в эфире.
3: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
2: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
5: «За» и «Против». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «За» и «Против» дебаты. Дебаты – это так любимо вами. Вы так любите дебаты. Ну, конечно, когда конфликт, когда вспыхивает вот эта вот яркая и ясная сущность героев, которые сталкиваются между собой, взрываясь, так сказать, покоряя все, что есть. Каждый отстаивает свою позицию. Очень ярко, очень шумно, порой переходя границу. И надо сказать, вы, конечно, дорогие радио наши слушатели, все это очень и очень любите. И сегодня у нас в программе «За и против» в наших дебатах сегодня два лидера. Два человека, которые взяли на себя смелость, которые повели за собой людей, людей, которые пошли за ними. Это лидеры двух удивительных человеческих объединений. Да-да-да. Итак, сегодня у нас в гостях лидер одутловатых. Это Сергей Груздев. Он возглавляет движение одутловатых, как я уже сказал. И сегодня у нас в гостях Любовь Потанова. Она является лидером движения «Сухих». Здравствуйте, Любовь.
6: Здравствуйте.
5: Ну, прекрасно. Здравствуйте, Сергей.
7: Здравствуйте.
5: Ну что ж, мы сразу потихонечку начну задавать вам вопросы, а вы потихонечку сейчас в этом первом сете, в наших дебатах, нужно будет говорить по одному, не перебивая друг друга. Не так. Ну вот, Сергей.
7: Да.
5: Я сразу хочу у вас спросить. Да. Этот вопрос задают мне все время. Появляется он без конца, этот вопрос. На наших мониторах приходит по СМС. Сережа, как снять одутловатость?
7: Ай, господи, боже мой, как снять? Первое, что я могу, чем вам парировать? А зачем?
5: Зачем?
7: А зачем?
5: Зачем, да?
7: Зачем?
5: Зачем снять одутловатость?
7: Зачем?
5: Зачем? Нет, ну просто, снимать? Ну, хочется понять, зачем она нужна, одутловатость?
7: Я скажу вам. Я объясню.
5: У вас 2 минуты.
7: А, хорошо. Вы находитесь в метро, например. Ну, вдруг вы оказались в метро, в электричке. Mm-hmm. Вы оказались в электричке. Вы едете в Бунино, например. Mm-hmm. Есть такое местечко, так, я так. там отдыхал. Mm-hmm. Удивительно. Ну, не будем говорить. Так вот, вы едете в Бунино. Как протиснуться? Если вы одутловаты, то вы можете протиснуться, то есть как бы вы переминая свои, mm-hmm. как бы скажем так, ваши возможности, ваши все эти mm-hmm. самые чресла mm-hmm. и все-все-все, вашу mm-hmm. природу, mm-hmm. которая одарила mm-hmm. вас матушка, mm-hmm. вот, и, соответственно, и тятенька, mm-hmm. вот, я бы так сказал. Вот, вы протискиваетесь в эту электричку mm-hmm. и замечаете...
5: То есть, одутловатость дает возможность вам протиснуться. И это как бы первый вброс. Вот
7: это первый вброс.
5: За то, что вы одутловатость...
7: Я легко протискиваюсь.
5: Да, одутловатые протискиваются.
7: Одутловатые протискиваются.
5: Любочка,
7: да.
5: скажите, пожалуйста, дорогая, пересушенность опасна ли это?
6: Во-первых, почему пересушенность? Я не очень поняла. А потому что сухие не значит пересушенность.
5: Ах, вот оно.
6: Совершенно это не обязательно абсолютно. И пересушенности бояться не стоит.
5: Есть ли смысл ее устранять? Вот такой
6: нет,
5: вопрос.
6: Есть смысл ее устранять, но она, в общем, мало кому из сухих грозит. Если правильно подходить к вопросу физиологии своего тела. Я бы попросила, я вас не перебивала. Только что. Поэтому прошу как-то относиться с пониманием и с тактом. Потому что вот вы видите, какой у меня голос?
5: Да, конечно.
6: Слышите?
5: Конечно. Вот это все от пересушенности.
6: Доводит... Нет. Дебаты. Угу. Дебаты с Груздевым.
5: Ну вот, прекрасно. Вот прекрасно. Любовь Потанова, Сергей Груздев. Сергей Груздев – лидер одутловатых. Да. Любовь Потанова – это лидер сухих. Да. На этом мы сделаем небольшой перерыв. У нас перерыв, и мы вернемся буквально через короткое время.
8: «За» и «Против».
9: Флора и фауна родной планеты.
10: Нетопырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
11: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
12: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
3: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
3: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция к применению 358874. Жуй.
6: Кури.
3: Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это Дог Трезор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Девоншир в свое время, как вы помните. Да, которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте, дорогой Трезор.
1: Здравствуйте.
0: Вот первый вопрос. Почему Трезор? Мне казалось, что Трезор — это какое-то наше такое имя, Трезорка.
1: Трезора?
0: Да.
1: Ну, это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой, да.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку.
1: Да, происходит.
0: Так вот интересно бывает у собак, видимо, да. Вот прежде всего, расскажите о вашей семье.
1: Ну, я родился, у нас была большая семья.
0: Да. Большая собачья семья, да.
1: У вас здесь кто-то курит или нет?
0: Нет, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации. Не может быть.
1: А то я смотрю.
0: Ну, ваш же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, конечно. А куда ты денешься?
0: Да. Ведь ваша прабабушка, это вот смесь Бледхаунда, по-моему, с мастифом, правильно?
1: Да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилли, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... что это был дедушка, прадедушка. Что это был, так сказать, кобель. Я бы так
1: сказал. Нет, это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Ну, мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями вообще во всю эту историю с графством Девоншир.
0: Девоншир. Скажите, пожалуйста, Трезор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилле?
1: Нет, Солсбери. Солсбери.
0: Да
1: сейчас Солсбери, да, уж... да,
0: ага.
1: да.
0: А почему? А кто же живет там, вот в вашем родовом, так сказать, имении?
1: Там сейчас убираются эти самые, вы знаете, эти все, которые горничные, всякие прислуга. Отправил их туда.
0: Да. Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили, которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилли, вот та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. Все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист, и все, который вот придумал...
1: Не хочется говорить, кто он был. Наулист, натуралист и этот сист. Он был вообще... Я бы сказал, не хочется говорить, кто
0: Правду
1: он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными, издевался.
1: Он издевался над животными.
0: Он их красил все время, посмотрите, еще этот красный.
1: Он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натураласт.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да.
1: Я вам скажу, он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками? Нас вот это вот интересует.
1: Вы можете себе представить, что он делал с собаками, если он целовал бабочек?
0: Боже, даже так. И ваша бабушка, прабабушка была вот жертвой.
1: Жалко, я бы его. Если бы я только мог дотянуться до этого Стелпотона, этого натураста.
0: Да. Ужасно, ужасно. И главное, сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да, конечно, конечно, конечно.
0: Кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали, о, моя бабушка.
0: А правда ли, что там каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно, конечно.
0: Да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб. А она вот на этого натураста сцепал тогда и чешется у меня зуб.
0: Можно.
1: Ну так вот, я и говорю, что я хочу сказать, что в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающе, пожалуйста, интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы послушать прекрасную группу «Бильбао». Группа «Бильбао» на Фоменко Фейк Радио.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
2: Спорт высоких.
3: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! Вас приветствует программа «Спорт высоких». И напротив меня удивительный, потрясающий такой, прямо ух! А не человек, это тренер по женскому виду спорта, а называется он бадминбол.
4: Да, сразу скажем.
3: Вероника Долговязова. Да, приветствую.
4: Вероника Доглязова.
3: Долговязова. Доглязова, Вероника Доглязова. Да.
4: Сразу скажу, времени мало, потому что мне тренировка еще чемпионат
3: мира. Да, хорошо, слушаю. Да. Это новый вид спорта, да.
4: Да.
3: Вот смотрите, время пришло. Вот сначала назывался он балминтбон.
4: Сначала он назывался...
3: Болбадмин. Вот почему вы изменили название? Скажите, Вероника.
4: Ну, во-первых, не мы изменили название.
3: А кто?
4: Изменил название федерации.
3: Так.
4: Да.
3: Ну.
4: А во-вторых, это, по-моему, звучит бадминбол, звучит чуть покрасивее.
3: Да, это приятнее.
4: Казалось мне и девочкам в команде.
3: Конечно.
4: Вот, поэтому мы только за эти изменения, которые сделала федерация.
3: Правила, да. Пожалуйста, расскажите правила, я вас прошу.
4: Правила очень простые, все знают нашу добрую старую игру футбол.
3: Да.
4: И не менее старую игру бадминтон.
3: Бадминтон, да, естественно.
4: Да. Так. Есть валан, есть мяч футбольный.
3: Да,
4: и что касается инвентаря, инвентарь, да?
3: Да,
4: это ракетка.
3: Да.
4: Ракетка, значит, бамбуковая ракетка.
3: Бамбуковая.
4: Валан.
3: Так.
4: И мяч.
3: Валан какой? Чесучевый.
4: Валан чесучевый,
3: да. Ну, естественно, конечно. Да.
4: Вот, и мяч.
3: Да.
4: Играет команда, 30 человек.
3: Так, две команды,
4: по 30 человек.
3: Так.
4: Женщины, которым за 30. 30 плюс, это важно.
3: Только 30.
4: Это важно, да. Девочки за 30.
3: Так.
4: И, значит, важно, чтобы валан не упал на землю.
3: Так.
4: То есть, вот все с ракетками перекидывают. Это
3: верхняя
4: часть работает, вот это.
3: Да,
4: вот.
3: Верхняя. Да. Да, я вижу.
4: Что касается низа, то работают ноги, и мяч должен попасть в ворота, и одновременно в ворота должен был быть забит валан.
3: То есть и валан, и мяч должен оказаться в ворота.
4: Одновременно, абсолютно,
3: потрясающе,
4: да.
3: Потрясающе.
4: Есть тренеры, которые работают с верхней частью.
3: Да,
4: вот
3: конечно.
4: С этой вот части работают. Посмотрите, я показываю вам.
3: Я вижу.
4: Вот только верхняя. Есть, которые только с низом работают.
3: Ну, а вы-то?
4: Я-то работаю там и там.
3: Вероничка, я так и почувствовал, что вы и там.
4: Да, надо что упускать возможности. Поработаешь снизу, вверху что-нибудь уплывет. Поработаешь, низ уедет.
3: Я согласен. Да.
4: Поэтому надо все под контролем держать.
3: Некоторые паразитируют на валанах, да, правда?
4: Да, очень многие паразитируют на валанах. Федерация обещала разобраться с этой паразитацией вот этой на валанах. Страшной. Бутсы подорожали у нас.
3: У вас дутые же бутсы.
4: У нас дутые бутсы с включениями алюминия, да.
3: Да, то есть с алюминиевыми вставками.
4: С алюминиевыми вставками, да.
3: Так. Ну и что? И пробует решить, значит, все-таки вопрос...
4: Федерация обещала решить.
3: Я понимаю. Значит, все-таки пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
4: Есть
3: такой вид.
4: Смешно говорить.
3: Для наших друзей расскажу. Баскетгольф.
4: Вот, да.
3: Что это такое? Скажите, как может баскетгольф соперничать с бадминболом?
4: Да я у вас спрошу. Просто быстрый вопрос.
3: Быстрый вопрос.
4: Сколько на стадионе зрителей во время баскетбола?
3: Баскетгольфа. Или баскетбола?
4: Бадминбола. Боже мой, вы мне со своим этим гуглом совершенно с ума сошли.
3: Вероника, да.
4: Бадминбол. Сколько зрителей?
3: Тридцать тысяч. Десятки тысяч, конечно.
4: Да. А это баскетголь?
3: Там у них нет трибун даже.
4: Там вообще нет зрителей, понимаете? Смешно говорить.
3: Смешно, так.
4: Даже
3: рассуждать. Как он может соперничать?
4: Да никак.
3: Это смешно.
4: Да никак. Просто смешно. И Аркадий Лузов, это председатель федерации.
3: Вот председатель федерации Аркадий Лузов.
4: Да он просто паникер.
3: Паникер!
4: Просто паникер.
3: Все за бадминтбол и за Веронику. За Веронику нашу, да. Доглязову.
4: Доглязову,
3: и
4: да.
3: Мы прощаемся с вами и говорим вам спасибо, Вероничка.
4: Спасибо.
3: Ах,
4: вам.
3: Какая конфетка.
4: Спасибо
3: сегодня
4: вам.
3: Была у меня в гостях. Всего доброго.
4: Ребята,
3: спасибо.
4: Ребята, спорт, спорт, спорт.
3: Спорт и бадминтбол. Сейчас мы с вами уйдем на небольшую паузу и вернемся к бадминтболу и Веронике Доглязовой.
2: Спорт высоких.
1: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песня короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
6: Ай, Богданку Костровеции! Кого не будем бояться? Ангел!
7: Она

0: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Прыткость или
4: верткость? Снова мы здесь, и у нас в программе удивительная, потрясающая женщина-психолог-нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Да. Клавдия Валентиновна рассказала нам о том, что левое полушарие у женщин отвечает за прыткость, а правое полушарие за верткость. Ну, в двух словах скажу вам, что на вопрос мужа «где?», а любой вопрос мужа начинается со слова «где?», соответственно, если женщина включает прыткость, да, то она просто скрывается. Уходит от ответа,
5: да.
4: А верткость, да, это когда она имеет ответ на все.
5: Да, распасовывает, да.
4: И таким образом получается, чередуя прыткость и верткость, женщина, балансируя, сохраняет брак.
5: Да.
4: И вот что я хочу спросить у вас. Сейчас мы приближаемся к острому вопросу, и звучит он так. Скажите, пожалуйста, прыткость или верткость? А где здесь располагается измена как таковая?
5: Ага. Ну вот смотрите, вот измена где-то располагается, понимаете, она все время посередке располагается. Вообще-то измена.
4: Между прыткостью и верткостью.
5: Между прыткостью и верткостью располагается измена.
4: То есть причина измены, да, это дисбаланс.
5: Дисбаланс прыткости и верткости, да.
4: Дисбаланс прыткости и верткости.
5: Да, да, именно дисбаланс, да.
4: Ну то есть если больше верткости,
5: то есть склонность уже к измене, да.
4: А если больше прыткости?
5: Опять такой же вариант.
4: Да.
5: Поэтому мы и работаем, понимаете, чтобы баланс был, чтобы была гармония, понимаете? Потому что это нужно устаканить все, чтобы было по-равному 50 на 50, 50 на 50.
4: 50 на 50, ровно. Да. А уже когда 49-51,
5: уже получается
4: чуть больше прыткости, и все. И все. Но вот что я хочу еще спросить.
5: Да.
4: Подливают ли масло в огонь дети?
5: Конечно.
4: Боже.
5: Да даже животные, понимаете?
4: Ох!
5: Да даже какой-нибудь милый, понимаете, волнистый попугайчик, кто может подлить масло в огонь?
4: Ну, например, приходит муж, а она ему неожиданно говорит.
5: Да.
4: Погуляй.
5: Да, с попугаем.
4: С собакой.
5: Или
4: с попугаем. Погуляй с попугаем.
5: Да.
4: Ты давно не выгуливал попугая.
5: Да, и все, и понеслось, поехало. Все. Понимаете?
4: А муж говорит, ты охренела, что ли?
5: Да.
4: Ну, резонно ведь.
5: Ну, вот уже мы и спрят скандал, а сразу же, понимаете, влетаем в скандал.
4: Вот оно что.
5: Конечно.
4: И какой выход вот в этой данной конкретной
5: прятать
4: ситуации?
5: Прятать животных.
4: Mm-hmm.
5: Если с животными проблема, если уже там дети, то прятать детей иногда надо.
4: К приходу мужа просто прятать.
5: Просто все рассовывать, по углам ничего нет, и нет и ничего, да.
4: И вот, и вопроса нет, и нет.
5: Вопроса нет,
4: и
5: да.
4: Вот, как говорится, и все. И сразу тишина и мир. Вот это удивительная, да, удивительная, тонкая работа Клавдии Валентины Мозе, психолога, нейротерапевта. Удивительная.
5: Да, потому что мы долго работали, выяснили, что ничего не помогает. Понимаете, так, сяк, наперекосяк. Нет, только спрятать.
4: Детей животных,
5: да.
4: А вот если касается мусорного ведра, вынеси мусорное ведро, говорит она ему неожиданно, а он устал и с работы.
5: Так мусорное ведро уже давно спрятано, подождите.
4: Ах, вот оно что! Это касается всего.
5: Это касается всего, понимаете, да.
4: Бог ты мой. Но тогда, ведь получается что? Получается, что для того, чтобы сохранить семью, женщина должна все прятать.
5: Она все спрятать, понимаете, нет вопроса.
4: А муж не должен, по сути, задавать вопрос, начинающий со слова «где?».
5: Да, просто приходит муж с работы, и он начинает сразу искать. Понимаете, ему, во-первых, есть чем заняться.
4: Угу.
5: Он сначала ищет животных, потом ищет детей, потом ищет свой телефон, потом ищет... Ну все, вот надо искать все время, понимаете? Вот
4: удивительно, как тонко,
5: понимаете, как
4: точно.
5: Просто. И это
4: просто.
5: Вот сейчас вот очень модная вот эта история с квестами там и так далее, да? Вот знаете, квест.
4: Да, конечно.
5: И муж все время пребывает, понимаете, в квест.
4: Угу.
5: Постоянно квест. что мы вот эта вот история? Все время вот приключенческая.
4: Итак, мы приходим к выводу, что благодаря Клавдии Валентиновне Мозе, мы приходим к выводу, что семейная жизнь – это чертов квест.
5: Абсолютный квест, да.
4: И на этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу, дорогие друзья.
3: Прыткость или верткость?
0: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Минутка поэзии.
2: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули.

0: брось меня тревожить, старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины, из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою, не с тобою больше, не с тобою.
1: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
3: Найди себя!
1: Сегодня в нашей программе «Найди себя», то есть работа для потерявших работу, и мы связываемся, сегодня мы беседуем с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Здравствуйте, Татьяна Болеславовна. Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
4: Можно воды?
1: Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста.
4: Благодарю вас. Благодарю вас.
1: Да, вот.
4: Благодарю.
1: Конечно. Татьяна Болеславовна, да, Фонарева, она обладательница, ну, скажем так, удивительной, редкой профессии. Она окусывает излишки.
4: Да.
1: Да, это, конечно, каторжный труд. И вот я хочу, чтобы вы сами рассказали всю историю. Дело в том, что, ну, пусть мы уже будем, так сказать, свидетелями, да, этой истории. Окусыватель упал в чан. Это послужило причиной, это была причина увольнения. И затем мы будем, конечно, связываться с начальником вашей смены. И дело в том, что... Да, я понимаю вас.
4: Да.
1: Я понимаю вас. Возьмите себя сейчас в руки. Я вас прошу, Татьяна Болеславовна, расскажите немножечко о том, что все-таки произошло и почему в результате начальник взял на ваше место свою дочь. Вот попробуем мы как бы разобраться вот в этой ситуации. Татьяна Болеславовна, расскажите, да, пожалуйста, да, вы я... окусываете.
4: Да.
1: Да, пожалуйста.
4: Сейчас я попробую говорить спокойно.
1: Запейте, кстати, еще раз, пожалуйста.
4: Да, спасибо. Большое спасибо. Понимаете, дело в том, что я на этом предприятии.
1: Да.
4: Я работаю уже 30 лет.
1: Так.
4: 30 лет окусываю, как проклятая.
1: Так.
4: И окусываю, окусываю, и делаю это хорошо.
1: Да, вот.
4: У меня есть почетные грамоты. Пять штук.
1: Вы
4: я
1: же...
4: лидер производства.
1: Вы же кавалер.
4: Ну, я кавалер, да, конечно, конечно, я кавалер. Конечно, так вот, конечно.
1: Да.
4: И вот это предприятие, мое родное,
1: да,
4: предприятие.
1: Да, да.
4: И вот в один день,
1: да,
4: я была простужена, понимаете, просто я сильно болела с температурой, вышла на работу, у меня был 39,2. И окусыватель упал в чан.
1: Как это произошло? Скажите, пожалуйста.
4: Понимаете, у меня рука дрогнула. Рука дрогнула, потому что мне нужно было высморкаться. Что, я не имею права высморкаться,
1: да,
4: что
1: да,
4: ли?
1: Да, вы, может, запейте, пожалуйста. Я
4: не
1: прошу.
4: Могу,
1: да,
4: я
1: запейте,
4: говорить.
1: Запейте, запейте.
4: Это так обидно все.
1: Запейте, запейте, запейте. Вот.
4: Ой.
1: Хорошо.
4: Ой.
1: Окусыватель,
4: ой,
1: давайте, подождите, я все понял.
4: Да.
1: Окусыватель упал в чан, вы, да, хотели высморкаться, вы, да, вы одновременно и высморкались, и уронили, да? Ну, ну, по-честному.
4: Я и высморкаться не смогла.
1: А, и не получилось.
4: Я окусыватель утратила.
1: Ну, подождите, подождите, он упал в чан, как бы это все-таки, ну, скажем, это вещь, как бы, она решаемая, этот вопрос.
4: Она что-то решаемая, ну, не просто, потому что чан огромный, понимаете?
1: Да, чан огромный, естественно.
4: Чан огромный, чтобы...
1: В него же просто так не залезть, конечно.
4: Конечно, это вызывает специальные службы, надо.
1: Да,
4: это
1: я понимаю.
4: Это нужно звонить, это,
1: да,
4: нужно,
1: да,
4: вызывать, это спускаются туда люди, это на несколько дней работы, чтобы достать...
1: Скажите, они несколько дней там проводят в чане или что?
4: Люди спускаются туда.
1: Да.
4: На несколько дней.
1: Да, да, да.
4: Потому что спуск идет 2 дня.
1: А, я понимаю, да, я понимаю, да. Это тяжело, это каторжный труд. Действительно, это, да, очень, это очень тяжело.
3: Найди себя.
5: Флора и фауна родной планеты.
2: Шилоклювка ржанкообразная.
6: либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья, издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
7: С нами хорошо. 101.ru.
8: Отдуваемся за молодоженов. Фоменков Фейк Радио.

0: сладкие мурашки. Вдали от греховных зон наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива без лицензии. Просто.
1: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.

0: Тут. И вот, наконец, мы в студии вновь. Мы в программе «Зрелые идут». И действительно, пластический хирург Вениамин Точин, который напротив меня, он действительно дал понять о том, что зрелость – это не порог. Абсолютно.
1: Какой же порог? Вы
0: это
1: что?
0: Наоборот.
1: Это счастье. Любой это молодой счастье. Человек да, сейчас... Да. Знаете, какие очереди из молодежи?
0: Правда?
1: Молодежь стоит, мужчины, молодые мужчины да, стоят да. в очереди, чтобы только состариться.
0: Только состариться.
1: Конечно. Нейропластика. Во-первых, пластика мозга, как
0: да,
1: я говорил.
0: Говорили,
1: да,
0: с вами.
1: Точечная, бесшвовая.
0: Бесшвовая пластика.
1: Закладывание новых интеллектуальных возможностей
0: да,
1: прямо
0: да,
1: в
0: да.
1: мозг.
0: Ну, прямо блоки такие.
1: Блоки
0: вот.
1: Прям, конечно. И книги, и литература, и искусство, и все.
0: Живопись.
1: И юмор.
0: Боже
1: мой. Юмор, боже конечно. Мой, все туда вкладывается. Мой. Представляете, такой молодой человек, ему 22, а в голова у него и тело у него на 130.
0: На 130.
1: Конечно, девушки сходят с ума.
0: Девушки рвут на себе все.
1: Да, конечно. Девушки сходят с ума. Вот
0: я понимаю,
1: все.
0: Я понимаю.
1: Ну, вот, например, я переведу вам пример. Вот,
0: ну, пожалуйста, да. Кто-то из
1: он
0: вас...
1: остается не только да. в полном сознании, наш клиент.
0: Да.
1: Он еще и готов к воспроизведению потомства.
0: Вот это очень
1: представьте
0: важно.
1: Представьте.
0: Вот как
1: ну,
0: это
1: Ну, вот
0: происходит?
1: Пример приведу. Вот, пожалуйста, Влад у нас был такой пациент. Мы его состарили, ему сделали 134 года.
0: Так, так, так. И он?
1: Женился на 21-летней Светлане.
0: Боже мой.
1: Владу до операции
0: да.
1: было 23 года.
0: Так.
1: Светлане до операции
0: да.
1: было 57.
0: Ах, вот.
1: Да. Попереть. В результате он, Влад, состарился до 134,
0: так, а
1: она Светлана,
0: да.
1: омолодилась до 21.
0: Вот, вот.
1: И, соответственно, они поженились. Что сейчас? Какой результат?
0: Какой?
1: Тройня.
0: Тройня.
1: Тройня.
0: О, боже мой.
1: Без всяких, так сказать, эко и всего остального. Без
0: боже,
1: всяких посадок.
0: Боже.
1: Живым, нормальным человеком. Вот вам результат
0: Тройня.
1: Нашей работы. Тройня.
0: Нет,
1: старикам
0: вы знаете,
1: везде у нас почет,
0: почет.
1: Понимаете?
0: Да, да,
1: вот.
0: Да, да, да.
1: Это ну, мы открыли
0: круто.
1: Точку Z, не забывайте.
0: Да, вот расскажите поподробнее,
1: да, точка Z,
0: что
1: вот, ну, вы знаете, что
0: точка?
1: У девушек,
0: да.
1: у женщин
0: что
1: есть точка
0: за...
1: G.
0: G, конечно, все
1: а
0: знают.
1: У мужчин есть точка Z.
0: Вот что это?
1: Мы ее открыли.
0: Ну как это?
1: Она находится в мозгу.
0: А-а-а.
1: Да, мы бесшовно, как я уже говорил, делаем бесшовую операцию.
0: Так.
1: Точечно.
0: Так.
1: Активируем эту точку.
0: Так.
1: И любой превращается в умудренного опытом самца.
0: То есть благодаря точке Z вы дарите
1: да.
0: мужчинам целую
1: да.
0: палитру.
1: Конечно.
0: Палитра.
1: Во-первых, молодые да. мужчины в прошлом.
0: В прошлом.
1: А ныне состаренные. При помощи нашей пластической
0: умудренный
1: опытом, они, конечно, пользуются огромным успехом у женщин.
0: У женщин.
1: У женщин огромным. Нет отбоя.
0: Нет отбоя.
1: Нет отбоя. И это, конечно, самое главное, потому что мы думаем о демократическом взрыве.
0: Демографическом.
1: Демографическом, да.
0: да.
1: Мы думаем
0: да.
1: о демографическом взрыве.
0: Да, да.
1: Мы думаем о том, чтобы наша страна, так сказать, максимально
0: ну,
1: была, занималась производством.
0: Как вы думаете, насколько мы можем продвинуться? Ну...
1: 74 миллиона.
0: 74 миллиона?
1: 74 миллиона уже посчитано.
0: Уже свыше.
1: Да.
0: 74 свыше.
1: Да.
0: Боже мой.
1: Да. За полтора
0: это
1: года.
0: Это только успевай, как говорится.
1: Конечно. Конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Боже мой. Это потрясающе.
1: Ну, конечно.
0: И умудренные опытом мужи.
1: Все встает сразу.
0: Вступают как бы наоборот, как бы в этого удивительное.
1: После операции все встает сразу, все работает.
0: Все работает, все встает. В 134
1: сразу.
0: Года.
1: Да.
0: Все стоит.
1: Да.
0: Как у молодого
1: о чем вы?
0: Жеребца.

0: О чем вы сейчас?
1: Что я? О чем мы говорим?
0: Вы сейчас о чем говорите?
1: Не, я вас говорю о том, что удивительные сочетания.
0: Все встает на другие рельсы.
1: Все встает. Ну, конечно, я об этом
0: говорю. Что вы себе позволяете?
1: Нет, вы не волнуйтесь.
0: Ну и все.
1: Нет, давайте, давайте.
0: Вот так.
1: Вы понимаете, ведь демографическая проблема, она очень остро стоит.
0: Конечно.
1: А для этого
0: она
1: все...
0: Она как стояла, так и стоит.
1: Вот, вот, вот.
0: Ну и
1: вот,
0: все.
1: Вот. Она должна...
0: Вот и все.
1: Она должна, да, она должна решаться. Благодарим вас, дорогой мой Вениамин, потому что только вас, так сказать, благодарить, у вас за вами целая смена
0: учеников. Ну, да, да. Я, кстати, хочу вам сказать, что, в принципе, с вами я тоже мог бы поработать.
1: Отлично, дорогой мой Вениамин. Мы прощаемся с вами. Будущее за вами. Спасибо. Зрелые идут!
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: ਇਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ? ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ?
1: ਸਟੋਡੀਓ.ru Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Крадио. Жизнь без пупка.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. В гостях сегодня Томислав Кредов. И встреча с этим человеком, с этим интереснейшим человеком, произошла не случайно. Сам по себе Томислав – сенсационное явление. Томислав – человек без пупка. Здравствуйте, Томислав!
3: Здравствуйте!
2: Очень приятно. Здравствуйте. У меня сразу к вам два вопроса.
3: Давайте.
2: Как вы появились и что вам дает отсутствие пупка?
3: Ну, давайте я сразу отвечу на второй вопрос, хорошо?
2: Ну, пожалуйста.
3: Значит, смотрите. Ну, вообще, я всего добиваюсь сам. Понимаете, да? Ну, ничего мне не дает пупок. Запомните еще раз.
2: Я запомню.
3: Ничего.
2: Прекрасно.
3: Понимаете? Сам все. Своими руками, своими способностями, своим вожделением. И я добиваюсь все сами. Все двери, вы думаете, что просто так передо мной откроются? Нет, не откроются двери. Понимаете?
2: Ну, казалось бы.
3: Казалось бы, да. Вот нет. Вот таким же как путем, как все, я иду, я пробиваюсь, я бьюсь головой об камин. Извините, это образно я сейчас сказал. Вот. И что бы я скажу? Поблажки мне не нужны.
2: Казалось бы, просто задери майку.
3: Вот, покажи задери, пупок. Покажи пупок. Хотите, покажу? Не хочу. Я как бы сам себе отвечаю. А зачем? Вам показать пупок?
2: И у меня, Томислав, еще два вопроса к вам.
3: Да, пожалуйста.
2: Ну, вот два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы появились и с чего вы в жизни, чего вы в жизни добились?
3: Да, я сразу отвечу, давайте, на второй вопрос. Хорошо? Вы не против, я на второй отвечу? Хорошо. Ничего. Вы думаете, мне легко? Я что, особенный? Нет. У меня просто нет пупка. Понимаете?
2: Да.
3: Вот и все.
2: Да,
3: вот
2: Томислав, все. Да. Да. Еще два буквально вопроса.
3: Да.
2: Значит, первый вопрос. Как вы появились и как вы обходитесь без пупка? Вот.
3: Сразу. Я сразу сейчас прямо отвечу на второй вопрос.
2: Угу.
3: Никак.
2: Угу.
3: Откуда я могу знать, как обходится без пупка, если у меня его нет? Как?
2: И никогда не
3: у
2: было?
3: У меня нет, и никогда не было.
2: Ага.
3: И все.
2: Ну, понимаете? Меня, ради бога, Томислав, извините.
3: Ну, конечно.
2: Но в завершении нашей программы я хотел бы задать вам всего два вопроса.
3: Ну?
2: Как проще? С пупком или без пупка? И второй вопрос. Как проще? С пупком или без пупка?
3: А давайте я отвечу сейчас сразу на второй вопрос.
2: Давайте.
3: Честно?
2: Угу.
3: С пупком проще.
2: Угу.
3: Проще с пупком.
2: Я вас правильно понимаю?
3: Да.
2: Что
3: да.
2: Вот мы, да. Обычные люди, люди да, с пупками,
3: да.
2: Порой не ценим своего пупка.
3: Вот.
2: Мы забываем о нем.
3: Вот.
2: А ведь ему необходимо внимание.
3: Вот.
2: Вот хотя бы иногда. Правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: Томислав, вот как вы считаете, пупку необходимо внимание?
3: Поймите, у меня никогда не было, нет и не будет пупка.
2: Вот так вот, да?
3: Да. И как человек без пупка, я советую. Любите свой пупок. Понимаете? Вам никогда не понять, что такое жизнь без пупка.
2: Боже мой.
3: Любите свой пупок.
2: Боже мой.
3: Вот и все.
2: Любить пупок.
3: Да, вот.
2: Любить свой пупок, это говорит сегодня нам человек.
3: Конечно.
2: Нам говорит это человек, у которого не было, нет и никогда не будет пупка. Вот. Это поразительно. Конечно, со стороны оно виднее. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, мы, конечно, узнали сегодня много интересного и нового. Сегодня у нас в гостях был Томислав Кредов, человек без пупка.
3: Да.
2: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
3: Пока.
1: Жизнь без пупка. Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».

0: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101. 101 Ру.

0: И вновь мы вернулись. И с большим, ну, скажем так, уважением к Нильсу, к Икаке.
1: Не Каке, а к Аке.
0: Вы понимаете, в чем дело?
2: Аккуратней.
0: Я... Хорошо.
2: Вот хотя у вас большие глазки и большие ушки.
0: Да.
2: И большие ручки,
0: да?
2: И ножки.
0: Ну?
1: Ведете себя как гном.
0: Да нет, ну зачем вы так говорите? Я говорю к Нильсу и к Аке. Вот.
1: Это другое дело.
0: Вот, да. Вот. К Аке.
2: Правильно, вот. Да. Ну
0: да.
2: И что, говорите?
0: Да.
2: Вы еще можете говорить.
0: Пока. Я могу, пока. Да, пока могу говорить. Спасибо, спасибо, как приятно, боже мой. И вот эти вот сказочные герои и на самом деле настоящие, ну, я не побоюсь этого слова, разведчики.
1: Конечно.
0: Да. Это же уже...
1: Игрушечные, по-вашему?
0: Нет, не какие игрушечные.
2: Мы
0: игрушечные.
2: Столько говорим уже об этом, да, Нильс? Говорим, я говорим, потрясен, говорим, просто. Говорим.
0: Ну, нет, мне приятно, просто я первый раз вижу вот так вот близко.
1: Но вы скажите, что причиной нашего сегодняшнего визита является выход книги.
0: Да, естественно, выход книги. Книга называется...
1: «Больше, не меньше».
0: «Больше, не меньше». Или «Как у Аки». У вас есть еще, да?
1: Ну да, продолжение. Второе название.
0: Второе. Как у Аки. Вот.
2: Да,
0: вот,
2: да. Да.
0: И вот, вот вы можете несколько слов сказать об этой первой книге?
1: Ну, дело в том, что это короткий рассказ. Mm-hmm. Буквально, ну, не короткий, конечно.
0: Это то, что вы смогли 600, раскрыть, ну, наконец.
1: 620 страниц,
0: да,
1: текста.
0: Да, да.
1: Это рассказ о том, как образовывалась наша спецслужба,
0: mm-hmm.
1: о том, как она стала функционировать, и по сегодняшний день вот ее работа.
2: Да,
1: вот,
0: и, кстати, вы, наконец, вы можете назвать вас, как бы, как называется ваша служба? У вас есть же название?
1: Конечно.
0: Ну, скажите, наконец.
1: Да как же я могу?
0: А, нет, извините, ради бога. Ну, все. А
2: то это... вы все время залезаете туда, куда не следует.
0: Но свой любопытный нос.
1: Мы договаривались, понимаете, что мы не выдаем никаких
0: тайн. Мы же не, да, я согласен. Вот, и второй, подскажите, вторая книга у вас, которая называется «Как у Аки». Вот я теперь к Аке обращаюсь.
2: К Аке.
0: К Аке я обращаюсь. Да, вот, расскажите об этой второй книжке.
2: Что?
0: Что? Вы расскажите. У вас же так и называется она «Как у Аки».
2: Она так и называется.
0: Да. И скажите несколько слов об этой книжке.
1: А я что-то я не пойму. Вам же объяснили уже все.
2: Я тоже не очень часто вас понимаю. Простите, Юрий.
0: Юрий Бурзон.
2: Не понимаю.
0: Юрий Бурзон. Так, ничего страшного. Дело в том, что вы же сказали, что у вас есть две книжки. Это вы же сказали про первую.
1: А ну, вышла только одна.
0: Вот
2: вторую, которая еще не вышла, рассказывать не имеет смысла.
0: Понимаю, понимаю.
2: Иначе
0: понимаю.
2: Зачем ей выходить? Согласитесь.
0: Согласен.
2: Как
0: согласен.
2: Мы будем ее продавать?
0: Хорошо, хорошо. Вы знаете, у вас опасная служба. У вас
1: это правда.
0: Серьезная служба. И дай бог.
1: Вы должны вслушаться. Самое главное.
0: Да, да.
1: Самое главное услышать.
0: Да.
1: Гуси, они ведь по-прежнему остаются дикими.
0: Вот что. Вот что самое главное. И об этом не забываем, дорогие друзья. Спасибо Нильсу, спасибо Аке.
2: Пожалуйста.
0: Очень приятно было сегодня с вами общаться.
1: Остаться
0: вот так остаться в живых впрямую.
1: Да.
0: Боже
1: да.
0: мой. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Да.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Мы продолжаем программу.
5: Виталий Витальевич Жаков, хирург, да, у нас сегодня, да, в гостях, да. Можно ли,
6: да,
5: самому уже после операции,
6: да, да, естественно,
5: самому, да, в домашних условиях промывать мозг?
6: Ну, не советовал бы, не советовал. Единственное только, если есть рефлектор, рефлектор, простой, самый простой, это самому даже сделать две пластинки, это электрод, это, ну, дети этим могут заниматься, так сказать. Вот, сделать рефлектор, рефлектор, и просто чуть-чуть прислониться, чуть-чуть, не сильно, и как бы, как я и называю это, под впечатлением. Находиться под впечатлением рефлектора.
7: Виталий Витальевич, а почему мне ничего не говорили про рефлектор?
6: Сейчас скажу.
7: Нет, ну причем, я ваша давняя пациентка.
6: Вы не волнуйтесь.
7: А может, мне тоже интересно прислониться?
5: А я вижу, что вам не нужно ничего промывать.
6: Вы поймите,
7: рефлектор.
6: У вас 14% у вас работает не 10, а 14%. Это вселенная, вы понимаете?
5: Это 4%.
6: Это 4% для нее, для Элочки, это вселенная.
7: 15 хочу.
6: Но будем стараться. 15. Будем стараться, Элочка. Вот бусы. Постепенно. Бусы. Вот, попробуйте сейчас бусы. Да.
7: Бусы.
6: Вот, да. Вот,
5: Юля Хватко пишет, так, пишет нам. Что мне делать? Записываться ли на операцию или нет, в связи с тем, что у меня установлено лишь 3,2% мозга работает.
7: Юля, записывайся.
6: Ну вот Элочка рекомендует, но надо проверить.
5: Кто, надо ли больше?
6: Не знаю.
5: Вот такой вопрос,
7: Юля,
5: который остро мы
7: сегодня. Юль, ты меня слышишь? Записывайся,
6: да,
7: Юля.
6: Да, да. Надо попробовать, может,
7: Юля,
6: связаться, да, с Юлечкой.
7: Юля.
6: По телефону.
5: Позвоним Юле.
7: Юля.
6: Позвоним Юле.
5: Давайте попробуем.
6: Элочка, сейчас подождите секундочку, свяжемся с Юленькой. Да, с Юлей. Сейчас, пожалуйста.
8: Алло.
6: Вот,
5: наконец,
8: алло,
5: нас соединили.
8: Здрасте.
5: Прекрасно. Юлечка.
6: Здрасте, да. Юлечка, да.
5: Здрасте.
8: Неужели вы ответите на мой вопрос?
5: Да, на ваш звонок, конечно. Сначала мы ответили, а теперь вот вы пишете, что у вас 3,2% мозга. И вы хотите, Юлечка, я правильно вас понимаю?
8: Хочу.
5: Вы хотите увеличить, как бы, объем работающего мозга.
8: Вот увеличить бы мне,
5: да. И тут, Юлечка, вот тут резонно возникает вопрос. Зачем?
8: Как-то, а мне кажется, веселее будет.
5: Веселее будет?
6: А,
5: ну, может быть, у вас понимаю. Есть какие-то цели конкретные? Может быть, вы хотите, ну, что-то конкретно? Ну, я не знаю. Например, начать работать на бульдозере, ну, например.
8: Нет, нет, я и это хочу, и на бульдозере я хочу, и...
6: Мне вот эти
8: много желаний, просто мне кажется, что эти проценты лишние, они как-то будут мне помогать, как двигаться.
6: Скажите, а вы когда-нибудь путешествовали так вот далеко от дома? Да, путешествовали?
8: Виталь, это вы?
6: Да, это я. Здрасте. Юлечка, я под контролем, все слышу. Слышу, да. Говорите. Путешествовали далеко от дома, нет? Километров 5-6.
8: Нет, я только в магазин, тут я рядом.
6: То есть 2 километра?
8: Да.
6: 2 километра. Попробовали 4 километра. Вы можете попробовать?
8: Я не могу, я опасаюсь.
6: Пока опасаетесь, пока. Я понимаю вас. Но попробуйте 4 километра. Попробуйте зайти за угол. Заходили за угол когда-нибудь, нет? За угол заходили?
8: А что это?
6: За угол? Ну, это угол такой, у вас прическа.
5: Вот, дорогие друзья, да, я напоминаю вам, сейчас с Юлией Хватко ведет разговор Виталий Витальевич Жаков, наш хирург, который работает без вмешательства. Обсуждается проблема. Дело в том, что у Юленьки всего лишь 3,2% мозга работает. И вот сейчас налицо это процентная работа.
6: Вот, я прошу вас, за угол, это очень просто. У вас причесочка такая квадратная. Скажите, опишите себя.
8: У меня, скорее, треугольник такой.
6: Треугольник, хорошо. Вот у него углы есть, у треугольника же, да? Вы знаете,
8: да.
6: Сколько углов? 4. Нет? Я вас сбиваю специально. Сколько углов у треугольника? 4. Я вас сбиваю. Ну,
8: два,
6: говорите.
8: Два,
6: конечно. У треугольника 2 угла. Так вот, попробуйте зайти за один угол сейчас. Вот попробуйте сейчас мысленно зайти за один угол.
8: Один угол моей причёски?
6: Да, зайдите сейчас. Ну?
8: Боюсь.
6: Не бойтесь. Ну-ка, давайте.
8: Раз, два.
6: Два, три.
0: сама отпускаю. Отпускаю. Иди, иди, иди, отпускаю тебя.
8: Ой, пошла, пошла, пошла, пошла.
0: Молодец. Я запью водички, пока ты идешь.
5: Дорогие вот. Друзья, напоминаю, это касса здоровья на ваших глазах. Уникально. Уникально лечит прямо по телефону Виталий Витальевич Жаков. Без вмешательства лечит Юлю Хватко.
8: Я пойду за второй.
0: По шпалам и по шпалам, по шпалам. Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. Эх, ты.
8: Хорошо, хорошо себя чувствую, Виталий Витальевич.
0: Молодец, так держать.
8: Потом еще третий угол еще есть.
5: Мы попрощались с Юлей. Дело в том, что вот, Виталий Витальевич, вы знаете, меня совершенно это потрясло. Вот так и работает касса здоровья, дорогие друзья. На ваших глазах сейчас вы обратили внимание. У нас в гостях Эл, которая...
7: Кстати... Я так рад за Юлю, как я рад за Юлю.
5: Вот, видите, как Юля. И вы слышали, как нам позвонила Юлия Хватко. И абсолютно я убежден, что сейчас у нее... ну, во-первых, ее покинула изморозь, это стало понятно.
6: Абсолютно, да.
5: И
6: абсолютно.
5: Она уже, вы видите, это никакие, конечно, не 3,2.
6: Это уже 5.
5: Это уже 5. А то, может быть, мы вот с Виталием Витальевичем, не боясь, может быть, да. Скажем, даже и 6.
6: Да и 8 там могло быть.
7: Но до она каких-то пошла, моментов. Понятия, да, она пошла.
5: Как вы замахиваетесь вообще?
6: Ой, вы знаете, я замахиваюсь, я
5: и
6: вам скажу.
5: И такой последний вопрос, который нам задают все без исключения наши радиослушатели.
6: Да.
5: Сколько?
6: 14.
5: Все понятно. И вот, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо вам огромное. Это была касса здоровья. У нас была в гостях Эл и ее руководитель Виталий Витальевич Жаков.
6: До встречи.
7: Всех Виталий Витальевич.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
2: Знай и люби свой край.
9: Флора и фауна.
10: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук –

не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в списке нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
4: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
5: Без белья.
6: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Виталий Фламбо, который возглавляет корпорацию «Без белья».
5: Да, девочка.
6: Да, и вот сейчас мы узнаем ответ, наверное, на очень животрепещущий вопрос.
5: Ну, ты спросила, я напомню.
6: Да, куда же делать отходы?
5: Что делать, если, так сказать, человеку захотелось...
6: Приспичило.
5: Приспичило,
6: просто скажем, да.
5: Ну, когда ты в раздельном, так сказать, устаревшем белье...
6: Да, в раздельном, устаревшем...
5: Ты сбросил нижнюю часть себя.
6: И, пожалуйста,
5: и, так сказать, пожалуйста, хочешь сел, хочешь стоишь,
6: да,
5: пожалуйста.
6: Да, да. Как угодно.
5: А я настойчиво говорю, что наша корпорация занята следующим.
6: С чем?
5: Мы не просто делаем белье.
6: Так.
5: Мы еще выводим нового человека. Отходы человеческого организма, повторю еще раз.
6: Так.
5: Отходы человеческого организма – это
6: зло.
5: То, что организму не нужно.
6: Не нужно.
5: То, что в организме плохого.
6: Да.
5: То есть человек, когда идет в туалет,
6: да,
5: он таким образом подчеркивает: «Я плохой».
6: Но я хочу избавиться от плохого.
5: Я хочу избавиться от плохого.
6: И стать хорошим
5: снова. Но оно у меня периодически есть.
6: Но я хочу стать хорошим.
5: Периодически, но ненадолго.
6: Но ненадолго.
5: Ненадолго.
6: Но хоть ненадолго.
5: Не кардинально. Когда мы носим такое белье, мы вообще не посещаем туалет. Таким образом, мы доказываем, что мы хорошие люди. В нас нет отходов. Мы неплохие. У нас все самое лучшее. Мы великолепны. Снаружи и внутри.
6: А как вам удается безотходно жить, простите?
5: Ну, это и система питания другая.
6: Ага. То есть вообще...
5: Воздушно-капельная? Да, воздушно-капельная система питания. Это набор этих инструментов прилагается вместе с бельем.
6: Вместе с бельем.
5: Да. Вот с этим бельем вместе прилагается совершенно новая система питание.
6: Виталий, да? А давно вы так живете, простите?
5: Милая моя,
6: без отходов.
5: Без отходов уже 4-й год.
6: А выглядите неплохо.
5: А я, почему же я должен плохо? Что же вы думаете, я где-то сам себя обманываю, что ли?
6: Ну, я не знаю, куда-то все-таки отходы...
5: Ну, я хочу вам сказать, какать в себе, писать в себя, это, так сказать, глупо.
6: Глупо, конечно, глупо.
5: И когда ты это понимаешь, что как тебе писать в себя, это глупо, ты перестаешь и писать.
6: А что в питании? Вот скажите, что нужно изменить в питании, чтобы так жить?
5: Капельно-воздушный путь?
6: Да.
5: Да очень просто, господи. Во-первых, правильно дышать.
6: Правильно дышать чем? Носом, ртом.
5: Носоротовая система дыхания.
6: Это отсталая какая-то, да, я чувствую?
5: Нет.
6: Нет? Вот так вот.
5: Угу. Да, и все.
6: И все нормально, да?
5: Конечно. И, ну, и плюс, ну, капель.
6: А капельная, вот капельная как происходит?
5: Орошение наружнее.
6: То есть вы так питаетесь орошением?
5: Конечно.
6: Вас орошает. А кто вас орошает?
5: Ну, вы знаете, мы к этому комплекту белья, к этому комплекту белья мы сейчас уже подготовили и продаем.
6: Да.
5: Специальный орошатель.
6: Орошатель?
5: Да.
6: Орошатель. Где специальная какая-то, видимо, очень какая-то концентрированная жидкость, да?
5: Да никакой концентрированной жидкости, господи. Это чистейшая минеральная вода с газами.
6: А!
5: Да.
6: А с газами там?
5: Наносится на верхней части кожи.
6: И через костюмчик можно?
5: Можно. Я покажу места, где потом инструкция есть, конечно, как это работает.
6: Так, что, так да. Вы просто, получается, действительно, это какое-то вообще новое все.
5: Конечно,
6: новый образ жизни.
5: Конечно, я объясняю, это не просто мода какая-то, понимаете? Конечно, это будущее.
6: Это будущее?
5: Это люди будущие, абсолютно стерильные, никаких болезней, все чисто, прекрасно.
6: Да.
5: Жизнь до 272 лет.
6: Да, да, да, да, да, да, да.
5: Все
6: да,
5: продлевается. Да, поэтому да, что?
6: Да. И орошатели бывают там, как сказать,
5: да.
6: На святая, ну, какие-то да. На осень, зиму, да. Весну и разные да. Орошатели, да?
5: Да! Видишь? Тебя только пусти, Ира, и ты все уже сама знаешь.
6: Слушай, конечно, ну, потрясающе. Нет, я просто не ожидала. Прекрасно. Я думала, что вы только модельер, а вы же модельер, можно сказать, жизни, целой
5: да.
6: Жизни.
5: Да, мы строим новую модель, она называется «Без белья».
6: Ну, я думаю, что вы, уважаемые слушатели, зрители, вы, как и я, в каком-то диком восторге, восхищении.
5: Конечно.
6: Боюсь, что у вас выстроится сейчас очереди.
5: Да, они у нас и так стоят, милые, нам ничего не нужно.
6: Ну, конечно, конечно, да. Ну что же, Виталий. Ну, и мы благодарим вас, благодарим. Спасибо за вашу работу, за ваш труд, за немыслимый труд.
5: Конечно.
6: Спасибо огромное. С вами был Виталий Фламбо, глава корпорации «Без белья». До скорых встреч.
0: Без белья. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: 101.ru.
1: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.

0: вами передача «Береги берегущего». В гостях Кали Рубеночка Задьян, замечательный, прекрасный основатель холдинга «Займ». И мы говорим о мотомстве, о транжирстве и о том, как получить справку. А с вами, конечно, Ирина Рыбладзе. Да, продолжаем.
1: Ириночка, дорогая, приятно с тобой сидеть, приятно просто беседовать с тобой.
0: Итак, второй вариант мы разбираем.
1: Все второй вариант, сдан. Когда все анализы сдал, все посмотрели.
0: Прямая кишка все рассказала нам.
1: Все кишка тебе сказала, все сказала, прощептала тебе, сказала, он мот.
0: Или транжир.
1: Все кишка сказала, транжир. Транжира.
0: А если, скажите, а если все не, и не мот, и не транжир, что кишка говорит?
1: А кишка тогда тихо сиди. Просто тихо сиди.
0: Молчок такой.
1: Всасывается.
0: Молчок, да.
1: Всасывается и туда, и сюда. И все. И молчи.
0: Понятно. Так, третий вариант теперь.
1: Третий вариант, и я скажу, самый неприятный для транжира и для мота, самый неприятный.
0: Да что же это такое?
1: Третий вариант, это когда мот до такой степени мот.
0: Так.
1: Или транжира до такой степени транжира.
0: Так.
1: Что ему сразу выдается сертификат, который называется мот и транжира навсегда.
0: А как определяется-то это?
1: Просто ему говорят... Когда он спрашивает, когда вы отдадите деньги? Ему говорят, никогда.
0: Так.
1: Так и называется сертификат. Никогда.
0: Так.
1: Или транжира навсегда.
0: Транжира навсегда.
1: Да.
0: Вы говорите, и для этого варианта никакие анализы не нужны.
1: Ничего не надо, нет, просто прийти надо. Поцеловать, выпить чашку чая, вино, там шмино. Просто попить, посидеть и сказать тебе, спасибо, дорогой. Иди, дорогой, ступай.
0: Я поняла, мне кажется, я поняла. То есть вы даете вот эту вот справку, мот навсегда или транжира навсегда, но с этой справкой он ни в театр может, не может пойти, ни в туалет, ни в кино, никуда.
1: Нет, почему может ходить? Он куда угодно может ходить, но...
0: За свои деньги.
1: Да, конечно.
0: За свои деньги,
1: да,
0: понятно.
1: Конечно. К сожалению, это так бывает, и это очень часто бывает, что ему деньги не выдают. Сурен все проверяет.
0: Все честно проверено, но
1: все
0: денег...
1: Все по-честному, да.
0: Понятно, да. И справку, а же и справка вообще, какая-то в ней надобность тогда есть с этой справкой?
1: Есть обязательно. Это же не ЖЭК какой-то, ЖЭК-ШМЭК, или там это товарищество-маварищество.
0: Чему эта справка может поспособствовать?
1: Справка...
0: Ну, хотя бы в лагерь какой-то поехать.
1: Можно попасть в любой лагерь.
0: А, вот лагерь
1: можно? Конечно, да. В лагерь легко попадает.
0: Северный какой-то, да?
1: Я так же подозреваю. Любой южный, хороший южный, красиво, когда пустыня, перекати поле, море.
0: Понятно. Без то есть лагерь без аттракционов совершенно.
1: Без аттракционов, там из ручья попить немножко, и все только. И все, и солнце.
0: И туалет на улице.
1: Солнце и туалет на улице. Все.
0: Ну, вы знаете, а на любителя? А может, кому-то понравится?
1: Есть, вы знаете, Ириночка, есть любители такие.
0: Да.
1: Они любят.
0: Мот-турист называется.
1: Мот-турист навсегда называется. Мот. И ему говорят, до свидания, дорогой. Давай, до свидания, тебе говорят. Все, и мот пошел.
0: Мот-турист, да.
1: И мот-турист. И транжира тоже, до свидания.
0: У них даже слеты бывают, насколько я знаю.
1: Слеты, конечно. Да. Они собираются, там опять шпили-вили начинаются,
0: да?
1: Справки,
0: да,
1: друг друга меняются, всем песни поют,
0: лыжи,
1: все друг
0: да,
1: друга
0: да.
1: поздравляют, поднимают бокалы, вино. Понимаешь, все красиво.
0: Ах, красота, действительно, как красиво, рассказываете вы, Кали Рубенович, прекрасно просто,
1: да,
0: прекрасно.
1: И правильно.
0: Скажите, у меня
1: что?
0: Острый вопрос.
1: Ну, говорите.
0: А у вас у самого нет такой справки?
1: А у меня множество справок есть.
0: А у вас на три варианта, наверное, есть,
1: на,
0: да?
1: На все варианты справки есть, то если есть, надо. Конечно,
0: то есть иногда вы и в лес,
1: и под дрова. Как это есть такая поговорка? И в лес, и залез, и под дрова.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что вы получили удовольствие от общения с замечательным Кали Рубеновичем Казадьяном. Вы узнали все о холдинге «Займ». И теперь вы можете обращаться непосредственно к нему и приносить ему свои денежки. Небольшие, всего с 55 миллионов, по-моему, у нас, значит, да, начинается первый
1: да,
0: вариант?
1: 55
0: да,
1: 55 начинается для,
0: да,
1: мот,
0: да.
1: для мота, 55
0: да.
1: миллионов,
0: да,
1: для транжира да. 68 миллионов.
0: Всего ничего. Спасибо, дорогие радиослушатели.
1: Всегда
0: с вами
1: рады
0: была...
1: будем. Заходите,
0: да.
1: дорогие друзья.
0: С вами была Ирина Рыбладзе и передача «Береги берегущего».
1: Вай.

0: Содействуем в сумасшествии. Фламенко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
2: Hyvät naiset, svämse rodo, lokasakke, atte bravo, rosvosektori.

0: mennä suihkuun, jos ei tullu hikeä.
1: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио. Упругость мякоти.
2: С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма. Вот скажите, а как вы работаете с космонавтами? Потому что я знаю, что у вас есть опыт, вот Каустас в безвоздушном пространстве.
3: Да, мы на связи все время с нашей станцией.
2: Да, международной станцией.
3: Да.
2: Я знаю, что вы какие-то эксперименты уже проводите.
3: Да, ну потому
2: какие
3: что...
2: Какие результаты?
3: Ну потому что ребятки, они хотят улететь и прилететь.
2: Ну там в основном мальчики, конечно.
3: Там мальчики,
2: да, там
3: конечно.
2: Мальчики, да.
3: Вот, и они хотят прилететь, с такими большими изменениями.
2: Вот что вы уже, что вырастили они уже на себе?
3: Нет, ну кто-то волосы, кому что надо.
2: Кому что надо, да.
3: Кому-то нужно было, наоборот, уж чуть-чуть убрать ушей, да, добавить волевой подбородок сделать, да?
2: Понимаю.
3: Кому-то нужно чуть плечи было увеличить, таз уменьшить.
2: Уменьшить таз.
3: Да.
2: Ну да, потому что там же они должны проходить в эти люки, и
3: конечно.
2: Если большой таз...
3: А люки ведь, они раз, чтобы плечи вошли, а дальше
2: плечи,
3: вот...
2: Таз не входит.
3: Таз, да. Вот, поэтому...
2: Вот эти тазовые, выращивания или, наоборот,
3: уменьшение.
2: Тазовое уменьшение.
3: Сдутие на дутие.
2: Ну, так будет называть сдутие таза.
3: Да, сдутие таза.
2: Так
3: есть
2: вот скажите,
3: вздутие плеч, есть сдутие таза.
2: Так вот скажите, пожалуйста, а как же влияет безвоздушная, как невесомость?
3: Вы очень положительно.
2: А вот вы же говорите, вибрировать надо.
3: Да.
2: Как вибрировать в невесомости? Ирма, дорогая моя, нет уж, поделитесь.
3: Так как, очень легко.
2: Как они вибрируют?
3: Гораздо проще, чем на суше, скажем вибрировать. Потому что мы, сила тяжести и так далее.
2: Притяжение.
3: Это достаточно сложно.
2: Так.
3: А когда ты в невесомости вибрируешь, сколько хочешь. Мало того, ведь там специально есть камера.
2: Ну,
3: вибрационная.
2: Есть и вибраторы, у них же специальные вибраторы.
3: Конечно, да. Да,
2: вот,
3: да.
2: И у кого таз как раз немножко, широкий,
3: Надо просто хорошенько провибрироваться.
2: Провибрироваться.

0: Как далеко вы уже шагаете?
1: Мы куда угодно можем сделать эту перекачку.
0: Из таза в нос. Перекачка. Это вообще потрясающе.
1: Понимаете? Каустлас. Перекачка.
0: Перекачка. А, да. Вот оно все. Я теперь выяснил. Каустлас — это перекачка.
1: Да.
0: Из таза в нос, из носа в глаз.
1: Да.
0: Откуда угодно.
1: Откуда угодно,
0: куда угодно. Откуда угодно,
1: по желанию.
0: Ирма, дорогая, нам придется прощаться с вами, но ненадолго. Я теперь уже заинтересовался, как вы сказали, ваш партнер. Как его зовут?
1: Дмитрус.
0: Дмитрус.
1: Вы записываетесь Дмитрус Дмитрусу, Рудин. Читаете книгу.
0: Читаем книгу.
1: И мы вас не узнаем.
0: Я, боже мой, в следующий раз вы просто меня не узнаете. Из таза в нос, из носа в глаз. Из глаз я даже не знаю куда.
1: В уши,
0: господи. Всего вам удивительного, потрясающего и незабываемого ощущения радости общения с вами, Ирма.
1: До свидания.
0: Спасибо, до свидания.
1: Каустас!
0: Каустас!
2: Упругость мякоти. Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
3: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох. Покрылся корочкой льда. Ветер задумался. Его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: Она ведь тоже исследователь, да, насколько я понимаю?
1: А, да, исследователь и гусениц.
0: Тоже?
1: Да, ну, тоже, конечно.
0: То есть вы, так сказать...
1: Зоя Сунько. Я ей, пользуясь случаем, передаю привет. И привет моим маленьким Люсеньке и Гансу.
0: А вот скажите, гусеницы, которые передают сигналы, это же, можно сказать, какие-то вот как раз сигналы, сказать, какого-то инопланетного, как сказать?
1: Нет, нет, ни в коем. Нет, вообще вы задумывались, вот смотрите, вот, например, она вообще зимует, если вы, вот вы же не знаете, где она зимует, правда? Ну, она зимует внутри яйца.
0: Внутри яйца?
1: Да, ну, так в них заведено.
0: Заведено,
1: да.
0: Ага.
1: Вот, весной она выходит.
0: Да.
1: И что вы думаете?
0: Так.
1: Она съедает это яйцо. Да.
0: А яйцо какое? Это прям скорлупа? Вот?
1: Ну, не совсем скорлупа, но, так сказать, ну, чем-то напоминает.
0: То конечно. Есть кальций есть там?
1: Ну, есть. Немножко кальция и чуть-чуть сульфамида.
0: Сульфамида,
1: да.
0: Ага.
1: Угу. Сульфамид. И сульфамид, он очень помогает человеку. Очень. То, что она не доела, человек должен так на себя немножечко и чуть-чуть вот распределить, знаете, по телу.
0: Гусеничные яйца. Я вот недавно как раз увидела, что продают вот эти вот гусеничные яйца.
1: Это псевдо. Нет, нет, нет. Это фирма яичко. Не то, это не то.
0: То, что очень дорого.
1: Это не то, это очень дорого. Фирма яичко торгует гусеными яйцами. Это неправильно, потому что они их съедают, и только остатки.
0: Гусеничными яйцами.
1: Да, гусеничными, гусеничными. Они только остатки остаются, а вообще яиц нету гусеничных, они их съедают.
0: Съедают.
1: Вот.
0: Так что, дорогие радиослушатели, если вы увидите в продаже вот эти вот гусеничные яйца,
1: это
0: не берите,
1: это вранье.
0: Это вранье. Вот с нами Стас Суйко, он утверждает, что это абсолютное
1: конечно.
0: Вранье.
1: Любите гусениц.
0: Просто любите.
1: Любите.
0: Есть нельзя.
1: Есть нельзя гусениц, можно их любить.
0: Просто
1: целовать. И мы их целуем. Целуем, да.
0: Ну, а можно так, они маленькие.
1: Сладкую целуем.
0: Вроде как ты целуешь, незаметно раз и съел, да?
1: Да, чуть-чуть немножко.
0: Бывает, вы съели, да?
1: Ну, один раз.
0: Ну, вот видите.
1: Это был Георг.
0: Георг.
1: Ну, вот. Мы его съели. Ну, это было... У нас был ланч, и мы пригласили своих гостей зарубежных. И мы так и разговорились, что Георг, в общем, уехал в небытие.
0: Да, это печально, печально.
1: Да, но ничего, не будем об этом.
0: Вы знаете, тем более у вас новые
1: сигналы, потомства, сигналы, да? Сигналы, которые подают нам дорогие наши гуси. Я имею в виду Люси, и я их так назвал, Люси и гуси. Я имею в виду Ганс и Люся подают нам сигналы. Мы принимаем, мы все записываем.
0: Так вы же сигналы. Говорите, что еще пока не расшифровали.
1: Еще нет, одно только расшифровали один сигнал.
0: Какой?
1: Пятка. Сигнал пятка. Как бы нам намекают на то, что мы должны ходить на пятках.
0: Ах, вот в чем причина вашей прекрасной внешности сейчас.
1: Да,
0: вы,
1: ну,
0: наверное,
1: конечно.
0: Уже на вот этот вот пяткоход пошел уже.
1: Да. Нам надо всем ходить на пятках. И мы тогда мы спасемся.
0: Пятка. Ну, интересно, какой же будет второй сигнал? Ждем?
1: Ждем.
0: Теперь будем ждать.
1: Ждем.
0: Будем ждать.
1: Да, я вас заранее приглашаю всех, всех, всех, всех.
0: То есть можно прийти к вам на экскурсию, посмотреть, погладить.
1: Погладить.
0: Поцеловать.
1: Поцеловать,
0: да.
1: Обязательно. Пушистых,
0: да.
1: Наших пушистых друзей.
0: Пушистых друзей. Замечательно. Спасибо вам огромное.
1: Имаго. Мы все имаго.
0: Имаго. Вы запомнили, да. Радиослушатель?
1: Вы знаете, имаго. Что это такое? Это гусеница. Это понимаете, в чем дело?
0: Стадия,
1: это
0: я так понимаю.
1: Стадия. Я еще раз повторяю. Это значит яйца, потом гусеницы, потом куколки и потом имаго.
0: А вот если на нас людей перевести, то мы сейчас с вами в какой
1: долба,
0: стадии?
1: Долбамаго.
0: Долбамаго.
1: Да, Вот такое.
0: Понятно.
1: Вот такое.
0: Ну что ж, ждем сигнала.
1: Спасибо.
0: Здорово
1: очень
0: уже.
1: Очень приятно.
0: Да, спасибо, Анастас Суйко.
1: Спасибо.
0: Напоминаю нашим радиослушателям, что с нами был доцент кафедры УДЕ Егор. Передача «Мы не одни», Ирина Рыбладзе. До свидания.
1: До свидания.
2: Мы не одни.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Степная теркушка. Семейство теркушковых.
0: У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: не одни!
1: И снова в эфире «Мы не одни», доцент кафедры УДЕ имени Егорского Анастас Суйко с нами. Итак, вот что я еще хотела узнать у вас.
2: Да, да.
1: Дорогой Анастас.
2: Да, пожалуйста.
1: Я знаю, что ваша жена активное участие очень принимала вот как раз в приеме, как это называется,
2: потомство.
1: В беременности
2: потомство,
1: Люси.
2: Потомство,
1: Только сейчас узнал, что все произошло.
2: Да.
1: А,

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Рыба не проснется. Возьми ее.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИ НРГК «Вымпел».
3: Сайта пока нет.
4: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас передача «Кто они?». И у нас в гостях прекрасные, бравые, я бы сказала, мужчины. Это канцлер, который сидит напротив меня, и грифель, подпоручик. Да?
1: А мне, кстати, Ира, кажется, что вы, подпоручик-то, больше импонируете, чем мне.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
2: А вы заметили, что канцлер владеет удивительно целой палитрой языка.
0: Палитра языка. Я чуть-чуть обратила на это внимание. А хотела вас спросить, правильно ли я понимаю, что так как вы отказались от пещер, от укрытий, то и спать нужно абсолютно только вот на голой скале,
2: конечно,
0: никуда не укрываясь, вы презираете спальные мешки, палатки.
2: Канцлер, это все
0: не
2: так. Я прошу вас,
1: я хочу сказать важный момент.
0: Острый вопрос. Где
1: дело в том, что да, это не является острым вопросом. У нас как в стратегии, так и в тактике проложен путь короткого блицкрига. Мы не собираемся нигде ночевать.
2: Правильно. Ага. Без ночевки.
0: Без ночевки.
2: Ну, а победа без ночевки.
0: Прекрасно. Прекрасно. А скажите, подготовительный период? Подготовительный период, когда вот еще до блиц.
1: Крика. Согласен.
0: Что, согласны? С чем?
2: Абсолютно согласен.
1: Не знаю, я свое мнение высказал.
2: Мы абсолютно, вам я скажу, прежде всего.
0: Да.
2: Я не случайно сказал про чесночное оружие.
0: Чесночное оружие?
2: Да.
0: Это
2: ужасно.
0: Слишком
1: страшно. Стробохваты по всей длине.
2: По всей длине.
1: Периметра. А возможности такие у нас есть.
0: Ну, можно, конечно, вам вопрос?
2: Mm-hmm.
0: Именно вам, как руководителю, так сказать, движение.
2: Полка.
0: Полка, да.
2: Да.
0: Во-первых, если у вас сын полка,
2: угу,
0: есть?
1: Ну, у нас есть не только сын,
2: у нас
1: есть
2: мать
1: и внук, и мать, и внук.
2: Да.
0: Правнук. Mm-hmm. Я поняла.
2: И бабанька полка у нас.
0: Ну и
2: есть.
0: Сестры. Ну,
1: это уже такое народное у нас.
2: Народное, да. Эх, еще!
0: Mm-hmm. Ну да, и сестры, да?
2: Вперед еще!
0: Сестры есть, медсестры.
1: Давайте так. Значит, поскольку мы в наскальные войска не несут потерь.
2: Да, абсолютно.
0: То есть медсёстры
1: не нужны? Несут потерь,
2: конечно,
1: никогда. Не несут
2: это
1: потерь.
2: Это сдача, моментальная сдача
1: это
2: противника.
1: Хорошо, моментальная сдача противника.
0: Медсёстры...
1: Не несут потерь,
0: я хочу
1: повторить.
0: Я поняла. Медсёстры не нужны, а сёстры нужны?
1: Нет, ну, вы странный человек. Как без сестер можно будет увеличивать, так сказать, численность?
2: Численность войск.
0: Вот, ну я только вот, я все пытаюсь.
2: А у нас 39 родов войск, вы можете себе представить?
1: 39!
0: Теперь я понимаю.
2: И у каждого должно быть по сестре.
0: И по сестре?
2: В каждом роду войск, естественно.
0: Да, и по сыну полка. Да, я поняла. А скажите, как с питанием дело обстоит у вас?
1: Ну, смотрите, значит, я могу сказать. По доктрине.
0: Так.
1: Мы обходимся без питания и сна. Потому что...
0: Блицкриг.
1: Блицкриг. Кратчайшим путем захватываем... Но!
0: Так.
1: Если вдруг...
2: Не дай бог!
1: Конечно, у нас есть на этот случай специальные сухпакеты.
2: Да.
1: Сухпайки.
0: Сухпайки.
2: Топайки. Ну, или называется это по-другому. Провиант М.
0: Провиант М.
1: Почему М?
0: Да. Почему?
2: Да.
0: Почему М?
2: Пожалуйста.
1: А вот такой вопрос.
2: Вы ответьте на это.
0: Почему М?
2: Да, да. Это не является секретом.
0: Мужской?
1: Нет.
0: Провиант Ж, провиант женский,
1: нет,
0: для сестер, провиант М, мужской нет?
1: Нет.
0: Не знаю, даже подождите. Мужественный?
2: Ответить?
0: Не знаю, не знаю.
1: Ну, давай.
2: Для иностранных войск это провиант мэн.
0: Ах, вот что.
2: Да.
0: Интересно.
2: Конечно.
0: Потрясающе.
2: Потому что мы будем захватывать все иностранные войска.
0: Ну, если вы постоянно на сухпайке, ну, это же как-то для пищеварения не очень, так сказать, удобно, я бы сказала. А на этот вопрос ответьте мне, пожалуйста, после перерыва. Пока подумайте чуть-чуть.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: Диета.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фэк Радио, с вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня человек, которого вы так долго ждали, те, кто заботится о своем здоровье, которые заботятся о своей внешности. Да, именно для вас сегодня у нас в гостях сам Амин Пыжин, автор метода похудения. Да? Правильно я все сказала?
2: Правильно.
1: Здравствуйте, Амин. Да-да-да. Здравствуйте. Во-первых, очень рада вас видеть.
2: Конечно.
1: Как обычно, вы прекрасно выглядите.
2: Спасибо.
1: И вот вы сейчас расскажете секрет вашей
2: это
1: молодости.
2: Взаимно.
1: Дорогие слушатели, зрители, вот увидите, Амин помешивает в чашечке. Это как раз тот самый сок осины. И так совпало, что время эфира и прием осинового сока,
2: да,
1: вот они совпали, и поэтому Амин пьет его прямо в нашем эфире, что нам, конечно же, только приятно, да?
2: Конечно.
1: Так вот, Амин, ну расскажите, это же ваше открытие.
2: Да.
1: Сок осины. Да.
2: Сок осины. Ты меня не подкосил, ты лишь только ты поправил.
1: Боже.
2: На пределе моих сил. Это импровизация, вы знаете.
1: Я так и поняла, Это же вот из вашего сборника «Осиновая роща».
2: Осиновая роща, да.
1: Там она же вся в импровизации.
2: Она вся в импровизации, это белый стих, зеленый стих.
1: Да.
2: Немножко голубого даже иногда я себе позволяю.
1: Да.
2: Сок осины диктует. Диктует нам все.
1: Да. Ну вот расскажите, как вообще пришла вам в голову?
2: Ну, вы понимаете,
1: эта
2: в чем дело? Все постоянно, вот мы знаем, что такое отжим. Первый отжим, второй,
1: да.
2: Второй, третий и так далее. Вот.
1: Да.
2: Я применил все 4 отжима.
1: Сразу?
2: Да.
1: Как это возможно?
2: Возможно. У меня же есть специальный. Это приспособление, это, конечно, ноу-хау. Я не могу пока раскрывать секрет.
1: Ну, я вас понимаю. А скажите, ведь вы целиком берете все дерево? Ведь
2: нет,
1: все берете.
2: Конечно, нет. Сердцевина.
1: Только сердцевина.
2: Конечно, только сердцевина.
1: То есть кора, лепестки,
2: это шелуха. Шелуха, шелупонь, как я это называю.
1: То есть исключительно только вот сердцевина ствола.
2: Сердцевина ствола.
1: Осины.
2: Ствол осины, волосины принесло порой ко мне. Волосины все покрыли. Оказалось, я на крыльях, а на крыльях я любви.
1: Боже мой, какое блаженство, Амин.
2: Иногда.
1: Но я так понимаю, что вот эта вот способность к такому стихотворению.
2: Ну, вы же понимаете, когда вы очищаетесь, когда вы это происходит, когда вы начинаете, когда это начинается вот это вот очищение от ненужного. Избавление от лишнего.
1: Скажите, а нельзя ли, вот, ну, если употреблять все время сок осины, это не может привести к тому, что вы можете осунуться?
2: Ни в коем случае.
1: Нет.
2: Осина и осунуться – это
1: не
2: разные
1: быть,
2: категории.
1: Да. То есть осунуться вы не можете?
2: Осунуться от осины нельзя.
1: Нельзя, да? То есть все барышни, все наши слушательницы могут смело применять?
2: Смело применять. Они лишь только будут оттачивать свою фигуру.
1: Боже мой,
2: какая
1: обрез.
2: Свой абрис.
1: Абрис, да.
2: Конечно, да.
1: Но скажите, ведь не только сок употребляем, мы же...
2: Я с вашего разрешения
1: сок
2: осины как раз...
1: Конечно. Пригубите.
0: Деревянная диета. Правда с запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
4: In deiner Hundeschuh

0: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
0: Каникулы Бонифация.
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас тут страсти накаляются, вскрываются какие-то старые проблемы, я бы даже сказала, нарывы между Львом Бонифацием и девочкой Майей, которую он увез с этого африканского острова. Майя, дорогая Майя, а может быть вам все-таки вернуться?
4: Нет! Почему? Я не могу вернуться, у меня нет документов, я вам объясняю. Документов у меня нету. У меня нет возможности купить билет.
5: Нет, Маечка, я прошу.
3: А часто вас на улице останавливают по поводу документов?
4: Все время.
5: Я остановил.
4: Останавливает милиция и говорит, где ваша регистрация?
3: Приходится вам с животными как-то переправляться в клетках.
4: Конечно, везде, все гастроли, как с животными в клетках я езжу.
3: Бесплатно?
4: Мясо, мясо, вот что от него мясо осталось мне,
3: да,
4: то я и ем.
3: Боже мой, все
5: я
3: равно...
5: уже всю задницу разодрал себе, когда...
4: Сука ты, а не лев!
3: Да невозможно, слушайте, невозможно, просто я даже не знаю, ну как... Ведь все-таки есть какие-то общества.
4: Я хочу обратиться сейчас ко всем темнокожим.
3: Давайте.
4: Живущим без документов.
3: Да.
4: Темнокожие, бунтуйте, требуйте документов. Все, да. Жить без документов невозможно.
3: Да, Майя, дорогая.
5: Нет,
3: Бонифаций, вот понимаете, к чему ведет вот эти вот опрометчивые поступки? Вот этот вот захотел увезти и увез девочку.
4: Я больше не могу. Больше не могу. Я не хочу больше быть с этим проклятым чудовищным львом, который обманул меня, посулил. А в результате...
3: А что он вам обещал? Что он
5: я
3: вам обещал?
5: Я подарил...
4: Огни! Цирк! Слава!
5: Огни подарил ей! Цирк!
4: А ничего, ничего. А живу ничего. В клетке 50 лет.
3: А работаете в шапито?
4: По сути, да.
3: По сути, да.
4: Вот и все.
3: Вот и все. Дорогие наши слушатели, зрители, вот видите, к чему приводят мечты. Как это драматично могут развиваться события. Может показаться, что вы идете к своей золотой, розовой мечте, звезде и так далее, и вот вы останетесь без еды просто и без документов. Правильно я говорю?
4: Да. А всего-навсего повелась я, как дурочка в детстве.
3: Да.
4: И уехала с Бонифацием.
3: Красивое жонглирование словами и так далее, и так далее.
5: Майя, я...
3: Бонифаций, я от вас такого не ожидала. После эфира я хочу с вами серьезно поговорить. Просто серьезно поговорить. Как с человеком. Все. Спасибо, дорогие слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио была. Спасибо,
4: прощайте,
3: до свидания.
4: Прощайте.
3: До свидания.
5: Маечка,
3: до свидания.
5: Люблю тебя.
0: «Каникулы Бонифация».
6: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Минутка поэзии.
7: И я, сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет.

0: мой убить! Я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить!
1: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве».
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?
3: Скажите, я правильно понимаю, что вот у вас вот этот вот, вы ставите диагноз?
4: Во-первых, нет очередей.
3: Во-первых, просто
4: вообще
3: нет.
4: Вообще нет очередей. Нет очередей, бесплатно.
3: Да. А ориентируетесь ли вы все-таки, когда пациент все-таки к вам попадает, доходит, если недомогание еще не прошло, на пазухи носа? Потому что мне говорили, что вот ваша вот эта вот прекрасная фамилия Пазухов каким-то образом говорит и о том, как именно вы диагностируете.
4: Значит, я вам скажу, даже бывает так.
3: Так, как?
4: Бывает так. Вот он отправился ко мне, получив Набокова 37, через неделю ко мне отправился, да, на Тучкова 9.
3: Тучкова 9, да.
4: Он приходит туда.
3: Да.
4: А меня нет там.
3: Подождите.
4: А вот. Слушайте внимание. Если он меня не застает на Тучкова 9,
3: так,
4: я нигде, кроме Бокова 37, быть не могу. Я либо на Тучкова 9,
3: либо
4: для него, для пациента. Зачем это делает?
3: Я поняла, зачем.
4: Организм пациента сам проработает эти в этом радиусе 8 километров между обычно, в среднем, между Бокова 37 и Тучкова 9 до 4,5 километров.
3: Я поняла.
4: И так он делает ходку раз.
3: Ходку раз, ходку
4: и
3: два.
4: И ходку два.
3: Ходку два. То есть
4: я могу, заметьте, принять его и на Тучкова 9.
3: И на Тучкова 9.
4: Такое может случиться.
3: А в регистратуре вы можете его принять потом?
4: Нет.
3: Нет.
4: На Конева 9 никак.
3: А
4: на
3: если
4: Конева
3: ходок
4: 6
3: не хватит все-таки? Вот он уже прошел и уж к вам прошел.
4: А недомогание
3: уже
4: все остается?
3: А, да.
4: Тогда, конечно, я ставлю диагноз, определяю лечение.
3: Угу.
4: И оно у нас ясное. Лечение ясное. Оно либо назальное, либо оральное. Конечно. Оральное лечение. И я могу вам сказать.
3: Да.
4: Мы же говорим только о назальном и оральном лечении.
3: Больше никакого нет. Никакого. Да.
4: Вообще, я хочу вам просто даже, открыть глаза.
3: Вот откройте, да.
4: Сегодня совершенно ясно, что человека можно вылечить либо назально, либо орально. Других дырок в организме нет.
3: Подождите, бывают операционные какие-то пути?
4: Это не разговор с терапевтом.
3: Ага.
4: Если вы собираетесь скрывать человека тем или иным способом.
3: Скрывать
4: его, так сказать, изнутри что-то с ним, как говорится, идет. Это уже не лечение.
3: Не лечение.
4: Это уже, так сказать, это уже опоследованное. Опоследованное уже, так как говорится, уже пропущенное.
3: Пропущенное. Упущенные ходки, так сказать.
4: Время уже.
3: А человек мог
4: все
3: взять, походить несколько.
4: Конечно,
3: раз. Конечно, во-первых. А скажите, вот такой вопрос. Может быть, острый вопрос. Скажите, обязательно ли ему ходить от регистратуры одной, потом, на Бокова 37, заканчивая Тучковой 9 и так далее? А может быть, ему просто каждый день выходить и куда-то ходить, гулять, как мы говорим?
4: А чтобы потом на операционном оказаться на столе?
3: То есть только прогулка по этим адресам дает результаты?
4: Вы понимаете, во-первых, прогулка в радиусе. Радиус – это точное совершенно.
3: Там все просчитано.
4: У нас все просчитано.
3: Скажите, и просчитано.
4: Дистанции смотрите, во-первых, Конева 6, Бокова 37 и Тучкова 9.
3: Да.
4: Вот три места, которые используются практически кругово.
2: Флора и фауна родной планеты.
5: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
2: С нами хорошо. 101.ru
1: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
4: Лабиринт Леонардо.
5: Чем отмечается лучше вот это вот место? Зараженное
6: маркером,
5: уже.
6: Зараженное маркером.
5: Маркером каким?
6: Простым зеленым маркером всегда.
5: Лучше зеленым.
6: Зеленый.
5: Я записываю, да. Зеленым.
6: Зеленым маркером отмечайте.
5: Так.
6: Запах, конечно, еще будет оставаться. Конечно, отфекали.
5: А я права, если спрошу, что зеленый маркер тоже частично отбивает вот этот вот запах. Вот
6: частично, да. Частично, да. Конечно, конечно, отбивает. Все пометили зеленкой, как мы называем ее зеленкой. Зеленкой все пометили. Тоже волосиками накрываем.
5: Так.
6: Да, волосиками накрываем. А волосики накрываются вдоль и поперек. Вдоль и поперек.
5: А,
6: вдоль и
5: поперек. Вот в чем дело. Понятно.
6: Выложили волосики.
5: Сеткой
6: получается.
5: Да.
6: Выложили сеткой, зайранский клещ уже не подойдет к юрте. Ты понимаешь? Он не подойдет. Он будет вокруг стонать. Стонать будет вокруг ходить юрты. Топать будет.
5: Очень важный вопрос. Ведь рядом с юртой у нас же живет тетяшка. Лисы.
6: Да. Там много, естественно, там много.
5: Да вот меня волнует судьба лис и тетяшек. Потому что если озлобленный клещ бродит вокруг юрты, не нападает ли он на лис и тетяшек?
6: Нет, не нападает на тетяшек, нет. А он расстроен, понимаете? Вот его, утлый его мозг, вот этот маленький. Мы добивались, так сказать, проводили опыт.
5: Он озлоблен, но расстроен.
6: Он расстроен. Озлоблен, но расстроен.
5: То есть ни на кого не нападает.
6: А ни на кого не
5: просто
6: нападает.
5: Ходит.
6: И он боится лис. Он боится лис. И волосики вот эти беленькие, которые вокруг у нее
5: хвостика,
6: он особенно их боится. Он боится, и поэтому он скрежет.
5: А если человек выйдет из юрты?
6: Человек может. Вы имеете в виду помочиться? Или
5: ну, просто... конечно,
6: ну,
5: но...
6: конечно, да.
5: Ну, да.
6: Когда выходит помочиться, он может просто отойти лучше к воде, лучше к воде.
5: А если воды рядом нет?
6: Есть вода рядом с юртой, всегда есть вода.
5: А мне кажется, бывают случаи без воды.
6: Но понимаете? Это бывает, вы знаете, это глупые люди, которые совсем не понимают, что, что она в водной основе должна быть.
5: Радиослушатели, записывайте, имейте в виду, юрту строить у воды.
6: Как минимум 13-14 метров. И должна быть вода.
5: То есть,
6: как
5: то
6: минимум.
5: Есть все это делать, я извиняюсь, нужно в воду лучше.
6: В воду лучше, все делать в воду, так, абсолютно.
5: И тогда клещ не тронет.
6: Нет, абсолютно, так, клещ так. Не подойдет. И вам скажу, в Зайране. Это раньше так. Почему мы в Зайранске? Это в Зайран. Это страшная, так сказать, была зона. Ее поэтому и так называли. Зайран. Это Зайран, где-то да. Недалеко, и где Иран. Вот там вот, вот туда. Это да, Иран, да, Ирак. Да. Вот. Там Зайран. И там вот там этот клещ особенно был, так сказать, злостный такой.
5: Оттуда, свирепствовал.
6: Свирепствовал. Mm-hmm, оттуда, mm-hmm. Оттуда это все тянется. Это из глубины веков, которые мы с вами уже, так сказать, сейчас приходим к нашим дням. Да. И вот мы сталкиваемся с этим клещом.
4: Лабиринт Леонардо.
3: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101.ru.
1: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио, и с вами я, Ирина Рыбладзе. И сегодня, наверное, первый раз в истории эфира у нас гость из мест,
1: да.
0: Осторожно, из мест не столь отдаленных. Это Виталий Бонч. Это герой вот этой нашумевшей истории про анестезиолога Тирана. И он в сопровождении полицейского, естественно, который прикован, то есть Виталий Бонч прикован наручниками к полицейскому. А имя полицейского засекречено, он не говорит. А, не скажете нам свое имя? Извините. Нет, не скажет, видимо. Но мы будем разговаривать с Виталием Бончем. Здравствуйте, Виталий.
1: Здравствуйте, я не маньяк.
0: Да, подождите, вы не маньяк, но, однако, вы уже 11 лет сидите в тюрьме.
1: Да.
0: И вас, вы заключены на пожизненное заключение.
1: Я прошу не путать.
0: Что?
1: Я не маньяк.
0: Вы не маньяк, но у вас пожизненное заключение.
1: Да.
2: Я кусал спящих перед операцией.
0: Да, это страшная, трагическая история. Укусил и не одного человека, а многих успел покусать перед операцией.
1: А вы это не докажете.
0: Спящих людей.
1: Не докажете.
0: Подождите. Вас как взяли вот из операционной, в костюме вот в этом. Так, собственно говоря, вы как костюм-то не сменили.
1: А я не меняю, между прочим, своих позиций.
0: Вы не меняете своих
1: позиций. И буду еще выступать, между прочим.
0: Так, извините.
1: И ко мне прислушается народ. Простой народ.
0: А прислушаться к чему, скажите?
1: Я вам скажу.
0: Вот скажите,
1: кое-кто.
0: Осторожно, к чему прислушаться-то надо? Вы что-то заявляете, что-то какие-то требования у вас?
1: Да.
0: Или что, какие?
1: Я заявляю, что я... Никогда.
0: Да.
1: Ни себе.
0: Да.
1: Ни другим.
0: Так.
1: Не впрыскивал буридан.
0: Как?
1: Вот так.
0: Но это уже доказано. Это известно, что вы и себе, и всем спящим впрыскивали перед операцией буридан.
1: Кто докажет?
0: Кто докажет? Это есть доказательство. Отпечатки пальцев.
1: Ты докажешь.
0: Отпечатки пальцев.
1: Где? Ваших. На чем?
0: На чем? На шприце?
1: На шприце?
0: Да.
1: А где шприц? В яйце?
0: Нет, шприц, извините, он в хранилище вещественных доказательств. Да. У меня вопрос к полицейскому. Извините, не знаю, как вас зовут, извините, что...
1: Леня его зовут, Леня.
0: Леонид, здравствуйте, Леонид. Скажите, как себя ведет Виталий в камере? Нападает ли он на сокамерников? Или он в одиночной камере сидит? Нам все интересно.
2: Он раньше сидел в общей.
0: В общей, так.
2: Но поскольку он кусал спящих перед операцией.
0: А, подождите, и в тюрьме тоже операции были?
2: Ну, конечно.
0: Ага.
2: Ну и все, поэтому перевели
0: в одиночную.
1: Я...
0: Теперь никого не кусает.
1: Анестезиолог

0: не кусает.
1: Анестезиолог от Бога.
2: Виталий, вопрос. Вопрос.
1: Поняла?
2: Вопрос.
1: Да.
2: Ответьте на вопрос.
1: Давай.
2: Зачем вы кусали спящих перед операцией? Зачем?
3: Если они уже и так спали.
2: Они так, понимаете, есть...
1: Лен не понимает.
2: Понимаете, лежачего не бьют. А вы спящего...
1: А я не бил.
2: Кусаете, это еще хуже.
1: А я облизывал их.
2: Вы понимаете, что происходит? Облизывали?
1: Да.
2: А если следы от укуса страшно?
1: Это не... Неправда.
2: Что неправда?
1: Укуса не было. Облизывал.
2: Это у вас такой язык шершавый?
1: Как тебя зовут?
2: Ирина меня зовут.
1: Иринка.
2: Ну?
1: Разрисована картинка. Ладно.
2: Что ж происходит?
1: Скажите, я их не кусал. Никто не докажет.
2: Вы их облизывали?
1: Не ты.
2: Облизывали, да?
1: Я облизывал.
2: А зачем?
1: Люблю.
2: Кого?
1: Все.
3: В молчании бубнят.
2: Спящие пациенты? Бубнящих любит. Понятно. Ненадолго прервемся, чтобы услышать, так сказать, продолжение этой страшной истории.
4: Правосудие. Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Да, сегодня, дорогие наши дорогие, балет действительно у нас в гостях. Это волшебная, ослепительная, воздушная прима-балерина Жанна Забавина.

0: Браво! Браво, Жанночка! Браво!
1: Я не могла не станцевать для наших радиослушателей сегодня.
0: Спасибо вам большое,
1: да,
0: Господи.
1: Да.
0: Вот цветы, вы видите, спасибо, это вам.
1: Спасибо большое. Это спасибо. Я тронута, вам... я очень тронута.
0: Жанночка, спасибо, да? вы так ослепительно танцевали в вот этой вот и композиции.
1: Ну что вы.
0: Да, вот я хотел бы с нее начать.
1: Давайте.
0: «Лебединая песня», так и называется эта композиция.
1: Ух, да, да.
0: Ее придумал Шушаров.
1: Да, ну Шушаров, конечно.
0: Да, он с вами все время работает.
1: Да, да, он работает все время со мной, конечно. Но мы сегодня ведь не о Шушарове.
0: Не о Шушарове, а о вас. О вас, конечно, о вас.
1: Я надеюсь.
0: Вот расскажите о вашей первой работе, а совсем о первой работе. О первой вашей работе.
1: Ну, вы знаете, моя первая работа.
0: Да, я понимаю.
1: Как ни странно, вставать и утром идти в детский сад.
0: Боже мой, какая удивительная. Скажите. Удивительный все-таки вопрос первый. Почему у вас такой голос, скажите?
1: Господи, ну, вы знаете, ну это после родов.
0: А, после родов?
1: После родов у меня.
0: Боже мой.
1: Так случилось, и голос такой вот стал немножко, чуть-чуть погрубел.
0: Немножко.
1: Вот, ну, вы что же.
0: Ничего, это не страшно.
1: Вы знаете, вот многие считают, что в балете принято отказываться, так сказать, от детей, от семьи, только для того, чтобы делать карьеру. Ну, я с этим в корне не согласна.
0: Согласен с вами, да.
1: Но вы согласны, а я не согласен.
0: Да, видите, у нас так получается, дорогие наши радиозрители.
1: Согласны,
0: не согласны. Удивительно. Вот если бы вот это сочетание, может быть, слегка натреснутого вашего баритона и ваша статуарность, ваша удивительная статуарность, я повторяю, с нами прима-балерина Жанна Забавина, дорогие друзья. Вот ваша статуарность и...
1: Простите, мне было бы приятно, если бы вы сказали прима-балерина Жанна Забавина, удивительная, волшебная, ослепительная,
0: воздушная. Хорошо, конечно. Удивительная, волшебная, ослепительная и воздушная.
1: Спасибо.
0: Жанна Забавина.
1: Спасибо, да. Ну так, статуарность статуарностью, но возвращаясь к Шушаре, ну хочу вам сказать, конечно, мы с ним много работаем, много по-прежнему. Вот, но сейчас уже, как вам сказать, знаете, наши пути начинают, в общем-то, расходиться, потому что многое уже сделано.
0: Да, я понимаю.
1: Уже сделано.
0: Да.
1: Ну, вот. А как говорится, на его идеи пуантов не напасешься.
0: Не напасешься, да. Вот, кстати, по поводу пуантов. Кто канифолит пуанта? Вы сами?
1: Вы знаете, ведь сейчас такие времена, ну, нельзя довериться никому. Конечно, я канифолю все сама. Я канифолю и сама, и... Вы знаете, я так... Вообще, я канифолю хорошо. Крепко канифолю. Я даже своим подругам многим канифолю. Ну, канифолю им... Да что говорить, по-честному, вся третья линия кардебалета вся мною отканифолена.
0: Господи, боже мой! Ой, удивительно. А ведь кардебалет, он должен за солисткой смотреть. Они ведь учатся у вас.
1: Ну, они смотрят в каком-то смысле.
0: Ну, немножечко, так, они подсматривают, конечно.
1: Ну, конечно, да.
0: А вот вы знаете, вот хотел бы такую вот очень актуальную тему. Вы знаете, она сейчас встала, как вот сейчас говорят, в полный рост.
1: Это колом она стала, эта тема.
0: Да, вот вы тоже, вы почувствовали.
1: Я понимаю, я знаю, о чем.
0: Итак, я должен для наших радиослушателей сказать, чтобы они тоже понимали, о чем идет речь. Это пьянство в балете.
1: Ну, дорогие друзья, и ну и вы тоже все, ну все просто, я хочу сказать.
0: Да.
1: Вы поймите, балет — это тяжелый труд.
0: Ну, да, я
1: это
0: понимаю.
1: Это тяжелый труд. И порой бывает приходит, вы приходите после спектакля, вы в изнеможении падаете на диван.
0: Вот как.
1: И бывает, не можете до 6 утра, до 7 утра уснуть так.
0: То есть вас,
1: конечно,
0: по-прежнему вот эмоции...
1: Да, эмоции разрывают и физический организм. Вот, а в 9 вам уже у станка.
0: Да,
1: у балетного станка, будьте добры.
0: Да.
1: Как говорится, и канифолить, пожалуйста, нужно и кардебалет, вторая, третья.
0: Да и Шушарин заставляет.
1: Вот, Шушарин — это, так сказать, такая работа, ну что ж.
0: Ну что ж, естественно.
1: Вот, и ты уже на репетиции в 9 в классе стоишь.
0: И что же,
1: И совершенно ты просто... А так вот день за днем, вы представьте себе, и, конечно, многие срываются.
0: Многие. И вот вы знаете, вот даже вот Волосов ваш, это тоже, извините.
1: Ну, давайте договоримся так. Волосов и тот вот этот случай, что упал в оркестровую яму, так это, ну, Волосов, ну, подумаешь, ну, с одной стороны, с другой стороны, что сказать про него? Он был выдающийся танцор.
0: Удивительно.
1: А сейчас он, знаете, я бы сказала так,

0: для наших радиослушателей хотел. Это так обидно. Вы представьте, Волосов. Ну, это на уровне, ну, вы понимаете, Мариус Петипа, Волосов. Вот это вот уровень. Вот, вот такой уровень. Ну, почти. Да. Ну, я говорю, почти.
1: Ну, да.
0: Ну, да. Но, ну, да. Да, но при этом с фляжкой в руках танцевать. Ну, как это
1: можно? Ну, не так, чтобы он ее, ну, что ж, в руках прям. Он ее, знаете, так припрятывает удивительно. Он ее все время, сказать, в колготы себе закладывает.
0: В лосины, ну, в смысле, в лосины. Да,
1: мы,
0: да,
1: их, ну, называем колготы.
0: Ну, я понимаю, вот, да, да.
1: Ну, конечно, для в лосины. Он, да, знаете, вот если он лицом, так сказать, в зрительный зал, ну, скажем, вот у него идет ПДД.
0: Вот это ПДД знаменитое, да.
1: Первая часть. И вот эту первую часть он проходит по переднему, почти по авансцене перед, так сказать, оркестровой ямой. Он проходит лицом, как бы зрителю проходит.
0: А фляжка?
1: А фляжка у него сзади. Понимаете, в колготах. И никто не видит.
0: Ничего.
1: И никто не видит. И тут наступает момент, когда он раз и переворачивается спиной.
0: Да, вот
1: и
0: это,
1: проходит вот это его знаменитое, вот это знаменитое волосовское, да.
0: Волосовское, вот это
1: вот. Это, вот это вот, понимаете?
0: Да, да.
1: Он де тро.
0: Да, да, тро.
1: И он, и что вы думаете?
0: Да.
1: Он успевает эту фляжку из колгот из задней части пересунуть в переднюю.
0: Господи, боже мой. Как это все вот удивительно, это удивительно. И вы знаете, здесь и смех, и грех.
1: Одновременно в себя сочетается.
0: Все время рядом.
1: А ведь искусство оно такое.
0: Вот.
1: Это и смех, и грех одновременно.
0: Жанночка, я прошу вас, расскажите побольше.
1: Ну, пожалуйста, с удовольствием. Вот еще, например, был случай. Да? Нехорошо, конечно, обсуждать за глаза.
0: Ну, я понимаю,
1: но
0: да.
1: Волосов, конечно, последнее время пьет сильно.
0: То есть до какого доходило?
1: Ну, вы знаете, он был у нас в случае, он третий акт второй раз протанцевал.
0: Ага, вот оно в чем дело.
1: Да, да,
0: и заставил все, и все смотрели.
1: Конечно, он и зрителя заставил остаться.
0: И
1: так сказать, и дирижер, и оркестр, все. И заново прошли третий акт, и он один все партии пьяный танцевал. И в конце еще упал в оркестровую яму. Волосов бог.
0: Бог, да,
1: бог,
0: действительно.
1: Вы понимаете, я
0: бог, считаю, как говорится, я бог.
1: И
0: бог
1: ничего его... не сделать с этим. И пожалуйста, вот это вот,
0: да,
1: вот это, вот знаете, когда из публики начинают обсуждать пьянство в балете,
0: да
1: это не ваше дело.
0: Да.
1: Второй раз посмотрели,
0: согласен.
1: И будьте довольны.
0: Вот,
1: как
0: спасибо вам.
1: Понимаете?
0: Жанна Забавин у нас сегодня прима-балерина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная. Господи, этих эпитетов можно сколько угодно перечислить.
1: Спасибо,
0: и мы хотим,
1: дорогие друзья,
0: вас еще раз отблагодарить за ту любовь, которую вы и Волосов, естественно, ваш, и без него никак не, приносит нам.
1: Вы знаете, и то, что Шушарин пытается выгнать Волосова из театра.
0: Да.
1: Я вот вам скажу сейчас публично в эфире,
0: да,
1: и пусть Шушарин слышит это.
0: Да.
1: Если Волосов только будет выгнан из театра,
0: да,
1: выгнан будет из театра.
0: Да, тогда?
1: Я уйду с ним.
0: Боже мой, нет, публика этого не простит,
1: да,
0: вам. Любимая наша, незабываемая наша, одухотворенная наша, пусть водка не душит. Вот так бы я поставил вопрос. Пусть водка не душит искусство. Потому что искусство и водка, они все равно рядом. Они бок о бок. Итак, мы заканчиваем нашу программу.
1: Спасибо.
0: Прощаемся с Жанной и говорим, балет всегда у вас в гостях.
1: Прощайте.
0: Благодарю вас. Балет в гостях. Побалуй себя.
2: Теплый воздух из твоего фена так и струится.
0: Спа-галерея «Воздух» Кинешмы.
2: Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
2: Минутка поэзии.
4: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет. Конечно, тут, друзья, вы правы, придется завтра снова встать и спеть.
0: Анастас Зомберг. «Сквозь штормы». Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
6: Вперед, Ротозей!
7: Итак, снова с вами программа «Вперед, Ротозеи», «Ватага Ротозеев», движение, которое организовали Джон Плужников, хирург, и Сергей Че, космонавт. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. Так вот, мы вернулись опять к носкам, потому что действительно потрясающе совершенно. Вот я сама недоумеваю, как и зачем, и сколько нужно было и покупать, и носить, когда все так просто. Просто сними носки и все. Забудь, проблема.
8: Видите, да. это снова мы приходим к тому, что мировая закулиса.
7: Мировая закулиса,
8: вот,
7: да.
8: Мировая закулиса.
7: Да. Да.
8: Ведет нас куда-то к каким-то страшным вещам, когда выясняется, что ноги потеют, и людей обвиняют. А во всем виноваты, оказывается, носки.
7: Слушайте, мне кажется, я поняла, почему вы в майках. Почему майки это ваш...
0: Произнесите.
7: Ну,
0: уже вслух произнесите.
8: Давайте вслух, не бойтесь.
0: Мы ждем Сергей и Джон. Уже для чего
7: вы к вам пришли? Вы знаете, я скажу, потому что у нас смелая передача, я могу сказать. Потому что я поняла, что кроме ног, второе место, которое, в общем, все пытаются как-то дезодорировать и как-то, я бы сказала, завуалировать, это, не побоюсь этого слова, подмышки.
0: Конечно.
7: И вот, собственно, ответ на все вопросы.
0: Вот и все.
7: Майка наше все.
8: Это и есть. Вы видите, какая работа проведена ротозеями. Как быстро.
7: Да.
8: Как внятно, как четко. В потливости виноваты носки.
7: Да.
8: Всегда нужно носить майку.
7: Да. А галстук для того, чтобы прикрыть немножко гланды.
0: Нет. Я вам скажу больше. Зачем прикрывать гланды?
8: Нет. Галстук это просто культура.
0: Культура и как это? Это я вам скажу.
7: Стиль?
0: Это стиль.
8: Это эстетика.
0: Эстетика. Это ориентир, это стержень.
8: Потому что мы оба Ленинград.
7: Вот.
0: И я вам скажу, и теория наша, мы о ней, так сказать, вот сейчас еще коснемся ее. Теория.
8: Да уже коснулись.
0: Теории коснулись. Да, теория чистого заступа, она в действии.
8: Ну,
0: вы знаете, что такое чистый заступ?
8: Заступать или не заступать?
0: Вот и все.
7: Ну да, переступ. Да. Нет, именно в заступать.
8: Заступить за черту.
0: Да.
8: Вот, собственно,
0: теория чистого заступа. То есть у нас всегда мы заступаем за черту. Всегда.
7: Принцип, так сказать, это принцип движения.
0: На этом все построено. Это золотая, это как сечение золотое. Это как древние египетские пирамиды.
7: Потрясающе.
0: Понимаете?
7: Вы видите, дорогие наши слушатели, зрители наши, сколько тем мы сегодня просто прикоснулись к многому, и к поэзии, и, так сказать, гигиене, я бы даже сказала.
0: Да.
7: И все это благодаря нашим гостям, прекрасному Джону Плужникову, хирургу, и Сергею Че, космонавту, который возглавляет потрясающее, набирающее популярность движение «Ватага Ротозеев». До свидания.
8: До свидания, спасибо.
0: Всего доброго.
7: Спасибо.
6: Вперед, Ротозеи!
2: Флора и фауна родной планеты.
9: Речной бобр, грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.
1: Персональный андроид

0: Мы усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
1: Липкие бабы.
2: А сегодня вновь на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзон в программе «Липкие бабы». И напротив меня сидит очаровательная, прекрасная, милая, чудная девушка Елена Липких. Здравствуйте, Леночка.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Леночка. Как мы ждали вас. Вы не представляете себе. А знаете, почему мы ждали? Потому что для нас, ну, скажем так, вот это ваше объединение «Липкие бабы» – это какой-то новый виток, наконец, для всех одиноких женщин.
3: Да, у нас общество сначала было акционерное, закрытое.
2: А теперь?
3: А теперь открытое.
2: У кого уже открытые? Боже мой, вы распахнуты.
3: Нас много.
2: Вас много. Как приятно.
3: Да.
2: Как приятно. Очень хорошо. Вы знаете, обычно одинокие девушки, женщины, они в поиске вот своей мужской этой половинки. Они как бы, ну, как бы... Они страждут, они волнуются, они переживают, и их очень много.
3: Много.
2: Вот скажите, и как же вы все-таки пришли к созданию общества «Липкие бабы»?
3: Ну, вы знаете, я вообще из животноводства пришла.
2: Да, я знаю, я догадался.
3: Да, вы знаете, да, наверное, читали где-то уже.
2: Я
3: интервью давала всякие, да. Я вообще из животноводства в Ховринской кунице работала. Да. В Ховринской кунице, да.
2: Так, так.
3: Вот, но потом как-то вот решила попробовать себя в кондитерском вот этом вот деле.
2: Ну да, да, да.
3: Вот, и устроилась вот в слюнку нашу, но это «Сладкие слюни», да, фабрика.
2: Это фабрика «Сладкие слюни».
3: Мы слюнкой называем.
2: Вы ее слюнкой?
3: Да.
2: Ну да, да,
3: вот.
2: Да, да.
3: И, я сначала на тесторазделителе ПМК 90 работала, а потом уже вот перешла в отдел, который отделкой занимается.
2: Так.
3: Да, вот. И там вот как раз меня эта идея
2: посетила,
3: потому что я там познакомилась там с Михаилом Ивановичем Мозов.
2: А, Мозов, да, вы про него рассказывали.
3: Да, да, да, да.
2: Мы как бы очень много. Ну вот смотрите, вот скажите, вот почему липнут к вам теперь? Липнут, просто липнут к вам.
3: Ну потому что я изобрела аэрозоль.
2: Ну так давайте уж. Вот,
3: я изобрела аэрозоль.
2: Аэрозоль.
3: Аэрозоль Миша. Ну, в честь Михаила Ивановича.
2: Михаила Ивановича.
3: Да.
2: Да.
3: Миша. Мишель девочки называют.
2: Мишель, да?
3: Да.
2: А почему вдруг так?
3: Ну, хорошо, ну им нравится Мишель.
2: Ну, им нравится Мишель. Хорошо.
3: Да.
2: И что же с этой аэрозолью? Что с ней надо делать?
3: Ну, надо опрыскаться просто вот с ног до головы и все.
2: И все.
3: Да, и все, и все. Я просто, понимаете, ну, обычно хочется, чтобы не ты кому-то липла, а к тебе липли.
2: Ну, конечно.
3: Вот.
2: Ну, конечно,
3: и я решила,
2: Леночка,
3: ну, сколько
2: конечно.
3: Можно уже
2: и теперь к вам,
3: вот этого
2: и
3: всего.
2: И теперь к вам так
3: да,
2: липнут.
3: Да, да. Так вот взял, опрыскался, и все.
2: И я знаю, что очень многие женщины, они просто счастливы.
3: Ну, конечно, у нас, я говорю, целое общество уже девочек.
2: Да, общество липких
3: баб. Да, и уже все только и брызгаются, только успевай стираться,
2: да,
3: чтобы
2: да.
3: уже отлипли, понимаете?
2: Да, я понимаю. Ну, вот скажите, все-таки.
3: Да,
2: ну хорошо, как прилипнуть, понятно.
3: Да.
2: Как отлепить от себя мужчину, если это необходимо?
3: А вы знаете, очень непросто.
2: Да?
3: Да, очень просто.
2: Как?
3: А просто губку смочить водой и подтереться полностью, только надо руки как следует все обтереть,
2: так.
3: Не пропускать ничего, потому что если пропустишь что-то, то опять прилипнет.
2: Опять прилипнет.
3: Да. С 3% раствором соды.
2: Соды.
3: Конечно, да, и все.
2: И все.
3: И все. А потом, когда захотела, чтобы обратно прилипло, то опять аэрозоль взяла Мишель, и Мишелькой побрызгалась, и все. И да.
2: Как это приятно. То есть так можно, в общем-то, много раз.
3: Да, конечно, да, это много раз. Ну, конечно, флакон заканчивается, и поэтому тогда девочки снова приходят к нам покупать.
2: Да, естественно, я знаю.
3: Помного берут штук
2: сразу.
3: Потому что вход идет, очень расход такой, да, пока расход большой у нас.
2: Расход большой.
3: Пока расход.
2: Я знаю, что вы хотели как бы изобрести целую линейку.
3: Ну, линейка, там и крема, чтобы были всякие гели
2: Миша.
3: Для душа. И да, Мишутка, там чтобы по-разному называли.
2: Маленькая клизмочка.
3: Нет, почему? Мишутка это гель для душа.
2: А, гель для душа.
3: Да.
2: А почему она в форме клизмочки у вас?
3: Ну, потому что мы всегда с девочками советуемся,
2: да,
3: лучше. Им понравилось.
2: А, им понравилось просто в форме клизмочки.
3: Ну, потому что форма красивая.
2: Ну, форма красивая.
3: Ну, понимаете, груша все-таки.
2: Груша, да, изначально это груша.
3: Да.
2: А вот скажите, вот, например, блеск для губ у вас,
3: блеск
2: Миша.
3: Для губ, и сейчас только работаем.
2: А, вот я знаю, я слышал уже, я просто
3: Но
2: читал.
3: Ну, уже скоро выпустим, уже у нас, уже есть уже заказы на него, да. Но все Миша, понимаете, вариация
2: все,
3: от Миши все
2: Миша.
3: Идет. Все, уже все, от Миши все. Никуда не денешься.
2: Ну, конечно, никуда не денешься, действительно.
3: Вот, поэтому все время Миша.
2: А куда же деться, когда липнут к вам и липнут
3: ваши... Уже теперь проблемы другие, уже, вот я говорю, губкой только успевай смачиваться, обтираться.
2: Ну, губки тоже ведь пользуются спросом, у вас же
3: специальные? Ну, губки специальные, но сначала были не специальные, самодельные губки были, но теперь...
2: Ну, теперь какие?
3: А девочки сказали, что нужны специальные губки.
2: Поэтому
3: мы стали специальные губки.
2: Губки для губок.
3: Поэтому мы специальные теперь делаем губки. Они у нас разных цветов бывают. Они
2: специально. Я знаю, что у вас даже губки неделька есть.
3: А, губки, во-первых, губку,
2: вот
3: чтобы
2: расскажите.
3: Можно было с собой. Ну, знаете, как есть губка для обуви. Вот
2: раз, два, и все.
3: А тут у нас теперь вот такая же губка, которая в футляр вставляется, и все. То есть не то, что тебе надо ждать до дома, чтобы отлипло что-нибудь. А ты можешь прям по дороге. Надоел кто-нибудь, а ты раз протерлась губочка, и все. И все уже
2: это
3: отлипли.
2: Это же можно и на работе.
3: Это можно на работе. А потом опять, если что, опять я разочек с собой взял, попрыскался, и все.
2: Очки, как приятно. Приятно.
3: Такая вот...
2: Я знаю, что у вас еще и с запахами есть, да?
3: У нас опять изначально... это с запахом
2: нет,
3: все
2: знаю,
3: идет.
2: Я знаю, у вас специальный запах.
3: Но это
2: там,
3: все
2: конечно.
3: С запахом и
2: Но вы добавляете сейчас, по-моему, какие-то запах банана.
3: Но у нас запах банана есть.
2: Запах чего, я не помню.
3: Запах банана есть.
2: И
3: есть запах этой, известная трава. Расторопша, конечно. Это удивительно, она и на обмен веществ влияет.
2: И даже и на расторопшу просто...
3: И там такие ингредиенты, все сочетаются друг с другом. И получается вот этот эффект.
2: И вы знаете, я сейчас, я уж раскрою секреты нашим телезрителям, все-таки хочется сказать и еще кое-что, но перед этим сейчас у нас новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Ну хорошо.

никто. Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: 101.ru.
1: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
2: Машина времени.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях в программе «Машина времени» профессор. Профессор Гасан Абдуллаевич Харченко. И сегодня речь пойдет о той самой знаменитой, которая вам, конечно, уже хорошо известна, но тем не менее, но не так хорошо, как хотелось бы. Гасан Абдуллаевич Харченко, создатель «Машины времени». Это машина, которая действительно всем машинам. Машина, она работает.
4: Работает.
3: В отличие от всех других машин времени, да. Эта машина времени работает.
4: Да.
3: Дорогой Гасан Абдуллаевич.
4: Здравствуйте.
3: Здрасте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, в двух словах, как работает машина?
4: О, чудо, чудо. Я сам не представлял себе, что это оказывается все гениальное просто. Угу. Все. Угу. Я взял щепотку пыльцы. Буквально. Растер ее на маленьком стеклышке, повернул, направил линзу, как полагается. И что вы думаете? Произошло чудо. Я переместился на 10 минут назад. Вы понимаете, в чем дело?
3: Удивительно.
4: Да, да,
3: вот
4: да.
3: Что я хочу...
4: Пока машина работает на 10 минут.
3: Ну, вот этот вопрос, который и, конечно, и задаем мы сейчас.
4: Ну, вот есть деньги.
3: Машина времени, ну, в нашем представлении, простом обывательском представлении, машина времени – это такая вещь, которая, ну, может перемещать нас куда угодно.
4: Конечно.
3: И можно и в средние века улететь.
4: Абсолютно.
3: И можно отправиться на пирамиды Хеопса, так посмотреть на самого товарища Хеопса.
4: Да. Вот, и лично, и его заместителя.
3: Да, кстати, ну, и его заместителя, как говорится.
4: Естественно.
3: А можно и на Моисея посмотреть.
4: Можно.
3: Сесть. А можно и, как говорится, сами знаете с кем.
4: Можно сесть. Полетать в Птеродактиле.
3: Да боже ты мой.
4: Боже мой.
3: Да, конечно.
4: На крылья.
3: Вот, что только. Да. Вот. Ну, и существует масса, так сказать, таких вот, как мы знаем, ну, таких вот мифов, что ли, да?
4: Ну, конечно.
3: Ничего нельзя изменить в прошлом. Если ты что-то изменил в прошлом, то в твоем времени все уже изменится.
4: Конечно. Вот.
3: Я что хочу... Там пошевелил, здесь поменялось.
4: Да.
3: Я что хочу вас спросить. Вот сейчас пока...
4: Да.
3: Ваша машина работает в диапазоне 10 минут.
4: Да, да.
3: Всего
4: да.
3: 10 минут.
4: Всего 10.
3: 10 минут назад.
4: И вперед.
3: И вперед.
4: Туда,
3: то есть вы можете в будущее полететь?
4: Абсолютно.
3: А 10 минут в будущее?
4: Да, абсолютно.
3: Обалдеть.
4: Это, а общий метраж получается у нас 10 минут туда и 10 минут назад. Это уже 20 минут.
3: Ну, то есть в одно касание туда, в одно касание обратно.
4: Да.
3: Я вот что хочу у вас спросить. Туда, как говорится, и обратно.
4: Туда и обратно.
3: Туда и обратно, туда и обратно. Туда-сюда.
4: Туда-сюда. Постоянно.
3: 10 минут.
4: Да.
3: Всего 10 минут, но какие 10 минут?
4: Конечно.
3: Вот что мне хочется спросить. А какое все-таки главное коммерческое применение? Ну, ученые ведь не интересуются 10-минуткой в будущем. Чем и 10-минуткой.
4: Нет, конечно, конечно, конечно. Но тем не менее, мы открыли удивительный, я бы назвал это, портал. Угу. Это настоящий портал во времени.
3: Я вот что хочу спросить. Вот о будущем мне сказал.
4: Ну, да.
3: Ну, вот, например, когда играют, так сказать, футбольные команды.
4: Ну, например.
3: Вы, так сказать, перемещаясь на 10 минут вперед,
4: конечно.
3: Вы можете за 10 минут до конца матча сказать его исход.
4: А, исход, абсолютно. Абсолютно.
3: Ну, понимаю вас.
4: Но помимо этого, это поиск вещей. Вы можете представить.
3: Это самое важное.
4: Это самое. Люди теряют вещи, люди забывают вещи, люди путают вещи. Вы понимаете?
3: Ну, то есть, словно говоря, вот я потерял вещь.
4: Да.
3: И мне не нужно ее искать.
4: Не нужно.
3: Я сразу должен обратиться к вам.
4: То есть вы перестали нервничать, вы успокоились. Вы... Особенно это касается женщин. Вы же понимаете, это суматоха. Это начинается истерики.
3: Потеряла ключи.
4: Да. Я вот это вот жуткое. А ко мне приходила одна такая. Засойская. Это и известная кутюрье. Засойская.
3: Прежде чем мы поговорим о засойской кутюрье, которая к вам приходила, мы прервемся буквально на минуту.
4: Садово.
3: Послушаем прекрасную музыку.
4: Я люблю.
1: Колеблем непоколебимое.
2: Фоменко Фейк Радио.
0: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит-дзит». Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Постолько, сколько вас вывели, ну, вы уж извините, я буду такие слова.
1: Меня никто не выводил. Я не мартышка.
0: Угу.
1: Я майор.
0: Угу.
1: Челюстной дивизии.
0: Угу. Угу. Ну, я вот как раз хотел спросить, вы специализируетесь, так сказать, на челюстных атаках, я правильно понимаю?
1: Челюстные атаки, совершенно верно. Первым организовал челюстные атаки Кропотов. Все помнят подвиг Кропотова. Он не разжал челюсть.
0: Он не разжал челюсть.
1: Да.
0: Я просто хочу спросить, ну, так сказать, обычный же человек, ну, то есть, он же, ну, не может так...
1: У обычного человека
0: окусываться,
1: челюстные инстинкты, ну, практически отсутствуют.
0: Угу.
1: У солдата челюстной дивизии челюсти работают... Ну, для сравнения, чтобы вам было понятно.
0: Я слышал, до 42 атмосфер.
1: Да, 42. Челюсти бультерьера — это 12 атмосфер, как мы знаем, да? Ну, там бультерьеры, похожи на него, да, породы собак. Но мы не собаки. Я хотел бы сказать вам в лицо это.
0: Я понимаю.
1: Что мы не собаки.
0: Я понимаю.
1: И чтобы не было вот этого отношения в прессе, потому что там было написано «псы».
0: Ага.
1: Я запомнил это.
0: Ага. Вы запомнили, кто
1: так написал? Я запомнил. Тягин.
0: Ага, Тягин.
1: Тягин, журналист.
0: Журналист ваш, Тягин написал.
1: Ваш журналист.
0: Нашей радиостанции?
1: Я не знаю, не вашей, я не знаю, кто это.
0: Ну, вряд ли, у нас не работает
1: Тягин. Вряд ли, я думаю, да.
0: У нас Тягин, нет, и никогда не было.
1: Вы с Тягином не знакомы?
0: Мало того, что я с ним не знаком, я вообще даже на такой фамилии никогда не слышал.
1: Я надеюсь.
0: Да-да,
1: хорошо,
0: извините.
1: Хорошо.
0: Вот.
1: Так вот, 12 атмосфер бультерьер достигает... Ну, это максимум для такой породы собак. 42 атмосферы у солдата нашей дивизии. У меня 44.
0: Ох. Я, честно ведь, скажу так. Я... Ну, могли бы вы приоткрыть, так сказать, ну, завесу? Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, услышать и про подвиг Кропотова, потому что не все знают.
1: Хорошо, я расскажу. Генерал Кропотов в одиночку загрыз 10 солдат десантной дивизии врага. В одиночку. Когда его просили разжать челюсти, он не разжал.
0: Хотя уже был, так сказать,
1: хотя уже
0: окружен.
1: Был окружен. Тем не менее, 10 противников он закусал насмерть. Когда его окружили и сказали «разожми», они уже сдохли. Он не разжал челюсть. Так с неразжатой челюстью его и похоронили. Вместе с солдатами, которых он закусал.
0: Противника.
1: Поэтому
0: сейчас
1: это,
0: на этом месте памятник.
1: На этом памятник, естественно. К этому памятнику идут. Молодежь идет.
0: Да, и там ведь написано «не разжавшему челюсть».
1: Не разжавшему. Просто написано «не разжавшему».
0: А, не разжавшему.
1: Да, не разжавшему.
0: Челюсти нет.
1: Только не путать, вот этот Тягин написал. Во-первых, про псов он написал, что мы псы. И потом он сказал «не разжавшему», имеется в виду, что он не разжал.
0: Ну, я...
1: А он не разжал. Это разные вещи. Не разжал и не разжал.
0: Я прошу простить.
1: Понятно?
0: Понятно. Слушаюсь, товарищ.
1: Вольно.
2: Кусатель. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 42-37-99-97-11-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УКСМ.
4: Классика в эфире.
5: Ты... Удивительная женщина. Ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумна. слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились, точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света луны, вспышек фейерверков, вскрика древних вулканов. Но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало.
3: Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
4: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Летнее клизмование. С нами программа «Летнее клизмование». С вами Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный такой воздушный, я бы даже сказал, человек. Это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый
0: здравствуйте,
1: день,
0: Галечка.
1: Юрий, да, здравствуйте.
0: Очень приятно. Галечка, мы, не скрою, ждали вас. Потому что летнее клизмование волнует всех сейчас. Особенно ближе к лету. Вы знаете, чем больше набухают почки, все распускается, и как бы организм человека просит. Требует уже клизмования.
1: Да.
0: Ну, по-честному скажите, сами еще клизмуете? Или консультируете только?
1: Ну, знаете, вы даже шеф-повара, понимаете, в каких-то ресторанах все равно они какие-то вещи оставляют для себя. Поэтому я признаюсь, что занимаюсь этим, но только с обученными уже клиентами, с новичками. Этого делать я не люблю.
0: То есть самое вкусное оставляете себе.
1: Да, ну, понимаете, обученные клиенты отличаются от новичков. Все-таки это, ну, извините, как сказать, грязная работа иногда бывает, да. Поэтому с обученными работаю.
0: А вот что хочу вам как бы спросить. Все-таки вот зимнее, да, есть клизмование и, конечно, летнее клизмование.
1: Да, безусловно.
0: В чем же разница?
1: Да, я вам открою секрет, есть еще межсезонное.
0: Боже!
1: Клизмование,
0: боже!
1: Конечно, да.
0: Как интересно,
1: конечно.
0: Потому что, вы знаете, некоторые путаются. Они
1: понятно,
0: как бы клизмуются летом, а выясняется, что врач показал им зиму.
1: Да, вообще в этом деле очень много дилетантов, я вам хочу сказать. Дилетантизм, понимаете, присутствует. Ну, что вам сказать? Но зимняя, конечно, отличается прежде всего температурой раствора, вводимого, потому что можно зимнее время, нам хочется согреться, нам хочется тепла, а в летнее нам нужно охладиться. И поэтому температура раствора вводимого отличается. Вот это самое главное.
0: Вот мы с вами коснулись, вот сейчас подошли как раз к сути. То есть чем мы клизмуемся? Все-таки давайте подумаем, как бы все вместе, наши радиослушатели. Я вас приглашаю вместе с Галиной Садок, с главным врачом клиники «Мать и мачеха», сейчас подумать, все-таки, что ближе, травы? Вот, то есть травность как бы или кустистость?
1: Ну, вы знаете, опять-таки, ну, обученные клиенты уже могут и кустисто клизмоваться, а новички только травы, понимаете? Потому что кустистость – это, ну, да, достаточно пучки бывают, да, объемными, и так просто не засунуть, я извиняюсь, так сказать. А травы все-таки можно измельчить и как-то попытаться внедрить в организм.
0: Но вот, вы знаете, кусты, ведь они колятся, вот это вот…
1: Да, поэтому я и повторяю, что обученный клиент, он… Ведь мы тренируем сфинктеры сначала.
0: Сначала
1: мы занимаемся тренировкой сфинктеров. У нас специальные тренажеры сфинктерные есть.
0: Вот, расскажите поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сфинктерные тренажеры, они продаются только у нас.
0: Так.
1: Кольцеобразный. Для сфинктера Одди отдельный тренажер. И для вот этого кольцеобразного другой тренажер. И мы развиваем, так сказать, мышечную вот эту вот силу необыкновенную, когда можно, как сказать, удерживать и даже впитывать кусты и даже некоторые ветки деревьев, потому что настой на ветках очень иногда полезен бывает.
0: А вот иногда, вы знаете, я
1: березовый настой очень хороший.
0: Настой, березовый настой.
1: Прямо ветки.
0: Иногда хочется сделать маленькую паузу для того, чтобы подумали сейчас обо всем, о чем мы с вами говорим, наши радиослушатели, а мы сделаем легкую паузу.
1: Да.
0: Летнее клизмование. Флора и фауна родной планеты.

0: Счастливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета, либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.

0: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
1: Соскок.
0: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко, Фейк Радио.

Бивень, а бивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену.

0: И вот мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня сам Вениамин Кропотов, полковник вихрештурмового отряда. Харизмой просто на разрыв, я бы сказал. На разрыв харизмы, которая работает. И вот вопрос. И вот тут неожиданный вопрос, который я хотел вам задать в предыдущем часе. А если враги женского пола попадаются вам, скажите?
1: Ну, что? Конечно, попадаются.
0: Как вы себе поступаете?
1: Да вы знаете, они, во-первых, не сопротивляются никогда.
0: Ага.
1: У них так. только одна проблема, они очень сильно привязываются потом.
0: После наказания.
1: Ну, после наказания,
0: конечно. Ну, естественно, конечно.
1: Что, нужно понять, что наказанный враг – это новый друг.
0: А, вот так даже?
1: Ну, конечно.
0: Это же, это практически вы, это как лозунг.
1: Ну, да.
0: Наказанный
1: враг. Это как мир.
0: Да, это мир. Ну,
1: я могу сказать, что часто бывает так, что наказывая врага в логове, мы, ну, таким образом принимаем на себя всю эту вот энергию.
0: Да, которая, я понимаю, понимаю.
1: Мы ведь наказываем по-разному. Бывает, наказываем индивидуально.
0: Да, а бывает и целой группой.
1: Группой наказываем. Ага.
0: Вот с женщинами, я помню, у вас был случай. Вот расскажите.
1: Ну, у нас был случай, да.
0: Да.
1: Мы ворвались.
0: Вот. Как вы всю группу женщин наказали?
1: Ну, надо сказать, мы ворвались вдвоем.
0: Вдвоем. То есть вы были и ваш...
1: Логово в это время после веерной бомбардировки
0: так.
1: логово было в количестве 3 экземпляров.
0: Ого.
1: Отряд на этот момент весь рассредоточился. И мы вдвоем.
0: Вдвоем?
1: Да.
0: Это же ваш...
1: Лапин.
0: Лапин, конечно. Капитан.
1: Конечно.
0: Капитан Лапин.
1: Да. Мы с Лапиным вдвоем.
0: Да.
1: Естественно, мы в Перми ворвались в логово.
0: С вашей харизмой,
1: да,
0: конечно.
1: Ну, конечно. Мы ворвались, так сказать. Ну, и харизма с нами.
0: Да.
1: Вот. Да. Ну, мы ворвались, а там 11.
0: Ой, боже мой.
1: 11 особей.
0: И все женского...
1: Все до единой.
0: Пола. Ох, тяжело.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, я вам
0: скажу. Что началось?
1: Голодные. Сильные. Прямо, ох.
0: Крутобедрые.
1: Ну, это само собой.
0: Это естественно, да.
1: Ну, и мы взялись за это дело.
0: Ну, понятно, да. Так.
1: Ну, управились за 4 дня.
0: Все-таки за 4?
1: За 4 дня.
0: И что же после этого привязались к вам?
1: Трагедия заключается в том, что когда мы их уже вывели, все 11.
0: Ну, да.
1: Они ведь не сразу могли подняться после наказания.
0: Нет, конечно.
1: Так устали. Так они... Мы же наказываем без шуток. Мы же не делим, так сказать, женские особи, мужские.
0: Да, там по полной.
1: Мы уж наказываем, как говорится.
0: Да.
1: От всей души.
0: Что, как говорится,
1: изо всех
0: сил. И вдоль, и поперек.
1: Как говорится, да.
0: Да, да,
1: понимаю. И в хвост, и
0: в гриву.
1: И в гриву,
0: да.
1: Что правда.
0: Что так оно и есть. О, да,
1: но все 11 были сохранены, никого до смерти не довели.
0: Так.
1: Ну, было там две, было...
0: Немножко сникли.
1: Ну, со здоровьем слабо.
0: Понимаю.
1: Кормят у врагов плохо.
0: Плохо, понимаю. Вот.
1: Ну,
0: но
1: мы,
0: вы потом-то накормили их уже после наказания?
1: Ну... Нет.
0: Нет.
1: Не накормили.
0: Почему?
1: Потому что мы сразу после наказания их через 4 дня вывели.
0: Так.
1: Из логова.
0: На свет.
1: На свет.
0: На свет, боже.
1: На свет, боже.
0: Да, вывели. Так.
1: Вот. А они, конечно, привязались.
0: Да.
1: Ну и хотели, конечно, другой жизни.
0: Я понимаю.
1: Вот.
0: Понимаю.
1: Но одно, как говорится, к одному.
0: Как поступили с
1: другой. Ними? Мы, честно говоря, передали их... В обычные части.
0: В обычные части, это там, где их распределяют.
1: Потому что харизма гуманна.
0: Гуманна. Харизма гуманна, друзья мои.
1: И миру
0: этой,
1: мир.
0: И на этой миру мир. Мы давайте будем все-таки с вами, наверное, прощаться, я думаю. Да.
1: Да. Не забывайте, дорогие друзья, наказывайте врага в его логове.
0: Всего вам самого доброго.
1: Спасибо.
0: Спасибо.

0: что?
1: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Окусываем наледь.
2: Фоменко Фейк Радио.
3: Разлиной лист.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлиной лист» у Влада Джульпацкого гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. В общем, одним словом, я понимаю так, что в клипе с Долиной,
5: да,
4: во время записи с Долиной,
5: Да.
4: Звучало ли вот это вот «Не давай мне, не давай». Давайте, значит, подождем. Значит, смотрите, на этот вопрос нужно, значит, набирать номер. Да. Ответ такой, для того, чтобы выиграть запись с Долиной. Да. Если вы поете, конечно. Если вы не поете, можете нам даже не звонить.
5: Выходите.
4: Значит... Значит, смотрите, чтобы выиграть запись Долиной, нужно позвонить 8-800-24-61-72-86-15, угу. Потом 237, потом 40, потом плюс.
5: Угу.
4: Если вы, например, да, считаете, что нет таких слов «не давай мне, не давай»
5: в клипе с Долиной,
4: в клипе с Долиной,
5: угу,
4: то вы звоните 8-800-24-46-11-17-24-19-43-562 минус.
5: Угу.
4: Вот. Ну что, мы ждем звонка.
5: Давайте ждем звонка.
4: Ждем звонка.
5: Ну пока давайте вопрос.
4: Вот, ну давайте я вас спрошу сейчас. Ну,
5: давайте.
4: Я вас спрошу сейчас.
5: Давайте.
4: Не успел спросить. Вот уже. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Алло, я дозвонилась.
5: Да.
6: Здравствуйте.
4: Как вас зовут? Представьтесь.
6: Меня зовут Мика.
4: Мика?
6: Поволоцкая, да.
5: Волоцкая?
6: Поволоцкая.
5: Поволоцкая.
4: Очень приятно.
5: Никочка, здрасте.
4: Да.
5: А вы поете? Я слышу, какой голос. У вас голос обалденный.
6: Спасибо, Сергей.
5: Вы шепеляете, что ли?
6: Влад? Да. Я хотела ответить на вопрос.
5: Давайте.
4: Но вы отвечаете на вопрос только в том случае, если вы поете.
5: Вы поете?
6: Ну, я, конечно, пытаюсь, я не чужда пению.
5: Прекрасно. У вас есть записи? У вас записи есть? Записи?
6: Ну, вы знаете, у меня только такие пока любительские записи есть.
5: Ну, понятно.
6: Но я собираю записи моих любимых исполнителей.
5: Хорошо.
6: И звоню, хотела ответить на вопрос.
4: Отвечайте.
6: Очень хочу... Запись Долины.
5: Запись Долины хотите?
4: Ну, давайте, ну, Ника, давайте Никочка,
6: давайте. На мой взгляд, в клипе с Долиной нету слов «не давай мне», «не давай мне», «не давай». На мой взгляд, нет.
4: Абсолютно правильный ответ. Вот удивительно, второй звонок и второй. Я поздравляю вас. Вы будете записываться вместе, делать запись Долиной, да?
5: Вы будете делать
4: запись Долиной.
5: Вы будете делать запись Долиной.
4: Запись Долиной. Вот. А потом будете соответственно куда? Если сделаете запись, потом уже будете в клипе.
5: А потом в клипе с Долиной уже вас покажут.
4: Сначала запись Долиной.
5: Представьте себе, запись Долиной, а потом в клипе с Долиной. Представляете?
6: Спасибо,
4: Никочка,
6: Сергей,
4: Никочка,
6: спасибо, Влад,
4: не вешайте, пожалуйста, трубочку.
6: Мне надо оставить, да?
4: Да, контакты наш редактор возьмет у вас контакты.
5: Пойте, спасибо большое. Пойте больше.
6: Я готова дать контакты.
5: Давайте.
4: Сейчас будем брать ваши контакты. Сейчас. Итак, дорогие друзья, слава богу.
5: Да.
4: Итак, дорогие друзья, Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш, сегодня представляет удивительную возможность для наших фантастических людей. Сегодня, кто нас слушал, и сегодня сразу дозвонилась первым номером у нас Ника Потоцкая.
5: Да.
4: Она...
5: Поволоцкая.
4: Поволоцкая. Ника Поволоцкая.
5: А где ты
4: ее видел? И она выиграла запись с Долиной. Запись с Долиной, и, соответственно, потом она будет в клипе с Долиной.
5: Она
4: запись с Долиной, и потом в клипе с Долиной.
5: Ну, да, да.
4: Но!
5: Да.
4: Теперь же у нас следующий. Давайте все-таки Сергей.
5: Ну,
4: я подумал,
5: поговорим,
4: что...
5: Да.
4: Нет, не поговорим, а давайте что? Все-таки о чем нам с вами говорить.
5: Ой,
4: давайте подумаем.
5: Боже, ну, Владик.
4: Все-таки.
5: Ну.
4: Я хотел сказать вот что. Давайте все-таки попробуем сделать так, да?
5: Так?
4: Чтобы на следующую передачу перенести запись с Дюны и в клипе с Дюны.
5: А, давайте, давайте.
4: Потому что сегодня уже много вот этого в клипе с Дюны и в клипе запись с Дюны.
5: Да, да, уже много.
4: Поэтому хотелось бы...
5: Запись с Дюны будет...
4: Да, запись с Дюны будет в следующей программе.
5: А вот давайте так и сделаем.
4: А в клипе с Дюной тоже.
5: В клипе с Дюной.
4: В клипе с Дюной будет следующий программа.
5: Следующий.
4: Вот, а в клипе с Долиной будет в этой.
5: В этой.
4: Ну и
5: давайте,
4: все.
5: Вот так и решим.
4: И все. Мы вас поздравляем, дорогие друзья.
5: Спасибо.
4: Все, кто выиграл 10 тысяч рублей и запись с Долиной.
5: Да.
4: Вот,
5: да.
4: И, ну и, соответственно, теперь вы окажетесь прямо в клипе с Дюной.
5: Да.
4: Ой, то есть, простите, в клипе с Долиной.
5: В клипе с Долиной.
4: Что
5: в клипе с Дюной
4: вещи.
5: Потом.
4: Где,
5: в клипе с Дюной
4: да,
5: на следующий
4: да,
5: будет.
4: Да, а в клипе с Долиной,
5: конечно.
4: В клипе
5: с Долиной сейчас.
4: В клипе с Долиной.
5: Да.
4: Ну вот.
5: Хорошо.
4: И на этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу.
5: Спасибо,
4: обнимаем
5: спасибо.
4: Вам. Спасибо.
5: Целую,
4: напомню,
5: целую,
4: что в студии сегодня был Money BMG GmbH студия. Сергей Пупыш, главный продюсер. Всем привет. Пока. Пока.
5: Спасибо, сладкие.
3: Разлинуй лист.
2: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
7: Флора и фауна родной планеты.
8: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
9: Нагально. Улю-нульдой полетя. Но фурабасуши цамбану. Да пыля были гасит. Йо амсаварит. Черманов стильдярдян. Но хады ты бишо, драгас, пуняле.

0: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
0: Соглядатый.
3: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И у нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный. Вы видите, вот этого потрясающего совершенно человека в этих каких-то просто невероятных очках, вот это вот Геннадий Степанович есть, а он соглядатый.
4: Здравствуйте.
3: А скажите, у вас изображение там не меняется?
4: Нет, у вас в кружках нет? Все как полагается.
3: Все как надо, да?
4: Я все вижу.
3: А вот первый вопрос.
4: Да?
3: Сразу же к делу.
4: Да?
3: А почему принято решение заменить камеры, которые у нас на улицах бывают, ну, знаете, у подъездов, на автодорогах? Вот эти камеры живыми людьми. Кем принято такое решение?
4: Ну, это на государственном уровне, естественно, принято.
3: Ну, это понятно.
4: Это естественно. Вот. Значит, сейчас уже строятся вышки.
3: Вышки?
4: Да, вышки по всей стране.
3: Так.
4: Во всех помещениях, во всех ларьках, торговых точках. Ну, в общем, везде.
3: Везде будут теперь вышки с соглядатами, так правильно я говорю?
4: Да. Даже, я вам скажу вам, я пока сниму.
3: Прекрасно. У вас такие чудные глаза, да.
4: Конечно. Благодарю вас. Ну, это специально, это рабочие камеры.
3: Очки. Спасибо, что вы их взяли.
4: Они усиливают.
3: То есть, если зрение единицы, то усиливают до...
4: До бесконечности. Практически, да. Они фокусируют, и человеку не устает глаз.
3: Не устает глаз, а там еще, по-моему, есть какая-то... правильно, смотри,
4: там
3: фотографии
4: ночная, же не нужна. Там есть ночное видение, там много-много-много всего.
3: Да.
4: Это специальная, как бы, система. Значит, это, я скажу так, в помещениях с низкими потолками работают отдельные.
3: Отдельные люди?
4: Да, соглядатые. Я работаю, поскольку у меня рост повыше, естественно, я работаю на улице.
3: На улице.
4: Вот. А вот в помещениях с низкими потолками там спецподразделение.
3: Спецподразделение?
4: Да. Это называется спецсоглядатые, они низкорослые.
3: Низкорослые. То есть,
4: да,
3: это ни по какому национальному признаку не подбирается, это просто низкорослые люди.
4: Низкорослые люди, это карлики, которые, может быть? Ну, иногда доходят до карликов.
3: Бывает, да?
4: Там, где уже совсем низкие потолки.
3: Детский труд ведь вы не используете.
4: Ни в коем случае. Нет,
3: дети у вас не работают.
4: Нет. Так вот, камеры — это все наносное. Почему мы от них отказались? Да, почему как бы на государственном уровне сейчас мы меняем всю нашу как бы...
3: Ничто не заменит живого человека, живого человеческого глаза.
4: Абсолютно. Живой человек всегда все увидит, всегда все услышит. И всегда все подсмотрит.
3: Подсмотрит, а потом расскажет, самое главное.
4: А потом всегда все расскажет.
3: Это важно. А скажите, вот, например, трасса. Огромная трасса.
4: Да.
3: Не знаю, тысячи километров.
4: Да.
3: И на протяжении вот всех этих тысяч километров стоят вышки.
4: Да, естественно, конечно.
3: Слушай, ну какая, главное, какое трудоустройство вообще потрясающее.
4: Да, во-первых, это занятость, а большая занятость людей.
3: Да, занятость какая-то просто невероятная будет.
4: Мы даже знаем, что уже некоторые трассы уже оснащены такими вышками.
3: Так.
4: Сейчас, извините, мне как раз вот звонят, это по поводу этих новых вышек. Да, по поводу новых вышек.
3: А сейчас я думал, прямо с вышки вам звонят.
4: Ну, практически, это можно считать с вышки. Сейчас я отвечу просто, и мы сразу продолжим.
3: Давайте.
4: Да, я слушаю вас, Да. С удовольствием. Ну, где-то, я думаю, это будет в районе 8 часов вечера. Вот так. Всего доброго, спасибо, до свидания.
3: Это вот с вышки вам звонили?
4: Да, с вышки звонили.
3: Да, понятно, какая-то рабочая встреча.
4: Да.
3: Вечерняя рабочая встреча, нормально. А когда же, у соглядатов, собственно, я так понимаю, выходных нет?
4: Нет. У соглядатов постоянно.
3: Постоянно,
4: так сказать, работа и конференции, естественно, пресс-конференции после этого.
3: Обмениваются увиденным.
4: Абсолютно, обмениваются.
3: Да.
4: И я вам скажу так, вот, например, трасса, о которой мы с вами заговорили.
3: Много километров. Давайте о трассе чуть попозже, сейчас ненадолго прервемся.
4: Давайте, хорошо.
0: Соглядатый.
2: проведи ладонью по плоскому.
5: Просто проведи, Господи, плоско, площадь некуда.
6: Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
7: 9 января 1945, 9 января 1946 года.
8: Классика в эфире.
3: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
9: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
8: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: Итак, дорогие друзья, вы знаете, подытоживая нашу программу,
1: давайте подытожим.
0: Вы сажаете? Что в основное сажаете?
1: Да
0: сейчас начинается летний сезон.
1: Да ничего не сажаю.
0: Вообще не сажаете?
1: Вообще ничего не сажаю.
0: Ну,
1: понимаете, главное взрыхлить.
0: А, вот взрыхлить. Вот основное.
1: А зачем сажать?
0: Да, сажать ничего.
1: Можно в магазине купить. Главное, понимаете, для упругости поработать тяпкой.
0: А, то есть у вас в принципе все взрыхленное.
1: Рыхлая такая земелька. Рыхлая.
0: Ага. Перегной, там все как полагается.
1: Ну, конечно, навоз,
0: вот это да.
1: Это всегда для запаха даем.
0: Для запаха надо. Для запаха надо давать. Но я вам скажу, тяпку. Ну, давайте так мы с вами уже уговоримся, что. Можно ли давать? Нельзя ли давать? Давайте мы оставим все-таки нашему радиослушателю. Пусть он послушает.
1: Нет,
0: вот
1: давайте
0: вас,
1: не будем
0: галочка.
1: Оставлять.
0: Ну, подожди.
1: Я не хочу оставлять.
0: Я понимаю.
1: Я сказал свое мнение. Никому не давать.
0: Ну, никому не давать, понятно. Это ясное дело. Никому вообще не надо давать. Это ясно. Но, хорошо, предположим. Вот вы дали. Ну, хоть раз. Вот представьте.
1: Что ж такое? Да вы, что он делает
0: скажите,
1: со мной?
0: Вы клюковку выпиваете?
1: Что он делает со мной?
0: Нет,
1: а?
0: Вы пробуйте настойки.
1: Что он делает со мной?
0: Нет, подожди, настойки требует.
1: Что ты творишь со мной?
0: Галочка, не волнуйся, Галочка, пошло. Клюковку.
1: Да что ж ты делаешь-то со мной?
0: На перчике. Немножечко открываешь. И тяпочку раз, а тут Софья Григорьевна.
1: Что ты делаешь
0: опа,
1: со мной?
0: И говорит,
1: наливай.
0: Галочка, наливай. Ну, Галочка.
1: Ой.
0: За сезон. И больше я вам скажу, Галочка, за тяпку.
1: За тяпку.
0: Ведь это ж тяпка. А вы как ее ласково называете? Ну, как?
1: Подруга моя.
0: Вот она, подруга ваша. За тяпочку, подружку вашу.
1: Спасибо.
0: Я ведь хочу, ведь самое главное, чтобы наши радиозрители, как мы их называем, наших радиослушателей, чтобы они поняли.
1: А чего так называете странно?
0: Так, а вы же тяпочку тоже называете подруга моя. Вот я их тоже называю дружки мои, понимаете, подружки. Ведь нас слушают все. Вот как смешно. Развеселилась. Вот у нас Галочка развеселилась. И тяпочка. Вы знаете, вот тяпочка и Галочка, это как-то одно единое.
1: Вы правы.
0: Правильно,
1: да? Да.
0: Ага.
1: Меня так и в деревне иногда называют. Вот Галка своей тяпкой идет.
0: Обалдеть просто.
1: А я и рада. И рада.
0: Удивительная все-таки жизнь. Жизнь с тяпкой. Мы касались ее сегодня с вами, дорогие друзья, чтобы вы почувствовали вот эти вот, скажем так, как у нее пальчики у тяпочки. У нее какие? Что у нее такое? Такие, как у нее, как будто пальчики такие, да?
1: Такие какие-то, понимаете, ну, они островатые.
0: Островатые, конечно.
1: Островатые, какие-то пальцуны такие.
0: Пальцуны. Бывало пораниться, бывало ж так тяпочкой, да, немножечко? Ну, если немножечко наливочки, немножко...
1: Обид не было.
0: Не обижайтесь на тяпку.
1: Нет, ну что, это смешной вопрос.
0: Вот это самое главное, не обижаться на тяпку. Не обижаться на нее, ее поддерживать.
1: Не обижайся, никому не давай.
0: Никому не давай и не обижайся.
1: Да.
0: Это наш лозунг, и мы заканчиваем нашу программу «Лабиринт Леонардо» именно так. Бабоньки, не обижайтесь и никому не давайте. Мы были с Галей Засеевой. Целуем вас.
1: Пока, девчонки.
0: Нежненько.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
3: С нами хорошо. 101

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.

уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.

0: Чё?
1: А, дорогие друзья, сегодня у нас узнаватель четвертого уровня в гостях,
0: да,
1: в программе «Экуляция правды» Яков Войтюк.
0: Да.
1: Яков сам проверяет все наши земные, я даже думаю, скоро уже будет и внеземные.
0: Земные радости,
1: земные,
0: как
1: радости.
0: Я их называю.
1: Ну, вот, например, Марианская впадина, мы прослушали, оказывается, Марианская впадина – это не впадина, а выемка.
0: Да.
1: Вот. Но сейчас вот хочу какой вопрос задать. Я хочу спросить вас прямо, вот Бермудский треугольник. Может, проверка Бермудского треугольника?
0: Ну да. Ну вот, проверил я, короче говоря. Теперь могу успокоить всех. Всех абсолютно. Бермудский треугольник – это не треугольник.
1: Вот так.
0: Да. Я вам скажу, что это такое.
1: Ну, я знаю, что вы два раза там умудрились же пропасть.
0: Да, я два раза там пропадал. Естественно, там меня пытались искать. Потом пропали те, которые искали. И потом, когда...
1: А вы их потом нашли?
0: А я их нашел.
1: Я видел это, да.
0: И все.
1: По телевизору.
0: Все это было, так сказать, нормально. Все поднял потом их наверх. Все нормально. Значит, это квадрат.
1: Ах, вот.
0: Да, это квадрат. Немножко вытянутый.
1: Трапециевидной
0: формы. Трапециевидной формы. Так, квадрат трапециевидной формы. Целиком мы прошлись по всему этому квадрату, вдоль и поперек. У нас специальная была лодка. Лодка, которая может ходить с очень большой скоростью. Она как горизонтально, так и вертикально ходит.
1: Ох!
0: Да.
1: Вот такая лодка.
0: Вот такая лодка, да, абсолютно.
1: Слушайте, а вы погружались непосредственно?
0: Погружались, да, да, да. Потому что это лодка батисфера. Лодка батисфера.
1: Я хочу спросить, ну если в Марианскую впадину вы входили, так сказать, в
0: ботинках. Просто в ботинках, да.
1: То здесь.
0: Здесь мне понадобилась батисфера, а я вам скажу почему.
1: А ну.
0: Нарушение пространственного континуума.
1: Вот оно.
0: Вот и все.
1: Небольшой разрыв.
0: Очень просто.
1: А вы нашли, где он разрывается?
0: Да, конечно, есть.
1: Там под водой все.
0: Три разрыва, да, естественно, конечно. Все под водой.
1: Небольшие разрывы.
0: Абсолютно небольшие разрывы. Ну, ну что там? Ну, это буквально заноза какая-то. Вот я бы так назвал, сравнил. Вот вы когда-нибудь, у вас заноза сажали когда-нибудь, нет?
1: Ну, был случай.
0: Ну, вот и вот, вот, а здесь тоже
1: в ногу.
0: В ногу. А здесь только не в ногу, а сзади, в затылок.
1: О!
0: Да!
1: Вот и все.
0: Заноза в затылке. Это у вас буквально три разрыва. Вот абсолютно. Полное ощущение, что вы получаете занозу. Спокойно всплыли, вытащили занозу, все. Но, а у вас даже не надо вытаскивать.
1: А такой вопрос.
0: Да, пожалуйста.
1: Пропадание самолетов в воздухе над Бермудским треугольником. Это вопрос.
0: Вранье. Не пропадают они, там все лежат.
1: А ну-ка, дайте петушка.
0: Да, пожалуйста. Опа.
1: А, так, я знал.
0: Они все лежат.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Все вот какие были. Они все, я их там нашел. Нормально, люди здоровы, все хорошо. Они там просто живут. Просто живут там.
1: А там, скажите, ну там внутри.
0: Да.
1: Это, кстати, ну, туда вглубь под одно?
0: Под одно.
1: Или это какая-то надстройки какие-то?
0: Нет, это под одно. Это именно под одно.
1: Под
0: нормально.
1: Одно. Одно,
0: да.
1: Как говорится, под одно.
0: Одно под одно. То есть это тут как бы тютелька в тютельку. Ну,
1: понимаю.
0: Вот. Ну вот это вот.
1: Понимаю.
0: Люди здоровы, они там радуются.
1: А еще вопрос.
0: Да, пожалуйста.
1: А вот прямой вопрос.
0: Да, пожалуйста.
1: Хотелось бы.
0: Да, давайте.
1: Лохнесс.
0: Лохнесс. Ну, что это скажу? Это не чудовище.
1: Вот оно.
0: Да, абсолютно.
1: Вообще не,
0: да,
1: чудовище.
0: Абсолютно.
1: Господи. То есть сегодня в программе «Экуляция правды» у нас находится узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк.
0: Да.
1: Мы вернемся буквально через две минуты и снова прослушаем его.

0: 101.ru.
1: Отчим вычурный с недью. Фоменко фейк радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко фейк радио. И сегодня мы наконец-то знаем ответ на животрепещущий вопрос: как же все-таки убедить Шипздика? И на этот вопрос нам обещал ответить Виталий Поплазень-Гуцко.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Приятно у вас присутствовать. Обратили внимание на наше, так сказать, скромное дело, которым вы занимаетесь?
3: Ну, уже не могли не обратить внимания, понимаете, уже как. Уже просто не было никакой возможности. Вы же автор уже нескольких методичек, да?
4: Ну, конечно.
3: Убедить, да, Шипздика.
4: Ну, да.
3: Расскажите, с чего вообще зародилось вот это ну, интерес?
4: Вы же понимаете, мир опутан Шипздиками. Ну, то есть Шипздиков огромное количество в мире. Ну, и никто, как говорится, не систематизировал, не занимался, не думал, не делал такие, агломерации, что ли. Никто не занимался, понимаете? Ну, наш научно-исследовательский институт выделил как бы в подотдел, потом лабораторию, я ее возглавил, потому что мне по жизни много раз приходилось, так сказать,
3: сталкиваться
4: и все время наблюдать их, потому что Шипздики, конечно, это, так сказать, целый пласт, целое явление, целое, так сказать, такая, понимаете, огромная, так сказать, страна, если хотите, вот так.
3: Получается,
4: что мы делаем? Мы выявляем, конечно.
3: Вот выявляем. Как? Вот расскажите, технологию.
4: Это же просто. Ну, так сказать, как узнать, Шипздик это или не Шипздик перед
3: вами? Да, вот Шипздик, чтобы обычный человек, совершенно никакой не исследователь, мог это сделать,
4: Ну, во-первых, обычному человеку, конечно, лучше
3: не соваться. Опасно,
4: Сначала, мы выявляем Шипздика. Выявляем мы его разными способами. Значит, Шипздик, смотрите. Шипздик – это очень быстрое движение. И очень мгновенные реакции на все.
3: Мгновенные
4: реакции на все. Ну, как проверить Шипздика? Вот представьте себе, идет, например, человек
3: по улице. Может быть
4: нормальный абсолютно человек. Он должен быть не крупный, конечно. Шипздик крупным не бывает.
3: Это очень важно. То есть он мелковат.
4: Шипздик крупным не бывает. Значит, вы видите такого некрупного человека и уже начинаете как-то, я профессиональным глазом уже понимаю, где Шипздик, где нет. Но вот вы берете, например, глядя на Шипздика. Бросим в его сторону, не в него, а в его сторону, бросим, что-нибудь.
3: Какой предмет? Яблоко.
4: Яблоко бросить можно.
3: Грушу?
4: Грушу, например, бросить. Да. Что это такое? На грушу хорошо реагирует.
3: Хорошо идет.
4: Груша хорошо. Значит, бросаем грушу.
3: Немножко
4: правее или левее от него. И посмотрите, если человек настоящий Шипздик,
3: он,
4: конечно, метнется
3: просто сразу.
4: Мгновенно. Даже не успеет она упасть, грушу.
3: Перехватит.
4: Он уже схватит эту грушу и все.
3: Он может даже уйдет в кувырок какой-то,
4: Может и в кувырок уйти, конечно. Но если он ушел уже в кувырок, то это уже, так сказать, Шипздик, как говорится, уже со стажем.
3: На пике, так сказать,
4: своей энергетической формы. И мы, значит, после этого мы берем его, систематизируем Шипздика. После этого, так сказать, начинаем с ним работать.
3: Скажите, а вот какова проблема Шипздика вот в этот переходный период?
4: Вот вы понимаете, когда
3: вы его уже отловили,
4: Вы понимаете, отловили Шипздика.
3: На грушу поймали его.
4: И как этого Шипздика, понимаете, как бы его умять в систему. В этот переходный период, пока он еще как бы с воли, он как бы на воле, но уже не на воле, потому что мы его уже как бы...
3: Он уже у вас в лаборатории, получается.
4: Ну, уже в лаборатории, да.
3: А он там живет, скажите, там?
4: Вы знаете, я хочу вам сказать, конечно, он у нас живет.
3: Живет.
4: Но не в самой лаборатории, у нас при лаборатории есть специальный, так сказать, боксы.
3: Шипздюшник.
4: Назовем его Шипздюшник.
3: Мы продолжим буквально через несколько минут и узнаем все подробности.

0: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Кнехты Отечества. Итак, удивительный, непревзойденный. У нас просто сегодня такой удивительный гость. Так я его назову. Это, я скажу так, в гостях у нас, дорогие друзья.
1: Прости, друг, курить можно здесь?
0: Можно, конечно, конечно, конечно. В гостях у нас Матвей Игнатьевич Люсов, потомственный дизелист. Вот вы знаете, я вот так и сразу хочу сказать, он нащупал пульс дизеля. Нащупал пульс дизеля. Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Ну расскажите немножко, немножко о роду Люсовых. Как началось все это? Как продолжаете вы?
1: Да это... мы с прадедом начинали.
0: Ага, так.
1: И у меня прабабка была хороша. Она одна, собственно, была у меня, потому что женщин в нашем роду не было.
0: Ага,
1: то есть... Одна только, да, одна только, но... Но ей все равно было не место на флоте.
0: Да, конечно, я понимаю.
1: Потому что женщины не нужны.
0: Согласен я, согласен, Матвей Игнатьевич. Ну вот, тогда такой вопросик. Вот, расскажите вот все-таки, ну...
1: А тебя как звать?
0: Меня? Боря.
1: Борис, привет.
0: Привет. Здрасте, здрасте, Матвей Игнатьевич. Вы знаете, я никогда, никогда не был на флоте, поэтому мне очень интересно.
1: О чем стал говорить-то?
0: Не, ну как это о чем? Ну, Матвей Игнатьевич, ну я хочу, чтобы наши радиослушатели, потому
1: я
0: что...
1: Я думал, мужской разговор будет какой-то.
0: Не, ну как, ну как, не, ну я, конечно, ходил на, ну, ботик, маленький ботик.
1: Да это не серьезно, такие детские забавы.
0: Ну да,
1: это
0: я понимаю.
1: Ботик.
0: Ну да.
1: Ботик.
0: Я понимаю, да. Но все-таки, Матвей Игнатьевич, я хочу очень, чтобы вы рассказали. Вот вы про ваш этот, как он назывался, пролив, в котором вы ходили?
1: Ну, как Бабыль-Мандепский.
0: Ага, вот-вот, да.
1: Пролив, да, вот. Назывался так.
0: Ну вот, и вот как случилось, как, что там за история была вот с дизелем, вот расскажите.
1: Да там хорошо все случилось, Боря.
0: Ну как, ну
1: там
0: все.
1: Там нормально, понимаешь, все было.
0: Не, ну как?
1: Мы ровно шли.
0: Так.
1: По Бабыль-Мандепскому проливу.
0: Так, ну...
1: Красиво, я бы сказал, шли.
0: Ну?
1: Ну?
0: И что?
1: Ну, я в это время на дизеле.
0: Ну, вы на дизеле, конечно, естественно.
1: Но я всегда на дизеле.
0: Вот я и хочу про дизель спросить. Вот вы все время...
1: Дизель тоже хорошо шел.
0: Дизель хорошо шел, да?
1: Дизель отлично шел, красиво.
0: Так.
1: Вообще дизель – это сила.
0: Дизель, да, это сила. Вот я и хочу поподробнее бы вот узнать о том, что для вас дизель. Вот что это?
1: Друг.
0: Друг, дизель-друг все-таки.
1: Друг и брат.
0: Да и сват, я думаю, да?
1: Ну, сват нет, а друг, брат, дизель. Да что говорить, бывал так.
0: Ну, вы...
1: Ночью от... даже не спится.
0: Ага.
1: Если вдали от него, а так поближе подойдешь как-то, как-то и потрогаешь, что ли.
0: Ну да, нож горячий.
1: И как, он такой теплый, хороший такой, братища такая.
0: Угу, вот, Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Братища.
1: Вот и мы так красиво по Бабыль-Мандепскому проливу с ним, с братишкой.
0: А вот как же случилось, что он встал-то? Вот это интересно.
1: Ну, устал.
0: Ну, как он встал?
1: Устал.
0: А, устал.
1: Может устать, дизель?
0: Ну, может, конечно.
1: А что все требовать от механизма?
0: Ну, да, я понимаю.
1: Вот это мне нравится, человеческое. Дай. Ну, работай.
0: Да.
1: А он устал. А я его друг, я говорю, отдохни, друг. Хочешь постоять, постой, не да. Работай.
0: Сказал кочегар кочегару, как
1: да
0: бы.
1: Да нормально,
0: ну,
1: все.
0: Вот это здорово.
1: Да, конечно.

0: Конечно, скажите, это вот потребительское
1: отношение. Ну, я понимаю, я понимаю. Вы в коптерке один или есть там кто еще?
0: Мы вдвоем.
1: Ну, в смысле?
0: Мы с Дизелем вдвоем,
1: ну, да,
0: но
1: вы, мне да.
0: уже непонятно.
1: Да не, понятно, Матвей Игнатьевич, вы и Дизель, конечно. Ну, а что же вы, Дизель и вы? Вообще, вот дизелисты, я интересная профессия, потому что сейчас мальчики нас слушают. Вы понимаете, это же потомственные юнги.
0: Понять, это не профессия, Борис.
1: Ну. А что это? А
0: это
1: что
0: призвание.
1: Призвание?
0: Понимаете, нельзя научиться общению с Дизелем. Совершенно невозможно научиться.
1: А вот
0: с этим рождаются, причем сразу, прямо с измальства. Да что там с измальства, а сразу, прямо в роддоме, понятно.
1: Ну,
0: будет
1: я
0: человек
1: понимаю.
0: На дизеле работать или не будет?
1: Понимаю.
0: А знаете, почему определяется?
1: Ну как?
0: По ногтям.
1: О как, у Гони. Дизелиста какие ногти должны быть?
0: Ну как вы думаете?
1: Ну, черные.
0: С отливцем таким, знаете, как сказать, свинцовым слегка.
1: Ага, со свинцовым.
0: Сразу понятно, человек будет работать на дизеле, и дизель его послушается, потому что не всякого дизель слушаться будет.
1: Вот
0: вас, Борис, не будет слушаться дизель.
1: Ну что ж поделаешь-то уже, я понимаю.
0: Уж ничего.
1: Но все-таки,
0: не поделаешь.
1: Вот вы знаете, вот про юнг очень хотелось бы. Вы с юнгами как вот устраиваете учения ваши? Потому что они ж к вам просятся, понимаете? Вот.
0: У нас жесткий тренинг на берегу проходит.
1: Ну и вот как вот что-то?
0: Ну как? Как?
1: Укачивает юнгу ведь?
0: На берегу укачивает.
1: Ага.
0: Понимаете?
1: Ну.
0: Специальный механизм, специальный против как раз разработать этот аппарат. Вот этот. Поэтому юнг специально мы сажаем в этот аппарат и начинаем качать.
1: Ну и вот до какого доходит предела? Ну, начинает тошнить ведь?
0: Да рвать начинает просто.
1: Во как!
0: Понимаете, на берегу.
1: Прямо рвет на берегу. Ну а как же быть, скажите, вот с такими...
0: Да никак не быть, Борис, ты бы сам попробовал.
1: Да я понимаю, это трудно. Меня и сейчас вот уже мутить начинает.
0: Да не знаю, мне кажется, легкомысленно к всему относишься. Я все как-то легко как-то говоришь об...
1: Нет, я легко не могу говорить.
0: Я люблю легкомысленных людей.
1: Нет, ни в коем случае. Вот дизелисты, ведь все-таки вот они не плавают, да?
0: Да не... как.
1: Не плавают?
0: Ты говоришь?
1: Ну вот, я и хочу спросить.
0: Ходят?
1: Дизелисты ходят.
0: Ходят на дизеле.
1: Нет, я имею в виду плавать, они не плавают вообще, вот в этом смысле.
0: Да нет, ни в коем случае. Да никакой нормальный дизелист не умеет плавать. Он к воде-то близко не подойдет.
1: А если умеет, то что с ним?
0: Отучают, что?
1: Ну, а как же отучают-то?
0: Ну как отучают? Как вот учат иногда, бросают в воду.
1: Ну
0: да?
1: а тут что?
0: На сушу бросают с высоты.
1: А, ох ты.
0: Вот так.
1: На сушу, ты
0: и
1: смотри.
0: И тот быстро отучается.
1: Вот это действительно.
0: Да.
1: Ну вас не бросали?
0: Как не бросали?
1: Бросали?
0: Сколько раз бросали, а что, по мне не видно, что
1: ли? Да видно, Матвей Игнатьевич, все по вам видно. Или по вас. Да даже не важно по вам, по вас, важно настоящее.
0: Борис, какой ты мудрёный все-таки, а?
1: Не, все-таки.
0: Какой ты мудрёный, вот простоты тебе не хватает,
1: Матвей
0: Борис.
1: Матвей Игнатьевич, ну, вы знаете, я все-таки, я же не дизелист, вы поймите меня.
0: Вот тоже. Не хотел к тебе идти, Борис.
1: Ну, подождите, Матвей Игнатьевич.
0: Да ну.
1: Ну, расскажите, вот вы как,
0: серьезно,
1: вы приголубили, там у вас был на дизеле какой-то грачонок или что-то у вас, помните?
0: Ну, потому что нельзя на дизеле работать без товарища.
1: Вот я и хотел спросить. Что там с этим грачонком было?
0: Ну как что?
1: Ну?
0: Помер.
1: Жалко.
0: Да не тот словарь. Жалко.
1: Да я понял.
0: Жалко.
1: В коптерку, когда зайдешь, там, конечно, приятно, когда грачонок сидит.
0: Да, теперь только маленькая урна.
1: Да?
0: Да. Небольшая.
1: А он тоже ведь не плавал, да? Как и дизелист, как и вы, он же плавать не умеет, грач.
0: Ну вот, собственно, во время отучения от плавания его.
1: Ага, ну я понял. Ну и, как говорится, пусть ему там хорошо будет.
0: Да ему нормально там. Он со мной там.
1: Да я понимаю. С вами кнехты Отечества. И мы говорим о самом важном в нашей жизни. Дизель. Что это такое? Для нас с вами. И у нас в гостях Матвей Игнатьевич Люсов. Матвей Игнатьевич, спасибо вам.
0: Да ладно, нормально.
1: Спасибо. И всего вам всего самого доброго.
0: Да, нет, Борь, ты тоже там, это, как называется, держись.
1: Чтобы дизель стоял. Вернее, не стоял. Не знаю, как назвать. В общем, чтобы одно стояло, а другое нет.
0: Но... дизель ровно должен лежать.
1: Да. Спасибо, дорогие друзья. Кнехты Отечества прощаются с вами. Всего вам самого доброго. Кнехты Отечества.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Минутка поэзии.
2: Русь моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране. Но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
3: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: Руки. Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Один склад уже с отремонтированной печенью,
1: да.
0: Другой склад с неотремонтированной.
1: Да.
0: Все. Значит, вот что я хочу узнать. А между этими, я приезжал к вам, посмотрел.
1: Да.
0: Между двумя этими складами у вас, так сказать, огромный заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
1: И цех, да.
0: Сколько в цеху примерно работает человек?
1: 19 человек.
0: 19.
1: Да, одна женщина.
0: Да.
1: Она очень хорошо срабатывает нам, так сказать, она печеночку ее немножко подколачивает. Вот. У нее
0: я так... вот что хочу. Бывают ли случаи, когда печенка, отремонтированная печенка, не усаживается обратно на место?
1: Есть. Были случаи. Были случаи, да.
0: Как справляетесь?
1: Жора у нас был. Жора Бабазян.
0: Но он Георгий
1: был...
0: Бабазян.
1: А? Георгий, да. Ну, Георгий, все его знают. Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там.
0: Георгий, ну, честно говоря, не вижу я этих афиш.
1: Ну, ладно, не важно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
0: Ах, вот чем.
1: Конечно. Вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули, я скажу.
0: У него у самого были проблемы с печенью.
1: У него с печенью.
0: Я вот что хочу спросить. А все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
1: Конечно. Конечно, все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
0: Да, тоже печеночница.
1: Да, Нюрка.
0: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, я знаю, компании, неизмеримо хуже, чем печень отремонтирована.
1: Конечно.
0: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, притертая печень лучше, чем печень непритертая.
1: Ну, конечно, потому что навье, оно, понимаешь, оно же может не усаживаться, она может там, понимаешь, отсосник у него не работает, еще что-то. Там очень много проблем.
0: То есть для новой печени, я понимаю, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
1: Нет, это 2 часа жизни, все. И до свидания.
0: Да ты ж.
1: Конечно.
0: А отремонтированная печень? Отремонтированная?
1: Да у нас бегает еще.
0: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?
1: 100 тысяч.
0: 100 тысяч?
1: Да.
0: А это недорого.
1: Недорого.
0: Для 7 лет жизни.
1: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
0: Ремкомплект?
1: Конечно.
0: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени?
1: Человек, у него же ремкомплект с собой. Понимаешь, холодильник.
0: Он всегда с ним ходит.
1: Всегда с ним ходит.
0: Обалдеть.
1: Жора Бабазян, я говорю. Певец вот этот, который ты, про которого ты слышал. Вот. Мы еле...
0: Я не слышал про
1: него. Не слышал, но услышишь еще. Сейчас у него чуть-чуть получше уже стало. Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его.
0: Ах, вот
1: она же его печень, конечно.
0: А я слышал, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых секонд-хенд, так называемых.
1: Да, естественно.
0: Чужую печень подсаживаете к людям.
1: К людям подсажем. Установка печени у нас это отдельно. Это 68 тысяч.
0: Ах, вот.
1: Установка печени.
0: Не новая.
1: Не новая, да.
0: БУ.
1: БУ.
0: Но в хорошем состоянии.
1: Но в отличном, без вообще пробега, без всего.
0: А как это она? Вторые руки ничего не пробежала.
1: А вот так бывает.
0: Такие случаи бывают, да?
1: Да, люди, да.
0: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
1: Не пил, не курил,
0: вот
1: говорится, да, и все, матом не ругался, все.
0: Ну вот я хочу сказать, а вы сразу определяете количество вредных привычек?
1: Конечно. Да это по губам видно сразу.
0: Понятно.
1: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
0: Ну что я могу сказать?
1: Да, да.
0: Дорогой вы наш Леонид Маталов. Ну, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня.
1: Господи Боже.
0: Ну, и это, конечно, удивительная у вас работа. Печень, вторые руки, это удивительно. Удивительно. А ремонт печени – это просто удивительная, фантастическая компания.
1: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
0: Нет.
1: Нет? Жаль.
0: Я просто хочу сказать, вам большое спасибо.
1: Да, хорошо.
0: Попрощаться с вами.
1: Да.
0: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень.
1: Да.
0: Спасибо,
1: спасибо,
0: дорогой наш человек.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
1: Пока, давай.
0: Музыка.
2: Печень. Вторые руки.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять.
5: петь начинают еще зимой. Позывка резкая, дзит. Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
3: И снова здесь, у нас в студии Фоменко Фейк Радио находится Маргарита Мягкая, исследователь-нереальщик, доктор океанологических наук, замначальника отдела глубоких течений отделения Медузных научно-исследовательского института ГЛУОКЖИВ, глубоководных океанских животных. И вот мы как раз остановились на том, как обездвижить медузу, нужно ее шлепнуть, да, Ричка?
4: Да.
3: Шлепни медузу. Да. Ну, вот об этих пошлепываниях. Скажите, пожалуйста, как вот ваш опыт говорит, медузы друг друга тоже пошлепывают?
4: Чтобы обездвижить?
3: Нет вообще.
4: Ну, конечно, нет. Вообще.
3: Да.
4: Ну, знаете, да, потому что, опять-таки, с детьми это медузами распространено, потому что, чтобы наказать ребенка, его обездвиживают на какое-то время.
3: Mm-hmm.
4: А среди супружеских пар медуз тоже это, да, достаточно имеет большое, большое распространение, потому что иногда самку приходится обездвижить, потому что она бывает очень строптива. Вот, тогда самцу приходится шлепать своего партнера.
3: То есть, в принципе, я понимаю так, что ваш опыт, ну вот ваш опыт, он может распространяться ведь не только на, так сказать, медузных, но
4: и... Да, это широко используется с вами подчиненными.
3: Вот, например, вот это пошлепывание самки.
4: Да. Все знают мои пошлепывания в моем институте.
3: Пошлепывание у нас возможно, так сказать, в человеческих, так сказать, отношениях. Буквально шлепнешь самку и...
4: Да. Я вот говорю, а мы могли бы поинтересоваться.
3: А вот у меня такой вопрос. А медузам самкам нравится это пошлепывание?
4: А вы знаете, да, нравится. Нравится.
3: То есть вообще медузы, самки, они такие же, как просто даже и самки.
4: Да.
3: Правильно?
4: Да.
3: То есть пошлепывание, иногда... пошлепывание вообще любой самки
4: пошлепывает. Да, конечно. Они иногда просто ждут, когда их накажут, понимаете?
3: А-а-а.
4: Да, как и многие, вот я и говорю, как многие мои подчиненные в моем институте, понимаете, сначала как недоверчиво относились к пошлепыванию, а теперь выстраиваются практически в очередь у кабинета.
3: Лишь бы вы пошлепали.
4: Да, это правда, да, потому что это, как сказать, понимаете, возвращать немножко в детство, немножечко чувствуешь себя моложе.
3: Шлепни меня, моя госпожа.
4: Да.
3: Понимаю вас. Вот какой у меня сразу вопрос. Сок медузы.
4: Да.
3: Взять и остаться в живых.
4: Да, это возможно. Ну, нужно просто, конечно, одеть специальные перчатки. Ну, и знать, как его выжимать, как именно его выжимать. Ну, нужно потренироваться. Это не сходу и не сразу у каждого получится. Нужна определенная квалификация, понимаете.
3: А вот правда ли, что сок медузы можно взять один раз в 12 лет?
4: Правда. Подоить медузу можно один раз в 12 лет.
3: Вот и так сразу же конкретики. Как доить медузу?
4: Ну, собственно, вот эти вот щупальцы, вот эти вот известные всем. Вот, вот, собственно, их и да.
3: Ну, я понимаю, так, ну, ее же надо же, так сказать, доить. Это же не убить. Убить, не доить.
4: Понимаете? Да, в том-то и дело. Тут нужны мягкие движения, но достаточно упругие, да. Чтобы подоить и выжать сок, да. Конечно, конечно.
3: То есть можно зайти даже и через пошлепывание в какой-то
4: момент. Через пошлепывание,
3: обездвижим,
4: сначала,
3: пошлепаем,
4: да.
3: Потом обездвижим медузу и давай ее доить.
4: Да, можно, да. Тогда можно делать дойку.
3: Дойку сока медузы.
4: Да-да.
3: Мы выдаиваем сок медузы.
4: Да.
3: Хочу я сказать нашим радиослушателям. И сразу возникает вопрос.
4: Ну,
3: сразу.
4: Да,
3: зачем нам этот сок?
4: Ну, слушайте, смешные какие люди. Ну, просто обхохочется с вами, действительно. Но только что я говорил, что это бессмертные существа. Бессмертные животные. Ну, как вы думаете, зачем? Ну, наверное, неспроста они бессмертные. Наверное, что-то в них находится такое, чего нет у нас, да? Правда? Ну, если так просто логически рассуждать немножечко, да? Ну, подумаем, да, попробуем немножечко, да? Ну, вот, ну, конечно, там находится масса веществ, которые просто продлевают жизнь человека, делают ее ярче и вообще, ну, как сказать, совершенно...
3: Но я понимаю, что основное это не это.
4: А что, интересно?
3: Основное это вкусно.
4: Не, ну вкусно это я, это уже второй, третий какой-то план, да?
3: Все-таки, похоже? Да?
4: Ну, конечно. Напоминает огуречный сок чуть-чуть.
3: Огуречный сок?
4: Да, да,
3: сок огурца.
4: Да, сок огурца. Я не знаю, любите вы или нет, но, по-моему, это очень мило.
3: Ну что ж, вот мы делаем короткую паузу сейчас в беседе с Маргаритой Мягкой и вернемся к вам буквально через минуту.
4: Да.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: 101.ru.
1: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
2: Новые технологии.
3: Доброго здоровочка вам, дорогие мои. В студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. У нас программа «Новые технологии». А напротив меня сам Георгий Иванович Зуканов.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, вы знаете, это все-таки вот расскажите с самого начала.
4: Ну что, давайте как-то коротко, ясно.
3: Давайте.
4: На пороге 22 век.
3: Вот.
4: 22 век, да. На пороге уже, да. Что тут сделаешь? Да. Наша основная мысль, как сегодня соскочить с нефтяной иглы?
3: Вот,
4: с нефтяной иглы? Это вот. Же естественный процесс, конечно. И ясный вполне.
3: Конечно.
4: Значит, я сразу скажу, мы создали газовый двигатель.
3: Ага.
4: Да.
3: Так.
4: Это... Это, кстати, совсем уже другая история. Не то, что вы вот подумаете сейчас, ну как же нефть, а как же газ.
3: Ну да.
4: Нет,
3: да.
4: Нет. Совершенно другая история.
3: Так.
4: Этот двигатель работает, естественно, поскольку он газовый, так. Он работает на газу.
3: Так,
4: на работает каком? На газу вместо бензина. Понимаете? Как говорится, прощай, бензин.
3: Вот. Мы ждали этого.
4: Да, ну, да нет, ну, вы слушайте. Ну, огромное количество сегодня транспорта уже, ну, в частности, и техники работает на газовых, так сказать, ну, на газу.
3: Да, да.
4: На газу. Вот, работает. Ну, сжиженный газ, все знают, пропан, метан, пропан, все это, так сказать, понятно. Вот, ну, сегодня у нас разговор пойдет вот о чем. Мы сделали специальный двигатель, ну, который специально работает. Он не сможет, ну, не как сейчас, бензиновый двигатель может работать и на бензине, и на газу.
3: Да,
4: а
3: да.
4: У нас сейчас вот двигатель как раз мы сделали, который только на газу.
3: Только на газу?
4: Только на нашем.
3: То есть, вот расскажите.
4: Газ, который, так сказать, мы взялись за это.
3: Так.
4: В чем дело? Ну, я хочу вам сказать, что загрязнение окружающей среды, это же важнейшая тема.
3: Это, конечно.
4: Вы понимаете, да. Что многие, да. Гибнут, тают ледники, да. Парниковый эффект нашей планеты, и так далее. Ну, я, естественно, и мои коллеги, мы задумались о том, как быть, что мешает, в чем дело, кто больше всего выпускает воздух от так называемого СО2. Неужели автомобили? Нет. Выясняется, это животные.
3: Да что вы?
4: Да. Парнокопытные куры. Мы же их разводим в огромном количестве. Они, конечно, портят так называемый воздух. Вот, и конечно, и выпускают газ.
3: Так.
4: Но это естественное отправление животного организма. Ну, то есть, всегда бывает, прошу прощения.
3: То есть, это...
4: Неудобно сказать, но бывает и с человеком. Понимаете?
3: Да бывает, я понимаю. Но,
4: ну, конечно.
3: Но вы
4: почему... И все.
3: Именно, да. Вы говорите именно про животных.
4: Я говорю сейчас про животных. Я не говорю сейчас про человека. Пока.
3: Это кишечник?
4: Пока не говорю. Так вот.
3: Да.
4: Не надо спешить. Раз. Послушайте меня. Хорошо. И вот мы подумали, что нам нужен этот особый газ. Как быть? И мы подумали, что если мы начнем собирать кишечный газ животных, ну, начнем его собирать.
3: Да.
4: А потом его сжиживать,
3: так?
4: То он может быть прекрасным топливом.
3: Да что?
4: Для этого мы сделали специальный газовый двигатель, который работает на кишечном газе. Кишечный газ животных, который мы собираем. Собираем мы не просто так его, я хочу сказать. Мы собираем его в полиэтиленовые пакеты.
3: Да?
4: Да. Дело в том, что ведь планета загрязняется не только, так сказать, нашими выбросами.
3: Да.
4: Она загрязняется еще и полиэтиленом.
3: Отбросами.
4: Ну, конечно. Вот полиэтилен самое страшное. Полиэтилен закрывает планету, полиэтилен попадает в океаны, рыбы гибнут. Мы, так сказать, скоро будет один полиэтилен, понимаете, у нас.
3: Конечно,
4: вот.
3: Конечно.
4: И я хочу сказать, понимаете, мы берем полиэтиленовые пакеты. Уже использованные, конечно. Использованные. И начинаем их использовать по много раз.
3: О,
4: вот.
3: Интересно.
4: Собираем, так сказать... как говорится, кишечный газ парнокопытных.
3: Так.
4: Кишечный газ кур.
3: Так.
4: В эти пакеты. Ну, так сказать, естественно, после этого перерабатываем его собранный. Вот, пакеты остаются.
3: Подождите, так это же я видел, вот у вас эмблема газ-кур называется.
4: Да.
3: У вас же это название.
4: Вы уже видели, да?
3: Да.
4: Ну, конечно.
3: Газ-кур.
4: Газ-кур, да.
3: Да, это интересно.
4: Ну, у нас, так сказать, две эмблемы. Газ-кур.
3: Да.
4: И газ-кур.
3: И газ-кур,
4: да.
3: И газ-кур.
4: Да, потому что коровы.
3: Коровы, газ-коровы и, да. Газ-кур.
4: Да, вот. Да. Коровы и куры. Значит, да. Пока что.
2: Новые технологии.
5: Трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах, телосложение коренастое, конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус «уязвимый».

0: подчас устаем прятать. Фоменко, Фейк Радио.
1: Искусство папоротника. Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, как и всегда, Влад Жульпацкий. Сегодня у нас Белла Забродская.
2: Приветствую.
1: Здравствуйте,
2: вас.
1: Белла. Здравствуйте.
2: Приветствую вас,
1: здравствуйте,
2: мои друзья. Белла. Приветствую.
1: Вот что хочу спросить.
2: Да, да.
1: Наши, так сказать, наши, естественно, слушатели и зрители тоже интересуются этим.
2: Да.
1: Я как бы опережая, хочу задать вопрос. Нужно ли принимать, скажем, душ, например, перед тем, как устроить вот эту вот, ну, так сказать, ну, это же система отношений, я понимаю, да, так, искусство папоротника – это когда и он хлещет ее,
2: да.
1: и она хлещет ее,
2: да.
1: если уж мы вытесняем Камасутру.
2: Да, да. Понимаете, в зависимости от того, какого вы хотите добиться эффекта.
1: Mm-hmm.
2: Если исключительно оздоровительный эффект, mm-hmm. да, вот как бы просто на теле, если мы останавливаемся, то, конечно, лучше помыться. Конечно.
1: Mm-hmm.
2: Но если мы говорим еще о проникновении как в духовные сферы,
1: Mm.
2: лучше, конечно, воздержаться от мытья, причем где-то дня три. Да-да-да-да-да.
1: Mm. Mm-hmm.
2: Потому что все скопленное на теле, понимаете, это что же информация?
1: Mm-hmm.
2: Понимаете, даже пыль
1: mm-hmm.
2: или какая-то грязь,
1: mm-hmm.
2: это же несет с собой информацию.
1: Mm-hmm.
2: Информация в том числе о духовном, так сказать, mm-hmm. аспекте человека. Да.
1: Mm.
2: Поэтому хлещем немытого.
1: Хлещем немытого.
2: Да.
1: Вот оно
2: да,
1: что.
2: Да, да.
1: Ну, и вот что тогда у меня сразу возникает.
2: Да.
1: Охлестав друг друга.
2: Охлестав друг друга. Изможденные люди падают, как бы даже чуть откидываются, что ли.
1: Обессилев.
2: Обессилев совершенно.
1: Угу.
2: И вот тут вот такая волна духовности их настигает.
1: Накрывает.
2: Накрывает. Накрывает. Если говорить о каких-то чувствах, там, любовь, там, и так далее, это даже несравнимо. Понимаете,
1: mm-hmm.
2: я могу вам долго рассказывать, но только придя в нашу группу,
1: mm-hmm.
2: вы сможете mm-hmm. ощутить.
1: Я с удовольствием сразу скажу. Но и вот отсюда вот открываются новые наслаждения.
2: Новый горизонт.
1: Да, я понимаю так,
2: да.
1: что вот именно это вы да. и называете техника кусайро.
2: Куйсаро.
1: Куйсаро.
2: Куйсаро.
1: Mm-hmm.
2: Я должна сказать, что она расшифровывается, расшифровка.
1: Да.
2: Значит, куй сам радость обретает.
1: Вот так.
2: Вот
1: так,
2: я думаю,
1: так.
2: Это
1: ничто, ничто
2: да.
1: это просто несравнимо с тем же кома у сутры.
2: Да.
1: Правильно?
2: Куй сам радость обретает. Да.
1: Как
2: да.
1: это точно?
2: Да?
1: Вот вы понимаете, как это вот удивительно
2: да.
1: точно. Как
2: да.
1: это прямо попадает
2: я бы сказала,
1: в самое...
2: образно, да.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Куй сам свою жизнь и mm-hmm. радость обретая.
1: Mm-hmm.
2: Да,
1: с помощью папоротника, естественно.
2: Конечно, папоротник.
1: И вот теперь у меня прямо такой вопрос
2: да.
1: по технике куйсаро. Скажите,
2: да.
1: пожалуйста, ну, так сказать, ведь если, я понимаю так, если обычный человек, ну, скажем, дачник.
2: Дачник,
1: оторвет
2: да.
1: себе папоротник, который у
2: да.
1: него растет,
2: да,
1: так
2: да,
1: сказать,
2: да, да,
1: можно
2: да.
1: сказать, на
2: да.
1: участке.
2: Да.
1: И сам отхлещет. Хлещет себя.
2: Да.
1: Нет. Это, конечно, не будет никакая
2: вопрос,
1: техника.
2: Вопрос. Вопрос состоит в том, а сосудист ли его папа?
1: Вот в чем дело.
2: Понимаете, не каждый папоротник сосудист.
1: Угу.
2: Нам нужно только сосудистые папоротники.
1: И вот что я хочу спросить,
2: да.
1: а вы выращиваете их отдельно где-то?
2: Мы выращиваем сосудистые папоротники, конечно, отдельно. У нас целая плантация небольшая.
1: Чтобы не было ошибок.
2: А?
1: Чтобы не было ошибок.
2: Чтобы не было ошибок, конечно. Потом, вы понимаете, мы уже занимаемся, так сказать, разведением, скрещиваем какие-то породы, чтобы сосудистость, она как-то увеличиваем сосудистость.
1: А,
2: да.
1: То есть для более
2: раньше,
1: легкого
2: да,
1: воздействия.
2: Да, если раньше была малая сосудистость у наших папоротников, то теперь мы достигаем огромной сосудистости.
1: Вот что я хочу спросить. Как бы пробовали ли вы такой вот, ну что ли, ну я не скажу поединок, но пробовали ли вы, может быть, как-то вот так вот, например, вот в одном углу?
2: Да, Камасутра.
1: А в другом?
2: Куйсаро.
1: Вот.
2: Пробовали, конечно.
1: И?
2: Пробовали. Смешной вопрос.
1: Mm-hmm.
2: Просто смешной вопрос.
1: Mm-hmm.
2: Эти, понимаете ли, все какие-то потные,
1: mm-hmm.
2: какие-то, понимаете, после физической нагрузки,
1: mm-hmm.
2: какой любви нет, речи вообще никакой, просто
1: mm-hmm.
2: жалко смотреть.
1: Ага, ага.
2: И вот эта пара
1: mm-hmm.
2: после Куйсаро.
1: Mm-hmm.
2: Полно сил. У них столько энергии. Я говорю, светиться человек начинает.
1: Обалдеть. Сосудистый папоротник.
2: Можно свет выключить, а будет свет.
1: Вы знаете, я хочу... Ну, конечно, это не на правах рекламы, да. А просто хочу с удовольствием, чтобы вы сейчас произнесли адрес, где находится, так сказать, занимается ваша группа, где, так сказать, можно непосредственно влиться и научиться вот этой технике куй-саро.
2: Улица Долгого Поля.
1: Так.
2: 3.
1: Так.
2: 5-й подъезд.
1: Так.
2: Код 574713, решетка 55.
1: Ага. Все. Отлично. Я надеюсь, друзья, вы записали.
2: Да,
1: итак,
2: да.
1: Сегодня перед нами открылась информация о том, что наконец-то проклятая Камасутра ушла в небытие. И здесь сегодня с техникой Кусайро.
2: Куй-саро.
1: Куй-саро, прошу прощения.
2: Радость обретает.
1: Нас знакомила удивительная Белла Забродская.
2: Да.
1: Спасибо вам, дорогая, за то, что вы нас посетили.
2: Спасибо. Ждем вас, ждем.
0: Искусство папоротника. Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнема.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда.
4: «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка.
3: «Как? Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя».
4: «Не надо», — она покачала головой.
3: «Но почему? Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда!»
4: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой.
3: Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись.
5: Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
2: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
8: Ресторанный обзор. В гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий.
9: Вы такой профессионал, а скажите, вы один здесь работаете или...
10: Че, обалдел?
9: Нет, ну
10: ты я... не видишь, у нас, блядь, 3-4 стола.
9: Ну, я понял, да.
10: Ну, все.
9: А повар?
10: Я устроюсь работать-то на 3-4 стола.
9: А повар, шеф-повар, вас откуда вы его берете? Ну, взяли,
10: что-то
9: откуда?
10: Че, обалдел, каждые 3 месяца меняем шеф-повара,
9: да?
10: Конечно. Чтобы вам было не, ну, вкусно.
9: Ну, я понял.
10: Вот ты что же, ты понимаешь, что?
9: Но...
10: Ты что думаешь, ты пришел обосранный, ты и ушел обосранный?
9: Ну, не знаю.
10: Пришел обосранный, а ушел сытый.
9: Сытый.
10: Это разные вещи.
9: Клёцки вот у вас есть?
10: Вот суп все с клёцками. Все нет, видишь, вычеркнут меню.
9: Ну да, я ну, смотрю, вас там все вычеркнуто.
10: Не все, придурок, ты внимательно смотри.
9: Ну, да,
10: если в очках, ты думаешь,
9: я в очках просто, я не очень удобно. Извините, я сейчас... А, вот написано, я понял. Шарики, овсяные шарики. Да, у вас овсяные шарики есть? Но вы же не вычеркнули. Извините.
11: Из жопы у тебя сейчас посыпятся овсяные шарики. Слышь ты?
9: Ну да.
10: Овсяные шарики? Это гордость нашего повара. Чего ты таким тоном-то разговариваешь?
9: Нет, ну я просто...
10: В нашем ресторане «Хамовит» закон простой.
9: Какой?
10: Ты пришел, чтобы тебя унизили, понял?
9: Ну да.
10: Ты будешь унижен полюбас.
9: Ну да.
10: Ну все.
9: Спасибо.
10: И все.
9: Спасибо.
10: Ну, да, пожалуйста тебе.
9: Я пойду.
10: Тогда. Помни, кто твой господин.
9: Я понял.
10: Помни, да. Кто твой господин.
9: Спасибо.
10: Я... Шарики он захотел овсяные.
9: Извините. Я все подумал.
10: Ты учти еще, да, что да. Надо звонить заранее, заказывать.
9: Хорошо.
10: Вот и все. Заказался, сразу сказал, будешь жрать овсяные шарики? Нет, чтобы у нас повар знал, готовить тебе, не готовить. Ты придешь, бабок у тебя нету. Заказать заказал, жрать не стал. Что мы будем потом с этими шариками делать? Мозги есть тебе?
9: Я понял. А пальто я могу?
10: Нет.
9: Ну,
10: сиди
9: ладно.
10: Пока.
9: Все, ладно.
10: Хорошо. Ну.
9: Мне очень приятно.
10: Из жижи что будешь?
9: Из жижи, ну вот похлёбка. Похлёбка.
10: Да все ты пропустил по времени-то уже.
9: Да, ну да.
10: Ты уже в жиже, в десертной находишься.
9: Ну, десерт, значит, эти...
10: Че, подумай.
9: Цукаты.
10: Че, дурел?
9: Ну, почему?
10: Зачем тебе цукаты? Че ты будешь на ночь жрать цукаты?
9: Ну, а как?
10: Нормально че?
9: Ну, ночь же. Ну, а что мне тогда? Я не знаю, что мне...
10: Я тебе говорю, сладко тебе нельзя. Ты рожь свою видел?
9: Видел.
10: Ну, все. Подумай, какую жижу будешь.
9: Я не хочу.
10: Че тебя спрашивают, хочется, не хочешь? Ты ешь, пей, на здоровье. Слушай, тут таких плаксивых у нас, мне полный стадион, ебану. Сиди, бараны. Че ты делаешь? Че ты разревел? Че, не скорую вызывать?
9: Не надо.
10: Вот и...
9: Не надо.
10: Слышь, пойди в сральники, отплачься. Отплачься в сральники, вернись. И продолжим.
9: Хорошо, я пошел.
10: Ну че, вот так.
0: Ресторанный обзор. Флора и фауна родной планеты.
7: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8500 особей, но достоверность этой оценки сомнительна.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации.

0: пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
0: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: И снова мы с вами в эфире передачи «Слово из букв». У нас с вами в гостях Стас Рысь. Как мы узнали, и узнали происхождение этой прекрасной, удивительной фамилии. И сейчас он согласился прочитать нам небольшой отрывок из бестселлера «Сима и антрополог. История любви». Пожалуйста, Стас.
1: А знаешь, кто ты? Ты моя радость и счастье мое. Скажи мне, кто подарил тебе чувство беспокойства? Я так люблю, когда ты переживаешь. Добрался ли я до дома без происшествий? Откуда, скажи мне, у тебя эта нежность? Я так люблю, когда ты смотришь своими красивыми глазами и говоришь «люблю тебя». Улыбаешься, подарив моим глазам бонус радости. Скажи, как можно быть такой заботливой? Я так люблю, когда ты своими хрупкими пальцами убираешь то, что не должно быть у меня в пальто и на волосах. Я так люблю, когда ты завязываешь мне мой любимый шарф, подаренный тобой. Откуда у тебя тактичность, что присуще мало кому? Я так люблю, когда ты подаешь мне огонь, когда я начинаю курить. И с улыбкой говоришь мне, не теряя надежды: «Милый, не кури, бросай. Пожалуйста, любимая, ты делаешь меня самым счастливым человеком на этом свете». И извините, ради бога, я должен перезвонить.
0: Вам звонят?
1: Да, мне звонят. Вот, это буквально сейчас я.
0: Это, наверное, из жюри.
1: Это из жюри мне звонят, я сейчас отключу. Да. Так вот, мы прервались. Это финал.
0: Да.
1: Финал. Это Сима и антрополог.
0: Да.
1: Любимая, ты делаешь меня самым счастливым человеком на этом свете. Представляешь, как сложно сейчас испытывать это чувство. Такой отрывок.
0: Да. Восторг, вы знаете, просто восторг.
1: Просто восторг.
0: И вот после вашего вот этого отрывка хотелось задать вам вопрос.
1: Да.
0: Любили ли вы в детстве?
1: Очень любил.
0: Правда ли, что первая ваша любовь как раз была девушкой Сима?
1: Ну, что поделать. Да, это была Сима, Серафима. Да. У нее интересная была фамилия.

0: Да, интересно.
1: Сима наполненная.
0: Да вы что?
1: Да, да.
0: Как любопытно, как любопытно.
1: Сима наполненная. И она даже мне в шутку говорила: а если мы поженимся, ты будешь наполненной?
0: Наполненная рысь?
1: Да, наполненная рысь. И я подумал, думаю, а вот действительно ведь что-то должно меня наполнить.
0: Да? И что же случилось? Почему вы расстались?
1: Я наполнил Симу до отказа, и все как-то само собой прервалось и куда-то унеслось. Ну, это детские воспоминания, естественно. Потом пришли более зрелые чувства. И вот как раз я хотел с вами поделиться еще одним отрывком.
0: Еще одним отрывком, да, обязательно. Да, я вот до этого хотела спросить. Вот смотрите, вот Сима антрополог, у нас история любви.
1: Да.
0: Следующий отрывок, который бы мы вас очень попросили прочитать. Да. Мозган и Шурочка.
1: Да, это очень...
0: И тоже история любви.
1: Это история.
0: То есть получается, что ваш любимый жанр это...
1: Это любовь. Это любовь.
0: Это любовь.
1: Это любовь. Это любовь.
0: То есть жанр любовь.
1: Да, да.
0: Я даже не знал.
1: Я не могу жить без любви. Вот так бы я сказал.
0: А скажите,
1: иначе я засох.
0: И скажите, только ли проза присутствует? Или все-таки бывает еще драматургия, может быть?
1: Ну да, конечно, конечно.
0: Замечательно. Следующий отрывок мы услышим после короткой паузы.

0: Юар Букачур.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
3: Мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. И со мной Алевтина Павловна Зоб. Да. Это главный врач, анестезиолог, который принадлежит сеть клиник «Не больно».
4: «Не больно».
3: И мы раскрыли уже этот секрет, в чем, так сказать, «не больно», действительно. И вот мы заговорили о том, что вот иногда к врачу, к которому записывается, да, он иногда может даже отказать. Вот тут расскажите.
4: Вы знаете, мужчина, есть людям, которым показано, чтобы чуть-чуть все-таки больно было.
3: Ага.
4: Да, для их пользы. Причем не важно, какая будет операция, что. Ну, просто чуть-чуть боли нужно привнести в их жизнь.
3: Ну, а почему все-таки вот смертельный укус? Откуда это вот появился, вот это вот словосочетание?
4: Ну, потому что любой пациент, даже сдавая кровь, он идет с ощущением, что будет какой-то смертельный укус, смертельный случай, что это сдача крови будет последней.
3: И в результате он наталкивается как бы на вашу клинику и понимает, что ему не больно абсолютно.
4: Да, совершенно.
3: Ему хочется еще и еще раз приходить.
4: Еще раз.
3: Ну, вот видите, как здорово.
4: Да,
3: вот.
4: Да, да.
3: А вот скажите, пожалуйста, иногда к вам же приходят и такие немножечко издерганные люди, да?
4: Издерганные люди в основном приходят.
3: В основном приходят.
4: Это вот наша клиентура, это издерганные люди, конечно.
3: Вот скажите, во-первых, чем, чем их дергают, как бы?
4: Их дергают просто постоянно. Их дергают дома, их дергают на работе. Они издерганы просто перманентно, понимаете, издерганы.
3: Как вы с ними работаете?
4: Ну, во-первых, у нас очень хорошая мебель стоит. Во-первых, мы сажаем их в мягкое кресло обязательно. Обязательно просто.
3: Да.
4: И не просто в кресло, чтобы можно было ноги положить тоже на мягкое. На мягкое.
3: То есть
4: приглушаем свет.
3: Так.
4: Включаем определенную музыку.
3: Вот, интересно, какую музыку, какого плана?
4: Ну, как какой? Вообще, это звуки природы в основном. Может быть, шум дождя, но вы знаете, даже стук дятла. Как выяснилось, очень способствует успокоению, общему расслаблению.
3: Это
4: человека.
3: Когда дятел стучит, постоянно.
4: Стучит, выдергивая себе добычу.
3: Да, естественно, добыча.
4: Вот
3: конечно.
4: Эти звуки, много всяких звуков.
3: Это интересно.
4: Это подбор осуществляется отдельно. И вот человек в мягком кресле с приглушенным светом, с этой музыкой сидит. И на какой-то второй-третьей минуте он вдруг понимает, что его не будут дергать.
3: Вот я к этому хотел, вы знаете, наши дорогие радиослушатели, что человек начинает понимать, что его не будут кусать, его не будут дергать, в него не будут залезать грязными руками.
4: Да, нет, у нас к стерильности вообще отдельная.
3: Это отдельная тема, естественно.
4: Все стерильно. Даже то кресло, про которое я говорю, пуфик и так далее, все абсолютная стерильность. Это
3: и даже, и даже, и даже по желанию вы предлагаете какие-то куклы. Да?
4: Ну, куклы есть, они тоже абсолютно стерильные.
3: Да.
4: Куклы, это ростовые куклы.
3: Ростовые, вот чуть поподробнее.
4: Ростовые куклы-врачи.
3: Врачи.
4: Меховые, плюшевые куклы-врачи.
3: То есть они как бы находятся рядом с пациентом?
4: Они находятся рядом, они в хирургических халатах, но мягких, знаете, таких,
3: мягких.
4: Мохнатых.
3: То есть пациент может потрогать.
4: Потрогать, и таким образом он ощущает, что врач это не страшно.
3: Не укусит.
4: Меховые шприцы, меховые скальпели.
3: Все меховое,
4: все абсолютно в этом смысле продезинфицировано. Это к этому мы относимся очень серьезно. Да.
3: А вот с каким вы пациентом иногда, скажем так, вы вторгаетесь, не то чтобы вторгаетесь, но вы используете немножечко такой как бы эффект доминирования.
4: Эффект доминирования?
3: Да,
4: Извините,
3: ради бога, сейчас, пока вы сосредоточитесь для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами прервемся для того, чтобы вновь вернуться в нашу студию.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
5: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
6: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
8: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.

0: В эфире программа «Сделай сам» на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. А в гостях у меня Сила Михайлович Сытин. И вот я вам хочу сразу сказать: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сила Михайлович Сытин. Именно вот как же вам пришло в голову вот сделать этот дистиллят?
1: Вы поймите простую вещь.
0: Да, пожалуйста.
1: Все это наше корневое, оно утеряно. Безвозвратно утеряно. Корни уходят, люди уходят.
0: Все уходят.
1: Понимаете? И поэтому начинаем мы с того, что напитки, которые пьет наш человек,
0: да.
1: Они должны, понимаете? Они должны природно проходить сквозь внутрь человека.
0: Сквозь что?
1: Сквозь человека природно должны проходить.
0: Приходить природно.
1: Сквозь внутрь человека.
0: Сквозь внутрь.
1: Сквозь внутрь природно. А там он
0: Да.
1: Дистиллят. Дистиллят сегодня — это вещь.
0: Дистиллят для... Извините, ради бога. Дистиллят — это для тех, кто понимает. Это, естественно, мы говорим о...
1: Испокон веку.
0: Пожалуйста.
1: Чтоб ты понимал.
0: Да.
1: Испокон веку.
0: Сил Михайлович, попьете, может?
1: Никакого вам... Да я попил.
0: А, хорошо.
1: Так. Никакого вам выжима-отжима.
0: Да.
1: Главное для человека, да, нашего, простого,
0: да,
1: человека.
0: Да.
1: Побродила.
0: Так.
1: Попили.
0: А, то есть когда побродила, то и попили.
1: Это по сути своей и есть дистиллят. Но когда вы сами по себе хотите сделать так, чтобы у вас было все чисто, красиво, вкусно, вы начинаете уже искать.
0: Вот расскажите поподробнее.
1: Ну, раньше что было? Раньше у нас как?
0: Да. Огурчик возьмите.
1: Не
0: надо, хорошо.
1: Дистиллят не закусывает никто.
0: Ну да,
1: он
0: нельзя.
1: Он только чистый.
0: Чистый.
1: Закусывает соя.
0: Да, его нельзя.
1: Огурчик соя себе, к вашей этой вот, этому спирту вашему.
0: Ну да.
1: Понимаете?
0: Да,
1: а
0: да,
1: нам,
0: да,
1: дистиллятчикам, никакая закусывать.
0: Ну да, вы дистиллятчики.
1: Чисто. Раньше как было. Послушайте меня, как было раньше. Раньше как? Возьмем, бывало, для сосуд.
0: Жбан.
1: Ну, это у вас жбан.
0: А, извините.
1: А у нас
0: сосуд. У вас сосуд.
1: У нас когда сосуд, тогда сосуд.
0: Тогда и сосуд.
1: Вот.
0: Ну да, я понимаю. Так.
1: Да. Сосуд уберете.
0: Так.
1: Приприятие его, бывало, из лабораторий. Литр 20. В узкое горло пропихните стекло туда, пропихните, стеклянные. Пропихните в узкое горло.
0: Так.
1: Ну, что хотите пропихнуть?
0: Ну, я не знаю
1: пропихнуть. Не, ну вы что хотите пропихнуть?
0: Ой, я не знаю, что я живу.
1: А что вы дышите так?
0: Не, ну просто...
1: Не хотите ничего пропихнуть?
0: Нет, я хочу, я в узкое, я что? Хочу пропихнуть.
1: Ну,
0: я просто не знаю, что. Ну, например, пшеничное что-нибудь такое.
1: Че, сдурел, что ли?
0: А что?
1: Че, вкусного-то? А? Пропихни туда нормально.
0: А что же?
1: Яблоко. Грушу пропихни.
0: Ага.
1: Пропихни туда ягоду.
0: Ягоду?
1: Че у тебя на огороде есть?
0: Ну, у меня там есть.
1: Да я вижу, ничего.
0: Патиссоны.
1: Ну, патиссоны, что ты будешь? Патиссоны, из патиссона.
0: Ну,
1: брагу тебе. Ну, что, нормально.
0: Ну, неудобно, конечно, с патиссоном.
1: Ну, оглуплять все не надо.
0: Не надо, да.
1: Короче, запихал ты туда яблоко.
0: Килограмм
1: 8.
0: Так.
1: Залил кипяточком.
0: Так. Вы прям записывайте.
1: Кипяточком.
0: Радиослушатели, залил, да?
1: Прям раз.
0: Так.
1: И сверху резиновый перчатку.
0: Ах, вот на этот момент. Сейчас мы легкую паузу сделаем. Вы держитесь сейчас, пока отдохните немножко. Сил Михайлович Сытин немножко отдохнет. А мы сделаем маленькую паузу.
2: Карбон, алюминий и бонитовые вставки стоит без посторонней помощи.
3: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна. Классика в эфире.
4: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которое и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос. И именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
5: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
3: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
7: На газу готовим вместе.
8: Губы осьминога.
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фонетик радиопрограмму, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
10: Вероника.
9: Вероника.
11: Гена.
9: Геннадий.
11: Просто Геннадий.
9: Вероника.
11: Геннадий.
9: О, Вероника и Геннадий. Я хочу спросить. Да. Вот кориандр, который вы добавляете. Вы сначала его, когда добавляете, и отмачиваете?
10: Мы сначала замачиваем, конечно.
11: Да, конечно.
10: Вот. Мы замачиваем, и более того, я скажу, мы замачиваем не просто там в воде, конечно же. Это опять-таки, это замочка связана опять с осьминогом.
9: Вот. Осьминога в осьминожьем.
10: Да.
11: И потом я просто дело в том, что мы еще хотим пассеровать.
10: Мы вообще любим пассеровать. Мы любим пассеровку.
9: Ну, то есть, вот получается так, что у вас ведь в этом блюде удивительно. Единственное, что не морское в нем.
10: Это картофель.
9: Это только картофель.
11: А это вот такой. Это как бы вроде бы не сочетание, это как бы эклектик. Мы хотели сначала назвать ресторан. Никуси.
10: Ну, давай говорим, что
11: это. Хотели назвать. Влад, он опять на тебя смотрит. Ну что это?
9: Прошу прощения.
11: Я не знаю.
10: Ну не на тебя же его смотреть.
11: Ну нет, конечно.
9: Вероника такой красоты просто.
11: Вау, я говорю. Господи, так вот. И вот когда мы, наконец, вот подумали о том, что вот эклектика. Сначала мы думали ресторан назвать эклектика. Ну что-то недостаточно. Все равно губы осьминога.
10: Мы хотим, знаете, что еще? Вот теперь я скажу. Хотим еще, но это в проекте. Но думаем еще, думаем. Мы хотим еще что-то с неба взять. Потому что видите, как у нас получается вода, земля.
9: Картофель.
10: И вот еще бы, какую-нибудь птичку, может быть. Птичку какую-то. Ну вот думаем, какую птичку.
9: Ну, перепонки Гагары?
11: Ну, это громко, так уж слишком. Хотя барабанные перепонки, вы имеете в виду, да?
9: Еще тоньше.
11: Барабанные перепонки.
10: Да-да-да, вот что-то рядом, что-то рядом, что-то рядом.
11: Может быть... Слойка сойки. Вот слойка из сойки.
9: Ну, посмотрим. Ну, вот посмотрим. Это уж вам виднее. Я-то уж не буду
10: подумаем.
9: Открывать подожди, ресторан.
10: Подожди.
9: Дорогие друзья, я хочу тебе сказать буквально вот уже на правах рекламы. Я хотел бы, чтобы Вероника сейчас сказала о тех скидках, которые предоставляются постоянным клиентам.
11: Никусь, давай.
10: Ну, пожалуйста. Ну, во-первых, каждую неделю у нас есть скидка, так как вы уже сказали, что работаем мы всего-навсего 2 дня в неделю. То человек, который приходит не один раз в неделю, а второй день, вот у него большущая скидка, потому что мало кто приходит, мало кто к этому времени может уже что-то вкушать. Как
9: да,
10: вот вы
9: потому
10: говорите.
9: Что насытился и...
11: Конечно.
9: До 15 дней.
10: Но вот этим ненасытным, так сказать, счастливчикам мы даем огромную скидку 50%.
11: Вот как.
9: Но все равно попасть к вам трудно, потому что, ну,
11: за полгода.
9: За полгода.
10: Ну, понимаете, мы так и думали. Понимаете, мы вообще с Генкой, ну, как сказать, мы любим вот как бы узкий-узкий круг. А поэтому, как в основном, мы рассчитывали на наших друзей, которые могут нам позвонить и записаться, а не то, что прям с улицы к нам не попасть, конечно.
11: Хотя вот, понимаете. Вот Эраст.
10: Сначала подружитесь с нами.
11: Да. Эрастика, ты помнишь Эрастика? Ну, вот этот, который владеет этим самым. Никель. Вот, Эрастик записывался за полгода, вот не смотрел.
10: Потому что.
9: Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с Вероникой, мы прощаемся с Геннадием. Естественно, приглашаем вас в ресторан «Губы осьминога». Ждем вас, несмотря на то, что попасть туда достаточно трудно. Ну, скажу вам еще раз. Экология, чистота, дух. Вот основной посыл этого ресторана. Наши гости прощаются, а сейчас на Фоменко Фейк Радио музыка.
10: Музыка!
8: Губы осьминога.
3: Флора и фауна родной планеты.
5: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжала – паразиты.
3: С нами хорошо. 101.ru. Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Надорви уголок.
3: Потяни язычок.
0: Глотни и скомкай.
3: Римазодин. Озноб уйдет.
0: Не является лекарственным препаратом.
3: ООО. Одно здоровье.
4: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
5: Берем за срочность. Фоменко.

0: Прямая трансляция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 7-й съезд скотоводов. Я, журналист Владлен Лебязин, нахожусь здесь, в кулуарах. И непосредственно сейчас здесь, прямо во Дворце культуры имени Мосина, рядом со мной находится заместитель председателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. Это Васса Игнатьевна Кунь. Здравствуйте, Васса Игнатьевна.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Да. Скажите, Васса, да. Вот сегодня вы вынесли на слушание поправку, о которой мечтали давно все кровососущие. Расскажите о ней подробно.
2: Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я только что приехал с пленума, потому что я представляю собой региональную фракцию. Приехал с пленума по защите прав малых клопов. Потому что, в отличие от Сергея Тырина, который все время сидит в столице, и он не знает, чего хотят регионы, чего хотят наши регионы, потому что его зам Евгений Уток тоже сидит с ним, и по регионам ездим мы. И на самом деле жизнь происходит в регионах, она происходит не в столице, и никто не думает о малых клопах, между прочим. Я хотел бы напомнить как раз, что есть закон от 1859 года, который с дополнением по защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственных и других промыслов малых клопов.
1: Вот.
2: Да, конечно, потому что у них совершенно сейчас нет открепления талонов, понимаете? Они имеют право на голос, а должны иметь право на голос. И я хочу, чтобы предоставили клопам открепительные талоны, удостоверение, чтобы они могли проголосовать в любом избирательном участке, а не только по месту жительства.
1: А вот у меня такое, какая смелость, какая непредвзятость сегодня вот здесь демонстрирует нам сегодня Васса Игнатьевна Кунь. Напомню, зампредседателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. И сегодня я хочу спросить, вы выступаете с инициативой, дорогая Васса,
2: да,
1: разрешить кровососущим перебывание на полу до 2 часов в сутки.
2: И мало того, до 2 часов в сутки, как минимум. И я бы хотел еще напомнить всем о праве клопа по замене военной службы на альтернативную гражданскую.
1: Вот такой подход.
2: Да.
1: Неожиданно. Возьми клопа с собой.
2: Конечно,
1: понимаю,
2: что же это такое,
1: в конце концов. Неси его везде.
2: Да.
1: Хочешь,
2: да,
1: в казарму.
2: Да.
1: А хочешь и в другое место.
2: Да, конечно, конечно.
1: Поразить.
2: Да, и я бы хотела еще сказать, что, между прочим, право на вождение нужно предоставить клопам. На вождение.
1: Ну, знаете, клопы — это же просто само по себе какое-то наваждение. Это такое наваждение, эти клопы, что просто можно бывает с ума иногда сойти. А вы отстаиваете, вот как говорится.
2: Я говорю не наваждение, я говорю право на вождение транспортом.
1: Право — это наваждение? А, наваждение транспортом?
2: Ну, конечно.
1: Господи Бог.
2: Ну, естественно.
1: Да невозможно же понять.
2: Ну, конечно.
1: Я думаю, как это наваждение какое-то? Эти клопы — это, вот, честно говоря, наваждение. Но
2: да,
1: вот что я хочу вас еще спросить, дорогая.
2: Простите, да,
1: Васса,
2: я готова.
1: Дорогая,
2: да,
1: Васса, вот что я хочу у вас узнать. Как по-вашему,
2: да,
1: клопы, благодаря работе вашей комиссии, стали доверчивей или нет?
2: Ох, безусловно, я вам больше скажу. Они уже, у них образовалась группа депутатов из малых клопов. Есть группа депутатов, значит, это с Тугого Прудища. Сейчас должно приехать, да, группа депутатов для совместной политической линии. Конечно,
1: вот,
2: да.
1: Вот оно что.
2: Да,
1: вот,
2: да,
1: оно что. Итак,
2: да,
1: дорогие друзья, вы видите, какая обширная, активная работа ведется на 7-м съезде клоповодов. Сегодня с вами журналист Владлен Лебязин. И съезд проходит в Капино, в деревне, как говорится, в Дворце культуры имени Мосина. Вот. И сегодня мы беседовали только что с Вассой Игнатьевной Кунь, заместителем председателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. Спасибо вам, дорогая Васса Игнатьевна.
2: Спасибо вам тоже, да.
0: Прямая трансляция. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: 101.ru. Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.
1: Все на чистоту.
2: Мы вернулись в студию, да. И мы вновь с вами. Да. С вами Юрий Бурзон. И удивительная, просто, ну, сама природа, я бы сказал, природа.
3: Ну, я в качестве рекламы, как бы.
2: В качестве рекламы, да.
3: Своих же капсул.
2: Людмила Парабас.
3: Здрасте.
2: Да.
3: Еще раз.
2: Удивительно. Здрасте, здрасте, здрасте. Да. Мы ждали вас, потому что нас интересовало, вот наших зрителей, наших слушателей, да. Интересовало, ну как же так, как обойтись без личной жизни? Как же так, да. Как же вот эта вот сфера, вот как без нее обойтись?
3: Вы знаете, это искусственно повышена планка необходимости. Да.
2: А на самом деле?
3: На самом деле это все привнесено извне. Это совершенно кто искал, что это необходимо? Ну кто?
2: Да,
3: это,
2: ну я понимаю, да.
3: Это вот в детстве неправильных сказок наслушаетесь,
2: ну,
3: понимаете?
2: Да. Ну,
3: и
2: да.
3: Пошло-поехало.
2: Подождите, а как же быть с продолжением рода тогда, извините?
3: Ну, понимаете, всегда будут вот эти вот, как сказать, люди несмелые, ну. Я бы сказала, бояки.
2: Бояки? Вы их так называете, да.
3: Которые будут продолжать род. И, ну, пожалуйста.
2: Да. И пожалуйста.
3: Но мы тоже можем. Ну,
2: да.
3: Ради продолжения рода, нет, это возможно.
2: Возможно.
3: Но просто знать для чего.
2: Ну, естественно, понятно.
3: Знать для чего.
2: Ну, понимаю, я вас понимаю.
3: Да.
2: А вот просто вот сама, вот как бы первозданность в вас, я чувствую вот... Как бы я вас представляю в каком-то таком лесу, каком-то таком, я не знаю, джунгли, да?
3: Ну, да, я просто только что с Гавайев.
2: Вот, я и понимаю. Вот я чувствую, что вы с Гавайев.
3: Да.
2: И вся в Гавайях.
3: Да, на самом деле, чем дальше, тем больше понимаешь, какая разница, Гавайи или нет. Я таким же образом могу поехать куда-нибудь, я не знаю...
2: На Лебяжий остров?
3: На Лебяжий остров, вот здесь вот недалеко.
2: Ну,
3: и
2: да,
3: тоже
2: да.
3: Получить свое удовольствие.
2: Свободу,
3: да, конечно,
2: и наслаждение.
3: Да, да, да. Потому что эти прогулки на лодке.
2: Да, да,
3: на
2: да.
3: Лебяжий
2: я
3: остров,
2: знаю, что
3: да.
2: Вы купаетесь нагишом.
3: Ну, а зависит от настроения.
2: От настроения,
3: хочу
2: да.
3: нагишом, хочу в пальто. От этого да. тоже можно получить
2: и в пальто тоже, да, вы получаете?
3: Пальто в драповом особенно.
2: А, в драповом, я понимаю.
3: Вы знаете,
2: вас.
3: Когда-нибудь
2: оно
3: пробовали?
2: Оно же немножко тянет ко дну, как
3: а
2: бы.
3: А вы не пробовали никогда?
2: Нет, я не пробовал.
3: Вы знаете, я вам рекомендую. Вот,
2: да?
3: Знаете, в драповом пальто.
2: Да?
3: Если,
2: да, да, да.
3: И знаете, такие бывают еще шапки-пирожок.
2: О, вот это замечательно.
3: Вот эти...
2: И,
3: да,
2: когда,
3: да, да.
2: и когда
3: да.
2: вы как бы уплываете да, в центр да, да. Лебяжьего острова, я знаю,
3: да,
2: что вы там
3: да,
2: часто
3: да.
2: бываете, да?
3: Да, да,
2: вот.
3: Да,
2: вы как раз
3: да.
2: в шапке-пирожок.
3: Но это не
2: и
3: я,
2: драмовом.
3: Это мужской наряд, я вас умоляю.
2: А, извините,
3: я
2: вы...
3: вам рекомендую.
2: Ага, спасибо.
3: Понимаете? Потому
2: ага.
3: что если вы никогда еще не
2: купались, не, пробовал ни
3: не плавали в драповом пальто.
2: В пирожке
3: и...
2: нет, нет, в шляпе нет, не пробовал.
3: Я вам
2: а ботинки
3: рекомендую.
2: Должны быть какие-то, да, естественно? Да,
3: обязательно.
2: Обязательно.
3: Обязательно, желательно зимние.
2: Зимние? Угу. Бутсы.
3: Зимние.
2: Бутсы. Я понимаю вас, я понимаю. Какая удивительная женщина,
3: да,
2: дорогие вы
3: ботинки,
2: мои.
3: Да.
2: Зимние ботинки.
3: Да.
2: Это же вообще в этом есть залог чистоты, я так понимаю.
3: Ну, залог,
2: да?
3: понимаете, ну как сказать, нужно пробовать что-то новое. Мы очень много в жизни не пробуем. Утыкаемся в эту личную
2: ну,
3: жизнь,
2: да,
3: понимаете,
2: вот
3: в эту это банальщину.
2: Это кухня, быт,
3: да,
2: вот
3: банальщина.
2: Это все. Банальщина.
3: А вот так вот подходит уже да. время, знаете, к 60, к примеру.
2: Ну, например,
3: и
2: да,
3: вот, да.
2: да.
3: И спросишь себя, а вот, а плавал ли ты в пирожке?
2: Вот. Вот. А плавал ли ты в драповом пальто?
3: Да, или, а носил ли ты цветы из кабачка в голове?
2: В голове?
3: Нет.
2: Нет, нет.
3: Итак, представляете, сколько таких вещей, которые вы еще не попробовали?
2: Я знаю,
3: потому что были заняты вот этой вот самой вот пресловутой скучнейшей
2: лабудой,
3: историей.
2: Вот, да, извиняюсь да. за выражение,
3: да.
2: так сказать.
3: Да.
2: Да. да, а вот я знаю, что вы, ну, сейчас мы чуть позже коснемся, просто
3: ну,
2: сделаем
3: хорошо,
2: большую паузу. И потом еще
3: позже.
2: Об одном вашем увлечении.
3: Да, хорошо.

0: Мемка Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
0: Турботай, турботай, что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, да?